0: Грей, Грей, ой, ну вставай, вставай. И можешь не переворачиваться, это все равно тебе не поможет. Ну, пора, вставай.
1: Ой, ну ведь еще совсем темно.
0: Ты пойдешь сам или мне тебя тащить? Маме на оладушке ждать не буду.
1: Ой, ну ты что хочешь сказать, что надо завтракать темной ночью?
0: Уже утро. И здесь, на ферме, сейчас время завтрака.
1: Ой.
0: Ты идешь?
1: Ну ладно, иду.
2: А где же Грег? Я думал, ты пошел наверх его будить.
0: Ну да, я и пошел. И он сказал, что спускается.
3: А вот и он. Доброе утро.
2: Доброе утро, Грег.
0: Доброе утро.
3: Садись к столу, Грег. Поешь как следует, и скоро почувствуешь себя лучше. Вот горячие оладушки. Они разгонят тебе кровь по жилам, и глаза загорятся.
2: Ты... опоздал на 10 минут, Грег. Завтра утром ты придешь к столу вовремя, иначе останешься без завтрака. Ясно?
0: Да, дядя.
2: Еще. Лэнс будет говорить тебе, что делать. Этим летом он у нас за главным на ферме, пока мы строим новый хлев. Он тебя будет учить. И если у тебя есть здравый смысл, то ты будешь его слушать. Ну, а теперь ешь свой завтрак. Полно всякой уборки, да и работы тоже.

0: каждое утро будешь кормить телят. Будешь давать им ровно столько, сколько я тебе скажу. Не больше и не меньше.
1: Ишь, раскомандовался. Ты всего на год старше меня, и вообще нечего тут мне указывать. Я и так знаю, не меньше твоего, а может быть и больше.
0: Ты слышал, что сказал отец?
1: Слышал. Но я не обязан подчиняться мальчишке, который не старше меня.
0: Советую тебе меня слушать, если ты собираешься здесь работать этим летом.
1: Я буду слушать, но я не обязан подчиняться.
0: Ну, дело твое. Во-первых, хочу тебя предупредить. Не подходи близко к рыжухе. Вон, к той корове, видишь, там пасется. Она только что отелилась и всегда в таких случаях становится норовистой и опасной.
1: Я ее не боюсь. Я вообще ничего не боюсь. И я это докажу.
0: Ты куда это?
1: Я докажу, что не боюсь рыжуху. И ты меня не остановишь.
0: Я и пытаться не стану.
2: Грег перепрыгнул через ворота и пошел к рыжухе. Она так решительно пошла ему навстречу, что он сразу понял, что с ней шутки плохи, и бросился бежать, но споткнулся о сухой корень и упал. Он тут же вскочил и помчался к воротам, но не успел он добежать, как рыжуха его догнала и распорола ему ногу острым рогом.
0: «Быстрее! Прыгай через ворота! Я подержу рыжуху вилами!»
2: Вот, дядюшка Дэн, я подобрала для тебя несколько распространенных выражений. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Под лежачий камень вода не течет. Сделай дело, гуляй смело. Или вот, например, куй железо, пока горячо.
3: Я их, конечно, слышал, но к чему они нам сейчас?
2: Я так и знала, что ты об этом спросишь. А вот к чему. Мы хотим, чтобы те, кто еще не получал наши уроки Библии, обратились за ними, ну, немедленно.
3: Теперь понятно. Ты права. Эти уроки, как нам кажется, действительно особенные. Так что напишите нам. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
2: А теперь слушайте дальше наш рассказ, который называется «Грег и взбесившийся трактор». Грег Мартин, городской мальчик, поехал на ферму к своему дяде Биллу работать на лето. Его двоюродному брату Лэнсу поручили все ему показать и научить его работе на ферме. В первое же утро Грег не послушался совета Лэнса и перепрыгнул через забор, чтобы доказать, что он не боится норовистой коровы рыжухи. Через несколько секунд...
0: Быстрее прыгай через ворота! Я удержу рыжуху! Смотри, кровь! Да у тебя глубокая рана на ноге!
1: А, подумаешь, ерунда!
0: Тебе еще просто повезло! Иди в дом, мама продезинфицирует тебе ногу.
1: Да говорю тебе, ничего страшного.
0: Ну, как хочешь, можешь валять дурака. Но тогда в рану может попасть инфекция и всю ногу разнесет.
1: Доброе утро, тетя Минни. Доброе утро, дядя Билл.
4: Ты опоздал на завтрак.
1: Я встал сразу, как только Лэнс меня разбудил.
0: Да, я разбудил тебя полчаса назад.
1: Ну, может быть, я снова заснул. А ладушки так вкусно пахнут.
0: Они очень вкусные.
1: Передай, пожалуйста.
4: Я же предупреждал тебя вчера утром, помнишь? Что если ты сегодня опоздаешь, то останешься без завтрака. А когда я что-то говорю, и сейчас, и всегда, знай, что так тому и быть. А теперь-ка иди лучше в хлев и делай то, чему Лэнс учил тебя вчера.
1: Я есть хочу.
4: Понятное дело. Но если ты выйдешь, переделаешь все дела и как следует поработаешь, ты не заметишь, как быстро пролетит время до обеда.
1: Ладно.

0: Я всего-то полежал в постели пару минут. Да, вся тяжелая работа мне достается. А Лэнс тем временем только и делает, что разъезжает на тракторе. Одно удовольствие.
1: Вот бы мне научиться трактор водить.
0: Ну, если Лэнс может, то и я смогу. Мы ведь с ним ровесники. Ну, почти. Эй, ты, с дороги мокрая курица. Дай мне яйцо достать.
1: Почему бы это Лэнсу не накормить телят и не собрать яйца и все такое? А я лучше бы покатался на тракторе. Он, наверное, думает, что я не смогу. Он думает, что умнее меня. Но я ему покажу.
2: Чуть позже, в то же утро, Грег увидел, как Лэнс остановил трактор и пошел попить. Грег стрелой помчался к трактору.
1: Какое сиденье удобное. А сколько тут всяких рычагов и кнопок? Ах, если б я знал, на что нажимать, я бы обработал кукурузу не хуже Лэнса.
2: И вот Грег начал нажимать на все рычаги и кнопки по очереди. Вдруг трактор заревел. Трактор дернулся и пошел вдоль ряда.
0: Оказывается, это очень просто. Ничего особенного тут нет.
1: Так, больше никаких телят я кормить не буду. Я буду управлять трактором.
2: Он ехал слишком быстро и не глядя вперед. И культиватор вырывал с корнем много кукурузы. Не успел он оглянуться, как оказался в конце ряда.
0: Ой, а теперь-то что делать? Поворачивать? Вот так? Ой, а что это было?
2: Из-за резкого поворота культиватор зацепился о камень и обломался вместе с крюком.
0: Что-то сломалось. Наверное, лучше его остановить. Не хотел бы я знать, какая из этих штуковин останавливает трактор. Ну ладно, буду нажимать все по очереди.
2: Но трактор ехал и ехал зигзагом, прямо сквозь ряды кукурузы. И Грег на взбесившемся тракторе носился взад и вперед по полю. С каждой минутой страх обуревал его все сильнее. И он уже всем сердцем хотел очутиться снова в хлеву и кормить телят.
3: Ты что делаешь, Грег?
0: Я никак не могу остановить трактор!
3: Я сейчас остановлю! Подвинься, подвинься, чтобы я мог спрыгнуть!
0: Ну вот.
4: Видишь, как просто? Но ты же знал. А вот именно. В том-то и дело. Я знал, а ты нет. Если бы ты слушал, что тебе люди говорят, ты бы очень быстро всему научился. Надо только слушать и учиться.
0: Ну, я просто разволновался.
4: Я скажу тебе, что ты сделал. Ты испортил папину призовую кукурузу. Налетел почище циклона. А где культиватор?
0: Там, сзади.
4: Так ты его сломал? Ну-ну. Остается только один выход. Отца позвать.
0: Мне с тобой ехать или остаться здесь?
4: А мне все равно. Делай, что хочешь.
5: Сходи, приведи пикап, Лэнс. Погрузим культиватор и отвезешь его в ремонт.
2: Дядя Билл и Лэнс не стали просить Грега помочь им грузить сломанный культиватор в пикап. И не позвали его ехать с Лэнсом в ремонтную мастерскую. Грег смотрел, как Лэнс уехал в город, как дядя Билл взобрался на крышу амбара, где он укладывал черепицу.
0: Ну да, все просто, когда знаешь. А я тупой всезнайка, который ничегошеньки не знает.
2: За обедом никто не сказал Грегу ни слова. Лэнс обсуждал с отцом планы после обеденной работы и советовался о том, в чем был не совсем уверен. Когда они встали из-за стола, тетя Мини сказала:
6: «Грег, мне нужна клубника для пирога».
7: «Не посылай ты его за клубникой, мам, а то никакого пирога не будет.
4: Он обязательно соберет только зеленые ягоды. У него ума не хватит отличить красные от зеленых.
6: Ну зачем ты так, Лэнс?
1: Я соберу клубнику, тетя Минни. Вот клубника, тетя Минни.
6: Спасибо, Грег.
1: Я правильно собрал то, что нужно?
6: По-моему, все нормально.
1: А что еще сделать, тетя Минни?
6: Да больше вроде нечего. Ай, Грег, дай-ка я тебе ногу перевяжу. И отдыхай до утра.
1: Хорошо, тетя Минни.
7: Вечером после ужина Грег, хромая, вышел на крыльцо.
1: Дядя Билл, я хочу с тобой поговорить.
5: Ну, хорошо, хорошо, сынок, хорошо. Садись-ка сюда.
1: Я кое-что понял, дядя Билл, и хочу тебе об этом сказать.
5: Говори. Я слушаю, Грег.
1: Ну, в общем, я думал, что я лучше всех все знаю. Оказалось, что я ничего не знаю. И я буду делать все, что ты скажешь, все лето, чтобы расплатиться за ремонт культиватора, который я сломал. Если ты только разрешишь мне попробовать еще раз.
5: Мне казалось, что ты приехал сюда, чтобы заработать на ремонт разбитого велосипеда,
1: да,
5: и крыла той машины.
1: Ну, я хочу заплатить и за культиватор. И еще, дядя Билл, прости меня за то, что я испортил твою призовую кукурузу.
5: Но она не окончательно испорчена. Сейчас уже поздновато, но завтра ты вручную посадишь назад кукурузу там, где ты пропахал все ряды. Я тебе покажу, как это делается. Ну что, справишься?
1: Теперь я постараюсь научиться.
5: Вот это правильно. И, конечно же, ты можешь научиться.
1: Я буду кормить телят и делать все остальное, как мне показывал Лэнс. И еще, дядя Билл, если ты разрешишь мне попробовать еще раз, я научусь все делать как надо.
5: Вот, молодец. Так держать, мой мальчик.
6: Лэнс, Грег, завтрак готов. Идите есть.
1: Доброе утро, тетя Минни.
6: Доброе утро.
1: Доброе утро, дядя Билл.
5: Доброе утро, доброе утро.
1: Привет, Лэнс.
8: Привет.
5: Ну что, вовремя?
1: Я теперь никогда больше опаздывать не буду. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Сюда-сюда-сюда. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып.
8: Когда закончишь кур кормить, у меня есть для тебя еще одно дело.
1: Хорошо, Лэнс. А какое?
8: Поедешь со мной в город, в пикапе. И отец велел поучить тебя водить.
1: Водить пикап? Меня? Правда?
8: Так велел отец. Он считает, что ты теперь будешь все делать аккуратно и точно выполнять все, что тебе скажут.
1: Ну уж это точно!
8: Чего ты ухмыляешься?
1: Я подумал, как удивится папа, когда узнает, как я изменился!
9: Знаешь, тетушка Кэрол, если бы Грег рос в нашей семье, досталось бы ему от отца за такое поведение?
10: Не по делам. Какая самонадеянность, упрямство, непослушание.
9: Но ведь те же проблемы могут возникнуть и у взрослых.
10: И очень часто возникают.
9: В сущности, все на нашей земле нуждается в совершенствовании. И начать можно с молитвы. Сегодня мы приготовили песню, которая должна прозвучать ободряюще для всех. Давайте послушаем.

0: А теперь нам пора откланяться.
1: Желаем вам всего наилучшего.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Господу, прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от тетела овца, от гибельной язвы. Перьями своими осени тебя, и под крыльями его будешь безопасен. Щит и ограждение, истина его. Не обижься ужаса в ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие в мраке, заразы, посушающие полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч, одесную тебя, но к тебе не приблизится, только смотреть будешь очами твоими и возмездие нечестивым. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, и не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему. Ибо ангелам своим заповедовать охранять тебя на всех путях твоих, на руках понесут тебя, но не пригнешься камень на кои твои. На аспида и василиса наступишь, будешь попирать льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю, защищу его, потому что он познал имя мое. С ним возовет ко мне и услышиваю, с ним я скорби. Избавлю и прославлю его, долготой дни насыщу его и явлю ему спасение мое.

0: Вот и прошла еще одна неделя нашей жизни. Наверное, у всех вас были сложные ситуации, когда кто-то поступал несправедливо по отношению к вам, обижал вас, и, возможно, один и тот же человек делал это несколько раз. Андрюш, было ли у тебя такое, и как ты относишься к этому человеку теперь?
1: Ох, много раз такое случалось. Вот даже вчера один мальчик из моего класса сначала поставил мне подножку, а потом столкнул учебник с парты на пол. Даже не знаю, почему он так ко мне цепляется. Все хочет, чтобы я согласился с ним подраться, силы померить.
0: А ты что же, не хочешь?
1: Я бы, может, и хотел. Так иногда он мне не нравится. Но помню, что мы когда-то учили, что нужно всех прощать. Только в последнее время я все же сомневаюсь, всех ли нужно прощать. Может, Арсена уже хватит прощать и, наконец, может отдубасить, как выражаются мои одноклассники? Ведь я же с целью самозащиты.
0: Да, это важный вопрос. Он мучил не только тебя, поэтому я и хочу рассказать, что отвечал на него Иисус. История об этом записана в Евангелии от Матфея, 18 главе. Однажды Петр задал Иисусу вопрос. «Сколько раз я должен прощать моему брату?» «Семь раз». Ему тоже было сложно прощать, как и всем нам. И, конечно же, семь раз – это достаточно много. Но Петр очень удивился, когда Иисус ответил: «70 раз по семь! Да ведь это же 490 раз! Так много раз, что собьешься со счету!»

0: деньги. Если люди не могли заплатить, у них начинались большие неприятности. Их дома и домашних животных продавали. Мать, отца и детей продавали в рабство. Рабы тяжело работали, не получая за это никакой платы. Некоторые хозяева были очень жестокими.
1: И этого никак нельзя было избежать?
0: Нет, положение действительно было печальным и безнадежным. Только если не происходило то, что случилось в этот день. Один бедняк зарыдал, когда увидел, что к нему приближается богатый человек. Он был должен богачу очень много денег, а возвратить деньги не было никакой возможности. Теперь и его самого, и его жену продадут в рабство. Они никогда больше не будут счастливой семьей. Так подумав, он горько плакал. «Заплати мне 10 тысяч талантов, которые ты мне должен», – грозно сказал богач. Он протянул руку в ожидании денег. Бедняк упал на колени. Он закричал. «Господин, пожалуйста, не заставляй меня платить сейчас! Потерпи! Я обещаю полностью отдать долг! О, пожалуйста, пожалуйста, не продавай мою жену и детей! Жалься надо мною!» Богатый человек пожалел бедного. «Я прощаю твой долг. Теперь ты свободен. Ступай с миром», — сказал он.
1: «Ого, ничего себе! Он ему столько простил! Я представляю, как радовался тот бедняк!»
0: Да, наверняка он радовался и ликовал. Однако он вдруг вспомнил, что другой человек должен ему 100 динариев. «Ты знаешь, что в сравнении с 10 000 талантов эта сумма почти ничего не значит». Но этот человек так не думал. Он пошел к своему другу, который занимал у него деньги, и стал заставлять вернуть долг. Друг упал на колени и стал умолять. «Потерпи, и я все тебе верну!» Но он и слушать не хотел, и посадил его в тюрьму.
1: «В тюрьму за 100 динариев?»
0: «Да, только представь себе, какой человек! Он вообще не умел прощать!» И тогда другие друзья того человека, которого посадили в тюрьму, пошли к богатому человеку и рассказали ему эту историю. Богатый человек очень расстроился. Но он знал, что такого человека нужно наказать за этот поступок, чтобы он осознал всю его несправедливость. И как не тяжело ему было это делать, но он позвал его к себе снова и приказал сделать его рабом до тех пор, пока не вернет весь долг величиной в 10 тысяч талантов. В этой истории Иисус показал своим ученикам все правила прощения.
1: А, я вспомнил! Иисус даже в молитве «Отче наш» говорил о прощении. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Конечно, ведь Господь нам простил и продолжает прощать больше всего. Никто столько не делал плохого, как мы Господу. Мы согрешаем каждый день и, возможно, даже 490 раз в день. Осознанно, неосознанно, в мыслях, словах, поступках мы причиняем боль нашему Отцу Небесному. Ему тоже, может, уже кажется, что больше мы уже недостойны прощения, и пора нас наказать, проучить, но потом Он все равно прощает нас снова и снова, потому что наш Бог очень терпеливый. В этой притче богатый человек – это и есть прообраз Бога. Он простил нам все грехи, дал нам свободу и счастливую жизнь. Но если мы не научимся прощать мелкие проступки или незначительные обиды окружающим нас людям, то он вынужден будет посадить нас в темницу, в ад и озеро огненное, хотя очень не хочет этого. И поверь, это очень страшно и глупо. Я думаю, тот бедняк потом 10 000 раз пожалел, что так поступил со своим другом. Но было уже поздно. Время его прощения прошло. Поэтому, чтобы такого не случилось с нами, лучше сбиться со счета, но прощать все своим недругам.
1: Я не буду подтакать Арсеновой прихоти и драться с ним. Лучше прощать его все время и быть униженным, чем лишиться Божьего прощения.
0: Совершенно верно. Но еще ты и можешь превратить Арсена в своего друга.

0: друга. Не обязательно все время просто его игнорировать и прощать молча у себя в сердце.
1: Ух ты! И как мне это сделать? Я думаю, вряд ли Арсен когда-нибудь захочет со мной дружить. Ведь он считает меня слабаком.
0: А вот и неправда. Ты сначала попробуй, а потом будешь делать выводы.
1: И что же для этого нужно?
0: Попробуй сделать что-то для него хорошее. Например, подари какой-нибудь подарок.
1: Точно. Это интересно посмотреть на его реакцию. Я даже знаю, что ему подарить.
0: И что же это?
1: Он увлекается конструированием. Вот и подарю ему книгу и набор для создания игрушечного самолета.
0: Вот и прекрасно. Думаю, он будет удивлен, но от подарка не откажется. И смеяться над тобой не будет. А когда спросит, почему ты это делаешь, то и расскажешь ему историю о прощении и скажешь, что ты его прощаешь. И вот увидишь, очень скоро Арсен будет твой лучший друг.
1: Как это замечательно! Я бы хотел, чтобы у меня было побольше друзей. И главное, что всем этим прекрасным правилам учит Библия. На все случаи жизни в ней можно найти подсказку.
0: Конечно! Слава Богу, что Он оставил нам свое слово, чтобы мы учились.
1: Да, спасибо Ему. Теперь я буду врагов превращать в друзей. Ребята, а у вас много друзей? Читайте Библию, и она научит вас, как их приобрести.
0: А мы на этом заканчиваем нашу радиопередачу. Были очень рады провести это время вместе с вами. До новых встреч!
1: Надеемся, что в следующий раз ваши друзья будут рядом с вами у радиоприемников. Божьих вам благословений и помощи в прощении, а также дружелюбия вам!

цветы благоухать. И тогда увидят в мире, кто учитель наш и Бог, кто нас злых и горделивых научить прощению смог. Это всех свидетельств громче, громче пение стихов. Как-то в сердце прежде черством отражается любовь.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.

0: Девочки, подъем! Вставайте, Сони!
1: Мамочка, так хочется спать!
2: Ну куда еще? Сегодня ведь выходной!
0: Сегодня воскресенье, а значит время идти в церковь!
1: Ой, как не хочется вставать!
2: Мама, я никуда не пойду сегодня!
0: Ириша, девочка моя, я понимаю, что хочется спать, но воскресенье – это тот день, который мы должны отдавать Богу.
1: Мамочка, я уже проснулась и иду умываться.
0: Умничка, Мариша. А потом иди на кухню, завтрак на столе.
2: Мама, я не хочу идти. Ведь если я пропущу одно воскресенье, ничего не случится.
0: Ириша, я не буду заставлять тебя ехать в церковь, но думаю, ты поступаешь неправильно.
2: Мама, я устала за неделю, да и утром всегда такие интересные детские программы по телевизору. А я их всегда пропускаю.
0: Знаешь, Ириш, это не я придумала по воскресеньям ходить в церковь. Сам Бог отделил седьмой день и освятил его. Это тот день, когда мы должны оставить наши повседневные дела и подумать о вечности. Это не Богу нужно твое присутствие в церкви, а тебе необходимо общаться с Богом, узнать о нем что-то новое и прославить его вместе с другими верующими. Ведь ты любишь принимать от Бога благословение?
2: Кому же не нравится, когда все хорошо?
0: Тогда почему тебе так трудно сказать Богу спасибо вместе с другими детьми?
2: Мама, я скажу Богу спасибо дома, ладно?
0: Дело твое, а нам нужно ехать.
1: Мамочка, я уже собрана. Ириша, ты что, все же пропустишь воскресную школу?
2: Скажи, что я себя плохо чувствую, не могу прийти.
1: Ну вот еще. Я скажу, что и тебе лень, это будет правда.
2: Ну и пожалуйста.
0: Ладно, Ириша, закрой за нами дверь, мы поехали.
2: Ну вот я и одна. Так, я обещала сказать Богу спасибо, будем молиться. Господи, спасибо за этот день и за всю неделю, аминь. Что-то и молиться не хочется. Может, посмотреть телевизор? Тоже уже не тянет. Так, а не пойти ли мне погулять? Точно, сейчас оденусь и пойду.

0: Что-то и гулять скучно. А может, в библиотеку Гоша сходить? Может, он чего интересного расскажет? Гоша, Гошенька!
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Ой, Риша, уж сегодня я тебя никак не ждал.
0: Почему? Ты мне должен всегда ждать.
2: Просто сегодня воскресенье, обычно вы в церкви в это время.
0: А не в церкви, а я не поехала.
2: Почему это ты не поехала? Что случилось?
0: Не захотела, и все.
2: Очень жаль.
0: Почему это так жаль?
2: Потому что ты не хочешь общаться с Богом.
0: Неправда, хочу.
2: Если бы хотела, то ждала бы воскресенья. Ведь пойти в воскресную школу, узнать что-то новое – это радость. А если ты не хочешь туда идти, значит, что-то в твоем сердце не то.
0: Гоша, ну я ведь один разочек не пошла. Что тут такого?
2: Знаешь, Богу ведь нужно не столько твое присутствие в церкви, сколько твое сердце.
0: С моим сердцем все в порядке.
2: Правда? Но ведь сегодня ты не послушалась Бога. Сейчас ты находишься не там, где он хочет тебя видеть.
0: Гоша, неужели это так важно?
2: Я хочу тебе рассказать одну историю, и ты поймешь, как важно слушать то, что говорит Бог, слушать и исполнять. Жил когда-то давно человек по имени Иона. Он был пророком. И однажды Иона услышал то, что говорил ему Господь. «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня».
0: В этом городе было что-то не в порядке?
2: Да, Иона должен был сказать людям о том, что если люди не покаятся перед Богом, то погибнут.
0: И что, Иона пошел?
2: Представь себе, Иона не захотел идти туда, куда посылал его Бог. И он решил бежать в Фарсис от лица Господня. Он нашел корабль, отправляющийся в Фарсис, и заплатил за проезд и решил бежать от Бога.
0: Смешно. Разве от Бога можно убежать?
2: Пожалуй, это не смешно. Это грустно. Как думаешь, Ионе удалось скрыться от Бога?
0: Думаю. Нет.
2: Правильно думаешь. Господь воздвиг на море крепкий ветер, и сделалась на море великая буря, и корабль готов был разбиться. Испугались корабельщики и взывали каждый к своему Богу и стали бросать в море груз корабля, чтобы не утонуть.
0: И что же Иона?
2: А Иона спустился в трюм корабля, лег и крепко заснул.
0: Заснул? Все тонут, а он спит?
2: Да, это удивительно. Но к нему пришел начальник корабля и сказал: «Что ты спишь? Встань, воззови к Богу твоему. Может быть, Бог вспомнит о нас, и мы не погибнем».
0: Как стыдно. Пророк, а помолиться забыл.
2: Знаешь, Риша, когда люди бегут от Бога, они вправду теряют совесть, и молиться им совсем не хочется.
0: Может, и мне сегодня поэтому не хотелось молиться?
2: Может быть, но моряки поняли, что на корабле есть кто-то на судне, из-за кого постигла их эта беда. И тогда они решили узнать, кто же это.
0: Как же можно это узнать?
2: Они решили бросить жребий. И пал жребий на Иону. Тогда сказали ему: «Скажи нам, за кого постигла нас эта беда? Какое твое занятие? И откуда идешь ты? Где твоя страна? И из какого ты народа?» Он сказал им: «Я еврей, чту Господа Бога, небес, сотворившего море и сушу».
0: И что сказали ему моряки?
2: Моряки испугались и сказали ему: «Для чего ты это делаешь?» Эти люди узнали, что он бежит от лица Господня, и он сам в этом признался.
0: Молодец, что признался.
2: Но море не переставало волноваться. Моряки сказали ему: «Что сделать нам с тобою, чтобы море утихло?» Тогда Иона сказал им: «Возьмите меня и бросьте в море, и море утихнет, потому что я знаю, что из-за меня постигла вас эта великая буря».
0: Как же так? Он ведь утонет.
2: Моряки тоже вначале пожалели Иону и начали усиленно грести, чтобы пристать к земле, но не могли, потому что море все продолжало бушевать. Тогда воззвали они Господу и сказали: «Молим Тебя, Господи, да не погибнем мы за этого человека. Прости нам то, что мы сейчас сделаем, ведь Ты, Господи, сделал что угодно Тебе».
0: Ой, неужели его бросили в море?
2: Да, люди взяли Иону и бросили его в море. И утихло море от ярости своей. И устрашились эти люди великим страхом и принесли Господу жертву и дали обет им.
0: Как печально, лучше бы он пошел туда, куда его Бог посылал.
2: Да, Ириша, иногда люди не хотят быть там, где видит их Бог, а потом проблемы.
0: На что ты, Гошенька, намекаешь?
2: Сегодня воскресенье, и Бог хотел бы, чтобы ты была сегодня в церкви.
0: Если бы Бог мне лично сказал, как Ионе, я пошла бы.
2: Ириша, Бог лично говорит тебе через Библию. Нужно только услышать и послушаться.
0: Ой, ну ты меня прямо пугаешь. Если Иона утонул, неужели я...
2: А кто тебе сказал, что Иона утонул?
0: Но его ведь в море бросили.
2: Бросили. Но знаешь, Ириша, если бы Бог так поступал со всеми, кто его не слушает, то, наверное, на земле и людей бы совсем не осталось. Бог любит миловать.
0: Так что же было с Ионой?
2: А с Ионой было вот что. Господь повелел большому киту поглотить Иону. И был Иона в чреве этого кита 3 дня и 3 ночи.
0: Его съел кит? Вот это да! Смех, да и только!
2: Не думаю, что Ионе было смешно. Но, похоже, только в этом не очень привлекательном месте он одумался. И стал Иона молиться Господу Богу своему прямо из чрева кита. И плакал он, и сокрушался. После всего сказал: «Все, что обещал, исполню, у Господа спасение».
0: И как же он выбрался из этой огромной рыбы?
2: В Библии написано, что сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.
0: То есть, простите, он его выплюнул?
2: Получается, что так. У Бога был удивительный план для Ионы, и очень жаль, что он сразу этого не понял. Тогда заговорил Господь к Ионе вторично. Он сказал: «Встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, что я повелел тебе».
0: Тут уж точно Иона послушался.
2: Теперь он действительно встал и пошел в Ниневию, по слову Господню. Ниневия была большим городом, и начал Иона ходить по городу, сколько можно пройти в один день, и проповедовал, говоря: «Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена».
0: Неужели через 40 дней все здесь погибнут?
2: Жители города испугались, поверили Ионе и Богу. Тогда они объявили пост, сняли с себя дорогую одежду, и даже царь Ниневии встал с престола своего, снял с себя царское облачение свое и повелел всем людям не есть, не пить, только взывать к Богу, каяться в своих грехах и просить Бога о прощении и милости. Еще царь приказал, чтобы каждый обратился от злого пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев свой, и мы не погибнем, сказал он.
0: И что же Господь? Простил ли этих людей?
2: Господь увидел дела их, то, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог всех этих людей.
0: Ура! Значит, Бог их простил?
2: Бог с радостью прощает тех, кто искренне приходит к Нему с покаянием и начинает жить по-новому. А вот представляешь, Ириша, что было бы, если бы Иона не пошел в этот город?
0: Да, все эти люди погибли бы.
2: Знаешь, иногда в жизни бывает так. Ты знаешь, что Бог хочет, чтобы ты сделала то или другое, но у тебя свои мысли на этот счет. Ты не собираешься этого делать, и тогда ты оказываешься в чреве кита.
0: Это образно, конечно.
2: Да, это образно. У тебя возникают проблемы, и только тогда ты начинаешь просить: «Боже, помоги, спаси!» Очень часто проблем можно было бы избежать, если бы мы слушались Бога и были там, где хочет видеть нас Господь.
0: А я и сегодня не там, где хочет видеть меня Господь.
2: Да, Ириша, это точно.
0: Гоша, но ведь если я попрошу у Бога прощения, Он простит меня?
2: Конечно, простит. Можешь молиться прямо сейчас.
0: Господи, прости, что я так часто не слушаюсь Тебя. Я не делаю то, что Ты мне говоришь. Так и сегодня я не хотела пойти в церковь. Прости меня, прошу. Аминь.
2: Аминь. Знаешь, Ириша, я верю, что ты справишься. А сейчас беги домой. Наверное, родители уже вернулись.
0: Хорошо, Гошенька, спасибо за рассказ.
2: Пожалуйста, приходи еще. Маришка, привет.
0: Мама, Мариша, вы уже дома? Привет!
3: Привет, Ириша! Как жаль, что ты сегодня в воскресной школе не была. Нам про Иону рассказывали.
0: Ты знаешь, я тоже о нем слышала, но воскресную школу больше пропускать не буду. Не хочется попасть в чрево кита.
3: Это правильно.
4: Дорогие ребята, каждому из нас хочется прожить хорошую, счастливую жизнь. Но это невозможно без послушания Богу. Господь в своем слове указал нам тот путь, следуя по которому не приткнешься. Потому что сам Господь будет идти с нами по этому пути.
0: А наша программа подошла к концу.
3: Мы прощаемся с вами.

Я утром погладила белое платье и вышла на улицу, день начался. До вечера в белом пришлось прошагать мне, но белый наряд пачкать было нельзя. А платье слепило глаза белизною. Я как никогда осторожна была. Старалась я грязь обойти стороною, и белое платье весь день берегла. Но в белом по городу это непросто. Дороги, машины, людская толпа. Была я внимательна на перекрестках, боялась споткнуться, боялась упасть. Я шла через толпу, никого не касаясь, смотрела, чтоб кто-то меня не задел. До вечера в белом смогу, мне казалось, и пятен на платье не будет нигде. О, сколько пришлось приложить мне усилий, чтоб белое белым остаться могло. Ах, если б меня над землей носили, ах, если бы чудо вдруг произошло. Закончился день, я домой возвращалась, открыла рукою усталую дверь, а белое платье, как я ни старалась, увы, белизной не сверкало теперь. И к зеркалу мне подходить не хотелось, чуть слышно спросило оно: «Как дела?» «Ты утром, я помню, ушла в платье белом, но как же ты вечером в сером пришла?» Я знала, что зеркало врать не захочет. Да мне и самой грустно было смотреть. И серое платье стирала я ночью, чтоб утром мне белое снова надеть. Господь, я живу под Твоей благодатью. Ты спас мою душу, грехи все простил. Ты дал мне прекрасное белое платье и в белом велел мне по жизни идти. Но, Боже, вокруг столько пыли и грязи, а платье запачкать мое дьявол рад. И в мире греха сохранить можно разве тобою подаренный белый наряд? Сама не могу, идти в белом так трудно, но, Господи, Ты говоришь, сохраню. И вечером каждым свершается чудо. Я в белом, мой Бог, пред Тобою стою. И это не плод моих жалких усилий. Иисус, Ты остаться мне чистой помог. Меня над землей Твои руки носили, и белое платье мое Ты сберег. Так будет и впредь, до конца, в это верю. Меня в чистоте сохранит благодать, и в час, когда в небо откроются двери, на мне будет белое платье сиять.

Дорогие мальчики и девочки, сегодня мы продолжим следование по жизни нашего героя, мальчика по имени Летучая Мышь. Через пару дней почтальон принес в контору адвоката письмо, адресованное Францу. Франц изумленно посмотрел на него. Еще никогда в жизни он не получал писем, адресованных лично ему. С любопытством он вскрыл конверт. Это было приглашение. Франца просили приехать в следующую субботу на обед в Люденхоф. Нотариус многозначительно покачал головой, узнав об этом. «Я уже кое о чем догадывался, поскольку меня уже наводили справки о вас. Конечно же, поезжайте. Такой влиятельный человек, как господин ван Люденхоф, может оказать большую поддержку такому старательному юноше, как вы. Правда, я не знаю, что именно он от вас хочет». Но тот факт, что он вас приглашает, говорит о том, что у него в отношении вас есть какое-то намерение. Вечером в семейном кругу подробно обсуждали это событие. Все домашние были немного подавлены. Все чувствовали, что прекрасному времени их совместной жизни наступает конец. Нон, не умевшая скрывать то, что было у нее на сердце, советовала Францу, в случае, если барон ван Люденхоф предложит ему место у себя, сослаться на то, что ему такое тесное соседство с Атернхофом по вполне понятным причинам не подходит, и поэтому он лучше останется в Мейервордене. Франц улыбнулся на эти слова от всего сердца, но господин ван Бинген назвал предложение своей дочери глупым. Когда Нони и Франц уже ушли спать, господин ван Бинген и тетушка Мария еще немного поговорили об этом деле. «В любом случае интересы юноши должны быть для нас на первом месте», — заключил господин ван Бинген. «Но могу тебя заверить, мне будет очень-очень не хватать его. Да и мне тоже. Но больше всего меня заботит спасение его души. Он знает Евангелие, знает о спасительной благой вести, но он еще не обратился по-настоящему, еще не признал свою человеческую греховность и свою полную несостоятельность перед Богом и не приобщился к его благодати. Ах, должен же, наконец, божественный свет свыше изгнать тьму неверия и сомнения в его душе!» В субботу утром, когда Франц выходил из поезда на уже знакомом ему вокзале, откуда он должен был еще с добрых полчаса добираться до владения барона, множество воспоминаний нахлынуло на него. Невольно вспомнил он о песне, которую тетушка Мария часто играла и пела. «Кто хочет идти собственной дорогой, тот легко примет блуждающий огонь за свою звезду». Случай? Нет, тетушка Мария сказала бы «провидение Божие», направила кораблик маленького беглеца в надежную гавань. Там он нашел то, к чему, несмотря на все протесты, все сопротивление, так стремилось его сердце — любовь. Там был его рай. Ну и что? Как ему быть дальше? В этом раю расцвел прекрасный тропический цветок, который ему не суждено было сорвать. Для него летучие мыши, бродяги с улицы, бичу целой деревни он недоступен. А что он будет делать, если кто-нибудь другой подойдет и протянет к ней руку? Что творилось в его душе, когда Арнольд Летукер дотронулся на катке до ее руки? Одно только воспоминание об этом лишало его самообладания. «Мне надо было помешать ему», — прошептал он. «Будет лучше, если я навсегда исчезну отсюда». Но скоро гнев улегся, и его сменила грусть. В густом тумане показалась серая церквушка той самой деревни, где родилась его мать и где она была погребена. А вон там, за Бухенвальдом, лежал Отернхоф. Еще несколько шагов, и он увидит высокую крышу жилого дома. Франц был немного разочарован, как оказалось, что на остановке его поджидает маленькая охотничья повозка барона. Куда охотнее он прошелся бы до Люденхофа пешком, тем более, что дорога была так хорошо знакома ему.
но он высоко ценил также и вежливость барона. Старый кучер, сидевший с вожами в руках на облучке повозки, в которую была впряжена гнедая кобыла, был знаком Францу. «Я хотел бы спросить господина, он...» «Да-да, Петр, я вижу, вы должны отвезти меня в Люденхоф». «Господин знает меня? Однако я вас что-то не припомню». «Все в порядке, Петр», — весело ответил Франц. «Вы меня не знаете? Пожалуй, даже никогда не знали, ведь все это было так давно. Лучше расскажите мне немного о Люденхофе. Жив ли старый барон?» «Нет. 2 года назад старый барон вернулся с юга, так как баронесса, жившая там из-за своего слабого здоровья, умерла. Барон пережил свою супругу всего на 1/2. После его кончины Люденхофом занялся молодой барон, долгие годы служивший офицером в Индии. Но теперь снова шла большая подготовка к далекому путешествию за границу». «Ах!» — вздохнул Петр. «И что они никак не успокоятся в своем родовом поместье? Я этого не понимаю». Они въехали в тяжелые дубовые ворота, проехали по широкой аллее из вязов и остановились перед широким крыльцом. Как только повозка встала, подбежал слуга в ливрее, который сразу же провел Франца в большую комнату, где за письменным столом его ожидал барон Герард ван Люденхоф. «Вот и вы, господин Ведер», — сказал барон, когда Франц вошел с вежливым приветствием. «Присаживайтесь. Здесь мы с вами можем спокойно обсудить то дело, ради которого я и пригласил вас приехать в Люденхоф». Франц Ведер внимательно слушал, что говорил ему господин ван Люденхоф, и на все попутные вопросы давал четкие ответы. Беседа длилась недолго, но в один миг оказала большое влияние на будущее Франца. Барон ван Люденхоф планировал заграничное путешествие. Сейчас управление разбросанными повсюду деревеньками, принадлежащими Люденхофу, лежало на плечах престарелого управляющего, жившего в маленьком деревенском домике на краю парка. Задача была довольно тяжелой для пожилого человека, и поэтому барон уже давно искал способного молодого помощника, который со временем должен был взять управление на

и надеюсь справиться с этой задачей. Но я хотел бы обсудить свое окончательное решение с моими домашними. Также я хотел бы поставить в известность об этом моего нынешнего начальника, которому питаю большое уважение». «Совершенно справедливо, господин Ведер. Но к концу следующей недели сообщите мне о своем решении письменно». Франц Ведер утвердительно кивнул. На этом разговор был завершен, так что он сравнительно быстро смог отправиться домой. В поезде Франц старался привести свои мысли в порядок. Он знал, что надо было принять очень важное решение. Когда он вечером вернулся домой и сел на свое обычное место в кругу тех, кто его так любил, он уже не мог радоваться открывшимся перед ним блестящим перспективам относительно его карьеры, поскольку ему надлежало расстаться со своей любовью. В нем теплилось тайное желание, чтобы его приемный отец или тетушка Мария отговорили его от предложения. Но этого не произошло. Оба отказались от своих желаний, когда речь шла о благе молодого человека. Только Нони всеми своими силами воспротивилась этому. Но, по мнению ее отца, ее возражения не имели под собой достаточно веских оснований и поэтому остались напрасными. Было решено, что Франц должен принять предложенное ему хорошее место. Почти 4 года провел в путешествии барон ван Люденхоф и только затем решил вернуться на родину. Можно подумать, 4 года — большой срок, но для Франца они пролетели в одно мгновение. С первого же дня, неутомимый и энергичный, он сначала помогал старому управляющему, добросердечному и приветливому человеку. Исполненный усердия, он приступил к работе с таким скромным, но решительным видом, что господин Бриотте серьезно признался, что привязался к нему, когда барон поставил его в известность о предстоящей поездке за границу. «Я могу заверить вас, господин барон, — сказал управляющий, — что в лице господина Ведера я теряю ценного помощника. Не лучше ли будет оставить этого способного молодого человека здесь?» Барон возразил на это. «Нет-нет, уважаемый господин Бриотте, Ведер поедет со мной. Но вы сможете переписываться с ним, и таким образом вы не совсем останетесь без помощи». Так и порешили. Франц был определен секретарем господина ван Люденхофа, но фактически он разделял с управляющим все заботы, связанные с заведованием таким большим хозяйством. Он должен был повсюду сопровождать барона и его супругу. Ни одна поездка, прогулка, экскурсия не предпринималась без того, чтобы Франц не провел их подготовку и не участвовал в них сам. Промежутки между делами были заполнены обменом корреспонденцией между ним и господином Бриотте. Но, несмотря на свою неустанную деятельность и множество новых впечатлений, его мысли постоянно возвращались в тихий дом в Мейервордене. Если бы Нон и тетушка могли вместе с ним увидеть и пережить столько прекрасного! Нон пригрозила ему на прощание, что если он в каждом письме не будет посвящать несколько строчек лично ей, то пусть лучше не попадается ей на глаза. Когда у нее вырвались эти слова, на мгновение в ее глазах появились 2 крупные слезы, и она выбежала в сад. Франц сдержал слово, регулярно писал и вкладывал в конверт письмецо для Нон. При его постоянной смене жительства письма из дома доходили до него с большой задержкой, но в конце концов он получал их, и в каждом также было письмецо от Нон. Сначала он слегка усмехался, когда она жаловалась, что ей так не хватает его. Ее отец прикладывал все усилия для ее образования, но ее сочинения на французском языке были полны ошибок. Задачи вовремя не решались, а арифметика и математика,
казалось, были для нее полнейшей абракадаброй.

Короче, все шло из рук вон плохо. И отец брюзжал еще больше, чем обычно, и каждый день заверял ее, что она никогда не сможет встать на ноги. «Как хорошо, что хоть у тетушки Марии хватает терпения возиться со мной. Домашние дела доставляют мне куда больше радости, чем весь этот книжный хлам», — писал он. «Но я могу сказать тебе, я считаю тебя отпетым эгоистом. Ты так прекрасно проводишь время, а вот меня заставляют сидеть здесь за этими проклятыми заданиями. Пиши чаще, Франц, и запомни хорошо. Когда ты вернешься, ты должен будешь подробно рассказать мне обо всем, что увидишь». В этом же шуточном стиле поначалу были и другие ее письма, но постепенно они менялись. Было ли дело в ее почерке? Франц чувствовал, как ребенок становился взрослой девушкой. Ее последнее письмо заставило биться его сердце быстрее, сначала от гнева, а потом от тайной радости. «У меня все как обычно», — писала она. «Мы собираемся с папой и тетушкой Марией в час молитвы и читаем Слово Божие, а в свободный вечер мы с папой выходим иногда на прогулку. И почти всегда я встречаю при этом Летукера. Знаешь, Франц, того самого, с которым мы как-то катались на коньках. Так вот, Арнольд Летукер уже давно пытался познакомиться со мной поближе, но я достаточно ясно дала ему понять, что мне не по душе его назойливая вежливость. Я не могу показаться на улице одна без того, чтобы он не докучал мне. Потом я рассказала об этом папе. Это получилось случайно, потому что он меня сам однажды угрюмо спросил: «Скажи мне, Нон, что это за выскочка, которая постоянно крутится возле тебя? Я часто вижу этого Франта на нашей улице». «Ты знаешь папу, Франц, выждав случай, когда мы однажды вместе возвращались с прогулки, навстречу нам как бы случайно попался господин Летукер, по обыкновению приветствовавший меня галантным поклоном. Я и сейчас не могу удержаться от смеха, когда вспоминаю, как папа внезапно загородил ему дорогу и со словами: „Позвольте, Минхер, я хотел бы сказать вам пару словечек“, остановил его. Я лучше не буду пересказывать в письме весь их разговор. Только скажу тебе, что с тех пор я больше не видела Летукера. И прежде чем это письмо дойдет до тебя, он женится на одной богатой молодой леди».

0: что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни.
1: Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам всю вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами. О нашей общении с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом.
0: И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.
1: И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам, Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине.
0: Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха.
1: Если говорим, что не имеем греха, обманываем самых себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
0: Если говорим, что мы не согрешили, то представляем Его живым, и Слово Его нет в нас. Аминь.
1: Слава Богу!

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ну где же девчонки? Уже так поздно, а их все нет. Алло, Аленка? Это тетя Наташа, добрый вечер. Скажи, пожалуйста, у тебя Ириши и Мариши нет? Нет. А не знаешь, они после школы собирались куда-то? Не знаешь. Ну прости, пожалуйста, до свидания. Алло, Саша? Сашенька, это мама Ириша и Мариша. К тебе мои девочки не заходили после школы? И не звонили. Что-то их долго нет. Ну, прости за беспокойство. До свидания. Кому же еще позвонить? Где же они есть?
4: Мама, это мы.
5: Привет.
3: Девочки, что это такое? Вы знаете, который час?
4: 18:32.
3: А уроки во сколько заканчиваются?
4: В час дня.
3: Вот именно, в час дня. Значит, дома вы должны быть в половину второго. Скажите, пожалуйста, где вы были все это время?
4: Понимаешь, мамочка, нас Вера пригласила к себе.
5: Да, мы смотрели интересный фильм.
4: Очень интересный, вернее, это сказка.
5: Называется «Праздник непослушания».
3: И вы решили устроить такой же праздник?
4: Нет, такой же не получится.
5: В этой сказке дети не слушались, и родители решили уйти.
4: Представляешь, дети остались совсем одни.
5: Они делали, что хотели. Дурачились, объедались мороженым, опивались лимонадом. Класс!
4: Правда, потом они заболели, но это мелочи.
3: Похоже, вы плохо поняли эту сказку. Разве дети не были наказаны за свое непослушание?
5: В конце концов, им было плохо, конечно, но вначале было весело.
3: Но до чего довело это веселье? И так бывает всегда, когда дети делают, что им вздумается, не думая о последствиях. Вот сегодня вы взяли и без разрешения пошли к Вере. Она ведь так далеко живет. А если бы с вами что-то случилось?
4: Ничего с нами не могло случиться.
5: Мама, не преувеличивай.
3: Девочки, это ни на что не похоже. Вы даже не позвонили, не предупредили и пошли смотреть сказку?
4: Мам, мы просто не подумали.
5: Мы думали, что быстро, но быстро не получилось.
3: Девочки, вы перешли все границы, а потому должны быть наказаны. Я запрещаю вам выходить гулять во двор ровно 2 недели. Вам ясно?
4: Ясно.
5: Мама, ну можно нам хоть в библиотеку сходить? Нам нужно книги отнести.
3: В этом есть срочность?
5: Да, очень нужно. И причем быстро.
3: Хорошо. Наказание вступает в силу с завтрашнего дня. А сейчас можете пойти в библиотеку. Через 20 минут постарайтесь быть дома.
4: Ладно, мы пошли.

0: Вот бы и вправду оказаться в такой сказке.
1: Какой, Ириша?
0: Чтобы делать, что хочешь, и чтобы никто тебе не указывал.
1: Да, но такого не бывает.
0: Ну почему? Скажи, взрослым можно все, а детям ничего.
1: Да, Ириша, это несправедливо. Еще и наказали.
0: Ну вот и библиотека. Пришли.
1: Гошенька! Гоша!
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, что вы сегодня так поздно?
0: Задержались.
1: Были у подружки.
0: Сказку смотрели, называется «Праздник непослушания».
3: Знаю такую сказку, веселая и поучительная.
1: Да, только домой пришли, и все веселье пропало.
3: Что случилось?
0: Мама рассердилась, еще и наказала.
3: За что?
0: Мы не предупредили, что задержимся. Но ведь с нами ничего не случилось.
3: Нет, девочки, вы не правы. И меня удивляет, что вы не понимаете этого.
1: Гоша, но ведь мама может задержаться допоздна. Почему же нам нельзя?
3: Потому что вы дети, и родители отвечают за вас.
0: Очень жаль, что эта сказка, которую мы смотрели, всего лишь сказка.
3: Неужели ты хотела бы, чтобы все родители исчезли?
0: Ну, не на совсем, конечно. Может, на денечек или на два.
3: А мне кажется, что дети из сказки пожалели, что не слушали своих родителей. Есть такая поговорка, знаете, в сказке ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок.
1: А почему эта сказка ложь?
3: А потому что сказка – это вымысел, то есть есть что-то придуманное, но из нее можно чему-то научиться. Неужели вы думаете, что в жизни родители, которые любят своих детей, могли бы взять и так вот уйти? Но то, что непослушание всегда приносит горькие плоды, об этом и в Библии написано.
1: И что об этом написано в Библии?
3: Есть в Ветхом Завете одна интересная книга, которую написал мудрейший человек из всех живущих когда-либо на земле.
0: Мне кажется, это был Соломон?
3: Точно, это был царь Соломон. Так вот, эта книга написана и для детей, и для молодежи.
1: И что это такая за книга?
3: Она называется «Книгой притч».
0: А что такое притча?
3: Притча, девочки, это рассказ, какая-то реальная история, которая тоже чему-то учит. Библейские притчи говорят о том, как нужно поступать в той или иной ситуации.
1: Так значит, это та же сказка, только из Библии?
3: Нет, совсем нет. Библия – это далеко не сказка. Я сказал, что если сказка – это что-то придуманное, то притча – это история из жизни, из которой Бог тоже чему-то учит.
0: Интересно, интересно. И чему же такому учат эти притчи?
3: Давайте откроем Библию и прочтем некоторые из них. Начинается эта книга так. «Притчи Соломона, сына Давидова, царя Израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность».
1: Короче говоря, притчи для того, чтобы стать умным.
3: Можно сказать и так. А еще мудрым, читая притчи, можно узнать, как поступать в жизненных ситуациях. И этим вы избежите неприятностей. Слушайте дальше. Начало мудрости – страх Господень. Глупцы только презирают мудрость и наставление.
0: Не вижу связи стать мудрым и бояться Бога.
3: Понимаете, девочки, бояться Бога значит бояться огорчить Его. А огорчаете вы Его, когда грешите. И один из грехов, который чаще всего совершают люди, это грех непослушания. Соломон вот как писал. «Слушай, сын мой, наставление отца твоего, и не отвергай завета матери твоей, потому что это прекрасный венок для головы твоей и украшение для шеи твоей».
1: Впервые слышу, что послушание – это украшение.
3: А вы что думаете, что можно быть по-настоящему красивым, если только надевать нарядную одежду, серьги, бусы всякие? Если люди злы, непослушны, ленивы, глупы, им не поможет красота внешняя. Они все равно будут не очень привлекательными. А как стать красивым и внешне, и внутренне, вас учат родители. Если вы не хотите этому учиться, Бог разрешает вас даже наказывать.
1: Наказывать? Нет, это слишком.
3: А вы послушайте, что об этом написано. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына, а кто любит, тот с детства наказывает его». Ведь даже Господь наказывает тех, кто не слушается Его. Наказание Господня, сын мой, не отвергай и не тяготись обличением Его. Ибо кого любит Господь, того наказывает и благоволит к тому, как отец к сыну своему». Вот как говорит Соломон.
0: Кого любит, того наказывает. Как же можно обижать и любить одновременно?
3: Почему вы считаете, что наказание – это обида? Неужели вы думаете, что родителям приятно вас наказывать? Бог возложил на них огромную ответственность вырастить вас хорошими людьми, любящими Бога и людей. Дети не все еще знают в этой жизни, и родители хотят им помочь. Да и если дети слушаются, родителям не приходится их наказывать.
1: Ну все понятно, а что еще пишет в притчах?
3: Ну еще Соломон писал о том, что вы не должны попадать под влияние плохих людей. Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся. Если будут говорить: иди с нами, сделаем засаду для убийства, наберем всякого драгоценного имущества, наполним дома наши добычей. Сын мой, не ходи в путь с ними, удержи ногу твою от пути их, потому что ноги их бегут ко злу и спешат на пролитие крови.
0: В общем, нужно держаться подальше от плохих людей и не дружить с ними.
3: Так точно, Ариша. Еще в притчах написано: сын мой, наставление моего не забывай, и заповеди мои да хранит сердце твое, ибо долготы дней, лет жизни и мира они приложат тебе. Милость и истина да не оставлят тебя. Обвяжи ими шеи твои, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей.
0: Как же можно заповедями обвязать шею?
3: Раньше это действительно делали. Евреи на кусочках кожи писали заповеди Божии, а после обвязывали ими шею и руки старших мальчиков и мужчин. Но я думаю, вам это делать не обязательно. Достаточно помнить заповеди Божии и хранить их в своем сердце.
0: Какие заповеди дал нам Господь?
3: Бог хочет, чтобы мы любили Его и своих ближних. Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит пути твоим. Не будь мудрецом в глазах твоих, бойся Господа и удаляйся от зла. Это будет здравием для твоего тела.
1: Значит, слушая Бога, мы будем здоровы?
3: Во всяком случае, слушая родителей, вы можете себя избавить от многих болезней. Например, если родители не разрешают есть мороженое, не ешьте его, и вы можете избежать ангины. Если вам запрещают смотреть долго телевизор, не смотрите его, и вы не испортите себе глаза. Родители хотят, чтобы вы правильно питались. Прислушайтесь к этим советам, и вы избежите многих заболеваний.
0: Понятно, хотя это так трудно.
3: Попросите, чтобы Господь помог вам в этом. Счастлив человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, писал Соломон, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыли от нее более, нежели от золота. Она дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею. Долгие дни в правой руке ее, а в левой у нее богатство и слава. Пути ее, пути приятные, и все стези ее мирные.
1: Я даже не думала, что слушаться может быть еще и приятно.
3: А ты попробуй и узнаешь.
1: Да, надо попробовать.
3: Много еще написал царь Соломон в своей книге притч. Например, он побуждал людей быть добрыми, не отказывать в благодеянии нуждающемуся. Когда рука твоя в силе сделать его, не говори другу твоему: «Пойди и приди опять, и завтра я дам». Когда ты имеешь при себе, не замышляй против ближнего твоего зла, когда оно без опасения живет с тобой. Не ссорься с человеком без причины, когда он не сделал зла тебе. Потому что мерзость пред Господом развратный, а с праведным у него общением.
0: Понятно. Если мы будем слушаться Бога, у нас все будет хорошо?
3: Ты все правильно поняла.
1: Ой, Ириша, а который час?
0: Что-то мы заговорились с тобой, Гошенька. Нам уже домой нужно.
3: Бегите, девочки.
0: А притчи мы дома обязательно почитаем.
1: Пока, Гошенька.
3: До свидания, приходите еще.

0: Дорогие ребята, Библия говорит, что поступая по Слову Божьему, вы будете счастливы. Но бывает так, что в обычных жизненных ситуациях вы не знаете, как поступить правильно. Читая книгу притчи, которую написал Соломон, вы можете многому научиться. А если вам будет что-то непонятно, спросите у родителей, и, думаю, они вам с радостью помогут разобраться.
1: А наша программа окончена.
2: Свои письма вы можете присылать нам по адресу:
1: город Санкт-Петербург, 194-214,
2: абонентский ящик 39. Программа
3: «В гостях у книжного червячка».

пятый, воскресися, Господу, вся земля, служися Господу с весельем, идите пред лицо Его с воскресением, познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, и Его народ, и овцы пасвы Его. Ходите во двора Его со строем, во дворы Его с полою. Славься Его, прославляйте имя Его, ибо благ Господь и милость Его вовек, и истина Его в рот и в рот. Аминь.

продолжаем чтение рассказа «Франц. Летучая мышь». Быстро и без особых происшествий прошло путешествие домой. Но Францу Ведеру оно показалось таким долгим, ведь он всем сердцем стремился в Мейерворден. Барон ван Люденхоф, ознакомившись с положением дел в своем огромном имении, похвалил своего управителя Бриоты. Старик обрадованно поблагодарил его и добавил: «Для меня большая радость, господин барон, слышать эти слова. Но я должен честно заметить, что эта задача без письменной помощи Ведера была бы слишком трудной для моего возраста. Впрочем, господин барон, я хотел бы спросить, а будет ли господин Ведер и дальше?» «Да, несомненно, Ведер останется у нас, и наша домоправительница должна привести в порядок комнату для него, а пока он в отпуске». Когда состоялся этот разговор, Франц Ведер был на пути домой. Быстрыми шагами он торопливо по улочкам старого городка шел в дом. Был прекрасный весенний день, и солнце уже садилось, когда Франц взбегал по трем каменным ступенькам. Сердце его стучало, полное радостного ожидания, но недоброе предчувствие овладело им, когда он потянул за шнурок старого звонка и заметил, что задвижка изнутри чем-то обернуто, чтобы звонок звучал не так громко. «Значит, в доме больной!» — пронеслось у него в голове. «Но кто?» И тут вдруг дверь открылась, и перед ним появился господин ван Бинген. Франц напугался, когда увидел лицо своего приемного отца. Таким бледным и измученным были его твердые черты, такими седыми его борода и волосы. Господин ван Бинген снова плотно закрыл дверь. Затем они молча поздоровались. У Франца ком встал в горле. И только когда ван Бинген обнял его и со словами «Входи, мой мальчик!» провел его в гостиную, Франц смог выдавить из себя: «Что случилось? Кто?» «О, Франц!» — господин ван Бинген сделал над собой усилие. «Но он! Моя дорогая, но если Господь не сотворит чудо...» Франц замер. Губы его помертвели. «Сядь, сынок!» — попросил его приемный отец и указал ему на старое кресло тети. «Сегодня пятница. И еще в понедельник Нон ходила со мной за покупками. Но когда мы вернулись домой, она пожаловалась на боль в голове и ломоту во всем теле. Ей становилось все хуже, и во вторник утром я позвал врача. Как только он увидел Нон, он сразу же определил то, чего именно я боялся — тиф. Состояние больной ухудшалось час от часу. Лихорадка стала постоянной, и доктор оказался бессилен сделать что-либо. Сегодня он не отвечает на мои вопросы, а только молча пожимает плечами». Еще некоторое время он рассказывал о своем ребенке сдавленным голосом, а потом постепенно успокоился. Ему стало лучше после того, как он выговорился Францу, который мог разделить с ним это глубокое горе. «Могу ли я ее увидеть?» — спросил Франц. «Или ее еще более утомит, если она увидит меня так внезапно?» «Не думаю. У нее теперь очень высокая температура, и она никого не узнает. Только возьми себя в руки. Может статься, что она позовет тебя. Она часто делает это в бреду». Господин ван Бинген, сопровождаемый Францем, тихонько пошел по коридору в спальню Нон. Он осторожно услышал, открыл дверь, и Франц услышал, как Нонни что-то бессвязно бормотала своим чистым голоском, сопровождая это веселым смехом. Затем она попросила: «Пожалуйста, Франц, помоги мне с этой задачей. Она слишком трудна для меня». Сердце у юноши едва не выскочило из груди. Но ван Бинген подтолкнул его в спину, и тот вошел. Он не заметил, как посеребрили за это время волосы тетушки Марии, какой усталой была ее походка, как согнулась под тяжестью почти 80 лет ее всегда такая стройная прежде фигура. Нет, всего этого Франц не заметил.
Его глаза были прикованы к той, которая так часто занимала его мысли, несмотря на все перемены места и времени. Но Франц знал, что яркий румянец на любимом лице — это обман, следствие коварной лихорадки, как и блуждающий блеск ее глаз. Как только лихорадка исчезла, румянец на щеках сменился смертельной бледностью, и, казалось, блестевшие от лихорадки глаза вот-вот закроются навсегда. — Но ты мне так нужна! — прошептал Франц с несказанной болью. Неизвестно, услышала ли Нон его слова, но на мгновение она обратила свое лицо к нему и, пока ее взгляд блуждал где-то вдали, прошептала: «Ты ведь поможешь мне, правда, Франц?» Юноша старался держать себя в руках, но этого он не мог вынести. Он упал перед кроватью на колени и, уткнувшись лицом в одеяло, громко зарыдал. Ван Бинген вышел из комнаты. Он не мог видеть страданий юноши. Подавленный своим горем, старый солдат не выдержал и горько расплакался. Яркие солнечные лучи наполнили комнату больной последним золотым блеском. И через окно, выходящее в сад, тетушка Мария увидела, что на ранней груше появились первые белые цветы. Да, на улице расцветала весна, рождалась новая жизнь. Но здесь, в доме, в маленькой уютной комнатке, жестокая смерть угрожала так чудесно распустившемуся человеческому цветку. Франц чувствовал, что ее смерть навсегда убьет его любовь к жизни. Уже давно тетушка Мария прочитала в его сердце, как в открытой книге, все, что там происходило. Как только он немного успокоился, она ласково положила руку ему на плечо. Он медленно поднял голову, как будто хотел попросить у нее жизни для той, которая была ему так дорога. — Ах, тетушка Мария, ведь Нон не умрет! Ведь доктор сделает все возможное, мы должны спасти ее! Что я могу сделать? Я все для нее сделаю! Молча тетушка Мария подвела его к окну. Заходящее солнце золотисто-красным светом заливало верхушки деревьев в саду, но внизу уже наступили сумерки. — Посмотри, Франц, пока еще светло, но скоро наступит ночь, и вместо света будет мрак. В жизни Нон почти всегда был только свет, только дважды падала тень на ее пути — смерть ее матери и твой отъезд, Франц. Когда твои письма шли дольше, чем обычно, она становилась такой задумчивой. А когда от тебя приходила весточка, то снова раздавался ее смех и песни в саду и парке. Там на улице свет скоро исчезнет. Так же и на жизнь Нони опустилась темная тень смерти. Но мудростью Божией утро снова сменит ночь. И если он пожелает, его милость придет на смену мрачной тени смерти. Единственное, что ты можешь для нее сделать, Франц, — это молиться. Молиться, как я и ее отец, каждый по-своему. Господь слышит каждый вздох, устремленный к нему в вере. — Вере, вере, — повторил Франц, и в его сердце началась тяжелая борьба. Пролетело время, и температура у Нони поднялась еще выше. Едва стемнело, врач еще раз подошел к постели больной. Он внимательно осмотрел ее. — Это кризис, — сказал он. — Если она переживет эту ночь... Потом устало пожал плечами, дал еще несколько советов и попрощался. — О, ночь! Какая долгая ночь! В прошлый раз у постели больной дежурил господин Ван Бинген вместе с Роше, верной помощницей тетушки Марии. А сама тетушка, несмотря на свой преклонный возраст, и слышать не хотела о том, чтобы пригласить на помощь кого-то чужого. — Позволь мне остаться, тетушка Мария, — попросил Франц. И тетушка не возразила. Да и Ван Бингену не хотелось этой ночью идти на покой. Медленно тянулось время,
Температура больной все поднималась. Борьба юной жизни со смертью час от часу становилась все упорней. Больная беспрерывно металась по кровати. И только когда Франц положил свою холодную руку на ее горячий лоб, она, казалось, утихла. Медленно истощались ее силы, и кровь, только что бешено бежавшая по ее жилам, вдруг, казалось, отхлынула от сердца. Лихорадочный румянец исчез со щек, и пронизывающие душу стоны перешли в едва различимые вздохи, чтобы немного спустя прерваться насовсем. Франц в отчаянии ломал руки и стонал. «Что я могу сделать? Что я могу сделать?» И как будто из глубины его души послышался голос. «Молиться! Да, молиться!» И тогда Франц спал ниц на кровать. И тетушка Мария услышала, как он говорил. «О, Боже! Сохрани ей жизнь! Возьми лучше мою!» Молча молилась тетушка, и господин Ван Бинген снова сложил на груди руки, про себя обращаясь к Господу. Величественное зрелище в тихой комнате больной. Смертельно бледная лежала больная в кровати, перед которой молодой человек боролся в душе со своим неверием. Ему казалось, что в эти несколько мгновений вся его жизнь прошла у него перед глазами. Стремительно пролетали воспоминания в душе и в уме. Мысленно увидел он нежное личико своей маленькой сестренки, на которой смерть уже наложила свою печать. Глаза Ментье были устремлены ввысь, словно ей не терпелось как можно скорее отдохнуть в раю. Потом он услышал голос своей матери, счастливый. Очень счастливый, несмотря на жестокую боль, голос, рассказывающий о вечной жизни того, кто пришел найти и спасти всех погибших. Да, и его мать искал спасителя, и она позволила найти себя, и через это навеки стала счастливой. Было так тихо, как будто бы смерть уже вошла в комнату. Смерть! Франц вздрогнул. А если бы и вправду случилось то, о чем он просил у Господа, чтобы он взял его жизнь вместо жизни Нони, где он проведет вечность? Впервые, лишь перед лицом смерти, он признал свою собственную огромную вину перед Господом, а значит и грозящую ему вечную погибель. Как милостив был с ним Господь в течение всех этих навсегда ушедших лет! Он, Франц, смотрел только на людей, которых считал виновниками своих жизненных неудач, а потом переложил ответственность за них и на Господа, но великий Бог не позволил ему погибнуть окончательно. «О, мой Господь, как ты всемогущ! В твоих руках жизнь и смерть! Кто я такой, чтобы осмеливаться обращаться к тебе? Я потерянный, навеки потерянный для тебя грешник! Господи, я погиб, погиб! О, будь ко мне милостив, смилуйся надо мной, спаси меня ради Иисуса, ведь ты послал его и ради меня. Могу ли я осмелиться предложить свою жизнь вместо жизни другого человека, если я сам нуждаюсь в заступнике? Смерть — это плата за грех, но он, сын твой возлюбленный, победил ее. Могу ли я поверить и принять то, что он будет и моим заступником перед тобой?»

Бог труду зовет. Бабочка порхает, сядет на цветок, нам давая жизни маленький урок. Не стоять на месте, в вере возрастать, дивное спасение людям возвещать. Толстый и тяжелый на окошке кот ласково мурлычет, раскрывая рот. Стал совсем ленивый, рядом мышь шуршит. Брат мой нерадивый, Бог с небес глядит.

От безделья тухнет, словно огонек. Ревностно трудитесь, призывает Бог. Дело совершайте, нива верных ждет. Жатва побелела, Бог к труду зовет.

дочка спит безмятежно. Осторожно держи, осторожно и нежно, как подарок с небес всех сокровищ дороже. Бог доверил тебе жизнь, сокровище Божье. Очень тонкая нить, очень слабый росточек. Трудно матерью быть, полюби свою дочку. Ей себя подари, свою строгость и ласку. О благом говори, мир открой в ярких красках. Что ее в жизни ждет? Кто сегодня ответит? Пусть на радость растет и пусть тянется к свету. Дочка, доченька, дочь, Богом данное чудо. Постарайся помочь, если трудно ей будет. Жизни новый росток в материнских ладонях превратится в цветок, зло его пусть не тронет. Но сберечь, сохранить мать ребенка не может. Бога нужно просить, Бог тебе да поможет.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Мариша, привет!
4: Привет, Ириша!
3: Где мама?
4: В ванной стирает.
3: Понятно. Очень жаль, что ты сегодня не была в школе.
4: Я так не думаю. Голова у меня уже не болит, поэтому везде я просто смотрела мультики.
3: Везет тебе, но в школе тоже было весело.
4: Ну давай, рассказывай.
3: Во-первых, Леше купили мобильный телефон. Очень классный. Я на нем весь день играла.
4: Подожди, ты ведь с ним не дружишь. Ты ведь говорила, что он противный и глупый.
3: Ну, говорила. Но сегодня я сказала, что он самый умный и самый добрый. И он мне дал поиграть. Хотя, конечно, он дурачок.
4: Ладно, что еще интересного?
3: А еще у Ирки мальчишки отобрали в портфель. Она бегала, искала его весь день.
4: Они его спрятали?
3: Да, я видела, куда, но, естественно, не сказала.
4: Почему? Ты ведь с ней дружишь.
3: А, она мне надоела. Какая-то она странная, ноет все время. Да и вообще, не хочу с ней дружить. Она сегодня в такой смешной юбке пришла, ты бы видела.
4: Так ты с ней поссорилась?
3: Нет, пусть думает, что дружу, мне-то что.
4: Ладно, твое дело, что там еще?
3: А еще, хочешь, секрет расскажу. Вообще-то Саша просила, чтобы я никому не говорила. Но ты ведь никому не скажешь.
4: Нет, обещаю.
3: Правда, я еще и Свете, и Маше рассказала. Но они не проболтаются. Да и если проболтаются, неважно.
4: А если Саша узнает, что ты рассказала?
3: А я скажу, что не говорила. Разве она сможет доказать? Она ведь такая глупая.
5: Девочки, вы меня простите, конечно, но вы так громко обсуждали школьную жизнь и чужие секреты, что мне просто пришлось все слышать.
3: Привет, мамочка, как твои дела?
5: У меня все нормально, но что с тобой?
3: А что со мной? У меня все прекрасно. Я сегодня 2 пятерки получила, правда, я умница?
5: 5 это хорошо. Но объясни мне, Ириша, как у тебя поворачивается язык говорить такие вещи?
3: Мам, ну что я сказала такого плохого?
5: Ириша, ты плохо говоришь о людях, которые считают себя твоими друзьями.
3: Мама, они ведь не слышат, а значит, не узнают, если, конечно, Мариша не проболтается или ты кому-то не скажешь. Больше этого никто не слышал.
5: Думаешь, больше никто этого не слышал?
3: А разве в комнате еще кто-то есть?
5: А как ты думаешь?
4: Ириша, помнишь, там в воскресной школе говорили, что везде живет Бог?
3: Да-да, я знаю, но забываю об этом.
5: Ириша, и еще я думаю, что ты плохо поступаешь, вот почему. Скажи, если бы ты узнала, что люди, о которых ты так нелестно отзывалась, услышали тебя, как бы ты себя чувствовала?
3: Наверное, мне было бы неловко.
5: Я тоже так думаю. А для того, чтобы себя всегда чувствовать нормально, лучше держать свой язык под контролем. А если тебе что-то не нравится, скажи это прямо в глаза. Так будет честно.
3: Да нет, вообще-то, мне все нравится.
5: Тогда зачем ты говоришь все это? Подумай об этом на досуге. А я думаю, тебе было бы тоже неприятно оказаться объектом для насмешек.
3: Хорошо, мама, я подумаю.
5: Ладно, девочки, мне нужно пойти в магазин, я скоро буду.
4: Мама, а можно я пока сбегу в библиотеку? Мне очень нужно.
3: Ой, и я с тобой.
5: Идите, конечно, но не задерживайтесь.
4: Вот и пришли. Где же Гошенька?
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, как я рад, привет!
4: Привет, Гоша, как твои дела? Чем занимаешься?
3: Как всегда, читаю.
4: И что ты такое читаешь?
3: Библию. Смотри, а что у нас сегодня Иришка такая задумчивая?
7: Ой, Гоша, мне так стыдно.
3: Что ты уже натворила?
7: Я плохо говорила о некоторых ребятах из класса. А мама услышала, говорит, что я плохо поступаю.
3: Да, Ириша, говорить плохо о человеке, который не слышит, это очень нехорошо.
4: А что, говорить плохо о тех, кто слышит? слышит лучше.
5: Говорить плохо о людях вообще плохо, но если ты скажешь человеку в глаза то, что думаешь, это будет, по крайней мере, честно.
3: Я знаю, что это не очень хорошо, но иногда я забываю об этом.
5: Я думаю, Риш, ты должна помнить, что даже если тебя никто не слышит, тебя все равно слышит Бог, а Он хочет, чтобы вы всегда имели чистые мысли и чистые слова.
4: А разве слова бывают грязными?
5: Давайте посмотрим, что говорит об этом Библия. В Новом Завете автор одной книги много писал о языке.
3: В учебнике по анатомии тоже о нем пишут.
5: Боюсь, что это разные истории. В Библии о языке писал Иаков. Он говорил, что люди много согрешают, но сложнее всего не согрешать в слове. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный. Он может обуздать и все тело.
4: Значит, если я буду все правильно говорить, я буду совершенной?
5: Знаете, девочки, думаю, Иаков написал это потому, что знал, что труднее всего удержать свой язык за зубами. Вот послушайте. «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает».
3: О чем это он? Что можно сделать языком?
5: О, языком можно ранить человека, и тот навсегда запомнит это. Вы можете сказать неправду, и эта неправда может разрушить чью-то жизнь. Вы можете осудить человека, и по вашим словам, об этом человеке будут судить все. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык огонь, прекраса неправды. Всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено человеком. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда.
4: Ох, как серьезно! Так если никто не может, что же делать?
5: Иаков пишет, что не должно быть так, что из одних уст выходят хорошие и плохие слова. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смокву? Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.
3: Гоша, но вода течет из источника, и виноград растет на винограднике. Откуда берутся слова?
5: А слова исходят из сердца. Иисус Христос говорил, что от избытка сердца говорят уста.
4: Что это значит, Гоша?
5: А это значит, что ваше сердечко чем-то переполнено. Радостью или печалью, злостью или любовью. И от того, чем наполнено ваше сердце, зависит то, что вы говорите.
3: А как можно наполнить сердце чем-то хорошим?
5: А сердце может наполнить Бог. Наполнить сердце можно, читая Библию и молясь, размышляя над Словом Бога и общаясь с детьми Божьими. Понимаете, девочки, если люди понимают, что они всегда находятся в присутствии Бога, они не станут плохо говорить о ком-то. Даже думать постарается только о добром и хорошем.
4: Вот если бы увидеть Бога, тогда бы все перестали говорить плохое.
5: А знаете, был один пророк, которому однажды Господь открыл духовный мир. То, что он увидел, потрясло его. Это был Исаия. Он сказал, что видел Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы его».
3: Вот это да! Он видел ангелов?
5: Да, он видел ангелов. Исаия был поражен и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Видите, девочки, в чем сразу же раскаялся пророк?
4: В том, что у него нечистые уста, он, наверное, наговорил чего-то лишнего.
5: Все люди говорят много лишнего. И если бы они понимали, что Бог присутствует на всяком месте, что Он слышит каждое ваше слово,
8: Что Бог слышит от тебя, Ириша, или от тебя, Мариша? В Библии написано, что за каждое ненужное и злое слово человек даст ответ перед Богом.
3: За каждое?
8: Да, Бог пишет памятную книгу, куда записываются все ваши слова и дела. И однажды каждый человек будет судим за то, что делал на земле.
4: Ой, а я уже так много лишнего наговорила.
3: И я, мне так жаль.
8: Если вам действительно жаль, никогда не поздно у Бога попросить прощения. Господь любит вас и обязательно простит.
4: Давай, Ириш, помолимся.
3: Давай. Прости, Господи, что я так плохо говорила о ребятах из класса. Я постараюсь думать, прежде чем говорить. Аминь.
4: Аминь.
8: Девочки, а лучше всего вместо плохих, злых слов говорить добрые и ласковые. Ведь Бог дал вам язык для того, чтобы вы поддерживали друг друга, помогали, утешали. Ведь языком можно выразить, как ты любишь человека, развеселить его, когда человеку грустно. Вот и пользуйтесь этим даром. А еще послушайте об этом песенку.
3: С удовольствием!

0: Да, я раньше даже не думала о том, что простые слова могут играть такую важную роль.
1: Каждое слово имеет смысл и значение. Не зря говорят, что слово, как воробей, вылетит, не поймаешь.
2: Да, не поймаешь.
0: Мариш, нам пора домой.
2: Это точно. Спасибо, Гоша, за рассказ.
0: Да, он мне очень помог.
1: Пожалуйста, девочки, рад, что вы меня не забываете.
2: Мы еще придем.
0: Пока, Гоша.
1: До встречи.
3: Дорогие ребята, Бог дал нам удивительную возможность общаться. Но как важно, чтобы все наши слова, которые мы произносим, были сказаны с любовью. Следите за тем, что вы говорите. А еще научитесь слушать. Иногда человеку нужно поделиться своей радостью или горем. И тогда его просто нужно выслушать, а после порадоваться вместе с ним. А может, поддержать добрым словом или советом. А еще пусть ваше сердечко всегда остается чистым. Запомните, от избытка сердца говорят уста.
0: А наша программа окончена.
2: Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, 194, 214,
0: абонентский ящик 39.
2: Программа «В гостях у книжного червячка».

Высшая слава. Высшая слава летит до небес. Вот и свершилось, Спаситель воскрес. Стал он из гроба, рассеявший тьму, силою Божией сразил сатану. Вот и свершилось спасение навек. Так принимай это дар, человек. Все ты получишь для жизни души. Только к Иисусу скорей поспеши.

Дорогие друзья, сегодня мы завершаем наш рассказ о мальчике «Летучая мышь». Тетушка Мария поняла, что произошло в душе Франца. Она тихонько взяла с ночного столика Новый Завет, Нони, открыла Евангелие от Иоанна и прочитала. Иисус говорил: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Франц, это относится и к тебе». Теперь в его душе появился чудесный свет. Ему казалось, что Господь стоит перед ним и, исполненный любви, смотрит на него и спрашивает его: «Ты веришь в это?» И Франц ответил со смирением: «Да, Господи, я верю, что Ты Христос, Сын Божий, Спаситель мира. Ты пришел и для меня тоже». Пути благодати — тяжелые пути. Нередко к спасению приходят через горькие страдания. Как часто убеждалась в этом тетушка Мария. Преисполненная любовью к своему небесному Отцу, она преклонила колени рядом со своим приемным сыном, и оба от всего сердца благодарили его за огромный дар, возможность ему, как чаду Божию, прикоснуться к престолу благодати. И теперь с чистой душой они еще раз вместе молились за свою любимую Нони. Несколько часов спустя свежий ветер заиграл в набухающих почках ветках деревьев в старом саду. А на востоке ночное небо окрасилось бледным сиянием. Наступало новое утро, оповещавшее, что мрак ночи должен уступить место свету. Свет был там, на улице, и свет появился в душе Франца Ведера. Да, свет лился во мраке, он победил. В комнате больной, над ее кроватью, совершенно измученная ночным бдением, склонилась тетушка Мария и внимательно прислушивалась к тяжелому дыханию Нони. Но когда она выпрямилась, в ее глазах загорелся свет надежды, и дрожащим голосом она произнесла: «Мне кажется, что это изменение к лучшему. Лихорадка ослабла, дыхание стало регулярнее и тверже, но жизнь ее в руках Господа. Возможно, кризис миновал, дай Бог, мы же можем только надеяться». В потоке времени, принадлежащем бесконечной вечности, то, что было велико и могущественно, нередко исчезает навсегда, а то, что казалось малым и ничтожным, наоборот, возвышается. Но все во власти того, о котором написано: «Вот народы, как капля из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку, поднимает он». Такие мысли волновали Франца Ведера, когда в один из холодных зимних дней он направлялся из домика управляющего к Атернхофу. 5 лет пролетело с той ночи, когда Нони переборола свою тяжелую болезнь. И за эти 5 лет у него и у тех, кто его окружал, очень многое изменилось. Та ночь навсегда запечатлелась в его памяти. Эта долгая, ужасная ночь, за которой последовало светлое утро. В эту ночь в его сердце зажегся свет веры. А слова тетушки Марии «Мы можем только надеяться» он воспринял тогда как аминь в его искренней молитве к Господу за любимую Нон. Для всех это было каким-то чудом, что Нони так быстро оправилась от своей тяжелой болезни. Еще до того, как опали лепестки весенних цветов, она уже медленно гуляла по старому саду с Францем. И не успела осень вторично за это долгое время окрасить листья в золото и багрянец, как Нони ван Бинген стала женой молодого управляющего из Люденхофа. Не обошлось без слез, когда для нее настала пора покинуть свой родной кров с чудесной маленькой виллой в старом парке на Люденхоф и оставить в мир в Ордене престарелую тетушку и отца. Едва минуло 5 месяцев после свадьбы Нони, как Роше однажды утром напрасно прождала, пока старая госпожа спустится вниз из своей спальни.
Накануне вечером она села за пианино и исполнила свою любимую песню. Потом она легла, а на утро без боли и смертных мук перенеслась на свою истинную родину. Время летело дальше, и жизнь шла своим чередом. Старый дом в конце тихой улочки, полный для Франца Ведера и его молодой жены воспоминаний, перешел в чужие руки. А Ван Бинген и старая Роше переехали в маленькую виллу управляющего. Франц шел быстрым шагом. Холодный северный ветер дул ему прямо в лицо, но не обращал на него никакого внимания. В пальто и шапке ему было тепло. Тепло у него было и на сердце. Господь дал ему счастье во всем, и не было больше места для обиды даже на тех, кто когда-то так бесчувственно отнесся к нему. Крестьяне, встречавшие на дороге управляющего барона, снимали перед ним шапки, поскольку за свое серьезное, сдержанное поведение он пользовался у всех большим уважением. Многие, приходившие к нему со своими заботами, чтобы просить об отсрочке арендной платы из-за неурожая или еще что-нибудь, хорошо знали, что для их забот и нужд у него всегда найдется немножко времени. А Яб Болле, молодой крестьянин, сказал как-то за кружкой пива: «За нового управляющего! Я пойду хоть в огонь! Когда прошлой зимой у меня случилось несчастье со скотом, да еще и жена заболела, и я при всем своем желании не мог бы заплатить за аренду в срок, я пошел к нему, чтобы поговорить об этом. Управляющий дал мне спокойно высказаться, а потом коротко сказал: «Возвращайся домой, Болле, и успокой свою жену. Завтра я зайду к вам, и мы вместе посмотрим, как быть». С меня 1000-пудовый груз свалился, когда я шел домой, а на следующее утро очень рано управляющий пришел ко мне. Мы вместе обошли двор, и могу вам поклясться, что он разбирается во всем не хуже крестьянина. Он помог мне снова встать на ноги и дал мне задаток на удобрение и корма. И если я все еще состою в должниках у барона, то уже нынешней зимой смогу выплатить ему почти все свои долги». Не дожидаясь докладов и приглашений, Франц приходил к своим арендаторам, поскольку на собственном опыте знал, как мучительны горе и забота. От его острых глаз ничего не могло укрыться, и там, где он видел небрежность и леность, он проявлял себя строжайшим управляющим, которого не так-то просто обвести вокруг пальца. Но если на кого-нибудь сваливалась беда, там тут же появлялся управляющий Франц Ведер и помогал, чем мог. А когда он возвращался домой, то дорогой, наедине со своими мыслями, он всегда думал о своем небесном отце, который солнечным светом осветил его жизнь, когда забота и печаль бросили на нее мрачную тень. И вот снова Франц идет по той же самой дороге, и не кому-нибудь, а Кейсу Зуренбургу. Тот постоянно был благополучным крестьянином, но теперь уже давно не был тем богатым крестьянином, каким считался прежде. Последние годы принесли ему тяжелые потери, и все у него пошло наперекосяк. «Он сам виноват в этом», — говорили соседи, и прежде всего те, которые раньше смотрели ему в рот. Тихий и будто бы заброшенный лежал перед ним Атернхоф. Кроме стайки щебечущих воробьев перед дверью амбара и пары ворон на голых ветках высокого дерева не было видно ни одного живого существа. Тяжелые ворота были открыты. Франц Ведер вошел и очутился на середине двора. Сердце его наполнилось воспоминаниями о том мрачном времени, когда бездомные летучие мыши еще говорили: «Один против всех и все против одного». Как хорошо знакомо ему тут каждое место. Вот здесь было жилище Ария Бальзема, старшего работника, которого давно уже покрыл зеленый дерн. Там стоял большой сарай с конюшней, в которой была его убогая постель. С другой стороны должны быть большие деревянные ставни, сквозь щели которых он часто смотрел вечерами на деревню и на кладбище, где была похоронена его мать. А вон там была молочная, где когда-то взорвалась трубка у Барта и где работали Янс и Алтье, две служанки. Янс, которая его терпеть не могла
и которую он напугал лягушкой, за эту шутку его должны были насильно отправить в сиротский приют. Там, дальше, под большим орешником, все еще стояла скамейка, на которой погожими летними вечерами часто сиживал Кезуренбург с Ианой, своим единственным ребенком. Ах, Франц уже знал, что крестьянину Кейсу больше не суждено было увидеть свою Ханеке. Несколько лет назад, когда ей исполнилось 18 лет, она обрела свое постоянное местечко позади старой деревенской церкви. Ханеке повидала мало хорошего за свою короткую жизнь. Она всегда была слабой и болезненной, а вместе с ней крестьянин потерял единственного человека, по-настоящему дорогого его сердцу. Быстрыми шагами Франц подошел к дому и постучал по двери старинной деревянной колотушкой. Крестьянин открыл сам и сразу же узнал управляющего господина барона, поскольку Зуренбург уже не раз имел с ним дела, когда приходилось оплачивать аренду. Зуренбург вежливо поприветствовал его и подозрительно посмотрел на управляющего. Что же тот от него хотел? Он провел гостя в комнату. Войдя в нее, Франц ясно вспомнил тот день, как будто это было вчера, когда он пробрался сюда, полный страха за свою смертельно больную мать. Тогда его хотели прогнать, но врач все же пошел с ним. На мгновение в большой гостиной установилась тишина, и управляющий спокойно, с некоторым любопытством рассматривал крестьянина и крестьянку. Кейс Зуренбург совсем посидел. Однако он все еще казался резким, уверенным в себе, гордым крестьянином. Вокруг его тонких губ легла складка, свидетельствовавшая о горе и лишениях. От былой красоты и стройности крестьянки осталась лишь тень. Сутулая фигура, множество белых прядей в темных волосах, исхудавшее лицо и глубокие морщины вокруг рта говорили о горе, тоске и неудовлетворенности. «Зуренбург», — начал управляющий, — «я имею обыкновение иногда навещать того или другого из арендаторов Люденхофа, и особенно я делаю это тогда, когда замечаю, что у них что-то не в порядке. Именно так, насколько мне известно, обстоят сейчас дела с вами, крестьянин Кейс». Крестьянин беспокойно заерзал на своем стуле. Что же хотел от него управляющий? Он нерешительно кивнул головой. «Было время, — продолжал управляющий, — когда крестьянина из Атернхофа можно было назвать лучшим собственником в округе. Теперь же у крестьянина нет ни одного гектара собственных угодий. Все продано господину ван Люденхофу. Собственно, дом и амбар вы закладывали столько раз, что если барон когда-нибудь потребует вернуть закладные, то это еще вопрос, сможете ли вы покрыть ваши долги, продав все свое имущество. Через несколько дней надо заплатить за аренду, а к весне должны быть уплачены проценты за закладные. А это порядочная сумма, Зуренбург». На лбу крестьянина заплестили капли пота. Его глаза беспокойно забегали. Конечно, он ни одним словом не возразил ему. Сперва он должен был узнать, что хотел от него стоящий перед ним человек. А одно было ему совершенно ясно. А именно, у управляющего были право и власть, чтобы выставить его, крестьянина Кейса Зуренбурга, на улицу, как последнего нищего. Между тем, посетитель продолжал подвергать экономическое состояние Тернхофа тщательному анализу, как врач, вводящий зонт в рану больного. «Возможно, продав пару лошадей, вы смогли бы заплатить за аренду, но потом весной вы не сможете вовремя обработать землю, и урожай будет значительно хуже обычного. Вы знаете, это лучше меня, Зуренбург. Затем проценты на закладные снова возрастут, и вы будете вынуждены продать чуть ли не половину своих кормов. Это было бы началом конца». Тут крестьянин глубоко вздохнул и мрачно и решительно, глядя на посетителя, заявил: «Вы совершенно правы, господин управляющий, абсолютно правы. Но как только дело дойдет до того, чтобы выгнать Кейса Зуренбурга из Атернхофа,
то найдутся еще перекладины, способные выдержать веревку с моим телом. Или местечко в озере Люденхоф, где я смогу найти покой. Нет,

бог знает в чем. Нет, пожалуй, не все. Принц, ваша дворовая собака, да и Анна сочувствовали маленькому сироте. Дайте же мне вашу руку, крестьянин Кес, и вы, крестьянка. Я пришел как ваш друг. Я и есть тот самый летучая мышь. Крестьянин Кейс подпрыгнул на своем стуле. Он растерянно бормотал. «Возможно ли это?» И снова перед его мысленным взором встали картины прошлого. Он снова увидел летучую мышь, козла отпущения для всех и во всем, которого он ни разу не удостоил сочувствующего взгляда. «Из тебя ничего не получится», — заявил он когда-то мальчику. Но вот из него получился сам управляющий Лиденхофом. Как это могло случиться? Зуренбург нерешительно пожал протянутую ему руку. — Я дурно обходился с вами, Минхер, — прошептал он. — Я был черствым и гордым, но... Ветер прервал его. — Так должно было быть, Зуренбург. То было провидение Божие и ничто другое. Но я ел ваш хлеб и спал под вашей крышей. Во многом я был виноват сам. Слава Господу, крестьянин Кейс, я стал другим человеком. Через благодать Божию я признал, что был грешником, недостойным предстать перед Господом. Но мне также известно, что значит быть спасенным драгоценной кровью Иисуса Христа. Вы тоже стояли у постели больной, крестьянин Кейс. У постели вашей умирающей девочки. Это было предостережение, зов Господа нам обоим. Поскольку ведь и ваш ребенок был на добром пути, я это знаю. Вы не захотели прислушаться. Ваше сердце ожесточилось, и жизнь ваша, и вокруг вас, становилась все холоднее и холоднее. Ведь даже любовь Божия не могла согреть ваше сердце. И тогда пришла холодная смерть, крестьянин Кейс. Тогда... «Остановитесь, Минхер, остановитесь!» — взмолилась крестьянка, и слезы потекли по ее щекам. Влажными стали и глаза Зуренбурга. Было совсем поздно, когда управляющий возвращался домой. Крестьянин Кейс хотел подвести его на своей маленькой повозке, но управляющий не позволил. Тогда Зуренбург проводил его до входа в парк Люденхофа. Прощаясь, крестьянин вновь хотел от всего сердца поблагодарить его за то, что управляющий привнес свет во мрак его жизни, но не смог выговорить ни слова. Дома Нони уже с беспокойством ожидала возвращения своего мужа. Она бросилась ему навстречу со словами. — Ах, Франц, где ты так долго пропадал? Часы пробили уже 10, а ты ходишь один-одинешенек в такую угрюмую зимнюю ночь. Не беспокойся, Нон. Летучая мышь сможет найти дорогу и в темноте, — улыбнулся Франц и нежно обнял свою жену. Я уже совершил однажды такой одинокий путь, только при совершенно других обстоятельствах. Слава Богу! Эти слова «один против всех» и «все против одного» больше ко мне не относятся по милости Божьей. Все это чудесным образом изменилось так, что теперь я могу сказать «все за меня», и да позволит мне Господь быть за всех.

Будь правдив і іскренен, малютка, ібо Бог святой не любить лжи. Каждый час і каждую минутку ти старайся для неволі жить. В школі, во дворе, в собранні, дома. Только правду всюду говори, мамі, папі, близьким і знакомим, от зари рассветной до зари. Помнишь, как Ананий и Сапфира мертвыми упали, раз солгав, в небесах утратив чашу пира, с Богом связь навечно потеряв. Бог не любит живых, лицемерных, всякая неправда перед Ним есть грех. Он заботится о самых верных, их возьмет в прекраснейший ковчег.

И да, Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает истину, и говорит правду в сердце своем. Тот, кто не клевещет языком своим на ближнего своего, и не делает зло искреннему своему, и не принимает поношения на ближнего своего.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Привет, мамочка, мы так хорошо погуляли.
3: Мамулечка, а чем ты занимаешься?
4: Привет-привет. Я? А угадайте.
2: Откуда же мы можем знать?
4: Ириш, ты тоже не догадываешься?
5: Мама, я гуляла, меня тоже дома не было. Разве ты забыла?
4: А я вот решила взбить ваши подушки. Подняла твою, Ириш, и пришла в некоторое изумление.
2: Что же у нее под подушкой?
4: А может, нам Ириша сама объяснит?
5: Ничего там не было, понятия не имею.
4: Я нашла там клад. Только из этого сокровища мне пришлось затеять большую стирку.
2: Что же это за клад, который пришлось стирать?
4: Ириш, неужели ты так ничего и не вспомнила?
5: Ой, кажется, я начинаю понимать. Ужас какой!
4: Объясни, Ириша, что все это значит?
2: Ничего не понимаю. Объясните мне, наконец, при чем тут подушка, клад и ужас?
5: Хорошо, я попытаюсь все объяснить. У меня под подушкой мама нашла шоколад.
4: Ну, почти так. Если, конечно, то, что я нашла, можно назвать шоколадом.
2: Шоколад под подушкой? Ну ты даешь. Зачем ты его туда положила? Чтобы сны сладкие снились?
5: Мне очень стыдно, но придется признаться.
4: Да уж, пожалуйста.
5: Помните, нам всем бабушка и дедушка принесли по большой шоколадке?
2: Да, я свою шоколадку разделила на всех.
5: Я половину тоже разделила.
2: А половину спрятала под подушкой? Ириша, зачем?
5: Мишка на севере мой любимый шоколад, и я хотела, чтобы мне его хватило надолго.
2: Когда же ты его собиралась съесть?
5: Когда очень захочется. А вдруг мне однажды был очень захотелось, а я бы его не нашла.
4: Ириш, ну разве не лучше было бы попросить деньги и пойти купить шоколадку, когда у тебя возникло бы такое желание?
5: А вдруг тебя не было бы дома?
2: Так, Иришечка, это значит, что я свои шоколадки на всех делю, а ты под подушкой прячешь?
5: Нет, это первый раз, честное слово.
4: Обидно то, что шоколад твой под подушкой растаял, и сама не съела, и постель испачкала.
2: Вот-вот, и я на тебя обиделась. От родной сестры спрятать шоколад – это неслыханно.
4: Иришечка, я хочу рассказать тебе одну историю. Была война. Война, как известно, время тяжелое. Многие дети оставались без крова, родителей убивали, а сами малыши умирали от голода и холода. Тогда не только шоколада, но и хлеба не хватало.
5: Бедные дети, а как же они жили без дома и без еды?
4: Это было нелегкое время для всех, особенно для маленьких. Жил в то время один верующий человек. Звали его Джордж Мюллер. И вот Господь побудил этого человека помогать таким обездоленным деткам. Он основал приют, куда приходили все дети, оставшиеся сиротами или потерявшие своих родителей.
2: И что, он всем помогал?
4: Да, этот человек пытался помочь всем нуждающимся. Каждый день в приют приходили новые и новые дети. И всех их нужно было обогреть, а главное – накормить. Дети давно уже не видели хлеба. Они брали сухарики с собой под подушку, боясь, что завтра снова будут голодать.
5: Но это действительно могло бы произойти.
4: Человека, который основал этот приют, называли позже мужем Веры. Он никогда и ни у кого не просил еду.
2: Откуда же она бралась?
4: Бог дал ему огромную веру в то, что сам Господь будет заботиться об этих детях. Мюллер молился и каждый день просил хлеб на день завтрашний для своих малышей. И Бог действительно слышал его. Не было ни одного дня, когда дети не получили бы пропитания. Очень часто, встав рано утром, он обнаруживал корзины с едой прямо перед дверью приюта.
5: Они что, с неба падали?
4: Бог знал, как ответить на молитву этого человека. И пути для этого были самыми разными. Просто Джордж доверял Богу и знал, что если Господь повелел ему основать этот приют, он не даст умереть от голода ни одному ребенку.
5: Знаешь, мама, мне стыдно, что я прятала этот шоколад.
4: Я думаю, что больше ты не будешь этого делать. Не нужно ничего прятать. Ведь Бог знает твои нужды и даже желания. Попытайся доверять ему.
2: Кстати, Ириш, мы тут заговорились с тобой, а нам еще книгу в библиотеку нужно нести.
5: Ой, точно, мамочка, можно мы сходим?
4: Можно, если нужно, бегите.
2: Гошенька, привет!
5: Гоша, выходи, это мы.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, рад вам, очень рад.
2: Как ты поживаешь, Гошенька?
3: Очень хорошо. Кстати, у меня для вас подарочек.
5: Ой, люблю подарочки.
2: Здорово, и что же это?
3: А подарок этот сладкий. Вон, видите, на полке шоколадка лежит. Это вам.
2: О, Ириш, может и эту под подушку спрячешь?
5: Мариша, прекрати, сейчас же, зачем ты снова начинаешь?
3: Не понял, зачем шоколадку под подушку?
5: Да так, было дело.
3: А ну рассказывайте, что за дело?
5: Мне стыдно, расскажи ты, Мариш.
2: Понимаешь, Гоша, Ириша шоколадку, которую ей бабушка с дедушкой подарили, спрятала под подушку. А мама нашла. Но шоколадка-то растаяла, вся постель перепачкалась.
3: Ириша, но зачем?
5: Я думала ее съесть, когда мне сильно захочется. Ведь бывает такое, что хочется, а нету. Но я уже поняла, что делать так нельзя.
2: А еще нам мама историю рассказывала про человека, который во время войны приют содержал и не боялся, что хлеб кончится, потому что ему Бог помогал.
3: А, это Джордж Мюллер. Читал я о нем. Да, это правда. Если люди надеются на Бога, он не оставляет их и посылает каждый день насущный хлеб.
2: Хлеб-то он посылает, а как с шоколадом?
3: Без шоколада, в принципе, можно и обойтись. Но Господь знает ваши желания и нередко их исполняет. А вот знаете, Джордж Мюллер – это не единственный человек, которому Бог так чудесно помогал.
5: Кому еще? Расскажи, Гоша.
3: Хорошо, слушайте. Знаете, не всегда верующие люди могли мирно читать Библию, приходить в церкви и славить Бога. Было время, когда это строго-настрого запрещали, верующих гнали и даже садили в тюрьмы. И вот в такое время Иоганну Бенцу пришлось бежать от своих врагов.
5: Гнать людей только за то, что они верят в Бога, это несправедливо.
3: Да, это несправедливо, но такое время было. И вот этому человеку показалось, что кто-то сказал ему: «Возьми булку хлеба и иди в березовый лес. Там ты найдешь открытую дверь. Зайди туда и спрячься под крышу».
2: Это сказал Бог?
3: Да, Господь проговорил к его сердцу. Этот человек был в опасности. Он так и сделал. Вскоре он нашел дом крестьянина и спрятался на сеновале. На следующий день пришли солдаты.
5: Это они хотели поймать этого человека?
3: Они хотели найти и убить человека Божьего. Царский капитан приказал обыскать все дома и сараи той местности. Иоганн слышал, как звенели сабли и колья. Солдаты обыскивали все кладовые и комоды.
2: И что же, не нашли его?
3: Представьте, он словно сквозь землю провалился. Но солдаты не спешили уходить из этой деревни. Каждый день они стали приходить в этот дом и обыскивать его, но никого не нашли.
5: Неужели ему хватило булки хлеба на все это время?
3: А вот слушайте. Иоганн все это время лежал на чердаке и молился: «Господи, сохрани меня от этих жестоких врагов, спаси меня от рук моих противников». И, наконец, все они ушли. Иоганн слышал, как капитан сказал: «Идите дальше, здесь его точно нет. Он тут уже давно бы с голоду умер».
2: И сколько он там пролежал на этом чердаке?
3: Сколько? 14 дней.
5: И все это время он ел булочку?
3: Каждый день к Иоганну приходил необычный посетитель. Знаете, кто это был?
2: И кто же?
3: Каждый день к нему на чердак приходила курочка. Уже в первый день, когда Иоганн лежал на этом чердаке, курочка проскользнула на сеновал между балками и рядом с ним положила свое яичко. И еще... Когда куры несут яйца, они долго и громко кудахчут. Но эта курица молчала.
2: Это Бог так сделал?
3: Правильно, Ириша. Так сделал Бог, чтобы укрыть своего проповедника. Каждый день он отламывал себе кусочек хлеба, выпивал яйцо и от всего сердца благодарил Господа за его помощь. Так продолжалось 14 дней.
2: А что произошло на 15-й?
3: Курочка просто не пришла, и человек понял, что враги ушли.
2: Чудесная история.
3: Да, Бог чудесно заботился о тех, кто искренне надеется на него. И знаешь, Ириша, что касается тебя, я думаю, что не стоит прятать от друзей то, чем ты могла бы поделиться. Понимаешь, намного приятнее и важнее отдавать, делиться. Царь Соломон однажды написал так: «Пускайте хлеб свой по водам, и по прошествию многих дней он возвратится к вам».
2: А что это значит?
3: Господь вас благословляет. Он вам посылает и еду, и игрушки. Ведь так?
5: Да, у нас есть все.
3: Так вот, делитесь с теми, у кого, возможно, всего этого просто нет. Бог видит ваши сердечки. И он обещал, что если вы будете делиться его благословениями с другими, он возвратит вам то, что вы отдали, возвратит с избытком. Он пошлет вам помощь именно тогда, когда вы будете в этом особенно нуждаться. В это нужно верить.
2: Да, Ириша, ты спрятала шоколадку, и она просто растаяла.
5: А если бы я понесла ее в школу и поделилась с подружками? Им было бы приятно, и маме не пришлось бы лишний раз стирать постель.
3: А кто знает, может, эти подружки принесли бы мишку на севере на следующий день и угостили бы тебя.
2: Так, я поняла. Теперь буду со всеми делиться, чтобы мне давали еще больше.
3: Нет. Если ты делаешь из корысти, думаешь, Богу это приятно? Господу не нужна такая щедрость. Еще раз говорю, Бог смотрит на сердца. В Библии написано: доброохотно дающих любит Бог.
5: Это значит, что Бог любит тех, кто дает охотно.
3: Точно, Ириша. У Бога свои каналы, свои пути, и Он пошлет помощь и тебе, когда ты будешь в этом нуждаться. В этом заключается доверие Богу.
2: Ой, Гоша, спасибо за твой рассказ.
3: Это рассказ не мой. Его написал немецкий писатель Юст Мюллербон.
5: Все равно спасибо, было очень интересно. А песню мы сегодня не послушаем?

0: И за песенку спасибо.
1: Пожалуйста, девочки, если вы уже домой, не забудьте шоколадку.
0: Не забудем.
2: А давай эту шоколадку завтра в классе разделим. Она большая, всем хватит.
0: Давай, я не возражаю.
2: Ну пока, Гоша.
1: Пока, приходите еще.
2: Придем, обязательно.
3: Дорогие ребята, иногда у нас возникает желание припрятать то, что нам особенно дорого. Но Господь хочет, чтобы мы доверяли Ему во всем. А довериться Ему означает поделиться с теми, кто нуждается. Пускайте хлеб свой по водам, и по прошествию многих дней он возвратится к вам. Он не оставит вас, когда вы будете в этом действительно нуждаться.
2: А наша программа окончена.
0: Наш адрес: город Санкт-Петербург, 194-214.
2: Абонентский ящик 39. Программа
0: «В гостях у книжного червячка».

руках креста бесстрашно взираю я вперед. В борьбе с врагом опасным он верный мой оплот. И пусть в час испытаний сомнение не гнетет. Венцом твоих исканий Господь к тебе придет.

Я рада приветствовать всех моих радиослушателей. Сегодня я представляю вам рассказ «Таинственный незнакомец». Прошло полгода. Нежным весенним утром по дороге, ведущей в город, шагал мужчина. Энергичная походка указывала на то, что он знает, куда и зачем идет. Простая, но аккуратная одежда была покрыта серым налетом дорожной пыли. Замедлив шаг, он свернул на обочину к большому валуну и присел, вынув из кармана записную книжку. Вокруг беззаботно щебетали птички, радуясь наступившей весне. Придорожные кусты ежевики настолько тесно переплелись друг с другом, что образовали своеобразную живую изгородь, над которой величественно высились вековые сосны. В это чудесное утро пробудившийся лес с удивлением разглядывал незнакомца, задумчиво склоненного над своими записями. Камень, к которому устало прислонился путешественник, был тем самым камнем, у которого прошлой осенью ночевал сирота Илья Трофимов. Тогда Илья еще не знал, что ждет его впереди, и какой подарок приготовил для него в этом городе любящий Небесный Отец. Мужчина захлопнул блокнот и поднял свои серьезные глаза к синим небесам. Человек молился. О чем он просил Бога в то утро, навсегда останется сокровенной тайной между ним и Господом. Но было видно, что такие близкие доверительные отношения были источником сил нашего героя. Потому что после этой безмолвной беседы мужчина выглядел намного увереннее. Посидев еще немного и понаслаждавшись птичьим пением и утренней прохладой, он встал и решительно зашагал вперед, направляясь в город. В том месте, где пыльная дорога резко обрывалась и начиналась булыжная мостовая, человек остановился и осмотрелся. По обе стороны мостовой убегали вглубь узкие переулки. Грязные детишки бесцельно бродили по улицам, выпрашивая у редких прохожих монетки. Одежда висела на них лохмотьями, а волосы выглядели так, словно никогда их никто не расчесывал. И лишь одинокий нищий старик чем-то выделялся из этой жалкой картины. Он был также бедно одет, а обуви на его ногах не было вовсе. Старая фетровая шляпа с дырой годилась лишь на то, чтобы жалостливые горожане бросали в нее монеты. Но, несмотря на кажущуюся нищету, в поведении старика было что-то, что заставляло задуматься, а не царская ли кровь течет в его жилах. К этому необычному нищему и решился подойти наш путешественник. «День добрый, почтеннейший!» С уважением произнес он. «И тебе доброго здоровья!» Медленно ответил старик. «Я впервые попал в ваш город и хотел бы узнать, где здесь можно снять на какое-то время комнату или номер в гостинице?» «О, это просто! Идите прямо по улице. После балкалейной лавки свернете в первый переулок и там». В этот момент какой-то хулиган молнией пронесся мимо, схватив из дырявой шляпы старика те несколько монет, которые сегодня ему удалось получить. Увидев это, мужчина приготовился услышать из уст нищего целый поток брани в адрес маленького воришки. Но странно, ни одна морщинка на лице старика не дрогнула, ни одно грязное слово не сорвалось с его языка, и даже глаза по-прежнему дружелюбно смотрели на мир. Перехватив вопросительный взгляд своего собеседника, он объяснил: «Я уже стар, мне немного надо. А этим мальчишкам еще жить и жить, пусть берут. Лишний кусок хлеба им не помешает. А меня, старого, я верю, Бог не оставит без пропитания». «Вы верите в Бога?» Старик усмехнулся. «Не только верю, но и знаю Его, как любящего и заботливого Господа, который всегда рядом со мной. Да не удивляйтесь вы так.
Не всю жизнь я был таким. Много горечи видел я в своей жизни, много боли и я доставлял другим. Но около полугода назад великий свет осветил мою грешную душу. Господь принял меня такого, как есть, жестокого, старого и неверующему никому, со зря прожитой жизнью. Он простил меня и показал другой путь, единственный, который ведет к счастью и к жизни вечной. Но кто рассказал вам о Спасителе Христе? В вашем городе есть община верующих? Нет, к великому моему сожалению. Но Бог использовал двух мальцов, чтобы я смог увидеть Его чудеса в моей жизни и смириться пред Ним. А вы кто будете? Я – путешественник. Словно ему совсем не хотелось об этом говорить. Я блудный сын, который расточил бесценные дары, долгое время попирал любовь Небесного Отца и лишь страданиями причинял своим близким. Но любви Отца нет предела. Он принял меня, освободил от пороков и даровал новую жизнь. Теперь я хожу по миру и говорю людям о великой любви и милости Божией. Я проповедник Его благости и прощения. Жаль только, что нет уже тех людей, которых я заставил терпеть боль и нужду. Как хотел бы я попросить у них прощения, как хотел бы, чтобы они увидели меня другим. Мужчина замолчал, как будто боялся, что слезы души вырвутся наружу и выдадут глубину его страданий. Молчал и старый нищий, потрясенный судьбой собеседника. Спустя некоторое время странствующий проповедник овладел собой и смог продолжить рассказ. «Есть у меня мечта. Я хочу создать приют для бездомных детей, чтобы они имели крышу над головой и хлеб насущий, рассказывать им о любви Божией и обучать нехитрому ремеслу. Но пока Господь не указал мне город, где я должен заняться этим делом, вот так и хожу по городам и деревням, ожидая его ответа. И в вашем городе я остановлюсь на пару дней и снова отправлюсь в путь. Ну ладно, пойду поищу гостиницу, а вам желаю Божьих благословений в новом дне». Мужчина поднялся и, не глядя на старика, зашагал прочь. «Зовут-то тебя как?» Уже вдогонку ему крикнул нищий. «Григорий! Просто Григорий!» Путешественник скрылся за поворотом, махнув на прощание рукой. «Ну что ж, пусть ведет тебя сам Господь, просто Григорий!» — еле слышно прошептал старик. А в это время на другом конце города, в желтом доме, горничная Лида торопливо накрывала на стол, изредка поглядывая на двух веселых мальчишек, играющих у камина. В этот момент раздался звонок в дверь, и мальчики, оставив игру, наперегонки устремились вниз по лестнице. Через пару минут они снова вошли в просторную гостиницу, с двух сторон окружив молодую приятную женщину со светлыми вьющимися волосами. Мама Лиза, смеясь, что-то рассказывала ребятам, и их звонкий смех весенними колокольчиками звучал во всех уголках старого дома. Наблюдая за ними, невольно улыбнулась и горничная, вспомнив, как полгода назад два грязных, оборванных мальчика появились в их доме. Но спустя 6 месяцев почти невозможно было узнать в этих круглощеких, шустрых ребятах тех загнанных уличных попрошаек, которые поначалу боялись посмотреть кому-то в глаза. Они с трудом верили в свою новую жизнь и ждали, что счастье вот-вот закончится, лопнет, как мыльный пузырь. Каждый раз после ужина ребята тайком собирали остатки хлеба и прятали в своих комнатах на случай, если завтра вдруг не будет еды. Потом
ей, Лиде, приходилось выметать засохшие крошки изо всех углов и даже из подушек. Но постепенно, благодаря терпению и любви Елизаветы Михайловны, Илья и Виталик Трофимовы научились доверять людям, а всемогущий Господь помогал им жить в мире со всеми соседями. Благодаря хорошему уходу и полноценному питанию их лица округлились, щеки покрылись румянцем, а движения стали более уверенными. «Ну ладно», — прервала свои воспоминания Лида. «Быстренько все к столу, обед стынет». Вскоре все расселись по местам, и мама Лиза, взяв за руки ребят, сидевших по обе стороны от нее, начала молиться. Молитва была простой, но очень искренней. Было видно, что благодарность за пищу исходит из глубины ее сердца. Потом все принялись за еду, продолжая начатый ранее разговор. «Мальчики», — загадочно произнесла Елизавета Михайловна, «у меня для вас есть сюрприз. Завтра я вместе с Лидой собираюсь поехать на ярмарку в соседний город, и я решила взять вас с собой. Пока мы будем делать покупки, вы сможете покататься на каруселях и посмотреть на клоунов. Ну как, хотите?» Илюша от восторга едва не поперхнулся кусочком ветчины, а Виталик так радостно закивал головой, что мама Лиза поняла все без слов. Городская ярмарка – мечта каждого ребенка. И неважно, мальчик он или девочка, богатый или бедный, большой или маленький. Скитаясь по миру, Илья несколько раз случайно оказывался на ярмарках, но вместо радости они доставляли ему лишнее огорчение, ведь у него тогда не было ни копейки, и он издали наблюдал, глотая слюну, как мамы баловали своих детишек медовыми пряниками, леденцами и мармеладом. О разноцветных каруселях и говорить нечего. Вот и бродил он от прилавка к прилавку, почитая за счастье, если какая крестьянка угостит его пирожком. Но теперь все было по-другому. Уже не маленьким бродяжкой он будет на ярмарке, а поедет туда нарядно одетым, со своей мамой и старшим братом. Разве мог он когда-то мечтать о таком? И снова его маленькое сердечко наполнилось хвалой тому, кто так чудно устроил его жизнь. Новость о предстоящей поездке так обрадовала ребят, что они едва дождались конца обеда, нетерпеливо ерзая на стульях. Как только был выпит последний глоток компота, Виталик спросил: «Мамочка, можно мы сбегаем к дедушке и расскажем ему о завтрашней ярмарке?» «Конечно, милые, только подождите минутку, пусть Лида завернет для него кусочек пирога и оставшуюся ветчину». «Спасибо, мама, ты такая добрая!» Глаза Илюши светились от восторга. И вот через минуту мальчики в припрыжку бежали по улице, наслаждаясь весенним воздухом и предвкушая встречу со своим давнишним другом. Не добегая до булыжной мостовой, где обычно сидел старый нищий, они замедлили шаг, чтобы отдышаться. Завернув за угол большого кирпичного дома, ребята увидели старика. «Дедушка, дедушка, добрый день! Мои родные, мои сердешные! Господь снова дал нам свидание! Дедушка, мама Лиза передала вам кусок пирога и немного ветчины на ужин. Слава Богу!» Старик бережно взял из рук мальчика сверток с продуктами. На мгновение глаза нищего стали влажными. «Бог заботится обо мне, каждый день посылая пищу». Некоторые прохожие в недоумении рассматривали странную компанию седого бородатого старика
с двух сторон окруженного смеющимися симпатичными мальчишками. Они дружески болтали, словно у них было много общего. Мальчики рассказывали последние новости, как их рыжий кот умудрился съесть сметану в погребе соседей, а горничная Лида порезала палец, когда разделывала рыбу, как Виталик достиг больших успехов по грамматике и какую историю из Библии читала им мама Лиза перед сном. Старик внимательно слушал их, переживая и радуясь вместе с ними. Главную новость ребята приберегли напоследок, и когда уже пришло время прощаться, Илюша торжественно сообщил: «А завтра мы едем на ярмарку в соседний город, и мама пообещала нам», — не выдержал, перебил его Виталик, — «что пока они с Лидой будут выбирать продукты, мы сможем покататься на карусели». Старый бедняк смотрел в блестящие от восторга глаза ребят, слушал, как они радуются, предвкушая завтрашнюю поездку, и его сердце было безмерно счастливо, что двумя маленькими беспризорниками стало меньше на этом свете, и он знал, кого благодарить за это. И так, поделившись своей радостью с другом, мальчишки побежали домой, чтобы не заставлять маму волноваться. Сворачивая в переулок, они не заметили задумчивого мужчину с карими глазами, направляющемуся к тому месту, где несколько минут назад сидели они. Но старик, провожая взглядом веселых братишек, узнал и поприветствовал своего знакомого: «Вечер добрый, Григорий!» «И вам доброго здоровья, дедушка!»

Вот так, хотя... Старик на мгновение о чем-то задумался, наморщив лоб. «Что, говорите?» С надеждой в голосе попросил Григорий. «Мои маленькие друзья, приходившие навестить меня, старого, сказали, что завтра собираются на ярмарку в соседний город. Ну и что?» «А то, что на каждой ярмарке всегда выступает проповедник, говорящий людям о Спасителе. Так вот, если вы успеете на его проповедь, то наверняка встретите христиан. Но как же я попаду туда?» «О, в ярмарочный день это совсем просто», — усмехнулся нищий. «Любая телега или повозка, выезжающая из нашего города, направляется именно туда. И уж, поверьте мне, любой крестьянин согласится довести вас на ярмарку». «Спасибо за совет. Даст Бог, я побываю на этой ярмарке и встречу там верующих. С Богом! Оставайтесь, спокойной ночи. Иди с миром, Григорий. И я, пожалуй, пойду к себе на чердак. В такое время вряд ли найдутся желающие подать милостыню». Старик, прихрамывая, заковылял прочь по пустынным переулкам. «Слава тебе, Господи, что помог прожить еще и этот день! За хлеб спасибо и за крышу над головой! Благослови Илюшу и Виталика, и Григория благослови тоже! На этом сегодня я прощаюсь с вами, встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!»

0: маме привет.
1: Привет, мама.
0: Спроси, как у мамы дела?
1: Хорошо.
0: Скажи, папа, привет.
1: Привет, папа.
0: Ай, ну все, давай отправим это сейчас папе с мамой.
1: Пока, папа.
0: Пока.
2: Верьте в Бога, верьте, дети. У несчастья на планете.

самой Иисус со мною, и в счастье, и в беде, и Его тропою иду я по земле, чтоб пройти дорогу и небеса узреть. Нужно слушать Бога, любовь к тебе иметь. Если будем верно слово соблюдать, то тогда на небе

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ириша, что ты там читаешь?
4: Подожди, Маришка, не мешай.
3: Ну, Ириша, покажи.
4: Не мешай, говорю, не покажу.
3: А я сейчас заберу и посмотрю.
4: Вот пристала, не покажу я тебе.
3: А я хочу посмотреть, ну покажи.
4: Так, да тут и вправду все правильно написано. День ужасный, сплошные проблемы. А ты – это просто мелкое недоразумение.
3: Это я недоразумение? Да еще мелкое?
4: А что, крупное, что ли?
3: Я тебя сейчас стукну, и будет у тебя действительно проблема.
4: Это ты меня стукнешь, да я тебя сейчас...
5: Это что тут такое? Вы что так шумите?
4: А Маришка первая ко мне лезет.
3: А ты мне не даешь посмотреть.
4: Не хочу и не даю.
3: Вредная ты.
5: Девочки, ну разрешите вы как-нибудь свой конфликт более мирным путем.
4: Ой, мама, боюсь, что это не удастся.
5: Это почему еще?
4: Звезды говорят, что сегодня лучше ни с кем не общаться, потому что вероятность конфликтов велика. Более того, неразрешимых конфликтов.
3: Чего-чего? Кто тебе это сказал?
4: Звезды, Мариша, звезды.
3: Но то, что говорят попугаи, я слышала. Но то, что звезды говорят, это ты чего-то напутала.
4: Темнота ты, сестренка. Да в наше время все образованные люди знают, что звезды могут рассказать все, что будет с тобой. Вот я и читаю гороскоп. Между прочим, все сходится.
5: И что у тебя там уже сошлось?
4: Смотри, конфликт был? Был. Непонимание в семье было? Было.
5: Но я думаю, если бы ты вела себя немного по-другому, то и конфликтов можно было бы избежать.
4: Ах, мамочка, от судьбы не убежишь.
3: Мама, что это она за ерунду читает?
4: Это не ерунда, Мариша. Это наука есть такая. Астрономия.
5: Нет, это наука о звездах. Называется астрономией.
4: Ну, а я что говорю? Наука и есть.
5: То, о чем ты говоришь, это астрология. Я не могу ее назвать наукой. Это скорее учение о возможной связи между расположением звезд и судьбами людей и народов, о возможности предсказания будущего.
4: А какая разница, учение или наука?
5: А разница большая. Наука – это то, что имеет какое-то подтверждение. А такое учение, как астрология, никаких научных обоснований не имеет.
4: Тогда почему все то, о чем эти самые астрологи пишут, сбывается?
5: Думаешь, все? У меня есть большие сомнения на этот счет. Во-первых, все, о чем говорят гороскопы, очень поверхностно и расплывчато. А во-вторых, если в это и вправду верить, то почему бы этому и не сбыться?
3: Ой, напридумают всего. Не соскучишься с тобой. Ириша, пойдем лучше в библиотеку сходим. Развеешься, и глупые мысли уйдут.
4: Вот уж нет, написано, что сегодня высока вероятность несчастных случаев, и лучше никуда не выходить.
3: Да, Ириша, мне тебя жаль.
5: Да, все совсем плохо.
3: Пойдем, Ириша, я тебя охранять буду.
4: Тоже мне охранник нашелся.
5: Я тоже думаю, что тебе нужно прогуляться, а на обратном пути купите молока и хлеба.
4: Неужели вам меня не жалко? Со мной может что-то случиться, а вы мне из дома гоните.
5: С тобой может что-то случиться, если ты будешь сидеть и думать об этом.
4: Хорошо, я пойду, но ответственность вы берете на себя. Тут не зря написано, что желательно не выходить из дома.
5: Я думаю, что все будет хорошо, если ты будешь переходить дорогу на зеленый свет и смотреть под ноги.
3: Хорошо, мамочка, мы пошли.
5: Удачи вам.
3: Вот, видишь, Ириша, все хорошо, и ничего с тобой не случилось.
4: Еще не вечер, все еще может измениться.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: А что это с тобой может случиться? Айриш?
3: Привет, Гошенька.
4: Привет, девочки.
3: Гоша, ну хоть ты ей скажи, что все эти гороскопы – это просто выдумка.
4: О, гороскопы – это не просто безобидная выдумка. Увлечение гороскопами – это грех.
7: Ну вот, приехали, теперь еще и грех. А это еще почему? Гороскопы все умные люди читают.
4: К сожалению, да. Очень много образованных людей увлекаются, да и раньше увлекались астрологией. Но Библия говорит, что желание узнать будущее – это грех.
7: Но почему? Объясни мне, пожалуйста.
4: Потому что знает будущее только Бог. Человек не готов к тому, чтобы знать то, что его ожидает. Если он знал бы это, то жил бы в постоянном страхе.
3: Точно. Ириша боялась сегодня даже на улицу выйти.
4: Но самое плохое то, что гороскопы не дают правдивых ответов. Может быть, что-то из того, что вы прочтете, и исполнится, но это не значит, что все правда. И еще, Бог не только знает будущее людей, Он заботится о вас и ведет по жизни. Если вы пытаетесь заглянуть в будущее, значит, вы не доверяете Богу. Поэтому Бог и называет всякие гадания и предсказания будущего грехом. А за всякий грех Бог наказывает людей.
7: Это-то я и не знала.
4: Знаете, апостол Павел говорил, что наступит такое время, когда люди будут увлекаться учениями бесовскими.
3: Ой, так это еще и бесовское учение?
4: Да, сатана знает, что Бог запрещает людям увлекаться предсказаниями. И очень рад, что люди проявляют к этому повышенный интерес. Он с удовольствием лжет через все эти гороскопы и радуются, что люди, уходя от живого Бога, верят в звезды, карты и все такое.
7: Подожди, а как Павел мог это знать? Что такое время наступит?
4: Павел был исполнен Святого Духа, и Господь говорил через него свои пророчества.
7: Ага, так это такое же предсказание.
4: Не совсем такое же, Ириша. Есть то, что Бог открыл людям через свое слово. В Библии содержится много пророчеств. Одни уже сбылись, другие говорят о том, что ждет человечество в будущем. Но все эти пророчества даны вам для того, чтобы они укрепляли у людей веру в Бога и знали, что делать, чтобы спастись и получить вечную жизнь. И еще пророчества, которые произносит Бог через своих пророков, сбываются со 100% точностью. Это абсолютная правда.
3: Какие пророчества уже сбылись?
4: Самое главное пророчество, о котором говорили многие пророки в Ветхом Завете, это приход в мир Спасителя, Мессии.
3: Это о Христе?
4: Точно, это об Иисусе Христе.
3: И что о нем написали?
4: Ученые-богословы насчитали более 300 пророчеств, которые исполнились в Иисусе Христе.
7: Например, Гоша.
4: Ну, например, еще за 700 лет до рождения Иисуса пророк Исаия, видя будущее, предсказал: «Ибо младенец родится нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира».
3: Исаия знал, зачем Иисус родился?
4: Да, Бог и это открыл ему. Исаия писал: «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. И еще, он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца. Виден был он на заклане, и как агнец пред стригущим его безгласен».
7: Да, точно, Иисуса распяли за наши грехи. И он даже не спорил с убийцами.
4: И еще Исаия сказал, что ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха и не было лжи в устах его.
3: Да, так и было. Его похоронили у богатого человека.
4: А еще пророк Михей предсказал место, где должен родиться Иисус. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала одни вечных».
7: Да, мы читали, что Иисус родился в Вифлееме.
4: Много еще пророчеств сбылись в рождении, жизни и смерти Иисуса Христа. Бог сказал это заранее для того, чтобы люди поняли, что Иисус, который родился от Девы, который будет жить на земле как обычный человек, но будет творить чудеса и говорить о Царстве Божьем, тот, которого распнут на древе, как написано в Библии, но который на третий день воскреснет, и есть тот самый, кого нужно слушать.
3: Все это действительно сбылось, здорово!
4: Да, Бог предсказал все это.
5: Он сказал даже о том, что его предадут за 30 серебряников, что об одежде его будут бросать жребий и много-много другого. Но об этом я вам расскажу позже.
7: А может такое быть, что Бог и в гороскопах говорит?
5: Это абсолютно исключено. Господь не может противоречить сам себе. Единственное письмо, которое написано людям, это Библия, Слово Божие. Он все там сказал, а лично каждому человеку он говорит тогда, когда Дух Святой входит в сердце людей, и люди молятся Богу. В Библии написано, что к этой книге нельзя ни добавлять, ни отнимать от нее.
3: Значит, гороскопы – это совсем не от Бога?
5: Да, и увлекаться ими очень опасно. Это грех. Если вы делали это, попросите у Бога прощения. Ведь Иисус был распят за все наши грехи. Не стоит ради простого любопытства огорчать Господа.
7: Не буду. Мне жаль, что я не знала об этом раньше.
3: В нашем классе все девочки читают гороскопы. Я завтра им расскажу, что это не нужно делать.
5: Правильно, Мариша.
7: Гоша, а мне так хотелось бы еще и песенку послушать.
5: Хорошо, слушайте.

0: Спасибо, Гошенька, за рассказ.
1: И за песенку.
0: Но нам нужно бежать.
2: Пожалуйста, буду рад, если придете еще.
1: Пока, Гошенька.
3: Дорогие ребята, наверное, вы тоже любите заглядывать в гороскопы, чтобы узнать, что же будет сегодня. Но поверьте, с вами будет то, что определил для вас любящий, мудрый и всесильный Бог. И совсем не то, как расположены звезды, творение рук Творца. Без Его воли и волосинка с вашей головы не упадет. Прибегать к гаданию и гороскопам – это грех, помните это. Единственное пророчество, которое вы можете и должны читать, это пророчества, записанные в Библии.
0: А наша программа подошла к концу.
1: Свои письма вы можете присылать по адресу:
0: город Санкт-Петербург, 194-214,
1: абонентский ящик 39, программа
4: «Гостя у книжного червячка».

Души прекрасные мгновения, от Бога свет и вдохновение, они как крылья в жизни нашей, и каждый день нам с ними краше.

Я рада встрече с вами, дорогие мои радиослушатели. Мы продолжаем чтение нашего рассказа «Таинственный незнакомец». Следующее утро было необычно прелестным. Солнышко, зажженное могучей рукой Творца, своими нежными теплыми лучами, словно здороваясь, нежно прикасалось к каждому прохожему. Молодая зелень, умытая росой, светилась всеми весенними оттенками, а маленькие печушки, скрывающие в ее живом шатре, пели песню о том, что в такой удивительный день обязательно случится что-то необычное. Во дворе желтого двухэтажного дома стояла повозка, запряженная двумя лошадьми. Кони нетерпеливо били копытами и недовольно фыркали, не понимая, в чем задержка. А в это время в гостиной мама, Лиза пытались уговорить маленьких непосед хоть немного позавтракать. Мальчишки встали, когда лучи солнца еще не пробивались сквозь темноту ночи. Они быстро оделись и, забежав в комнату мамы, были удивлены, увидев ее в постели. «Мама, мы разве не едем на ярмарку?» «Едем, конечно, но не в 5 часов утра», — улыбалась она. Через пару часов прозвучал звонок, приглашающий к завтраку, но ребята наотрез отказывались кушать. «Мы так пропустим все самое интересное», — жаловался Виталик. «И к тому же мы ни капельки не голодны», — поддерживал его Илья. «Ну нет, милые мои», — строго, но с любовью произнесла Елизавета Михайловна. «Без завтрака никто никуда не поедет. И если вы хотите скорее попасть на ярмарку, советую вам побыстрее выпить ваш чай». Мальчики поняли, что дальше спорить бесполезно, и склонили головы, готовые к молитве. Горячий чай обжигал губы, а хрустящие гренки казались сегодня крупнее обычного. Ребята думали, что прошел целый час с того момента, как они вошли в гостиную. Наконец, чашки опустели, и мальчишки с задоровыми криками выбежали на улицу. Кучер был готов отправиться в любой момент, и через пару минут, после того, как на крыльце показалась мама Лиза и Лида с пустыми корзинами, повозка со скрипом выехала из ворот на булыжную мостовую. Виталик и Илюша были безмерно счастливы и болтали без умолку, с любопытством разглядывая мелькающие пейзажи. За разговорами время летело незаметно. Несколько раз они объезжали телеги, хозяева которых приветливо здоровались. «Наконец-то!» — закричал вдруг Илюша, увидев вдали город. «Давайте поедем быстрее!» Попросил он кучера, тормоша его за плечо. Но тот лишь усмехался, размеренно правя лошадьми. Город, в котором проходила ярмарка, был немного больше того, в котором жили ребята. По обе стороны мостовой высились красивые старинные здания. Встречались даже 4-этажные дома. По тротуарам ходили мужчины и нарядные дамы в смешных шляпах. Детей почти не было видно. Наверняка все местные мальчишки и девчонки уже на ярмарке, подумал про себя Илюша. И ему не терпелось поскорее очутиться там же. О том, что их повозка двигается в правильном направлении, свидетельствовал нарастающий гул. Кто хоть бы раз бывал на ярмарке, знает, что это такое. Каждый продавец старается рекламировать свой товар громче и красноречивее другого, а восторженные крики ребятишек, катающихся на каруселях, смешиваются с кудахтанием кур и пронзительным визгом продаваемых поросят. Итак, доехав до первых разноцветных балаганов, кучер остановил лошадей, слез с повозки и подал руку Елизавете Михайловне. За ней спрыгнули мальчишки и помогли Лиде выгрузить корзины для продуктов.
Это было начало долгожданных приключений. Илюша и Виталик, приоткрыв от удивления рты, восторженными глазами рассматривали все вокруг, стараясь в то же время не терять из вида маму. Некоторые прилавки совершенно не прельщали ребят, зато у других они готовы были стоять часами. Понимая это, Елизавета Михайловна не торопила их. Особенно долго они задержались у палатки с книгами. Каких здесь только не было! Народные сказки с яркими картинками, произведения известных писателей и даже Библии. Следующая за книжной лавкой была бакалейная. Сверкающие на солнце леденцы, засахаренные фрукты и нарезанные тонкими ломтиками мармелад были так соблазнительны, что мальчики оказались далеко не единственными детьми у этого прилавка. Илюша, затаив дыхание, рассматривала конфеты и не заметил, как Виталик что-то оживленно шептал наклонившемуся к ней маме Лизе. Она, в свою очередь, согласно кивала ему в ответ. Не видел он, как Елизавета Михайловна достала несколько монет из своего батистового кошелька, и как Виталик исчез на мгновение, растворившись в разноцветной толпе. Поэтому, когда внезапно перед глазами Илюши возникла чья-то рука, сжимающая большой розовый леденец на палочке, он вздрогнул от неожиданности. Это был Виталик, который, обняв за плечи младшего братишку, ласково заглянул в его глаза. «Илюха, помнишь день нашей встречи?» «На чердаке у дедушки?» «Да-да». «И помнишь леденец, который ты принес мне тогда?» «Да», — изумленно проговорил Илюша. «Он совсем такой же, как этот, точь-в-точь. Вот именно. И на этот раз я угощаю. Держи и съешь его поскорей, ведь в тот раз ты даже не попробовал». Бережно, словно драгоценность, взял Илья искрящуюся ярко-розовую конфету. По его щекам текли слезы, но не от того, что ему так хотелось сладкого. Просто день, о котором они говорили сейчас, он никогда не забудет. Леденец оказался просто восхитительным на вкус, очень сладким, с нежным клубничным ароматом. Вскоре они подошли к площадке с каруселями и всевозможными развлечениями для детей. Тут были веселые клоуны, жонглирующие разноцветными мячиками, и танцующие на задних лапах пудели, и вертящиеся лошади-карусели, и даже настоящие канатоходцы с длинными шестами. Здесь мама Лиза и оставила ребят, выделив им несколько монет для катания на аттракционах и пообещав зайти за ними, как только закончит покупать продукты. Ребята были так увлечены, перебегая от одной карусели к другой, разглядывая диковинных животных и развлекаясь с клоунами, что не заметили, как пробежало время. И когда спустя несколько часов они услышали голос мамы, зовущей их, то были неприятно удивлены. «Неужели пора уезжать?» — спросил Виталик. «Ведь мы только что приехали!» Чуть не плача согласился с ним Илюша. «Мальчики, посмотрите на солнце!» — предложила женщина. И действительно, светило прошло уже большую часть своего дневного пути и клонилось к линии горизонта. «Я думаю, что вы достаточно хорошо провели время», — продолжала Елизавета Михайловна, «и вам есть за что благодарить Господа». «Да, мамочка, ты права, как всегда», — виновато прошептал Илья. «Нам действительно есть за что сказать ему спасибо. Поехали домой», — сказал Виталик, беря маму за руку. Пробираясь к выходу, они еще несколько раз останавливались у прилавков с вещами, и мама Лиза
купила ребятам по новой рубашке, чтобы одевать их в школу и в церковь по воскресеньям. Затем они на несколько минут остановились послушать проповедника и встретили некоторых верующих, с которыми были знакомы по церкви. Уже уходя, Елизавета Михайловна обратила внимание на средних лет мужчину, стоявшего неподалеку, со старинной Библией в руках. Он о чем-то оживленно разговаривал с одним из прохожих, частенько открывая свою книгу и что-то зачитывая из нее. Елизавета Михайловна подумала, что не встречала раньше этого человека в церкви, хотя ей он почему-то показался очень знакомым. Проходя к воротам, они увидели Лиду и стоявшие рядом корзины и пакеты с различной снедью. Но она, казалось, не замечала их. Взгляд ее был устремлен куда-то вниз. Она смотрела себе под ноги. Подойдя ближе, наши друзья увидели объект ее пристального внимания. Совсем рядом с ней, на пыльном тротуаре, сидела маленькая девочка. Она была настолько чумазая, что выглядела так, словно ее нарочно измазали грязью. Цвет ее волос невозможно было определить, такие они были грязные. Девчушка плакала, размазывая крошечными кулачками слезинки по немытым щекам. «Сколько я здесь стою?» — сказала Лида, подошедшим Елизавета Михайловна и ребятам. «Никто не обращает внимания на эту малютку». Мама Лиза подошла вплотную к несчастному ребенку, опустилась на корточки и ласково заговорила с девочкой. «Малышка, успокойся, не надо так горько плакать. Как тебя зовут?» Но ответом ей были лишь частые всхлипывания. «Вот, хочешь яблочко? Смотри, какое оно красненькое. А ну-ка, попробуй». Наконец девочка успокоилась, набросившись на яблоко. Она ела так, словно была голодна уже не первый день. «Ну вот так, видишь, как хорошо!» «Когда ты не плачешь?» — гладила ее по голове Елизавета Михайловна. «Твои папа с мамой скоро найдут тебя, и вы вместе отправитесь домой. Не мудрено потеряться, когда вокруг столько народа». «Да, не обнадеживайте вы ее пустыми обещаниями», — раздался рядом чей-то хриплый голос. Это была продавщица ближайшего лотка, уже давно наблюдавшая за происходящим. Она ревет здесь с самого утра, и никто даже не попытался ее найти. Скажу больше, этого ребенка нарочно подбросили сюда. «Откуда вы знаете?» — вполголоса спросила мама Лиза, поднимаясь и подходя к говорящей. «Рано утром, когда балаганы только открывались, я раскладывала товар и видела, как высокий, плотный мужчина с черными, как смоль, волосами провел ее через ворота и бросил здесь, прямо на тротуаре. Он что-то кричал о том, что ему не нужен лишний род, а она слишком мала, чтобы выполнять какую-либо работу. Девчушка всеми силами цеплялась за него, боясь остаться одной, но он грубо оттолкнул ее и сказал, что в ярмарочный день здесь будут толпы людей, кто-то дожалится над ней. Но хочу сказать вам, что за весь день вы первые, кто заметил ее». Елизавета Михайловна повернулась к девочке, растерянно глядя на маленькое дрожащее существо. Она колебалась всего несколько мгновений. «Малышка, поедем с нами». Это было сказано таким решительным тоном, что никто не попытался возразить. Лишь Илюша произнес полголоса: «Но ведь у нас больше нет свободных кроватей. Куда мы ее положим?» Но мама Лиза не услышала его, записывая свой адрес для продавщицы на случай, если все же найдутся близкие люди, кому не безразлична судьба этого ребенка, и захотят разыскать ее. Виталик помогал Лиде загружать покупки в повозку. Кучер отвязывал лошадей, и лишь Илюша
все стоял и недоуменно смотрел на маленькую оборванку. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Двор и песочек, и два малыша, похоже, во всем очень дружно играют. А по двору мамы идут не спеша, и деток своих они обсуждают. Мой сын непослушен и очень упрям. Не знаю, каким в жизни станет, не знаю. Так говорила одна из двух мам, подруги своей, жалуясь и вздыхая. Ему бы все бегать, ему бы носиться, того и гляди, руку, ногу сломает. Не знаешь, чего ожидать, что случится. То грязно бежит, то шапку теряет. Ой, чувствует сердце, хлебну с ним я горе. Еще мне покажет характер он свой, и слез я, возможно, пролью еще море. В кого он растет, непослушный такой? Мой тоже упрям, улыбнулась другая. Все в жизни стремится, по жизни он сам. И если упал, я его не ругаю, лишь встать помогаю. Ведь он еще мал и бегает много, и спорит со мною. Но знаю, дороги большие ждут впереди. И мне тоже страшно бывает порою, но я повторяю, лишь с Богом иди. И знаю, пойдет, свои крылья расправит, и многим и многим полезен он будет. И верю, что Господа имя прославит, и в старости он про меня не забудет. Вот годы стрелою прямо летят, уже позабыт разговор давних пор. Две женщины на скамейке сидят, все о сыновьях с их ведут разговор. Одна громко плачет, письмо из тюрьмы сегодня от сына она получила. Я знала, что горе и слезы ему суждены, ведь в детстве об этом еще говорила. Другая тоже держит письмо и хочет поскорее всем-всем рассказать. Из дальних краев сын отправил его, поехал для Бога он души спасать. Что видишь в ребенке своем, что пророчишь, чем благословляешь ты в жизни все дни? Кем в будущем ведь дитя свое хочешь, благословляй во имя любви, слава Богу.
1: Я Иван, ваш брат из пильнику беды, и в царстве, и в терпении в Иисусе. Був на острове, что зветься Патмос, за Слово Боже и за свідчення Иисуса Христа. Я був у дусі Господнього дня і почув за собою голос гучний, немов сурми, який говорив, що бачиш, напиши ти до книги, і пошли до сімох церков.
2: А до ангела церкви Єфесі напиши, я знаю діла твої і працю твою, і твою терпеливість, але маю на тебе, що ти покинув свою першу любов. Отож пам'ятай, звідки ти впав, і покайся.
3: Хто має вухо, хай чує, що дух про.

пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу и я радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я видом.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мариша, давай поиграем.
3: Ну вот еще, мы взрослые девочки. Какие могут быть игры?
2: А давай во взрослую игру поиграем.
3: Нет, взрослых игр не бывает.
2: А вот и бывает. Давай мамину косметику.
3: Ириш, мама не разрешает нам ее брать.
2: Но мы чуть-чуть, она не заметит.
3: Ну ладно. И что мы будем с ней делать?
2: Так, давай зеркало и помаду.
3: Вот они. Ой, какие красные губы получились, как помидор.
2: Красиво. Так, а теперь глаза. Давай тушь для ресниц.
3: Вот, нашла. Ой, что-то у меня и под глазами накрасилось.
2: Ой, Мариш, какая ты смешная.
3: А сама на себя посмотри.
2: Ладно, осталось духами надушиться.
3: Фу, может это многовато?
2: Да, что-то сильно воняет.
3: Ну да ничего, а пудра?
2: Точно, пудру забыли. Фу, она как мука.
3: Сейчас чихну.
2: Да, так очень красиво получается.
3: Ты думаешь? А прическу? Прическу нужно сделать.
2: Давай я и тебе сделаю, а ты мне.
3: Давай. Ой, больно, Ириша. Не нужна мне такая прическа.
2: Терпи, красота требует жертв.
3: Ну все, хватит с меня, и так красиво.
2: А теперь нужно одеться, давай мамин костюм.
3: Ты что, он же большой.
2: А мы его поясом подвяжем, а себе платье возьми. Вот это.
3: Класс, прямо королева.
2: Не говори, чего-то не хватает.
3: Знаю, туфли на каблуках.
2: Ага, точно, неси.
3: Ой-ой-ой, как они только ходят на таких каблуках.
2: Ужас, ноги же можно переломать.
3: Ириша, по-моему, у нас проблема.
4: Мариша, это больше, чем проблема. Это мама.
3: Может, не откроем?
2: Ты что, как же маме можно не открыть?
3: Ой, что же делать?
4: Придется открывать дверь. Будет, что будет.
5: Девчонки, вы что так долго? Ой, а я туда попала? Это что еще за маскарад?
2: Ты почему так быстро вернулась?
5: Да я вот спешила, думала, может, вам скучно без меня. Но смотрю, вам как раз очень весело. Батюшки, если бы я таких красавиц на улице встретила, то подумала бы, что они из цирка сбежали. А тут цирк на дому.
3: Мамочка, тебе не нравится?
5: Нравится? Если вы мне сегодня в таком виде приснитесь, я проснусь от ужаса. А теперь расскажите, кто вам разрешал брать мои вещи?
2: Мама, ну мы просто играли.
5: Играли? Что вы сделали со своими лицами? Вы зачем себя разрисовали? Прямо папуасы какие-то.
3: Мама, мы хотели посмотреть, какие мы будем, когда вырастем.
5: И вы думаете, что накрасив губы, глаза, вылив на себя пол флакона духов и надев туфли на каблуках, вы повзрослеете?
2: Но разве взрослые не так делают?
5: Ох, девочки, не спешите быть взрослыми. Вам так еще захочется поиграть в куклы и попрыгать через скакалку? Вот представьте, если бы вы увидели взрослую женщину с бантиками на волосах, с куклой в руке, прыгающую, ну, в классике, что бы вы о ней подумали?
3: Что у нее не все в порядке с головой.
5: Ну да, это не совсем нормально, это правда. А как мне воспринимать вашу выходку? Ладно, туфли вы снимете и платье тоже, но отмыть ваши глаза и губы будет совсем непросто. И главное, вы меня не послушались. Вы знали, что я не разрешаю ничего трогать в моем шкафу. Но все равно сделали это.
2: Прости нас, мамочка.
3: Прости, мы больше так не будем.
5: И знаете что еще? Не внешний вид человека определяет, насколько он взрослый. Ведь человек может вырасти, стать большим, но по сути своей оставаться ребенком.
2: Нет, человек не может. в 30 лет быть ребенком?
5: Физиологически не может. Но что такое быть взрослым? Вот смотрите, когда рождается малыш, он крошечный, и родители все делают для него. Кормят, одевают, носят на руках. У него есть все права и никаких обязанностей. Но вот ему уже 5 лет. Родители уже поручают ему самые простые дела. Вымыть посуду, убрать за собой игрушки.
3: Да, а мы еще должны учиться.
2: Мы уже подметаем пол, выносим мусор.
5: Правильно, девочки. С возрастом человек чему-то учится. И главное, чему он должен научиться, чему должен научиться взрослый человек, это брать на себя ответственность и нести ее.
2: А что, бывают люди, которые не хотят брать на себя эту ответственность?
5: Да, есть такие горе-взрослые, которые не хотят ни за что отвечать. Может, они и носят взрослую одежду и говорят умные слова, но им ничего нельзя доверить. Они обязательно подведут.
3: А почему бывают такие взрослые?
5: Я думаю, что они вырастают из детей, которых не научили слушаться и держать свое слово. Вот смотрите, вы мне обещали, что не будете трогать мои личные вещи.
2: Ну, обещали.
5: Но не сдержали свое слово, так?
2: Так.
5: Вы обещали к моему приходу вынести мусор и купить продукты.
3: Обещали.
5: И что же?
3: Забыли.
5: Из этого я заключаю, что вы еще не совсем выросли. А поэтому смывайте с ваших очаровательных личиков всю краску и выполняйте то, что обещали.
2: Ой, что-то оно не отмывается.
3: У меня тоже.
2: В жизни больше краситься не буду.
3: Я тоже. Но как же нам сегодня выйти на улицу?
2: Да, как ни три, а все смыть не получится.
3: А давай черные очки наденем.
2: Давай. Правда, на улице солнца нет. Ну да ладно.
3: Мама, мы пошли в магазин.
5: Хорошо, девочки, возвращайтесь поскорее.
2: Что-то, Мариш, люди нам вслед оборачиваются.
3: Мне тоже так кажется.
2: А давай, Гоша, в библиотеку зайдем. У него посидим, а там и стемнеет немного.
3: Давай. Гошенька, привет.
2: Гоша, это мы.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Что это за гангстеры ко мне пожаловали?
3: Нет, Гоша, это всего-навсего мы.
7: Привет, Гошенька. А что вы в очках? Вроде солнца сегодня нет, да и вечереет уже.
3: Просто так модно, правда, Ириш?
7: Ага. Что-то вы не договариваете. А ну-ка, снимите свои очки.
3: Ладно.
7: Что это? Вас кто-то побил?
2: Почему побил? Никто нас не бил.
7: Да у вас такие синяки под глазами.
3: Ой, Гоша, не синяки это.
7: Тогда что же?
2: Понимаешь, мы решили поиграть во взрослых.
3: Вот и накрасились.
2: А мама заставила умыться.
3: Но оно почему-то не смылось.
7: Да, ну вы даете. Думаете, взрослый, значит, накрашенный.
2: Не начинай, Гоша. Мы уже и прощения у мамы попросили.
3: Мы больше так не будем.
2: Честно говоря, мне уже взрослой вообще быть перехотелось.
7: Вот как? И почему же?
3: Оказывается, на себя нужно брать эту, как ее, ответственность.
7: Да, брать ответственность – это дело ответственное. Для этого нужно вырасти и многому научиться.
2: Но это так неинтересно.
3: Хотя быть детьми еще труднее. Потому что все время слушаться – это просто невозможно.
7: А тут ты не права. Возможно.
3: Ну и назови мне хоть одного ребенка, который все время бы слушался.
7: Думаю, в мире немало послушных детей. Но тот, с которого вы должны брать пример – это Иисус.
2: Ты говоришь об Иисусе Христе?
7: Да, именно о нем.
3: И что, он всегда-всегда слушался?
7: Знаете, девочки, о детстве Иисуса в Библии написано очень мало, но даже по тем коротким фразам, которые мы имеем, можно судить о том, насколько Иисус был послушен.
2: И что об этом написано в Библии?
7: А давайте откроем эту книгу и послушаем. Мы знаем, что Иисус – это Божий Сын. Родила его Мария, а воспитал его человек по имени Иосиф, муж Марии. Иосиф был плотником.
2: Плотник? Это тот, кто кому-то за что-то платит?
7: Нет. Плотник – человек, который делает из дерева разные изделия. Столы, стулья, деревянную посуду и многое другое.
2: Наверное, это нелегкая работа.
7: Думаю, что эта работа была непростой. Жила эта семья в Назарете. Так вот, в те времена иудеи детей приучали к труду с самого раннего детства. Девочек учили печь хлеб, убирать и стирать. А мальчик должен был помогать отцу.
3: Значит, Иисус помогал Иосифу?
7: Наверное, так и было. Ведь уже к 12 годам мальчик должен был всему научиться.
2: Почему к 12?
7: А потому, что именно в этом возрасте мальчика объявляли взрослым. Он с мужчинами уже мог ходить в синагогу, храм иудеев. А это было уже большой честью. Но и обязанностей у него становилось не меньше.
3: Да, и прощай детство.
7: Но я не думаю, что это приводило Иисуса в уныние. Ведь иметь и знать все то, что знают взрослые, было почетно.
2: Хорошо, но откуда ты знаешь, что он всегда слушался?
7: Библия говорит, что он возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на нем.
3: Что значит исполниться премудрости?
7: Иисус рос в семье, где родители знали и чтили Бога. Родители вместе со своим сыном читали слово, молились, ходили в храм. Иисус не только учился читать и писать, он получил премудрость от Бога, благодаря своему воспитанию тоже.
2: Значит, Иисус был мудрым и знал все о Боге?
7: Знать Бога было сутью Христа, но он должен был показать нам Бога.
3: А это как?
7: Через послушание, ведь непослушание – это грех. Иисус не сделал ни одного греха.
2: Так вот почему ты говоришь, что Иисус всегда слушался.
7: Именно поэтому. И к 12 годам Иисус не просто знал о Боге. Он имел такую мудрость, которой удивлялись даже взрослые. Однажды с ним произошла одна история. Каждый год семья Иисуса ходила в Иерусалим на праздник Пасхи. И когда он был 12 лет, пришли они также по обыкновению в Иерусалим на праздник. Когда же праздник окончился, и возвращались они домой, остался Иисус в Иерусалиме, и не заметили того Иосиф и матерь его, но думали, что он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать его между родственниками и знакомыми.
3: Ну вот, а ты говоришь, он всегда слушался, как можно уйти от родителей?
7: А кто сказал, что он ушел от родителей? Это родители, возможно, в торопях ушли и не заметили, что сына с ними нет.
2: И что же он нашелся?
7: Они стали его искать и возвратились в Иерусалим. Через 3 дня нашли его в храме, сидящего посреди учителей. Он слушал их и спрашивал их. Все слушавшие его дивились разуму и ответам его.
3: Да, он даже учителей задачил.
7: Иисус был очень мудрым мальчиком, и эта мудрость у него была от Бога.
2: Ему, наверное, было легко слушаться.
7: Еще Библия говорит, что он знал все искушения, которые испытывают люди, но не поддался ни одному из них. И поэтому, если у вас появится искушение сделать что-то плохое, помолитесь, Иисус обязательно вам поможет, и вы победите грех вместе со Христом.
3: Ну а после этого праздника они вернулись все вместе домой, да?
7: Да, написано, что он пошел с родителями и пришел в Назарет, и был в повиновении у них. Иисус же преуспевал в премудрости, возрасте и любви у Бога и человеков.
2: Видишь как? Значит, и люди его любили, и Бог?
7: Разве может быть иначе? Если вы любите и людей, и Бога, и делаете всем добро, как можно будет вас не любить?
3: Все понятно. Прежде чем повзрослеть, нам еще придется многое понять.
2: И многому научиться.
7: Это, девочки, точно. А сейчас бегите домой, а то уже темнеет.
3: Ой, а нам еще в магазин бежать.
2: Да, нужно срочно учиться выполнять обещания. А то так... Никогда не повзрослеешь.
7: Пока, девочки.
2: Пока, Гоша.
3: Пока.
5: Да, дорогие ребята, быть взрослыми не так легко. Наряду с правами появляется много всяких обязанностей. Но если вы будете учиться уже сейчас трудиться, выполнять обещания, а главное общаться с Богом, любить Его и делать добро людям, во взрослую жизнь вы войдете подготовленные. Пусть Господь поможет вам в этом. Но главное, помните, все начинается с послушания.
2: А наша программа подошла к концу.

Псалом 138, с 1 по 7 стих. «Господи, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь, когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь его совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку свою. Дивно для меня видение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего? Куда убегу?»

Сегодня я рада иметь встречу с вами опять. И мы продолжаем чтение нашего рассказа «Таинственный незнакомец». День, который начинался так замечательно, закончился совсем нехорошо, думал Илья. Он сидел в повозке рядом с Лидой и с завистью смотрел неожиданную попутчицу. Малышку мама Лиза всю дорогу продержала у себя на коленях, пытаясь ласковыми словами успокоить перепуганного ребенка. Темнело. Прохладный воздух заставлял всех съеживаться, а в небесах застыло ожидание чего-то страшного, что должно было вот-вот случиться. Все притихли, как затихает природа в преддверии бури. Когда, наконец, кучер остановил лошадей у ворот дома, Илюша первым спрыгнул с повозки и помчался в свою комнату. Через несколько минут к нему зашел Виталик сказать, что ужин готов, и все ждут его в гостиной. Все? Значит, и она тоже? Спасибо. Передай всем, что я не голоден. Илья отвернулся к стене, давая понять, что больше не желает разговаривать. Спустя полчаса в дверь комнаты тихо постучали. «Можно войти?» Голос мамы Лизы, как всегда, звучал очень нежно. «Да», — без особой радости ответил мальчик. «Я зашла проверить, не заболел ли ты. Почему ты отказался кушать? У тебя что-то болит?» «Нет аппетита, вот и все», — пробурчал Илюша, хотя очень хотел есть, ведь провел на воздухе целый день. «Ну что ж, возможно, ты просто переутомился». «Сегодня действительно был трудный день. Я уверена, что завтра утром ты будешь бодр и весел, как обычно. Я люблю тебя, милый!» Ласково проговорила она, целуя его на прощание. «Спокойной ночи!» Илюша ничего не сказал в ответ. Но как только за мамой закрылась дверь, он уткнулся в подушку с глухими рыданиями. В его сердечке происходила борьба. С одной стороны, он очень любил маму Лизу, был счастлив в этом доме и чувствовал только любовь по отношению к себе. С другой стороны, сильная ревность в отношении маленькой нищенки, нарушившей эту идиллию, не давала ему смотреть прямо в глаза любимым людям. О, почему он сразу, когда искушение только подкрадывалось к сердцу, не обратился за помощью к всемогущему? Трудно сказать, сколько времени он проплакал, прежде чем уснул, а его подушка еще долго оставалась мокрой от слез, обиды и горечи. Утро не принесло желанного облегчения, ведь мы не можем быть счастливы, если не в мире с Господом и близкими. Илья еще лежал, угрюмо глядя в потолок, когда в комнату бесшумно проскользнул Виталик. «Подвинься!» — сказал он, залезая под одеяло. Раньше они частенько так лежали по утрам, дружно болтали, молились Богу и мечтали о будущем. Но сегодня в комнате царила неловкая тишина. Наконец Виталик нарушил молчание. «Не понимаю». «Чего ты так злишься?» «Не понимаешь?» Илья вскочил, отбросив одеяло. «Она отберет у нас все, игрушки, дом, маму. Вспомни, вчера всю дорогу она сидела на коленях у мамы, а спала. Вот скажи, где она спала этой ночью?» «Ну, в маминой комнате, конечно. Вот видишь, и это только начало. Да подожди ты кричать! Она ведь совсем еще крошка, даже разговаривать не умеет. Да и потом, ведь точно так же мама Лиза приютила и нас с тобой, вспомни. В этом то и дело. Нас-то она уже взяла к себе. Зачем ей кто-то еще? Ты думаешь, мама не станет нас меньше любить после того, как у нее появится маленькая беспомощная доченька? Да, она целыми днями только с ней будет возиться». «Вспомнишь мои слова?» Виталик молча лежал и не зная, что еще можно сказать в ответ.
Прозвенел звонок к завтраку. «Ты пойдешь?» — спросил Виталик Илью. «Зачем? Чтобы посмотреть, кого мама посадит рядом с собой? Это и так ясно». «Но ведь ты вчера ничего не ел». «Ничего не умру. А ты давай иди, пока не поднялся переполох». Когда все сели за стол, Елизавета Михайловна обратилась к Виталику, глядя на пустой стул рядом с ним. «Ты не знаешь?» Илюша не проснулся. Мальчик был вынужден отвечать, хотя ему совсем не хотелось. Он встал, но потом опять лег. В общем, он просил не ждать его к завтраку. Мама Лиза пристально смотрела на старшего сына, словно пыталась прочесть в его глазах все, что он не захотел сказать. В это утро ни у кого, кроме девочки, не было особого аппетита. Она сидела на высоком стульчике рядом с хозяйкой дома и весело уплетала все, что ей давали. Кстати, после вчерашнего купания оказалось, что кожа у нее розовая и бархатистая, а волосы светлые, нежного пшеничного цвета. В голубеньком кружевом платьице с белокурыми кудряшками вокруг головки она выглядела словно неземное существо, спустившееся в эту комнату прямо с небес. Сразу после завтрака Елизавета Михайловна зашла в комнату Илюши. «Доброе утро, сынок!» И, не дожидаясь ответа, продолжила. «Мне надо с тобой поговорить. Помнишь тот день, когда ты впервые оказался в этом доме? Когда я помогал нести пакеты от магазина, и меня пригласили на чай? Да, все верно. А помнишь портрет на стене нашей гостиницы? Да. Тогда ты сказал, что я очень похож на родителей. Так вот, сейчас я открою тебе свой небольшой секрет. Эти пожилые мужчина и женщина не мои родители. Своих родителей я не помню совсем. Выросла я в детском доме, в том городе, куда мы ездили вчера на ярмарку. А люди, которых ты можешь видеть на фотографии, всю жизнь прожили здесь. Господь не даровал им собственных детей, но они очень хотели вырастить кого-то, какого-то ребенка и привести его ко Христу. И вот однажды они приехали в детский дом, чтобы усыновить кого-нибудь. Первым, кто встретился им в коридоре, была я. Они сочли это указанием от Бога и оформили документы. Так я оказалась в этом доме и владею им на правах дочери после их смерти. Они отдали мне свое имущество, воспитали меня в любви и вложили в меня любовь к Спасителю. Поэтому именно их я считаю своими настоящими родителями. Теперь ты понимаешь, что я, будучи сама когда-то сиротой, не могла остаться безучастной к судьбе этой девочки. Да что я тебе рассказываю, ведь ты сам знаешь, каково это, когда у тебя нет дома, еды, будущего, когда тебя никто не любит и не ждет? Конечно, рассказ женщины тронул сердце Илюши, но греховные мысли уже успели пустить корни, поэтому мальчик упрямо молчал. «Ну что ж», — грустно прошептала мама, — «я буду молиться и верю, что Господь поможет тебе принять правильное решение». В этот день Илья так и не вышел из своей комнаты. Хотя ему ужасно хотелось есть, он не спустился ни к обеду, ни к ужину. Он очень скучал по нежным объятиям мамы. Ему хотелось поиграть с братом, но он добровольно лишил себя всего этого. К вечеру, подталкиваемый голодом, обидой и желанием вернуть внимание и расположение близких, потерянное, как он считал, с появлением девочки Илюша принял решение. Когда, после сытного ужина, все обитатели дома собрались в гостиной у камина, мальчик наскоро написал пару слов на листке бумаги, открыл дверь своей комнаты и внимательно оглядел коридор.
Все было тихо. Просунув записку в щель между полом и дверью, в комнату Виталика он быстро преодолел оставшееся расстояние до лестницы и, крадучись, начал спускаться по ступенькам. Ни одна дощечка не скрипнула под его ногами. Ни один человек не заметил, как блудный сын тайком покидал свой дом. С темного ночного неба звезды недоуменно смотрели на мальчика, который все дальше и дальше уходил от тех, кто его любил. И впервые за последние полгода Илюша чувствовал себя таким несчастным и одиноким. Он шел, не думая ни о чем, кроме своей обиды. О том, куда он направляется, мальчик задумался только тогда, когда очутился на окраине города. Глубокая ночь царила над землей. В светящихся окнах домов мелькали фигуры. Кое-где Илья смог разглядеть маленькие силуэты детишек в мягких пижамах. Они выглядели такими счастливыми, окруженные заботой близких. Как хотелось ему быть на их месте, но гордость не пускала его домой, чтобы признаться в своей неправоте. «К дедушке я не могу пойти», — вслух размышлял он. «Хозяйка не впустит меня в такое позднее время, но не ночевать же мне на улице». Как бы в подтверждение его слов начал накрапывать дождик. Раньше, когда Илюша еще был сиротой, ему часто приходилось искать себе ночлег. Но тогда он отдавал эту проблему в сильные руки своего небесного друга. И Господь дивным образом заботился об маленьком нищем. Но теперь мальчик не мог молиться. Как он обратится к тому, кого так огорчил своим поведением? Бог наверняка уже отвернулся от такого непослушного ребенка. И вот он стоял один на темной улице под все усилившимся дождем. «Ну что ж», — подумал Илюша, — «придется действовать самому». И тут вспомнил о заброшенном складе, где ему пришлось ночевать, когда он только пришел в этот город. Дорогу мальчик еще помнил и немедля отправился туда. Когда он добрался до полуразрушенного помещения, то заметил, что насквозь промок. Ведь дождик, казавшийся таким безобидным, превратился в настоящий ливень. Илья поспешил укрыться внутри здания от льющихся с небес потоков воды. На ощупь, добравшись до какой-то перегородки, мальчик опустился на пол, облокотившись на стену. Он был мокрым с головы до пят и дрожал от холода. Не имея возможности загреться, он сидел в кромешной темноте, на сыром полу и плакал от страха. Эта ночь показалась ему самой длинной и ужасной. Снаружи бушевала стихия, раскаты грома звучали совсем близко. Молнии зловещим заревом освещали город, а он был один на один с грозой. Шум дождя за стеной и осуждающий голос совести внутри него не давал ему уснуть. А тем временем в двухэтажном доме на другом конце города Виталик держал в руках лист бумаги, растерянно читая записку. Внезапно до него словно дошел смысл написанного, и он, вскрикнув, выронил листок из рук. «Мама! Мама! Илюша!» С воплем, весь дрожа, словно сам побывал под дождем, он ворвался в спальню Елизаветы Михайловны. «Что с тобой, милый? Ты так бледен! Илюша, он!» Слезы, душившие его, мешали говорить. «Успокойся, Илья в своей комнате. Я верю, что Господь трудится над его сердцем». «Да нет же!» — рыдая, кричал Виталик. «Его нет там. Он ушел. Ушел навсегда. Я прочитал его записку. Там написано, что, не желая мешать нашему счастью, он уходит искать свое. Но разве можем мы быть счастливы без него?»
Скажи, мама!» Женщина стояла потрясенная, не желая верить услышанному. «Ты уверен?» Заикаясь, прошептала она, «что это не злая шутка твоего брата?» «Да, в его комнате темно и никого нет». Теперь настала очередь заплаканного мальчика успокаивать свою маму. Ноги ее подкосились, и она, обессилевшая, села на кровать, словно потеряв дар речи, обхватив голову руками. Мама Лиза молча смотрела перед собой, не замечая обнимавшего ее сына. «Я должна найти его», — спустя некоторое время глухим голосом произнесла Елизавета Михайловна. «Нет, я не отпущу тебя. На улице настоящая гроза, и так темно». «Неужели ты не понимаешь?» — сказала она, накидывая шаль. «Он там совсем один. Кто укроет его от бури? Кто обогреет нашего Илюшу? А ты молись», — попросила мама, выходя из комнаты, «чтобы Господь помог мне найти его». На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Все живое с каждым годом подрастает для чего-то. Подрастает лес дубовый, подрастает сад фруктовый. Нужен дуб во всяком деле, сад, чтобы плоды мы ели. Стройной дружной семьёю украшают лес зимою. К солнцу потянулись елки, подрастают львы и волки. Что причать им над добычей? У зверей такой обычай. Крот растет в земле, что прыться, орел, что вверх стремится, рыбы, чтобы плавать глубже, соловьи, чтоб петь получше. Подрастают с годом дети. Для чего? Должны ответить. Я скажу вам, что расту, славу умножать Христу.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте, ребята.
3: Всем привет. Мы очень рады, что вы снова с нами на нашей новой передаче «Час твоего рассказа».
2: Мы еще раз хотим поблагодарить за письма наших старших радиослушателей и вас, ребята. Немного позже мы продиктуем вам наш адрес. А сейчас слово дядюшке Дэну.
3: Спасибо, тетушка Кэрол. Сегодня я расскажу последнюю историю из жизни двух братьев Иакова и Исава. Найти ее вы сможете в 32 и 33 главе книги «Бытия», первой книги Библии. Я назову ее «Ночной поединок». Близнецы Иаков и Исав были сыновьями Исаака. Младший близнец Иаков обманом получил вместо Исава благословение на право первородства. И от мести брата ему пришлось бежать в землю своих предков, Месопотамию. Прожив 20 лет в Месопотамии, Иаков решил вернуться в Ханаан, в дом своего детства. Теперь он был богат и стал главой большой семьи, ибо Господь благословил его 11 сыновьями и одной дочерью.
4: Иаков.
5: Что, милая моя Рахиль?
4: Ты не спишь?
5: Нет, думаю.
4: И я подумала, как удивится Исав, когда увидит, что ты возвращаешься домой с большим состоянием и с многочисленной семьей.
5: О да, он, конечно, удивится. Он вообще не ожидает меня увидеть.
4: Ты думаешь, что Исав тебе не обрадуется?
5: Конечно, нет.
4: Это из-за благословения на право первородства, которое он тебе продал за миску чечевичной похлебки.
5: Я получил право первородства обманом.
4: Но он же тебе его продал.
5: Я воспользовался тем, что он был голоден. А потом я обманул его и отца.
4: Любой на твоем месте поступил бы точно так же.
5: Может быть, Рахиль, ты и права. Но если другие делают плохо, это вовсе не значит, что и я должен поступать так же. Я согрешил и должен расплачиваться за свой грех.
4: Но ты же раскаялся и получил прощение.
5: Моя вера сильна, и я верю, что Господь меня простил. Но Исав не простил меня.
4: Но как ты, может быть, так уверен? Ведь прошло 20 лет.
5: Я знаю Исава. Он злится на меня до сих пор. 20 лет назад, когда я ушел из дома, Исав наверняка считал, что я исчез навсегда и что он останется единственным наследником всего отцовского состояния.
4: Ну и что же?
5: Когда он услышит, что я возвращаюсь, он подумает, что я хочу получить свою часть наследства. И он будет готов на все, только бы его не отдать, и постарается отомстить мне за то зло, которое я ему причинил.
4: А что, если ты вышлешь к нему гонца, который скажет ему, что ты возвращаешься вовсе не за этим? Исаву можно сказать, что ты теперь богат, что ты пришел с миром и дружбой. Тогда он наверняка примет тебя с радостью.
5: Он мне не поверит. Я солгал ему однажды, и он будет думать, что я снова лгу.
4: Ну, что же ты собираешься делать?
5: Да, я сделал все, что мог, и больше ничего не могу придумать. Так что остается только уповать на Бога. Может быть, Он разрешит эту проблему по-своему и когда сочтет нужным. О, Господи, Отец Небесный, владыка и творец всего. К тебе обращается презренный и жалкий раб твой. Сотвори милость. Позволь мне подойти к трону твоему и получить прощение. День и ночь я каюсь в своем грехе, и угрызения совести мучают меня, омрачая мой путь. Помни о моем грехе. Я не забываю о твоих милостях и обещании помощи и наставлений. Помоги мне, о Боже, направь меня, укажи мне путь. Ведь я подхожу сейчас все ближе и ближе к дому моему и к Исаву. Дай мне. Ой, сколько ангелов! И впереди, и позади меня. Значит, они укажут мне путь и будут охранять меня? О, благодарю тебя, Господи, за этот знак твоей любви и заботы обо мне и моем доме.
4: Иаков, ты видел ангелов?
5: Да, ясно, как Божий день. Их было много, и они почти полностью окружили наш лагерь с двух сторон, как будто охраняя нас.
4: Ай, значит, мы можем не бояться твоего брата Исава?
5: Да, но я думаю, что мне самому надо сделать все, что в моих силах, чтобы помириться с Исавом. Дед мой Авраам часто повторял: постарайся делать сам, и Бог тебе поможет.
4: И что же ты думаешь сделать, чтобы помириться с Исавом?
5: Ты мне подала хорошую идею. Я пошлю к нему гонца с приветствием и дружбой. Так, вот что передай от меня Исаву. Да, называй его господином Исавом.
6: Хорошо.
5: Обратись к нему: господин мой Исав.
6: Так.
5: И потом скажи: твой раб Иаков просит передать тебе, что жил он у Лавана и все это время оставался там.
6: Хорошо.
5: Скажи, что у меня есть волы, овцы, стада и отары, ага, слуги и служанки, ага, и что я послал тебя сказать, что я был бы премного благодарен, ага, если бы господин мой милостиво согласился допустить меня перед очи свои.
6: И все, мой господин?
5: Да. Только смотри, не забудь, называй его господином, а обо мне говори: раб твой Иаков.
6: Хорошо, мой господин.
5: И возвращайся как можно быстрее. Я хочу знать, что он скажет.
6: Хорошо, мой господин.
3: Все годы, что Иаков прожил в Месопотамии, Исав со своими женами, которые поклонялись идолам, оставался в земле Хананской. И стал он богатым и всеми уважаемым человеком.
7: Ох, милая моя женушка, какая же ты сегодня красивая. Ты сделала новую прическу? Или...
8: Тебе, наверное, вино ударило в голову.
7: Нет, не пил ни капли.
8: Я люблю тебя. Обожаю, ты мой милый, милый муженек.
7: Да, и не забывай, что к тому же я и богат, благодаря моему близнецу Иакову.
8: Богатыми быть хорошо. А мы всегда будем богатыми?
7: Да. Если только...
8: Что?
7: Не вернется Иаков и не потребует свою долю наследства.
8: Он не вернется.
7: Не знаю.
8: Но ведь его не было 20 лет.
7: Ну и что? Все равно когда-нибудь он может вернуться?
8: Ну, это было бы несправедливо. Ты же 20 лет оставался тут и за всем смотрел. И вдруг он явится и отберет часть того, что ты заработал?
7: Справедливо или нет, но таков закон нашего рода. К тому же, ему полагается львиная доля наследства. У него право первородства.
8: Но ты же... Но ты же не позволишь, чтобы он явился сюда и потребовал часть нашего состояния. Правда, милый?
7: Ну уж нет, конечно, нет. Никогда.
8: Исав! Исав! Ну, проснись, Исав! Как ты себя чувствуешь?
7: О, прекрасно.
8: Ну, как всегда, мой бравый Исав.
7: Ну, конечно.
8: Надеюсь, что это так. Дело в том, что... У нас новости.
7: Хорошие?
8: Скорее, плохие. Ночью пришли гонцы. Они с востока от... Ну, в общем... Они от твоего брата Якова.
7: От Якова? От моего брата-близнеца?
8: Да.
7: А где он?
8: Он стоит лагерем на берегу Иавока.
7: Я думал, что он в Месопотамии.
8: Он направляется сюда. Ой, Исав... Исав, не позволяй ему отнимать наше богатство.
7: Он что, за этим пришел?
8: А зачем же ему возвращаться сюда через 20 лет?
7: Погоди. А что говорят гонцы?
8: Ничего. Они не желают ничего говорить, пока ты к ним не выйдешь.
7: Ну, ладно, я сейчас оденусь. Скажи им, что я сейчас выйду.
8: Хорошо, милый.
7: Подойди.
6: Спасибо, мой господин.
7: Говорят, ты с востока.
6: Да, мой господин. Нас послал к тебе твой брат и раб твой, Иаков.
7: Так это он вас послал?
6: Да, мой господин.
7: Он велел что-нибудь мне передать?
6: Да, мой господин. Иаков сказал нам, передайте господину моему Исаву, что раб его Иаков сказал. Я жил у Лавана и все время оставался там. И у меня есть и волы, и овцы, и мелкий скот, и слуги, и служанки. А теперь прошу тебя, господин мой, смилостився и позволь мне предстать перед тобой.
7: Так он называл меня господином, а себя рабом?
6: Да, мой господин.
7: И у него есть волы и овцы?
6: Огромные стада, мой господин.
7: Так он богат?
6: Да, мой господин.
7: Я в это не верю.
6: Это правда, мой господин.
7: Все ложь. Это его очередная хитрость, чтобы застигнуть меня врасплох.
6: Нет, нет.
7: Тихо! Он возвращается за своей долей наследства, которое осталось от отца.
6: О, нет!
7: Тихо! Идите и скажите моему лживому братцу, что больше ему меня не провести. А? И еще скажите, что я выйду к нему навстречу.
6: Хорошо.
7: С 400 людей.
6: А?
7: Хорошо вооруженных.
6: А?
7: Воинов.
6: А? Хорошо, мой господин.
2: Мне очень хочется послушать, чем кончится сегодняшняя история.
9: Тебе повезло, потому что я тоже спешу продолжить свой рассказ. Я только хочу сказать, что мы напечатали 1000 бесплатных уроков Библии, приготовленных специально для наших радиослушателей.
2: И чтобы получить наши уроки, просто напишите нам по адресу.
9: Присылайте ваши просьбы нам и наш адрес радиорассказ собачка yahoo.com. Еще раз. radiorassказ@yahoo.com. А теперь вернемся к нашей истории, которую я назвал «Ночной поединок».
3: Яков с женами, детьми и слугами и с огромными стадами крупного и мелкого скота медленно шел к Ханаану, к дому своего детства. Опасаясь, что его брат Исав подумает, что он пришел за наследством, Иаков выслал вперед гонцов к Исаву со словами приветствия и дружбы. И вот спустя несколько дней гонцы наконец вернулись к нему и доложили, что миссия их провалилась.
4: Что же нам теперь делать, Иаков?
5: Что нам делать? Обратно к Лавану мы точно не можем вернуться, а идти вперед нам, похоже, тоже небезопасно.
4: Ты что-то должен придумать, Иаков. Весь лагерь в панике.
5: Да-да, знаю, знаю. Я должен сделать все, чтобы искупить свою вину перед Исавом и отвратить от нас гнев его мести. Но как?
4: Может быть, послать Исаву богатые подарки?
5: Может быть. А в этом что-то есть. Вот тогда он хотя бы поймет, что я действительно богат и не стремлюсь заполучить свою долю отцовского наследства.
4: Ну?
5: Да, вот так я и сделаю. Я снова обращусь к Исаву со словами дружбы и пошлю ему в дар отары и даже стада.
3: Иаков быстро собрал слуг и пастухов и послал их навстречу Исаву. Они гнали перед собой великое множество животных, чтобы подарить их Исаву в знак доброй воли. Возглавляли процессию 220 коз и козлов. За ними слуги гнали 20 ослов и 10 ослиц. За ними шли пастухи и вели 220 овец и баранов. Дальше слуги гнали 50 коров. И завершали шествие погонщики с 30 верблюдами и верблюжатами. Потом Иаков наметил планы на завтра.
10: Рувим!
11: Да, отец?
5: Завтра с самого утра весь наш лагерь снимется с места. Раздели людей и скот на две группы.
11: Да.
5: Мы пойдем по отдельности. Если на одну группу нападут и уничтожат ее, то другая может спастись.
11: О, умная стратегия, отец.
3: Отдав все распоряжения, чтобы предотвратить угрозу, Иаков уединился в тихом месте и в смирении и раскаянии молил у Бога защиты и советы. А тем временем в Ханане Исав строил свои планы.
7: Все готово, капитан?
12: Да, мой господин.
7: Ну, тогда выходим.
12: Слушаюсь, мой господин.
13: Поход!
3: К вечеру Иаков со своим отрядом подошел к реке Иавок.
14: Левий!
11: Да, папа.
14: Ты посылал кого-нибудь проверить реку Иавок?
11: Да, отец, он уже вернулся. Говорит, что здесь не очень глубоко, по пояс.
14: Хорошо. Веди отряд через реку на ту сторону и разбивай лагерь.
11: Хорошо.
14: А я приду утром. Я решил провести всю ночь в молитвах. И мне надо побыть с Богом наедине.
11: Хорошо, папа.
3: Для молитвы Яков выбрал уединенное место в горах, куда заходили только дикие звери, разбойники да убийцы. Одинокий и беззащитный Иаков в сильном смятении преклонил колени.
14: О Господи, Отец Небесный, Боже Авраама и Боже отца моего Исаака, к Тебе обращаюсь я в свой самый тяжелый час. Все, кто мне дорог, вдали от меня, на другом берегу реки, им грозит опасность и гибель. И самое страшное для меня, о Господи, это мысль о том, что погибель эта, нависшая над моим невинным семейством, результат моих грехов. Прости меня. Прости меня, о Боже, прости. Спаси. Сохрани семью мою и слуг моих. ибо это был не их грех, а мой. Смягчи, Господи, сердце брата моего Исава, чтобы он не мстил этим невинным людям. Прошу тебя, о Господи, прости мне мои грехи и не казни за них семью мою.
3: И Яков продолжал молиться.
14: Спаси,
3: настала полночь, и вдруг из темноты протянулась сильная рука и схватила Иакова. Яков думал, что это враг покушается на жизнь его, и изо всех сил старался вырваться из рук нападавшего. Шел поединок в кромешной тьме. Ни один не произнес ни слова. И Яков бился изо всех сил, не ослабляя усилий ни на минуту. Пока он так боролся, тяжестью легло на душу его, чувство вины его. Грехи его встали перед ним и заслонили от него Господа. Но и в этот час страшной опасности он вспомнил обещание Божие и всем сердцем стал молить Господу о милости. Борьба продолжалась почти до зари. Потом невидимый противник намеренно коснулся пальцем бедра Иакова. Тотчас обожгла Иакова страшная боль.
6: О, мое бедро! Мое бедро, я стал калекой. Ох, я... Ты? Теперь я знаю, кто ты. Ты посланец небес. Вот почему я не мог одержать над тобой победы, как ни старался. Ой, нет, нет, нет, не пытайся вырваться, я не отпущу тебя. Я буду держать тебя до тех пор, пока ты меня не благословишь и пока не скажешь, что грехи мои прощены. Я знаю, что я недостойный грешник. И все же я верю, что Господь не забыл свой обет и исполнит его. Благослови же меня, ангел, прошу тебя.
3: И сказал ангел Иакову:
7: отпусти меня, ибо взошла заря.
6: Нет, я не отпущу тебя, пока ты меня не благословишь.
7: Как имя твое?
6: Иаков.
7: Отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом и человеков одолевать будешь.
3: И ангел благословил Иакова и нарек Иаков имя месту тому Пенуэл, что означает «лице Господа». Ибо говорил он:
6: я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя.
3: Наконец-то Яков получил благословение, которого он так добивался. Все его грехи и обман, и ложь были прощены. Кризис в его жизни миновал. Сердце его наполнилось спокойем. Он перестал бояться встречи с разгневанным братом. Радостно ведет Яков свой отряд вперед к неминуемой встрече с Исавом и его воинами. И вот, наконец, в долине между холмами они сближаются. Исав идет впереди своих воинов. Яков ведет за собой жен и детей, слуг и пастухов, а за ними длинной вереницей идут коровы и овцы, козы, ослы и верблюды. И вот оба отряда останавливаются. Медленно, с пьющимися сердцами, Исав и Яков сходятся. И Яков, все еще хромая после недавнего поединка с ангелом, тяжело опирается на посох, с болью останавливается после каждого шага. И вдруг Исав бежит ему навстречу.
15: Иаков, Иаков, Иаков, брат мой, близнец мой, я так рад видеть тебя. Добро пожаловать домой, Иаков.
16: О, Исав, брат мой, наконец-то! После стольких лет разлуки, как я рад снова видеть тебя.
15: Брат мой, брат мой.
3: В священном писании сказано, и побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его, и целовал его, и плакали.
2: Мне кажется, что Иаков боролся не только с ангелом. Я права?
3: Да, конечно. Все то время, пока он пас скот Лавана на обдуваемых ветром холмах Месопотамии, его постоянно мучили мысли о том, как он обманул отца и брата. Поэтому он боролся и со своей виной.
2: Но ведь он получил благословение отца. Разве этого ему было недостаточно?
3: В этом-то отчасти и заключалась суть проблемы. Ведь он получил отцовское благословение обманным путем. Господь никогда не дал бы благословения грешнику, и Иаков это понимал. Он очень страдал от сознания того, что его отношения с Богом были нарушены.
2: Значит, его поединок с ангелом был мерилом его раскаяния.
3: Верно, и он получил благословение и достиг примирения с Богом. Это метафора, символизирующая жизнь человека. Мы грешим, но Иисус помогает нам прийти к примирению с Богом. Давайте все подумаем об этом до следующего раза. Сейчас послушайте американскую песенку, которая называется «Ho, ho, Hosanna».

0: До встречи на следующей передаче.
1: Это был час твоего рассказа.
2: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
2: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

Драться можно не только руками. Есть такие слова – кулаки, что больнее ударяют, чем камень, оставляя в душе синяки. И бывает до смерти обидно, если стал обзываться твой друг, или вдруг посмеялся ехидно, видя промах твой или испуг. Никого можно пальцем не тронуть, но сатиристым жить языком. Кто опасности этой не понял, всех друзей растеряет потом. Чтоб подальше держаться от драки, подружись с Иисусом Христом. Он поможет язык забияку сделать добрым, святым языком.

0: Вот и прошла еще одна неделя нашей жизни. Наверное, у всех вас были сложные ситуации, когда кто-то поступал несправедливо по отношению к вам, обижал вас, и, возможно, один и тот же человек делал это несколько раз. Андрюш, было ли у тебя такое, и как ты относишься к этому человеку теперь?
1: Ох, много раз такое случалось. Вот даже вчера один мальчик из моего класса сначала поставил мне подножку, а потом столкнул учебник с парты на пол. Даже не знаю, почему он так ко мне цепляется. Все хочет, чтобы я согласился с ним подраться, силы померить.
0: А ты что же, не хочешь?
1: Я бы, может, и хотел. Так иногда он мне не нравится. Но помню, что мы когда-то учили, что нужно всех прощать. Только в последнее время я все же сомневаюсь, всех ли нужно прощать. Может, Арсена уже хватит прощать и, наконец, может отдубасить, как выражаются мои одноклассники? Ведь я же с целью самозащиты.
0: Да, это важный вопрос. Он мучил не только тебя. Поэтому я и хочу рассказать, что отвечал на него Иисус. История об этом записана в Евангелии от Матфея, 18 главе. Однажды Петр задал Иисусу вопрос. «Сколько раз я должен прощать моему брату?» 7 раз. Ему тоже было сложно прощать, как и всем нам. И, конечно же, 7 раз – это достаточно много. Но Петр очень удивился, когда Иисус ответил 70 раз по 7. Да ведь это же 490 раз! Так много раз, что собьешься со счету. И это все за одни сутки. Думаю, столько раз один человек за один день даже и не успеет тебя обидеть. Иисус часто использовал истории, которые называются притчами, чтобы пояснить то, чему он учил. И на этот раз он рассказал о прощении. Бедные люди пришли к богачу, который вызывал их к себе и дрожали от страха. Они должны были ему деньги. Сейчас этот человек хотел, чтобы они вернули ему долг. Он вызывал каждого должника, требуя возвратить деньги. Если люди не могли заплатить, у них начинались большие неприятности. Их дома и домашних животных продавали. Мать, отца и детей продавали в рабство. Рабы тяжело работали, не получая за это никакой платы. Некоторые хозяева были очень жестокими.
1: И этого никак нельзя было избежать?
0: Нет, положение действительно было печальным и безнадежным, только если не происходило то, что случилось в этот день. Один бедняк зарыдал, когда увидел, что к нему приближается богатый человек. Он был должен богачу очень много денег, а возвратить деньги не было никакой возможности. Теперь и его самого, и его жену продадут в рабство. Они никогда больше не будут счастливой семьей. Так подумав, он горько плакал. «Заплати мне 10 тысяч талантов, которые ты мне должен», – грозно сказал богач. Он протянул руку в ожидании денег. Бедняк упал на колени. Он закричал. «Господин, пожалуйста, не заставляй меня платить сейчас! Потерпи!» Я обещаю полностью отдать долг. О, пожалуйста, пожалуйста, не продавай мою жену и детей. Жалься надо мною. Богатый человек пожалел бедного. Я прощаю твой долг. Теперь ты свободен. Ступай с миром, сказал он.
1: Ого, ничего себе! Он ему столько простил? Я представляю, как радовался тот бедняк.
0: Да, наверняка он радовался и ликовал. Однако... Он вдруг вспомнил, что другой человек должен ему 100 динариев. Ты знаешь, что в сравнении с 10 тысячами талантов эта сумма почти ничего не значит. Но этот человек так не думал. Он пошел к своему другу, который занимал у него деньги, и стал заставлять вернуть долг. Друг упал на колени и стал умолять. «Потерпи, и я все тебе верну!» Но он и слушать не хотел, и посадил его в тюрьму.
1: В тюрьму за 100 динариев?
0: Да, только представь себе, какой человек. Он вообще не умел прощать. И тогда другие друзья того человека, которого посадили в тюрьму, пошли к богатому человеку и рассказали ему эту историю. Богатый человек очень расстроился. Но он знал, что такого человека нужно наказать за этот поступок, чтобы он осознал всю его несправедливость. И как не тяжело ему было это делать, но он позвал его к себе снова и приказал сделать его рабом до тех пор, пока не вернет весь долг величиной в 10 тысяч талантов. В этой истории Иисус показал своим ученикам все правила прощения.
1: Я вспомнил. Иисус даже в молитве «Отче наш» говорил о прощении. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
0: Конечно, ведь Господь нам простил и продолжает прощать больше всего. Никто столько не делал плохого, как мы Господу. Мы согрешаем каждый день и, возможно, даже 490 раз в день. Осознанно, неосознанно, в мыслях, словах, поступках мы причиняем боль нашему Отцу Небесному. Ему тоже, может, уже кажется, что больше мы уже не достойны прощения, и пора нас наказать, проучить, но потом Он все равно прощает нас, снова и снова, потому что наш Бог очень терпеливый. В этой притче богатый человек – это и есть прообраз Бога. Он простил нам все грехи, дал нам свободу и счастливую жизнь. Но если мы не научимся прощать мелкие проступки или незначительные обиды окружающим нас людям, то он вынужден будет посадить нас в темницу, в ад и озеро огненное, хотя очень не хочет этого. И поверь, это очень страшно и глупо. Я думаю, тот бедняк потом 10 тысяч раз пожалел, что так поступил со своим другом, но было уже поздно. Время его прощения прошло. Поэтому, чтобы такого не случилось с нами, лучше сбиться со счета, но прощать все своим недругам.
1: Да, я не буду подтакать Арсеновой прихоти и драться с ним. Лучше прощать его все время и быть униженным, чем лишиться Божьего прощения.
0: Совершенно верно. Но еще ты и можешь превратить Арсена в своего друга. Не обязательно все время просто его игнорировать и прощать молча у себя в сердце.
1: Ух ты! И как мне это сделать? Я думаю, вряд ли Арсен когда-нибудь захочет со мной дружить. Ведь он считает меня слабаком.
0: А вот и неправда. Ты сначала попробуй, а потом будешь делать выводы.
1: И что же для этого нужно?
0: Попробуй сделать что-то для него хорошее. Например, подари какой-нибудь подарок.
1: Точно. Это интересно посмотреть на его реакцию. Я даже знаю, что ему подарить.
0: И что же это?
1: Он увлекается конструированием. Вот и подарю ему книгу и набор для создания игрушечного самолета.
0: Вот и прекрасно. Думаю, он будет удивлен, но от подарка не откажется. И смеяться над тобой не будет. А когда спросит, почему ты это делаешь, то и расскажешь ему историю о прощении и скажешь, что ты его прощаешь. И вот увидишь, очень скоро Арсен будет твой лучший друг.
1: Как это замечательно! Я бы хотел, чтобы у меня было побольше друзей. И главное, что всем этим прекрасным правилам учит Библия. На все случаи жизни в ней можно найти подсказку.
0: Конечно! Слава Богу, что Он оставил нам свое слово, чтобы мы учились.
1: Да, спасибо Ему! Теперь я буду врагов превращать в друзей. Ребята, а у вас много друзей? Читайте Библию, и она научит вас, как их приобрести.
0: А мы на этом заканчиваем нашу радиопередачу. Были очень рады провести это время вместе с вами. До новых встреч!
1: Надеемся, что в следующий раз ваши друзья будут рядом с вами у радиоприемников. Божьих вам благословений и помощи в прощении, а также дружелюбия вам!

Зависти белой, в полоску нет зависти, зависть не зебра, а зависть коварный, невидимый зверь, стремится проникнуть в закрытую дверь, и лапою гладит тебя по плечу, и шепчет: я тоже такого хочу, мне нужно того же, что есть у других, способностей или вещей дорогих. Все это, конечно же, мне пригодится, но я не хочу, как другие, трудиться. От зависти, друг мой, спасайся трудом, и зависть тогда не проникнет в твой дом. От зависти, друг мой, спасайся трудом, и зависть тогда не проникнет в твой дом. Ни зависть, ни жадность тебя не найдут, когда получаешь награду за труд. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Мамочка, чем ты собираешься заняться?
4: Хочу испечь пирог.
3: А что, сегодня какой-то праздник?
4: Праздника никакого, но ко мне в гости приезжает моя школьная подруга, тетя Ира. Хочу угостить ее чаем с пирогом.
5: Что вы тут замышляете?
3: Ириша, замышляется вкуснейшее дело – пирог.
5: Класс! Мама, можно я тебе помогу?
4: Конечно, мойте руки, надевайте фартушки, косыночки и за дело.
5: Так, и что это будет за пирог?
4: Яблочный. Ты, Мариша, мой яблоки. Ириша, ты их очисть и нарежь маленькими ломтиками, а я пока взобью тесто.
3: Зачем же тесто бить?
4: Не бить, а взбить. Оно должно быть однородным, как сметана.
5: А как это ты делаешь, тесто?
4: Этот рецепт очень простой. Нужно взять 6 яиц, 1 стакан муки, 1 стакан сахарного песку, немного соды и все это взбить миксером.
3: Это все?
4: Все. Ваши яблочки уже готовы?
5: Готово. Нарезаны очень вкусно.
4: Хорошо. А теперь форму смажем маслом и ваши вкусно нарезанные яблочки выложим вот так, аккуратненько. И все это зальем тестом. Хорошо?
3: А теперь в духовку.
4: А теперь в духовку. Она уже горячая, так что очень осторожно. Ставим наш пирог в духовочный шкаф. Через 20 минут все будет готово.
5: Здорово, скорее бы.
4: Чтобы не терять время, давайте накроем на стол.
3: Ой, мамочка, как пахнет. Может, он уже готов?
4: Думаю, что да. Вот посмотрите сюда, в окошко.
5: Смотри, он подрос и стал больше раза в 3.
4: Да, и покрылся золотистой корочкой. Можно вынимать.
3: А мы его как-нибудь украсим?
4: Давайте посыпем его сахарной пудрой. Ну вот, очень хорошо.
5: Так быстро?
3: И, наверное, вкусно.
4: Часа через 2 попробуем.
3: Что, через 2 часа? Ну нет, я не вытерплю.
4: Куда вы денетесь? Мне сейчас нужно сходить в магазин, кое-что купить, а вы стерегите пирог.
5: Хорошо, мамочка, но ты недолго, а то вдруг тетя Ира придет, а тебя нет.
4: Не волнуйтесь, раньше 5 она не будет. Ну, я пошла.
5: Ой, Мариш, он так пахнет.
3: Ага, а я так хочу есть.
5: Съешь булочку или печенье.
3: Как же можно есть булку, если на столе мой любимый пирог?
5: Потерпи, Мариш, недолго осталось.
3: Ну где же мама? Так и умереть с голоду можно.
5: Какая же ты нетерпеливая.
3: Нет, так жить невозможно. Ириш, давай ну хоть один кусочек съедим, ну хоть маленький.
5: Мариш, мы не можем разрезать пирог, мама рассердится.
3: Ириша, я придумала.
5: Что ты придумала?
3: Вот скажем, тебе хочется пирожка?
5: Честно говоря, очень.
3: Так вот, я предлагаю этот пирог съесть, а другой быстренько испечь.
5: Нет, Мариш, мы не успеем.
3: Ну почему? У нас еще целый час, а его можно испечь очень быстро.
5: А вдруг мы не успеем?
3: Давай, Ириш, успеем.
5: Но ведь мы сами никогда не пекли пироги.
3: А что его печь? Это проще простого.
5: Ладно, делай как хочешь.
3: Так, разрезаем тебе половинка и мне половинка.
5: Да я не съем столько пирога, ты что?
3: Надо, Ириша, надо. Нельзя оставлять улики, ешь.
5: Нет, я сейчас лопну.
3: Не лопнешь, ешь.
5: Так, пора другой пирог печь.
3: Точно, давай. Что-то там нужно Яблоки, вот они.
5: А я пока достану сахар и муку.
3: Еще яйца нужны.
5: Мариша, а где наша мука?
3: В банке.
5: Но ее тут нет.
3: Как нет? Была.
5: Может и была, а теперь нет.
3: О нет, этого не может быть.
5: Ну вот, доиграли. И что теперь будем делать?
3: Не знаю, может давай в магазин за мукой сбегаем.
5: Во-первых, мы не успеем. А во-вторых, у тебя деньги есть?
3: Нет, что же делать? Сейчас придет мама.
5: Слушай, я не знаю, что делать, но оставаться дома, когда придет мама и тетя Ира, не хочу.
3: Мне тоже страшно. Слушай, пойдем к Гоше, он умный, может чего-нибудь придумает.
5: Что же тут придумаешь? Пирог съели, а муки нет.
3: Ириш, пойдем, прошу тебя.
5: Пойдем. Гоша, Гошенька, выйди, пожалуйста.
3: Гошенька, это мы.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Что случилось? Что за спешка?
5: Ой, Гоша, у нас проблема.
7: Вижу, что вы не в себе. Что такое?
3: Мы съели мамин пирог.
7: В каком смысле?
5: Понимаешь, мама для своей подруги испекла пирог и пошла в магазин.
3: А мы этот пирог взяли и съели.
7: Вы что, девочки, как вы могли так поступить?
5: Ну, мы хотели быстренько другой пирог испечь, но дома не оказалось муки.
3: Гоша, что же нам делать? Мамина подруга придет уже через полчаса, а пирога нет.
7: Ну и натворили вы дел.
5: Гоша, помоги, пожалуйста.
7: Девочки, печь пироги я не умею. Не червячное это дело.
3: Тогда посоветуй, что нам делать?
7: Хорошо, берите со стола телефон, звоните маме и говорите, что вы съели ее пирог.
5: О нет, Гоша, только не это.
7: Да-да, именно это. Вы не можете поставить маму в неудобное положение перед ее подругой. Может, она еще успеет купить чего-нибудь к чаю? Давайте, давайте, звоните, не стесняйтесь.
3: Нет, я не могу, Ириша, ты позвони.
7: Сумели нашкодить? Сумейте исправить положение.
5: Ладно, я позвоню. Мамочка, это я. Мам, где мы? А мы тут, в библиотеку зашли, по делам. Что? Где пирог? Мам, ты только не волнуйся, но мы... Ну, в общем, мы его съели. Да, так получилось. Да, скоро-скоро придем. Да-да, пока.
3: Ну что, что она сказала?
5: Сказала, что тетя Ира принесла большой торт, но чтобы мы шли домой.
3: Ох, и попадет же нам.
7: Да, но я не понимаю, как вы могли так поступить?
3: Гоша, он так вкусно пахнул, что мы не могли удержаться.
7: Но вы ведь знали, что этого делать нельзя.
5: Мы догадывались, но мама не говорила, что его есть нельзя.
7: Неужели вы сами этого не знали?
3: Знали, конечно, но думали...
7: Я не знаю, что вы там думали, но знаю то, что вы поддались искушению и не смогли с ним справиться.
5: С каким таким искушением?
7: Искушение – это желание сделать что-то плохое. Причем вы знаете, что потом вы будете об этом жалеть. Но все равно это желание так сильно, что вам трудно удержаться.
3: Точно, так было и с пирогом. Он был такой аппетитный, такой, такой. Вот мы его и съели.
7: Вы его съели, но даже не подумали, в каком положении может оказаться ваша мама.
5: Нет, мы подумали, но все равно съели.
7: Вот так сатана и обольщает людей. Он нашептывает вам на ухо разные мысли, а вы попадаетесь на них, как рыба на наживку.
3: Ах, так это сатана нашептал нам эту мысль. Значит, мы тут ни при чем?
7: Вот уж нет. Вы не стали этому противиться. Знаете, сатана любит вводить людей в заблуждение, в грех. Он лжет людям, говорит им, что в грехе нет ничего страшного, что если ты чего-то хочешь, то можешь это сделать, несмотря ни на что и ни с кем не считаясь. И люди идут на поводу, они угождают своей плоти, не думая о том, что они делают грех.
5: А за грех Бог наказывает, так?
7: Так.
5: Тогда почему Бог не сделает так, чтобы мы не слышали этого дьявола?
7: Бог уже все сделал для этого. Его Сын Иисус Христос тоже был искушаем, но не поддался этому искушению и победил.
3: Так что, дьявол даже Иисусу говорил?
7: Да, он пытался искушать Иисуса, А было это после того, как Сын Божий крестился.
5: А как это было?
7: В Библии написано так: «И было в те дни, пришел Иисус из Назарета Галилейского и крестился от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тот час увидел Иоанн открытые небеса и Духа, как голубя, сходящего на него. И глас был с небес: Ты Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение».
3: Вот это да! Сам Бог заговорил с неба.
7: Да, Бог Отец подтвердил, что Иисус его Сын. Сразу же, после того, Дух ведет его в пустыню. И был он там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною. И был со зверями, и ангелы служили ему.
5: Так это ангелы помогали ему в искушении?
7: Давайте прочтем об этом. Иисус не просто был в пустыне, он там постился 40 дней и 40 ночей, но после захотел есть. И приступил к нему искуситель и сказал: «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами».
5: Целых 40 дней не есть? Так много?
7: Да, и сатана был уже тут как тут. Он решил Иисусу предложить сделать ему чудо. Но Иисус понимал, что сатана искушает его.
3: И как же поступил Иисус? Ведь ему хотелось есть.
7: Он же сказал ему в ответ: «Написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Потом берет его дьявол в святой город и поставляет его на крылья храма и говорит ему: «Если ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано, ангелам своим заповедаю это тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоею».
5: И что ему ответил Иисус?
7: Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и показывает ему все царства мира и славу их, и говорит ему: «Все это дам тебе, если пав поклонишься мне».
3: Ах, так вот что ему нужно было. Он хотел, чтобы Иисус ему поклонился.
7: Сатана всегда этого добивался, чтобы человек перестал слушать Бога. И тогда эта душа в его власти. Но сатана лжец. Он просто хочет убить и погубить людей. Но посмотрите, что снова делает Иисус. Он говорит: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Тогда оставляет его дьявол, и ангелы приступили и служили ему.
5: Вот так сатана убежал. Он что, не смог ничего сделать?
7: Иисус победил нападки дьявола. И вы заметили как?
3: Он почему-то все время говорил «написано».
7: А в этом и заключается секрет. Сатана боится Бога. Он боится его слова. Если вам приходят плохие мысли, желание сделать что-то нехорошее, сразу молитесь и произносите слова из Библии.
5: Ну, молиться это можно. Но я не знаю слов из Библии.
7: А для этого нужно все время читать Божье Слово и учить стихи. А также молитесь и просите, чтобы Бог уберег вас от искушения.
3: Значит, когда мне хотелось есть мамин пирог, мне нужно было просто помолиться.
7: Да, Мариш, думаю, это помогло. Сатана хочет, чтобы отношения у тебя с мамой испортились. Он рад этому? Но вы не отчаивайтесь. Сейчас придите домой и попросите прощения и у мамы, и у маминой подруги. Ладно?
5: Да, Гоша, мы так и сделаем.
7: И больше не делайте этого.
3: Спасибо, Гоша, за совет.
7: Пожалуйста. А сейчас бегите домой.
5: Пока, Гошенька.
3: Пока.
7: Удачи вам. Приходите еще.
4: Дорогие друзья, если к вам приходит желание сделать что-то плохое, не забывайте молиться. А еще главное оружие против искушения – Слово Божье. Этим оружием вы сможете побеждать противника.
5: А наша программа подошла к концу. Напишите нам по адресу:
3: город Санкт-Петербург, 194-214, абонентский ящик 39.
8: Программа «В гостях у книжного червячка».

0: Господь надежда, Господь надежда, моя скала, ему я сердце все отдал.
1: Ему с любовью пью гимн свой, Господь надежда, лишь нем в покой.
0: Ночные страхи с души уйдут, мир умиления ко мне придут.
1: И среди ночи, и среди дня, о мой Создатель, люблю тебя.

Сегодня я рада иметь встречу опять с вами. Мы продолжаем чтение нашей книги «Таинственный незнакомец». Гроза бушевала всю ночь, и до самого утра в окне желтого дома можно было разглядеть одинокую фигурку мальчика. Виталик все силился разглядеть сквозь струи дождя два, такие близкие его сердцу силуэта. Но как горячо молился он в ту ночь, чтобы Господь сохранил их, маму Лизу и его младшего брата Илюшу. На востоке небо постепенно начинало сереть. С первыми проблесками зари унималась буря. Но чем светлее становилось на улице, тем нагляднее были видны последствия яростной стихии. Ветер стих. Но повсюду валялись сломленные ветви деревьев, обрывки афиш и мусор. Дождик только слегка накрапывал, и на огромных грязных лужах то тут, то там расходились круги, словно от чьих-то слезинок. Хотя новый день уже наступил, прохожих почти не было видно. Мало было желающих выходить из дому в такую промозглую погоду. Лишь изредка из переулка выныривал какой-нибудь посыльной или служащий, спешащий на работу, пытаясь высоко поднятыми воротником защититься от сырого прохладного воздуха. Резкий звонок в дверь вернул Виталика к реальности, и он стремглав бросился вниз по лестнице, чуть не сбив с ног Лидию, спешившую впустить пришедшего. Мальчик, естественно, первым очутился у двери и, торопясь, пытался открыть тяжелый засов. Подоспевшая горничная помогла ему, и в тот же момент в прихожую вошла Елизавета Михайловна. Бедная женщина совершенно не держалась на ногах, ее одежда промокла, и она вся дрожала. Бледные губы пытались что-то сказать. «Мама, мамочка, не умирай! Я прошу тебя, милая!» Виталик со слезами опустился на пол рядом с еле дышавшей женщиной. «Как я буду жить без тебя?» «Я не смогла!» — попыталась что-то сказать Елизавета Михайловна, но потеряла сознание. «Перестань реветь! Лучше помоги мне!» Лида бережно приподнимала голову хозяйки, подложив под нее полотенце. «Беги скорее в конюшню и позови кучера, самим нам не донести ее наверх». Не было необходимости повторять дважды, и уже через несколько минут Виталик появился в дверях вместе с крепким, коренастым мужчиной. Общими усилиями удалось перенести Елизавету Михайловну в ее спальню. Там Лида осторожно сняла с нее мокрую одежду, укрыла пуховым одеялом. Кучер съездил за доктором. Все время, и пока врач осматривал больную, бедный мальчик сидел на корточках в коридоре у дверей ее комнаты. Слезы текли по его щекам, а к престолу всемогущего Бога неслась горячая молитва. О, как он боялся потерять маму! Как не хотел вновь остаться сиротой! Порой он прикладывал ухо к двери спальни, силясь услышать, что же говорит доктор. Но тот, видимо, разговаривал шепотом, дабы не тревожить пациентку. Когда врач вышел, Виталик постеснялся задать мучивший его вопрос. Зато к выглянувшей горничной он прильнул с надеждой. «Она не умрет, правда? Скажи мне, Лида!» Мальчик умоляюще смотрел ей в глаза. «Твоя мама сильно заболела. Доктор не знает, сможет ли ее организм побороть болезнь. Но мы ведь можем молиться об этом небесному врачу, не правда ли?» Девушка пыталась утешить скорбящего ребенка, хотя и сама была сильно подавлена. Виталик ушел в свою комнату и уткнулся в подушку, заглушившую его рыдание. Уставший от томительного напряжения, не спавший всю ночь, он не заметил, как забылся тревожным сном. Проснулся мальчик, когда небо за окном уже покрылось вечерней синевой.
Звонок к обеду и к ужину никто не давал, чтобы не беспокоить больную хозяйку. Стол в гостиной тоже не накрывали. Какой в этом был смысл? Виталик спустился вниз и попытался отыскать Лиду, чтобы узнать новости о маме. Но, по-видимому, девушка была около больной. Все в доме ходили грустные и притихшие. Только временами веселым колокольчиком звенел беззаботный голос малышки, которая была слишком мала, чтобы осознавать всю серьезность происходящего. Лида почти заставила мальчика съесть немного сырной запеканки. Хотя Виталик ничего не ел со вчерашнего вечера, он не ощущал голод. Заняв свой пост у дверей маминой спальни, он терпеливо ждал, пока появится Лида. И в то же время он все думал, куда пошел Илья, где он может быть сейчас. Дверь скрипнула, и горничная на цыпочках вышла в коридор. Приложив палец к губам, она дала понять подскочившему к ней мальчику, что желательно сдерживать свои эмоции и не шуметь. Виталик шепотом спросил, поглядывая на дверь. «Как она?» «Твоя мама пришла в себя где-то час назад, но у нее очень высокая температура. Она вся горит и постоянно бредит, все время зовет Илюшу. Я не могу быть с ней». Мальчик умоляюще смотрел на девушку. «Нет». Голос ее звучал твердо. «Она все равно никого не узнает. И к тому же доктор настрого запретил кого-либо пускать туда. Но я ведь не кто-либо, ты же знаешь». «Виталик, милый, я очень понимаю твое нетерпение, но поверь, так действительно будет лучше для мамы». Лида говорила ласково и убедительно. В конце концов, Виталик согласился с разумностью такого решения. «Но что еще?» — сказал доктор. «Понимаешь, у нее очень серьезное воспаление легких. Твоя мама сильно промокла ночью, когда искала Илью. Ей пришлось долгое время быть в мокрой одежде и обуви на холодном ветру. Врач выписал лекарства, целую кучу, каких-то порошков и микстур». «Не волнуйся», — продолжила она, прочитав вопрос в его глазах. «Я уже была в аптеке и все купила. Ее жизнь в Божьих руках, и я верю, он может совершить чудо». Последние слова успокоили и ободрили мальчика. «Но если хочешь помочь, поиграй с малышкой», — предложила Лидия, видя, как Виталик снова опустился на пол у двери. «Я не могу надолго оставлять Елизавету Михайловну, и поэтому девчушка осталась без присмотра, как бы ни натворила чего». Сначала мальчик нехотя согласился на это, но потом, подумав, что мама будет очень рада, когда узнает, что кто-то заботился о ее маленькой доченьке, поэтому вскоре он уже радостно, забавляя девочку, придумывал разные игры. Потом он помог горничной накормить ее ужином и переодеть в симпатичную розовую пижаму. Крошка так и уснула на коленях старшего брата. Положив ее на диванчик в гостиной и укрыв пледом, Виталик отправился спать. Ведь на завтрашний день у него были большие планы, о которых пока знал лишь он и друг Иисус, поддержкой которого мальчик заручился в вечерней молитве. Когда на следующее утро Виталик приближался к старому нищему, сидевшему на тротуаре на своем обычном месте, то совсем не обратил внимания на бородатого мужчину, присевшего неподалеку. «Дедушка, вы не видели Илью?» Не подозревавший, сходу выпалил мальчик. «Нет, не видел». «Да ты постой!» «Постарел?» — произнес старичок, видя, что тот уже развернулся, чтобы бежать дальше. «Ты присядешь? Отдышись, да расскажи мне, старому, что стряслось-то?» «Ах, дедушка, простите, просто случилось такое!» И слезы вновь потекли из глаз мальчика, когда он рассказывал старшему другу обо всем, что произошло за последние дни. «Ну и ну!» — покачал головой нищий. «Кто бы мог подумать? Правду говоря,
что не может враг наших душ спокойно видеть, как мы счастливы. Но ничего, ты не отчаивайся, Господь-то сильнее!» Утешал он скорбящего ребенка. «Постой-ка, кажется, я знаю, где искать нашего беглеца». Старик оживился и тут же подробно рассказал Виталику, как найти заброшенный склад. Мальчик поблагодарил и поспешил в указанном направлении. «Да, таким же мог быть мой сын», — задумчиво произнес Григорий, все время прислушивавшийся к разговору. Нищий не обратил внимания на его слова. Глядя вслед удалявшемуся мальчонке и молясь о нем и его братья в глубине своего сердца, «А знаете», — продолжил ранее начатый разговор странствующий проповедник, «я таки попал на ярмарку и действительно встретил там верующих. Меня даже пригласили проповедовать в воскресенье в их церкви. Это большая честь для меня, свидетельство о любви Божией его народу». «Воистину это так», — согласился старик. А тем временем Виталик с трепетом заходил в обнаруженный склад. В помещении никого не оказалось, но с радостью он заметил здесь следы пребывания своего брата. На перекосившейся двери и грязном подоконнике была развешана еще влажная одежда Ильи. Увидев это, Виталик понял, что пропавший брат рано или поздно вернется туда, где оставил свои вещи, и решил ждать его здесь. Он не знал, сколько времени прошло до того момента, как снаружи послышались легкие шаги, и вскоре Илюша предстал перед старшим братом. Да, это был он. Но как отличался этот маленький бродяжка от того чисто ухоженного мальчика, который всего несколько дней назад играл у камина в гостиной двухэтажного дома. Илья снова был одет в какие-то лохмотья. Его лицо и волосы покрывала грязь, а глаза были тоскливыми и испуганными. Но, увидев брата, Илюша засиял от радости и повис в его объятиях. «Виталька, как я скучаю по тебе! Как тебе удалось найти меня? Ведь ты бы и не знал, где я есть!» Виталик молча отстранился. «Ты чего такой грустный? Ладно я, но у тебя все в порядке?» Продолжал болтать Илья. «В порядке? Да если бы ты знал, что натворил, глупый непослушный мальчишка! После того, как ты ушел, мама пошла искать тебя. Всю ночь она ходила по городу под сильным дождем и ветром и везде звала тебя. А теперь она лежит дома больная, никого не узнает и постоянно повторяет в горячке твое имя. Она так сильно любит тебя, а ты? Что, если она не поправится?» Илюша стоял ошарашенный страшной новостью, втянул голову в плечи и зажмурив глаза, словно ожидая удара. «Как ты мог?» Срывающимся от слез голосом продолжал Виталик. «Она столько сделала для нас! Неужели ты думал, что мама позволит тебе вот так просто уйти после того, как назвала тебя своим сыном?» Вдруг Илюша сорвался с места и что есть мочи побежал через город. Виталик еле поспевал за ним, не желая упустить его из виду. Вот уже за поворотом показался желтый двухэтажный дом. Не разуваясь, вбежал мальчик на второй этаж. Не обращая внимания на бурные протесты Лидии, пытавшейся преградить ему путь в спальню Елизаветы Михайловны, Илья заскочил в комнату и припал к кровати больной женщины. Он целовал ее бледные руки, а слезы все капали и капали на белые простыни. «Мамочка, дорогая моя, сможешь ли ты когда-нибудь простить меня? Я так сильно люблю тебя, но еще сильнее я виноват пред тобой». Он
не стеснялся своих слез и слов своей исповеди, ни перед стоящей в изумлении горничной, ни перед запыхавшимся от быстрого бега старшим братом. «Не умирай, мамочка! Ты не должна! Нет, ты не можешь! Вот так взять и умереть! Ведь это все из-за меня одного! О, Господи!» — вслух молился Илюша. «И ты прости меня! Ты дал мне драгоценный подарок, мою дорогую, любимую мамочку, ее дом, ее любовь, семью, а я так отнесся к нему. Не отнимай любви своей от меня, не забирай нашу маму. Я всегда, всегда буду любить ее и дорожить. Но, пожалуйста, Боже, пусть она поправится». Он плакал. И слезы, глубоко раскаяние, очищали сердце мальчика от ростков зависти, эгоизма и ревности. Вскоре он затих, свернувшись калачиком возле мамы. Виталик попытался было подойти к нему, но Лида остановила его. «Не надо, пусть остается. Ему нужно побыть одному и о многом подумать». Еще какое-то время Илюша просто лежал, прислушиваясь к нервному дыханию Елизаветы Михайловны. На следующее утро Виталик встретил Илюшу, выходящего из своей комнаты. Мальчик был умыт, причесан и аккуратно одет. Лишь красные глаза да припухшее лицо говорили о том, что немало слез пролил он этой ночью. Увидев старшего брата, Илья, глядя прямо ему в глаза, сказал: «Прости меня, Виталик, ты пытался остановить меня, но я даже не хотел тебя слушать, и спасибо, что нашел меня». Братья обнялись и пошли в гостиную. Там их уже ждала Лидия, причесывавшая белокурые локоны маленькой девочки. Загадочно улыбаясь, девушка обратилась к вошедшим ребятам: «Ну что? У меня есть для вас хорошая новость. Господь услышал наши молитвы. Елизавете Михайловне стало лучше. Температура упала, и она спокойно проспала всю ночь. А утром даже попросила кушать. Ну, так кто хочет отнести завтрак в ее комнату?» Улыбаясь, спросила горничная. «Я!» Одновременно радостно воскликнули мальчишки. И уже через пару минут они осторожно входили в комнату мамы. Один нес поднос с легким завтраком, другой – горячий чайник. Мама Лиза была еще очень слаба, но, несмотря на это, встретила сыновей ласковой улыбкой и попыталась привстать на подушках. «Доброе утро, милые!» Нежно, но очень тихо произнесла она. Ребята поставили еду на тумбочку и осторожно поцеловали женщину. Она спрашивала их о погоде на улице, о самочувствии найденной малышки, об их настроении, но и словом не обмолвилась о случившемся, словно ничего не было, а лишь приснилась в кошмарном сне. В ее взгляде было столько любви, а в словах искренней заботы и понимания, и мальчики были готовы смотреть на ее бесконечно. Внезапно Виталик почувствовал на себе многозначительный взгляд братишки и понял – все без слов. Ему так не хотелось уходить, но он знал, что Илюше надо поговорить один на один с мамой. «Ладно, пойду посмотрю, чем занимается наша крошка», – сказал он, вставая. «Мамочка, я обязательно вернусь чуть попозже». Дверь за ним тихо закрылась, навсегда сохранив в тайне сокровенный разговор любящей матери и ушедшего, но вновь вернувшегося в родной дом сына. И лишь небесный отец был безмолвным свидетелем их беседы. Окруженная вниманием и заботой близких, Елизавета Михайловна быстро шла на поправку. Уже через несколько дней она могла вставать и выходить в гостиную. Лида с радостью снова накрывала большой стол для всей семьи. Все стало как прежде. О прежних испытаниях напоминали лишь
веселая маленькая девочка, да глубокий тяжелый кашель, еще долго мучивший маму Лизу. Случившееся очень сильно повлияло на Илюшу. В те дни он пережил искреннее раскаяние пред Господом и теперь стал намного серьезнее и вдумчивее, чем прежде. Его часто можно было застать на диване в гостиной, склоненного над Библией. И что самое интересное, никто из всех живущих в этом доме не относился к найденной девочке с такой теплотой и нежностью, как он. Малышка, в свою очередь, тоже привязалась к мальчику и почти все время находилась рядом. Поэтому однажды, когда все были в сборе и готовились молиться перед ужином, Елизавета Михайловна сказала загадочно, улыбаясь: «Ну, сколько можно нашей любимице жить без имени? Пора что-нибудь придумать». И добавила: «Я надеюсь, никто не будет возражать, если именно Илья назовет нашу девочку». Все согласно закивали головами, а Илюша от неожиданности сильно смутился и, покраснев, опустил голову. «Можно я немного подумаю?» «Конечно, ведь это очень серьезное решение», — согласилась мама. «Ну, а теперь давайте ужинать». Весь вечер голова мальчика была занята решением непростой задачи. Ложась спать, он в молитве попросил Господа подсказать ему имя для младшей сестренки. А на утро за завтраком Илюша предложил: «Как вам имя, Ангелина?» «О, мне кажется, оно очень подходит нашей малышке. Она такая светлая и милая, словно ангелочек», — радостно согласилась Елизавета Михайловна. Илья был так благодарен маме за поддержку и понимание. «Что ж, решено. Разрешите представить вам Ангелину Челтову», — смеясь, сказала мама Лиза, поднимая малышку над столом. Все захлопали в ладоши и были счастливы, что Господь однажды привел их к этому ребенку. А над их головами, словно подводя итог, висел текст: «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает», написанный некогда Виталиком и Илюшей и помещенный в рамочку. А еще я уже достаточно окрепла для того, чтобы мы завтра все вместе отправились на воскресное богослужение в церковь. Слова Елизаветы Михайловны были встречены возгласами радости и одобрения. На этом сегодня я прощаюсь с вами. Встретимся завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Второе пришествие. Как гласит Священное Писание, тот, кто умер, а потом воскрес, вновь придет в торжественном сиянии, окруженный славою небес.
1: Это будет славное событие, величайший в жизни Церкви миг. Он придет в небесный обитель, взять земли искупленных своих.
0: Этот день великий приближается, он придет в нетленной красоте, и небесной встречей уменьшается подвиг Иисуса на Христе.
1: Кто над нашей головой солнце яркое зажег, небо дал нам голубое, всемогущий и мудрый Бог.
0: Кто на всей земле огромной видит маленький цветок, пчелку в бархате зеленом, наш Творец, великий Бог.
1: Кто создал такие розы, птички крылья подарил, кто хранит детей и взрослых, Бог нетленный полный сил.
0: Кто дал жизнь животным людям на планете голубой, кто свое творение любит, Бог бессмертный, Бог живой.
1: Кто младенца в мире родился и послушный Богу рос? В Иордане кто крестился, Божий Сын Иисус Христос.
0: Кто принес всем людям радость? Кто детишек обнимал? Кто открыл нам двери рая? Кто за грешников страдал?
1: Чьи к кресту прибили руки? Кто воскрес и мир принес? Кто спасает, а не губит? Пастырь наш Иисус Христос.

мастер мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, то жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу, виду врагов моих елеем умасил голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость твоя ты сопровождает меня во все дни жизни моей. И я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь, аллилуйя.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Мариша, приготовься, лови.
4: Оп, поймала, а теперь ты лови, классно летит, как у того фокусника.
3: Ага, может, давай в цирковую студию запишемся.
4: Зачем? У нас и так здорово получается. А теперь давай две тарелки возьмем.
3: Давай, ты будешь бросать мне, а я тебе.
4: Хорошо, только одновременно. Давай, 3, 4.
3: Опля, класс, получается. Давай еще раз.
4: Вот тебе и опля. Да, нужно было пластмассовые тарелки брать.
3: Ладно, потом уберем. Мама еще не скоро придет.
4: А помнишь, как этот фокусник в шляпу яйцо положил? А оттуда вылетел голубь, помнишь?
3: Да, прикольный фокус. Что, хочешь попробовать?
4: А что, вдруг получится?
3: Ну давай, неси шляпу.
4: У меня нет шляпы.
3: Давай, значит, мамину. А я пока сбегаю на кухню за яйцом.
4: Ага, вот это шляпа, а вот яйцо. Так, теперь давай платок побольше, вот этот.
3: Кладем в шляпу яйцо, накрываем ее. Итак, самый захватывающий фокус в мире. Караба-барабам-бум! 1, 2, 3, голубь, лети!
4: Ну что, где же голубь?
3: Ничего. Слушай, а ведь фокусник в шляпу не одно яйцо клал.
4: Точно, 2, сейчас другое принесу. Вот.
3: Да, и еще он эту шляпу подбрасывал вверх 3 раза, помнишь?
4: Да, давай повторим, только теперь правильно.
3: Вот еще одно яйцо. Накрываем платком, подбрасываем шляпу. 1, 2, 3, караба-бараба-бум! 1, 2, 3, голубь, лети!
4: Что-то голубя не видать. Ой, Ириша, смотри, яйца, они разбились.
3: Вот тебе и фокус. Шляпа, мамина шляпа. Караул, что с ней случилось? Ужас какой.
4: Да ладно, постираем.
3: Стирать нельзя. Давай отнесем ее в химчистку.
4: Ну давай, в химчистку. Только бежим скорее, а то мама сейчас придет.
3: Бросай ее в пакет и помчались.

0: Ой, смешно. Ты видела, как удивилась тетенька в химчистке, когда мы шляпу показали?
1: Ага, она спрашивает, вы что, омлет в шляпе сбивали?
0: Цирк!
1: Цирк будет, когда мама с работы вернется.
0: Слушай, а давай забежим в Гоши в библиотеку и возьмем книжку о фокусах.
1: Давай, чтобы было меньше последствий.
0: Гоша, Гоша, выходи. Мы тебе фокусы пришли показывать.
1: Гоша, ну где же ты?
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
3: Девочки, ну привет-привет. Я тут вздремнул, а вы кричите.
0: Привет, Гоша. К тебе пожаловали самые известные фокусники этого района.
1: Да, это мы.
0: Хочешь, фокус покажем?
3: Фокус? Ну что ж, покажите, покажите. Это интересно.
0: Смотри, видишь мой палец?
3: Вижу. Что в нем такого чудесного?
0: А теперь я его откушу. Вот, съела. Где мой пальчик?
3: Что же это за фокус? Даже маленький ребенок все поймет. Вот, ты его загнула.
0: Ну подумаешь, не удалось.
1: Вот если бы у тебя тарелки были, мы так умеем жонглировать.
0: Правда, не всегда получается.
1: Ну это мелочи.
3: Что это вы цирком так увлеклись?
0: Гоша, к нам сегодня в Дом культуры фокусник приезжал. Так здорово!
1: У нас тоже кое-что получилось.
0: Ну, если, конечно, не считать битых тарелок и испачканные шляпы.
3: Тарелки? Я понимаю. А чем вы шляпу испачкали?
1: Мы в шляпу положили яйца, а тут должен был вылететь голубь. Ну, увы.
3: Да, но вы не просто испачкали шляпу, вы ее испортили.
0: Нет, мы ее в химчистку сдали, все нормально.
1: Я тоже хочу, как этот дяденька, чудеса делать.
3: Кто же это вам сказал, что фокусы – это чудо?
0: А разве нет? Ты бы видел, из ничего такие вещи получаются.
1: Да, даже палец у него горел, представляешь?
3: Я представляю, но любой фокус можно объяснить. Фокусники долго тренируются, чтобы выйти на сцену и показать вам то, что они умеют. Но это не что иное, как ловкость рук и знание закона физики и химии.
0: Хорошо, но чем это не чудо?
3: Чудеса, девочки, это то, что происходит вопреки законам природы. Это то, что невозможно объяснить, но это происходит. Чудо – это сверхъестественное явление.
1: Значит, никто не может сделать чудо?
3: Ну почему? Когда Иисус жил на земле, он творил настоящие чудеса.
0: Какие, Гоша, расскажи.
3: Хорошо, давайте откроем Библию. Однажды Иисуса и его учеников пригласили на свадьбу, или, как тогда говорили, на брачный пир.
1: Ой, как я люблю ходить на свадьбу! Невеста такая красивая, а жених такой счастливый!
0: Мариша, не перебивай! Давай дальше, Гоша!
3: Так вот, там была и мать Иисуса, Мария. Но вот те, кто распоряжался этой свадьбой, переполошились. У них закончилось вино, пир в разгаре, а пить нечего.
0: Гоша, ну разве можно пить вино? Мама говорит, что употреблять алкогольные напитки нельзя.
3: Злоупотреблять алкоголем действительно нельзя. Но в то время виноградное вино пили вместо воды, потому что в Иерусалиме очень жарко, воды там мало, и вообще она мало пригодна для питья. Поэтому пили виноградный сок или вино.
1: Понятно. И что же, вино закончилось?
3: Тогда Мария подошла к Иисусу и говорит, «Вина нет у них!» А служителям сказала, «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им, «Наполните сосуды водою», и наполнили их доверха.
0: Но ведь ты говорил, что вода плохая, зачем же гостям ее пить?
3: А кто сказал, что они будут пить эту воду? Иисус говорит им, «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, он зовет жениха и говорит ему, «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьется, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе».
1: Подожди, подожди. Какое вино? Ведь там была вода.
3: А это, девочки, то, что называется чудом. Это было первое чудо, которое сотворил Иисус в Кане Галилейской. Он превратил воду в вино. Тогда он явил славу свою, и уверовали в него ученики его.
0: Наверное, все очень удивились и хвалили Иисуса.
3: Знаете, я думаю, что тогда мало кто об этом узнал. Ведь Иисус никогда не делал чудеса для того, чтобы его похвалили. Просто чудесами он доказывал, что он именно тот, за кого себя выдает, Сын Божий. Таких чудес, как творил Иисус, не совершал никто и никогда, да и не сможет совершить.
1: А расскажи еще какое-то чудо.
3: Были чудеса, которые он совершал при большом количестве людей. Иисуса всегда окружали люди. Так однажды Иисус увидел множество людей, которые хотели видеть его. Он жалился над ними и начал исцелять больных.
0: Он их лечил?
3: Нет, и в этом было тоже чудо. Иисус просто молился о них, и хромые начинали ходить. Слепые видеть, даже мертвые воскресали. И все это без всяких лекарств и медицинских процедур.
1: Однажды мы тоже молились, и Бог исцелил маму, она выздоровела.
3: Да, Иисус и сейчас не перестает творить чудеса по вашим молитвам. Так было и тогда. Когда же настал вечер, приступили к нему ученики его и сказали: «Место здесь пустынное, и время уже позднее. Отпусти народ, чтобы они пошли в селение и купили себе пищи». Иисус сказал им: «Не нужно им идти, вы дайте им есть». Они же говорят ему: «У нас здесь только 5 хлебов и 2 рыбки».
0: А сколько было людей?
3: А людей было 5000, но это только мужчин, а еще много детей и женщин.
1: Ого, конечно, как же можно накормить такую толпу?
3: Девочки, вы забываете, Иисус был Богом, а для Бога разве есть что-то невозможное? Тогда Иисус сказал: «Принесите то, что было у учеников». Он велел народу возлечь на траву и, взяв 5 хлебов и 2 рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу.
0: Ты хочешь сказать, что всем хватило?
3: И не только хватило, и ели все, и насытились, и набрали оставшихся кусков 12 коробов полных. Так написано в Библии.
1: Да, вот это чудеса, тебе это не фокусы.
3: Иисус делал эти чудеса, чтобы прославить Бога Отца и чтобы люди поверили в Него. Он никогда не совершал и не совершает чудеса ради чудес. Все Он делал только, чтобы прославился Отец Небесный.
0: Вот какой Иисус всемогущий. Это хорошо, ведь Он и теперь может сделать любое чудо, если я помолюсь и попрошу.
3: Да, безусловно. Но помните, Он совершит это, если этим прославится Бог, а не просто, чтобы удовлетворить чье-то любопытство.
1: Слушай, Ириш, все это, конечно, интересно, но тебе не кажется, что нам пора домой?
0: Это точно, совершится большое чудо, если мама нас не заругает за битые тарелки.
1: А еще за шляпу.
3: Тогда бегите, наводите порядок.
0: Гошенька, а можно песенку послушать? Маленькую.
3: Что ж, послушайте, послушайте.

0: Мамочка, привет!
1: Привет, мамочка!
2: Здравствуйте, девочки! У нас был на квартиру налет? Или к нам приходил бегемот?
0: Мамочка, солнышко, прости нас!
1: Прости нас, пожалуйста! А еще за шляпу прости!
2: За какую шляпу, циркачи мои?
0: Она в химчистке, нечаянно яйцо разбилось!
2: Это кошмар! Скажите, когда я дождусь такого чуда, что я приду домой и все будет в порядке?
1: Дождешься, мамочка! Мы теперь знаем, что настоящие чудеса совершает Иисус. Если мы его попросим, он и это сделает.
0: А таким чудом Бог прославится?
2: Безусловно. Если это совершится, и вы станете послушными, это чудо заметят все. И Бог обязательно прославится. А ведь на самом деле самое большое чудо, которое совершает Господь, это изменение человеческих жизней.
1: Мамочка, мы будем молиться, чтобы Бог изменил и нас.
0: Чтобы Он сделал нас послушными.
1: А сейчас мы пошли убирать в комнате.
2: Сами? Без напоминания? Неужели чудо уже начинается? Дорогие ребята, наш Бог чудесный и удивительный. Для Него нет ничего невозможного. Неужели не чудесна земля, небеса и звезды, которые Он сотворил просто словом Своим? Но самое большое чудо – это человеческая жизнь. Он создал вас. Он очень любит свое творение. Давайте будем ему благодарны за это.
1: Наша программа окончена.
0: Ребята, а в вашей жизни были чудеса?
1: Напишите нам самые интересные письма, мы прочтем в нашей программе.
0: Наш адрес: город Санкт-Петербург, 194-214.
1: Абонентский ящик 39. Программа
3: «В гостях у книжного червячка».

Я рада иметь встречу сегодня с вами. Мы начинаем заключительную часть нашего рассказа «Таинственный незнакомец». Наутро, позавтракав раньше обычного, мама Лиза помогла ребятам одеть новые рубашки, купленные на ярмарке, а Лидия в это время пыталась причесать белые кудряшки Ангелине. Девочка, одетая в пышное голубое платьице, нетерпеливо вертела головкой, чем очень досаждала доброй горничной. Вскоре все были готовы, и, завязав ленты своей нарядной шляпки, Елизавета Михайловна взяла девочку за руку. Мальчишки побежали вперед, чтобы отворить двери. Кучер был уже готов и держал лошадь под уздцы, чтобы те не шатали повозку, пока все занимали свои места. Утро было солнечным и теплым. Весна полноправной хозяйкой царила в городе. Нежный ветерок ласково обнимал всех. И поездка была очень приятной. Малышка щебетала без умолку, словно задорная пташка. А мальчики наперебой показывали ей то лиловое поле крокусов, то пасущуюся корову. Ей все было интересно. Ребята и не заметили, как кучер остановил лошадей у ворот церкви соседнего городка. Богослужение прошло очень благословенно. Общее пение касалось сердец всех присутствующих, да и проповедь Слова Божьего никого не оставила равнодушным. Проповедника ребята видели впервые, а Елизавета Михайловна долго пристально всматривалась в темноволосого проповедника. Да, сомнений не было. Она видела этого мужчину в тот день на ярмарке. И еще тогда он показался ей очень знакомым. Но откуда? В то же время Илюша не отводил взгляд от раскрытой Библии говорящего. Он не верил своим глазам. У его бабушки была точь-в-точь такая же большая старинная Библия. Это невероятно, но в какой-то момент ему даже показалось, что он видит заметки на полях, сделанные бабушкиной рукой. Этого просто не могло быть. Скорее всего, ему просто показалось, ведь от того места, где он сидел рядом с мамой Лизой, до кафедры было не менее 5 метров. «Вероятно, это игра моего воображения», — подумал мальчик и попытался успокоиться и сконцентрироваться на самой проповеди. Но на протяжении всего дня до самого вечера перед его глазами стояла старая Библия и доброе бабушкино лицо. Этой ночью Илюше снился необычный сон. Он видел чьи-то большие, сильные руки, протянутые к нему с ярко-синих облаков. Мальчик догадался, что это руки самого Господа. Когда он подошел поближе, ладони раскрылись, и изумленный Илья увидел коробку, обернутую в цветную упаковочную бумагу и перетянутую блестящей лентой. Без сомнения, это был подарок, который Бог предлагал потрясенному ребенку. Все было так реально, что когда звонок к завтраку разбудил Илюшу, тот долго не мог поверить, что это был всего лишь сон. «Ах, как жаль, — думал он, — что я не успел взять подарок и раскрыть его. Видимо, содержимое коробки так и останется для меня загадкой». За завтраком Виталик предложил: «Илюха, хочешь сходить со мной к дедушке? Мы так давно не были у него». «Я бы с удовольствием, но я уже пообещал маме, что поиграю с сестренкой, пока она сходит на базар. Передай дедушке большой привет от меня и скажи, что я обязательно загляну к нему на днях. И возьми на кухне что-нибудь вкусненькое для него», — напомнила мама Лиза. После завтрака все занялись своими делами. Лида вытирала пыль в гостиной. Елизавета Михайловна отправилась за покупками, захватив плетеную корзинку. Виталик, весело насвистывая, в припрыжку побежал навестить старика, а Илья помогал маленькой девочке переодевать ее куклу.
Прошло совсем немного времени, и в комнату влетел красный, совсем запыхающийся Виталик. В руках он сжимал пакетик с бутербродами, который так и не отдал старому нищему. «Вставай!» — дернул он за руку сидящего на ковре Илюшу. «Пойдем скорее! Мы должны догнать его!» «Кого догнать? Объясни, что случилось!» «Нет времени на объяснение!» — кричал Виталик. На крики прибежала Лида и, прижав к себе испуганную Ангелину, вопросительно посмотрела на Илью. Тот в недоумении пожал плечами, давая понять, что не больше нее разбирается о происходящем. И теперь они втроем уставились на бедного Виталика, который навзрыд плакал, в бессилии опустив руки. Илюша подошел, обнял брата и, пытаясь поймать его взгляд, спросил: «Виталька, расскажи нам, что произошло? Как мы можем помочь тебе, если ничего не понимаем?» И всхлипывающий мальчик начал рассказывать. «Я пришел к дедушке, спросил, как у него дела, и заговорил с ним про вчерашнее богослужение и про проповедь приезжего брата. Оказалось, что дедушка наш знает этого проповедника и сказал, что тот все это время жил в гостинице, совсем недалеко от нас. Он частенько наведывался к дедушке и как-то даже видел нас». Илюша слушал Виталика с широко открытыми глазами, а мальчик продолжал: «Дедушка не знает, откуда он родом, но зовут его Григорием». «Ну и что?» — не понимал Илья. «Слушай дальше. Сегодня утром тот мужчина зашел попрощаться. Он отправился куда-то дальше нести людям Слово Божье. Понимая, что больше они не увидятся, Григорий рассказал дедушке свою историю. Когда-то, когда он еще не знал Бога, у него была семья, жена и маленький сын. Хотя в глубине души он очень любил их, грех заставлял его причинять им боль. И вот однажды он бросил их, своего сына и жену, которая в то время ждала второго ребенка. Григорий ушел совершенно в другой город, вел там разгульную жизнь. Но Господь любил его даже тогда и смог достучаться до его черствого сердца. Уверовав в Иисуса Христа, Григорий стал благовестником его любви всем погибающим грешникам. Но до сих пор он помнит свою семью. Как назвали его второго ребенка, он так и не знал, но первого сына звали Виталием. «Что?» Глаза Илюши округлились. «Понимаешь, Илья, это он. Наш папа жив и ищет нас». В этот момент они услышали сдавленный крик и, обернувшись, увидели в дверях бледную Елизавету Михайловну. «Я забыла кошелек, и мне пришлось вернуться за ним домой», — объяснила она. «Я все слышала и не могу поверить в это». «Но чего же мы стоим? Ведь надо догнать его, мамочка, разве ты не понимаешь? Он ушел». «Давайте, помогите кучеру запрячь лошадей, а я пока одену малышку», — сказала мама Лиза и начала торопливо застегивать пуговицы на кофточке и ничего не понимающей девочки. Уже через 10 минут повозка мчалась по дороге, ведущей прочь из города. Виталик стоял и в напряжении всматривался вдаль. «Как же ты не узнал его вчера в церкви? Ведь это твой папа!» — спросила у него Елизавета Михайловна. «Я был совсем маленький, когда он ушел. Он сильно изменился с тех пор, и к тому же тогда у него не было бороды». «Библия! Как же к нему попала бабушкина Библия?» — недоумевал Илюша. Теперь-то он совсем не сомневался, что это была именно та книга. «А что, если мы не догоним его? Может, он ушел уже очень далеко, а вдруг свернул на какую-нибудь проселочную дорогу
или вообще пошел в другом направлении?» — сокрушался Виталик. Мама Лиза разделяла его волнение и нервно теребила бахрому своей шали. И лишь Илюша безмятежно улыбался, словно его ничто не тревожило. Теперь он понял, что же было внутри красивой коробки, которую он видел во сне в Божьих руках. Мальчик был счастлив и твердо уверен, что они обязательно догонят неожиданно обретенного папу. И еще в одном не сомневался Илюша. Это не последний подарок Господа в его жизни. На этом, дорогие слушатели, я прощаюсь с вами. Сегодня мы закончили чтение нашего рассказа «Таинственный незнакомец». Да благословит вас Господь!

0: Ветхости, 11 глава, 2 стишок написано: «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными мудрость».
1: Зазнайка. Глеб считал себя умнее и сильней, и краше всех. Он хвалился: «Все умею, там, где я, всегда успех. Я красив и очень ловкий, и в учебе я силен, и могу без тренировки прыгать, словно чемпион». Он сказал, а рядом лужа на дороге разлилась. Прыгнул Глеб не так, как нужно, и упал позорно в грязь. Гордится, подняв из лужи, дед учил его, любя: «Не гордись, иначе будет грязь на сердце у тебя».

любить. Все мы люди, чувствуем, страдаем, ищем понимания, теплоты, и нередко тяжело вздыхаем средь сплошной людской недоброты. Мы хотим, чтоб все нас уважали и с почтением обращались к нам, чтобы строго нас не осуждали, если мы виновны в чем-то там. Мы хотим, чтоб нам всегда прощали, если даже где-то не

слов и плохое наше забывали, нас не выносили на позор. Мы хотим, чтоб с добротой и лаской нас встречали у своей двери и с душой приветливой без маски вежливо позвали: «Заходи». Мы хотим, чтоб искренно любили нас такими, каковы мы есть, и притворно нас бы не манили, применяя лицемерие, лесть. Мы хотим, чтоб нас не обижали, с нежностью учили, не стыдя, чтоб советом добрым провожали, приглашая: «Приходи всегда». Неприятен всем нам грубый голос, чей-то раздраженный дерзкий тон, злобный крик, чужой характер, совесть, даже чей-то удрученный стон. Мы совсем не любим замечаний, принимаем неохотно их и находим столько оправданий, высказав порой за пятерых. Мы себя жалеем и любили б, и намного больше, чем других.

птицы, даже дерева. А чтоб так и в самом деле сталось, примем во внимание слова. Как хотите, чтобы с вами люди поступали во все ваши дни. По-другому никогда не будет. Поступайте с ними, так и вы. В этом весь закон и все пророки. Доброму отмерится добром. Огрубевшим же сердцам жестоким воздается черствостью и злом. Осудить разгневанно несложно, обвинить и высмеять легко. Лишь любовью нежной, осторожно, можно тронуть душу глубоко. Обращайтесь кроткими словами, ближних чтите высшими себя и любите делом, не устами, ведь любовь на деле лишь видна. И тогда никто вас не осудит, не унизит в злобной клевете. Научитесь относиться к людям так, как будто это вы к себе. Слава Богу.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Через неделю у меня день рождения. Здорово!
3: Мама разрешила тебе подружек пригласить?
2: Да, 5 человек.
3: И кого ты пригласишь?
2: А я вот думаю. Давай список составим.
3: Давай.
2: Думаю, я приглашу Сашу. Она отличница.
3: А Катю? Она тоже хорошо учится.
2: Да, еще и Катю. А еще Олю. Она меня в прошлом году приглашала. Кстати, у ее папы такая крутая машина.
3: Да, я видела, повезло ей.
2: Еще приглашу Дину. Она меня вчера шоколадкой угощала.
4: Чем вы тут занимаетесь?
2: Мамочка, я составляю список гостей на свой день рождения.
4: И кого же ты пригласишь?
2: Сашу, Катю, Олю, Дину.
4: Ну, еще можно кого-то одного.
2: Может, Веру? Она столько интересных игр знает, с ней весело.
4: Иришечка, а ты не хотела бы новенькую девочку пригласить? Та, что в этом году к вам в класс пришла.
2: Аню, ты что? Она же двоечница, с ней никто не дружит. Одевается она как... Ты бы видела, это кошмар.
4: Мариш, ты и вправду считаешь, что если ребенок плохо учится, и родители не имеют возможности его одевать по последней моде, то и дружить с ним нельзя?
2: Мама, я дружу только с нормальными девчонками.
4: А Аня, значит, ненормальная?
2: Нет, ну она вроде и добрая, и старательная, но она...
3: Я объясняю, она не крутая.
4: Ах, она не крутая. И что же значит быть крутой?
2: Мама, неужели ты не знаешь? Аня такая скромница и тихоня.
3: Они не общаются с серыми мышками.
4: Я думаю, что Аня и не может себя по-другому вести. Она видит ваше неприятие и ваши насмешки. Но ведь вы даже не знаете эту девочку.
2: А что ее знать? Девочка как девочка.
4: А вы знаете, что у Ани нет мамы?
3: У нее нет мамы?
4: Она живет с папой и маленьким братиком, которого она водит в детский сад, кормит ужином, когда папа задерживается на работе, занимается с ним.
2: А откуда ты это знаешь?
4: Я говорила с ее соседями, и они рассказали, что это за девочка. В свои 9 лет она ходит в магазин, готовит еду и убирает в доме.
3: Мамочка, так может, она поэтому так плохо учится?
4: Возможно. А вы вместо того, чтобы ей помочь, обижаете ее?
2: Вообще-то мы ее не обижаем.
4: Да вы просто ее игнорируете.
2: Мама, мы ведь не знали.
4: Знаешь, Ириш, ваша проблема в том, что вы не можете понять, все люди разные. Одни веселые, другие более сдержанные. Одним знания даются легко, у кого-то с этим проблема. Даже внешне мы все отличаемся.
3: Нам в школе рассказывали, что на Земле нет 2 одинаковых людей.
4: А знаете ли вы, что сколько существует Земля, на нее не упало даже 2 одинаковых снежинок? Тем более все люди особенные, и это здорово. Вы себе нарисовали картинку. Все должны быть такими, такими и такими. А если кто-то отличается, это значит, он неправильный, и дружить мы с ним не будем.
2: Ты хочешь сказать, что со всеми нужно дружить? Тогда почему ты мне не разрешила дружить с Ниной, которая приходила к нам в гости?
4: Это та Нина, что, уходя, прихватила со стола мой кошелек?
2: Ну да.
4: Думаю, это разные вещи. Я не могу тебе позволить общаться с людьми, которые воруют, лгут, ну и все такое. Об этих людях нужно молиться и говорить им, что делать такие вещи нельзя. Но вы разделили детей на ваших и наших, записав себя в высшие сословия. Попытайтесь научиться принимать человека и любить его независимо от того, какая на нем одежда и как он учится.
2: Хорошо, мамочка, я подумаю об этом.
4: А ты как, собираешься раздать девочкам пригласительные открытки?
2: Не знаю, может, разнесу их по домам?
4: Знаешь, я думаю, время еще есть, их можно переслать по почте.
2: Да, ты права, можно и по почте, но для этого нужно купить конверты.
3: Можно мы сбегаем, купим?
4: Да, конечно, идите.
2: Можно заодно и в библиотеку зайти, книги поменять?
3: Было бы неплохо.
2: Вот библиотека.
3: Гоша, мы к тебе, выходи.
0: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Девочки, привет!
3: А мы решили книги сдать, а другие взять.
5: Что бы вы хотели еще почитать?
2: Гошенька, а скажи, у тебя есть такая книга, где записаны условия разных игр?
5: Какие игры вас интересуют?
2: Ну, те, в которые можно играть дома, скажем, на дне рождения.
5: А у кого это день рождения?
2: У меня, через неделю.
5: Поздравляю, поздравляю. И много будет приглашенных?
2: Ой, еще не знаю, не определились. Да еще и мама хочет, чтобы я пригласила девочку, с которой из нашей компании никто не дружит.
5: Это как это из вашей компании?
2: Ну, есть те, с которыми мы дружим, а есть те, с которыми мы не очень дружим.
5: Со всеми иметь тесные дружеские отношения невозможно, но поддерживать хорошие отношения можно и нужно. Почему мама хочет, чтобы ты именно эту девочку пригласила?
2: Она недавно перешла в нашу школу, и с ней никто не дружит.
3: А тут еще оказалось, что у нее мамы нет, а вообще она хорошая.
5: Тебе, конечно, решать, пригласишь ты ее или нет. Думаю, девочке нужно помочь.
2: Ой, я прямо не знаю. С ней ведь никто не дружит.
5: Значит, ты будешь первая. Знаешь, каждому человеку нужна любовь и дружба. Однажды Иисус, просто поговорив с женщиной, навсегда изменил ее жизнь.
3: Ты знаешь какую-то историю?
5: Да, и с удовольствием ее расскажу. Однажды Иисус шел из Иудеи, южной части Израиля, в Галилею. Ему пришлось проходить через Самарию. И вот в этой Самарии жили люди, с которыми иудеи не общались.
2: Почему они с ними не общались?
5: Дело в том, что иудеи считали себя более святыми. Они думали, что поступали правильнее, лучше. В общем, считали себя лучше других.
3: А Иисус жил среди этих, как их, иудеев?
5: Да, но это не значит, что он вел себя так, как иудейские учителя. За это-то фарисеи не любили Иисуса. Итак, приходит он в город Самарийский, называемый Сихарь. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина-самарянка говорит ему: «Как ты, будущий иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются».
2: Неужели они даже не разговаривали друг с другом?
5: Иудеи считали себя слишком хорошими для того, чтобы говорить с другими народами.
3: Но Иисус, как он поступил?
5: Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую».
2: Не поняла, так у Иисуса была вода? Тогда зачем он просил пить у этой женщины?
5: Вот и женщина удивилась и сказала ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек».
3: Но о какой воде он говорил и почему она живая?
5: Самарянка тоже не сразу поняла Иисуса и говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». И тут Иисус стал говорить о жизни этой женщины. Он указал ей на грехи, которые были в ее жизни.
2: Но разве Иисус ее не впервые видел?
5: Он впервые видел ее, это так. Но разве вы забыли, что Иисус – это необычный человек? Она тоже это не поняла и говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк». И тут она вспомнила о том, о чем уже давно спорил ее народ с народом иудейским. И она решила спросить об этом у Иисуса. «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме».
3: «Поклоняться – это молиться?»
5: «Да, поклоняться – это восхвалять Бога пением и молитвой».
3: «Тогда какая разница, где это делать?»
5: «Сейчас вы знаете, что Бог вас услышит на любом месте, но раньше люди поклонялись только в определенном месте. Иисус же сказал ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе истины, ибо таких поклонников Отец ищет себе».
2: А как это в духе и истине?
5: Дальше Иисус говорил об этом. Он сказал: «Бог есть Дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему, зная, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей, это я, который говорю с тобою.
3: А откуда она знала, что должен был прийти Христос?
5: Об этом было написано в Писании, которое читали самаряне тоже. Она знала об этом, но жила своей жизнью. Когда Иисус говорил с ней, думаю, ее сердце стало меняться. Подумайте, он был не просто иудеем, который заговорил с самарянкой, но он был Иисусом Христом. Но в его словах было столько любви, что ее сердце должно было это почувствовать.
2: Ведь Иисус любит всех людей, так?
5: Иисус пришел на землю, чтобы спасти всех людей, и эту женщину тоже. Но слушайте дальше. В это время пришли ученики его и удивились, что он разговаривал с женщиной.
3: Они бы вряд ли стали с ней разговаривать.
5: Возможно, они еще не совсем понимали, что Иисус одинаково относился ко всем людям. Но женщина, она оставила водонос свой и пошла в город и говорила людям, «Пойдите посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделал. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему.
2: Значит, она всем рассказала, что встретила Христа, и все пошли его слушать?
5: Да, так и было. В то время ученики принесли Иисусу поесть и сказали ему, «Рави, то есть учитель, ешь!» Но он сказал им, «У меня есть пища, которую вы не знаете».
3: А, наверное, эта самарянка оставила ему еду.
5: А вот и опять нет. Ученики тоже говорили между собой, «Разве кто принес ему есть?» Иисус сказал им, «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его».
2: «Нет, ну разве этим наешься?»
5: Без воды и без еды люди не могут жить. И этим Иисус хотел сказать, что самое главное, без чего ему не прожить, это делать то, что хочет от него Бог. И знаете, когда самарянка привела людей, и они послушали Иисуса, многие из них приняли его слово, и их жизни изменились. А теперь подумайте, что было бы, если бы Иисус не стал говорить с этой женщиной, только потому, что иудеи считали себя лучше самарян?
2: Я понимаю, к чему ты клонишь. Я все поняла, я обязательно приглашу Аню на день рождения.
3: А еще ей нужно рассказать об Иисусе.
5: Я думаю, что эта девочка будет вам очень благодарна. Ее жизнь изменится.
2: Спасибо, Гоша, было интересно.
3: Да, спасибо.
2: Но нам нужно идти.
5: Поздравляю тебя, Ириша, с наступающим днем рождения.
2: Спасибо, Гоша, пока.
3: Пока.
5: Счастливо, девочки.

0: Дорогие друзья, мы очень разные, и это Бог нас создал такими. Он хочет, чтобы мы не осуждали друг друга, а принимали такими, какие мы есть, принимали и любили. Только тогда люди будут изменяться от вашей любви и доброты. Подарите другим любовь Иисуса, от этого весь мир станет лучше.
1: Наша программа подошла к концу.
2: Наш адрес. Ребята, я диктую, записывайте. Город Санкт-Петербург. 194-214.
1: Абонентский ящик 39.
3: Программа «В гостях у книжного червячка».

Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. 1 Петра 4:14. Если кто не принимает меня из-за того, что я люблю Иисуса, и все равно счастлив, я буду стоять за Господа. Люди, которые думают, что им Иисус не нужен, поймут, что жизнь по воле дьявола приведет их к вечной погибели. Когда же они пожелают получить спасение, я скажу им, что спасение в Иисусе.

Сегодня я приветствую всех моих маленьких радиослушателей. Мы начинаем чтение новой нашей книги «Больше не сирота». Теплым сентябрьским вечером по пыльной дороге брел мальчик. На вид ему было лет 7-8. Его худенькое тело едва прикрывала ветхая одежда, из которой он давно вырос. Темные кудрявые волосы обрамляли маленькое личико. Впалые щеки и заостренный нос говорили о том, что мальчику нечасто приходилось кушать досыта. Самыми яркими в его портрете были глаза, темно-карие, глубокие и не по-детски серьезные. Босые ноги устало ступали по серой придорожной пыли. Мальчик был явно чем-то озабочен и совсем не замечал окружающей его красоты. Сосновый лес, расступающий по обе стороны дороги, темной стеной возвышался на фоне голубого неба. Солнце степенно опустилось за верхушки могучих деревьев, но его последние лучи еще отбрасывали золотистые тени на придорожные булыжники и кусты дикой ежевики, старающиеся своими колючками остроками заполнить все пространство между деревьями. Где-то в чаще пела одинокая птица. Вся земля погружалась в вечернее оцепенение. Заметив на обочине большой гладкий камень, Илюша, так звали мальчика, устало опустился на траву и оперся на него спиной. Холщовая сумка соскользнула с плеча мальчика, как будто тоже устала и ждала отдыха. Почти пустая, она не была тяжелой ношей для своего хозяина. В ней находился лишь носовой платочек с вышитыми в уголке инициалами ИТИ, то есть Илья Трофимов. Да выцвевшая, потрескившаяся фотография, на которой еще можно было различить двух мальчиков. Одного лет 5, а другого еще совсем малыша. Месяцев 8-9. Фотография была не подписана, но, вглядевшись в лица мальчиков, можно было понять, что они родные братья. Их схожесть была очевидна. Илюша достал из сумки платок и, теребя пальцами вышитые буквы, глубоко задумался. Он вспомнил время, когда бабушка вышивала для него этот платочек. Она спешила сделать подарок к Рождеству, чтобы подарить внуку. И потому, по вечерам, когда Илюша ложился спать, она ставила на деревянный стол старую закопченную керосиновую лампу и подносила шитье очень близко к подслеповатым глазам. Старушка с большой любовью вышивала заветные буквы, а Илюша, подглядывая за ней сквозь полуприкрытые веки, пытался разглядеть, что же бабушка прячет от него. Да, это было чудесное время. И хотя бабушка жила небогато, но они не голодали. Хлеб и любимый Илюшин луковый суп у них был всегда. А теплыми летними вечерами Илюша с бабушкой садились на крылечко рядом, мурлыкая, и пристраивался рыжий кот Васька. И бабушка читала мальчику истории из старенькой Библии. Илюша не знал, сколько лет было этой книге, но, глядя на ее обложку, он догадывался, что книга очень-очень старая. Бабушка не просто читала, но и объясняла внуку особо трудные места. Эти чудесные истории сохранились в чистом детском сердечке драгоценным сокровищем. Илюша был уверен, что любящий Господь всегда обитал в их маленьком домике. Но потом бабушка умерла. Дом перешел в собственность села, а их небогатое имущество разобрали соседи. Унесли все, даже старенькую Библию. О бедном плачущем мальчике никто даже не вспомнил. Илюше
Ничего не оставалось, как пойти, куда глаза глядят. Последний раз, оглянувшись на могилку бабушки и оставив там букетик полевых цветов. Сколько дней он шел, мальчик не считал. Иногда, проходя через села, он собирал яблоки на свисевших через заборы отяжелевших ветках. Иногда какая-нибудь добрая женщина, видя его исхудалое личико, давала ему поесть. А в лесу в это время года было много дикой ежевики и орехов. Но Илюша знал, что так будет не всегда. По вечерам старенькая одежда уже не могла согреть его тело, а значит, приближались холода. Мальчик вздохнул, стряхивая с себя внезапно нахлынувшие воспоминания. «Ах, бабушка, моя милая бабушка, зачем ты оставила меня одного?» Перед его глазами был дорогой сердцу образ. Вдруг мальчик вспомнил, как однажды, прочитав из Библии о вознесении Иисуса, бабушка, повернув к нему свое старенькое морщинистое лицо и, глядя глубоко в его глаза, как будто предчувствуя скорую разлуку, сказала: «Запомни, милый, теперь мы уже никогда не будем одинокими, ведь сам Господь пообещал нам: и се я с вами во все дни до скончания века». Было так легко верить в это, когда рядом был родной, любящий человек. А теперь было все иначе. Но ведь Божье обещание не исчезло со страниц Библии, думал Илюша. Значит, Господь и сейчас желает быть рядом со мной. И тут в его разбитое сердечко широким потоком хлынул божественный мир. Солнце уже давно покоилась в своей невидимой колыбели. Не слышно было птичьих трелей. На обочине дороги рядом с небольшим камнем спал маленький мальчик, положив под голову свою холщовую сумку. С темного покрывала ночного неба, подмигивая и улыбаясь, на него смотрели звездочки. Безлюдно и тихо было вокруг, но некто с большой любовью взирал с надзвездных высот на спящего мальчика, охраняя его сон. Утром проснувшееся солнышко радостно приветствовало Илюшу, бодро шагающего по дороге. Мальчик встал еще до рассвета, так как прохлада осеннего утра и выпавшая роса заставили его ежиться от холода. Утолив голод горстью темно-синих ягод ежевики, растущей тут же около камня, и, закинув за плечо свою сумму, он уверенно шагал по дороге в бледно-розовом свете пробуждающегося дня. Он не знал, что готовит ему сегодняшний день и куда приведет его большая пыльная дорога. Но одно он знал точно: Господь Иисус идет рядом с ним и не оставит его одного, что бы ни случилось. Илюша очень сильно хотел иметь хоть одного близкого, родного человека и маленькую комнатку, которую он мог бы называть домом. И об этом он молился в глубине своего сердца, ступая по дороге. Мечтая, он не заметил, как пейзаж начал меняться. Вековые сосны постепенно уступили место скошенным полям. То тут, то там виднелись огромные скирды соломы, а далеко впереди, на фоне светлого неба, извивались серые струйки дыма. Если бы Илюша был не так сильно погружен в свои мысли, то давно уже увидел бы, что приближается к городу. Мальчик очнулся, когда мимо него, громыхая и скрипя, на каждой выбоине проехала телега. Он вздрогнул от неожиданности. Впереди уже можно было различить первые ряды домов. Вскоре Илюша шел по булыжной мостовой. Копыта лошадей, впряженных в повозки, уже не утопали в пыли, а гулко цокали по камням мостовой.
Мальчик огляделся. Ему еще не приходилось проходить через город, и он немного волновался. Неподалеку от мостовой он заметил пожилого, бородатого мужчину, сидящего с протянутой рукой. Немного понаблюдав за ним со стороны и увидев, что нищий, по-видимому, не опасен, Илюша решился подойти к нему поближе. Присев рядом, он с минуты помолчал, пытаясь успокоить сильно стучащее от волнения сердце. Затем, стараясь говорить как можно спокойнее, вежливо произнес: «Добрый день, дедушка!» Но нищий даже не пошевелился. «Возможно, он глухой и совершенно меня не слышит», — подумал мальчик. Набрав воздуха в легкие и собравшись силой, Илья крикнул так громко, как только мог: «Дедушка, добрый день!» При этом он тронул старика за плечо. От громких звуков нищий испуганно вздрогнул и не очень приветливо забурчал: «Но чего ты тут орешь?» «Простите, я не хотел вас напугать. Просто вы не ответили мне в первый раз, и я подумал, что вы плохо слышите. Извините меня», — испуганно пролепетал мальчик. «Я не ответил, потому что не думал, что ты обращаешься ко мне. Люди не часто разговаривают с теми, кто просит у них милостыню», — задумчиво произнес старик, на этот раз уже более дружелюбно, глядя на маленького собеседника. «А ты чей будешь?» «Я, дедушка, ничей. Раньше я был бабушкин, потом Господь забрал ее на небо, и я остался сам по себе». «Зовут-то тебя как?» «Илюша, Илья, а фамилия Трофимов. Я первый раз в городе, никого здесь не знаю. Не горю, я здесь уже давно, и все равно мало кто обращает на меня внимание. Здесь все заняты только собой», — с грустью в голосе говорил старик. «Слава Богу, что хоть иногда бросают мне мелкие монеты, так что на хлеб хватает». Услыхав последние слова, мальчик оживился. «Ах, дедушка, вы сказали «слава Богу»! Значит, вы тоже знаете Господа Иисуса? Я так рад, что встретил вас!» «Малыш, о каком Боге ты говоришь? Посмотри вокруг, где Он?» «То, что я сказал, это всего лишь избитая фраза и не более того. Я работал всю жизнь, растил детей, а потом они выросли и выставили меня на улицу. Теперь я сижу здесь с протянутой рукой, рассчитывая на редкую милость прохожих. Где справедливость? Где Бог?» Старик говорил от волнения, его хриплый старческий голос часто срывался, а из тусклых глаз текли слезы. Илья молчал, не зная, как его утешить. Теперь, сидя совсем близко, мальчик мог хорошенько разглядеть старика. Его редкие седые волосы и длинная борода были сильно взлохмочены. Щеки и лоб были покрыты густыми рядами морщин, а глаза ничего не выражали и тоскливо, без надежды смотрели на окружающий мир. «Да что уж я», — продолжал дед. «Я уже доживаю свои дни. А разве справедливо заставлять скитаться тебя? Или вот? На прошлой неделе я подобрал мальчонку, примерно твоего возраста. Он просто лежал на мостовой без сил. Я не смог пройти мимо. Бывало, идешь и видишь котенка голодного. И то жалко становится. Ведь живое существо все-таки. А тут человек, ребенок. Ну, подобрал я его к себе на чердак. Не знаю, выживет ли он. Но хлеб и на двоих разделить можно. А ты говоришь, Бог. Не верю я во все это». «Дедушка», — решил изменить тему Илюша, «а где здесь можно переночевать?» «Я живу на чердаке двухэтажного дома в соседнем квартале. Комнатка совсем маленькая, но хозяйка дома позволяет мне ночевать там в счет того, что я чиню обувь всей ее семье и постояльцам дома. Скудную пищу
удается набрать из того, что дают прохожие. А вот на дрова не хватает совсем. Да я и не знаю, смогу ли пережить нынешнюю зиму, и мальчугана того жаль. А ты можешь переночевать в заброшенном складе позади магазина, что в конце этой улицы. Хозяева магазина переехали в другой город, и здание теперь пустует, там грязно, но оттуда тебя уж точно никто не выгонит, да и крыша будет над головой. «Спасибо, дедушка», — сказал мальчик, вставая, — «я, пожалуй, пойду». «Иди, иди, сынок, может, тебе повезет больше, чем мне». Илюша побрел дальше по каменной мостовой. Ему хотелось есть, поэтому он часто останавливался около витрин магазинов и горящими глазами рассматривал выставленные продукты. Он совершенно не представлял, где можно взять денег на еду, и мысленно обратился к тому единственному, кому был небезразличен. На этом сегодня мы заканчиваем чтение нашей книги. Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

будто бы с ним состязаться хотела. За нею тогда я следила с вагона и думала, отстанет она или догонит. Но птичка от поезда не отставала, вблизи от вагона лететь продолжала. И вдруг я увидела, ей путь преграждая, навстречу летела огромная стая. При встрече по-своему птички кричали, быть может, с собой ее приглашали. Ту птицу, что вдаль одиноко летела, и цель совершенно другую имела. Казалось, что все о ней говорили, послушай же нас, не стремись так далеко, и к нам примыкай, и не будь одинока. Но, видимо, птичка и слушать не стала, пробившись к своей стае, свой путь продолжала. При этом я вспомнила слово «списание», которое дало и нам назидание. Из много растущих без веры, без Бога, везде таковым без препятствий дорога. Они христиан одиночек встречают, вперед продвигаются, им часто мешают. Они предлагают им мир возвратиться, чтоб все и во всем по-мирски веселиться. Господь говорит, не внимай их совета, хоть их большинство ты за ними не следуй. Но если ты хочешь дойти до чертога, нельзя на Содоме задерживать вздора. Стремись же, как птица, все выше и выше, будь дальше от мира, а к небу все ближе. Господь за тобой всегда наблюдает, а ангел Господень в пути охраняет.

Псалом 69, начальнику хора на воспоминания. «Поспеши, Боже, избавить меня, поспеши, Господи, на помощь мне, да постыдятся и посрамятся, ищущие души моей, да будут обращены назад и преданы посмеянию, желающие мне зла, да будут обращены назад за поношение меня, говорящие мне, хорошо, хорошо». Да возрадуются, возвеселятся о Тебе все, ищущие Тебя и любящие спасение Твое. Да говорят непрестанно, велик Бог, велик Бог. Я же беден и нищ. Боже, поспеши ко мне. Ты помощь моя и избавитель мой. Господи, не замедли.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: Так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Как хорошо сегодня в лесу!
3: Да, а воздух какой чистый, прозрачный.
2: Не то, что в городе. От этих машин дышать нечем.
4: Смотрите, какой цветочек. Маленький, но какой он красивый.
2: А вот муравей. Он такой смешной, сам крошечный. А смотрите, тащит такую палку. Она больше не вор.

0: Раза в два.
1: Муравей трудяга. Даже в Библии написано, чтобы мы учились у него.
2: Учиться у муравья? Чему же можно научиться у такого крохи?
1: Работать. Бог советует тем, кто не хочет работать, посмотреть на муравья. Он трудится весь день, поэтому и в муравейнике у них идеальный порядок.
3: Я уже посмотрел на муравья и хочу приступить к собиранию брусники.
1: Да, давайте начнем. Вот смотрите, видите, кустарничек. У него маленькие, к тому же вечно зеленые листочки. А вот красные ягоды. Их-то мы и будем собирать.
2: А попробовать их можно?
1: Попробуй.
2: Фу, какая кислятина. Зачем нам такие ягоды? Кислые.
1: Ягоды кислые, а вот варенье будет очень вкусное. Вот сварим, тогда оцените. И к тому же брусника – это очень полезная ягода.
3: Хорошо, давайте мне кошелку, я пошла собирать. Вот увидите, наберу больше всех.
1: А может, перед тем, как начать, помолимся?
3: Мама, это перед сном и перед едой молиться нужно. Ну, еще и перед контрольной по математике. А сейчас зачем? Да вы молитесь, молитесь, а я не буду время тратить.
2: А я с тобой помолюсь.
1: Давай попросим Господа помочь нам в этом деле. Господь Иисус, мы просим Тебя, будь с нами сейчас. Спасибо Тебе, что Ты сотворил для нас эту ягоду. Помоги нам ее собрать, охраняя нас в этом лесу. Аминь.
2: Аминь. Ну ладно, мамочка, давай мне корзину, я пошла.
0: Ай, мама, мама, ой, как больно.
1: Что случилось, Ириш?
0: Рука, что-то с рукой, как будто иголка какая-то.
1: Это тебя оса укусила, вот жало, смотри. Давай его удалим, вот так.
2: Что там у вас, Ириш, что с твоей рукой? Она такая красная.
0: Меня оса укусила.
2: Бедненькая, очень больно, да?
0: Жжет, так. Ужас!
1: Да, собирать ягоды ты больше не сможешь, а жаль. Хорошо, садись вот тут, тенечек, и жди, пока мы закончим.
2: Мама, у меня уже почти полная кошелка, а у тебя?
1: И у меня полная, можно и домой собираться.
2: Ириш, ты как, рука еще болит?
0: Не очень, ну смотри, как распухло.
1: Домой придем, сделаем компресс, а пока потерпи.
0: Жаль, я хотела больше всех ягод набрать, а получилось все наоборот.
1: Ничего, Мариш, в следующий раз наберешь больше. А сейчас садитесь в машину и поехали.
2: Мама, а можно я немного ягод отнесу своему другу?
1: Пожалуйста, отбери у Ришину корзиночку.
2: Тогда вы идите домой, а я зайду в библиотеку.
0: Мам, а можно и я с Маришей? Мне уже лучше.
1: Можно, но ваш друг что, в библиотеке живет?
2: Он так любит книги, что больше нигде жить не может.
1: Странный у вас друг. Ну, ладно, идите. Вот, девочки, ваша библиотека. Выходите.
2: Гоша, привет!
0: Гошенька, это мы, выходи.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Привет, девочки! О, у вас брусника?
2: Да, мы с мамой в лес ходили. Там так красиво, мы и тебе принесли.
0: Да, кстати, а книжные червячки едят бруснику?
5: Сколько вам можно повторять? Я сказочный червячок, а поэтому все ем. Особенно, если это вкусно и полезно.
2: В таком случае это тебе. Ешь, поправляйся.
5: Вот, спасибо. Много собрала, Мариш, молодец. А вот Иришка что-то плохо искала, только донышко покрылось.
0: А у меня проблема.
5: Ой, тебя оса за руку укусила? Я сразу не заметил. Бедная, наверное, очень больно.
2: Я думаю, ее оса укусила, потому что она не стала с нами молиться.
0: Мариша, ну не могу же я молиться на каждом шагу.
3: Я молюсь перед сном.

0: В воскресной школе. Перед едой еще благодарю за пищу. Я правильно говорю, Гоша?
1: Понимаешь, Ириш, я не думаю, что молитва – это какой-то обряд.
0: Я знаю, это разговор с Богом. Вот представь, если бы к тебе без конца кто-то приставал со своими просьбами. Так невозможно. Вот и я не молюсь, когда могу это сделать сама.
1: А вот тут, Ириш, я думаю, ты не права. И результат этого налицо.
2: Вернее, на руке.
1: Да, это точно. Знаешь, Иисус Христос говорил, что без Него мы не можем делать ничего.
0: Так уж совсем и ничего.
1: Вот давайте откроем Библию и прочтем одну историю, которая однажды произошла с Иисусом. Однажды возле Иисуса было множество людей. Все хотели слышать Слово Божие. Он стоял у озера Генесарецкого. И вот увидел он две лодки, стоящие на озере. Рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Одна из этих лодок была Симона Петра.
2: Петр – это ученики Иисуса, да?
1: Да, Симон стал учеником Иисуса Христа, и после Иисус назвал его Петром. Но до того, как они встретились, он был рыбаком. Иисус часто учил народ, сидя в лодке. Так и теперь он попросил лодку Симона немного отплыть в ней от берега и стал учить народ. Когда же он закончил, то сказал Петру: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали».
0: Всю ночь они ловили рыбу? Наверное, это нелегкая работа.
1: Да, но, как видите, им ничего не удалось поймать, и этим они были очень огорчены.
2: А Иисус, он, наверное, этого не знал.
1: Иисус знал, что их лов был неудачен. Он хотел помочь рыбакам. Но проблема в том, что Симон Петр так этого и не понял. Он знал, что он профессиональный рыболов. И если он ничего не поймал, трудясь всю ночь, то что может Иисус?
0: И что, он так и не послушал Иисуса?
1: Нет, он послушал его, но мало на что-то надеясь. Симон сказал: «По слову твоему, закину сеть».
2: И что, поймали хоть немного?
1: Сделав это, они поймали великое множество рыбы, и даже сеть у них прорывалась. И дали знак товарищам, находившимся на другой лодке, чтобы пришли помочь им, и пришли, и наполнили обе лодки, так что они начали тонуть.
0: Ничего себе! Может, Петр всю ночь не там ловил?
1: Нет, просто всю ночь Симон рыбачил без Божьего благословения.
2: Представляешь, как обрадовались Симон и его друзья?
1: Когда Симон Петр увидел всю эту картину, то припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Ибо ужас объял его и всех бывших с ним.
0: А почему он так сказал?
1: На глазах этих рыбаков произошло чудо. Они видели перед собой человека, но начинали понимать, что он не простой человек. Такие чудеса мог совершить только Бог. Я думаю, осознавая это, Петр, может быть, впервые осознавал свою греховность и Божью святость. И с этих пор Петр и его друзья, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за Иисусом.
0: Наверное, если бы сегодня Иисус был с нами в лесу, я тоже много-много бруснейки набрала бы.
1: Знаешь, Ириш, для того, чтобы Бог помогал тебе, нужно было всего лишь призвать его в молитве.
0: Нет, ну это не то.
1: Почему не то? Ведь когда Иисус помогал Петру, он просто присутствовал рядом. Он сам ведь не закидывал сеть. Иисус просто благословил рыбаков. То же происходит, когда вы обращаетесь к Богу в молитве. Знаете, когда Иисус умер, ученики очень были огорчены. Они так привыкли к тому, что Иисус всегда приходил им на помощь.
2: Могу себе представить.
1: Но когда он воскрес, то явился своим ученикам. И он показал им, что и теперь мог им помогать, мог их благословлять.
0: Ты хочешь сказать, что они его видели после того, как он воскрес?
1: И не только видели, хотя вначале они не узнали своего учителя. Однажды Петр снова пошел ловить рыбу. С ним пошли его друзья.
2: Наверное, они вспоминали тот день, когда Иисус помог им поймать столько рыбы.
1: Да, думаю, они думали об этом. Когда уже настало утро, Иисус стоял на берегу. Но ученики не узнали, что это Иисус.
0: А почему ученики его не узнали?
1: Думаю, потому что после своего воскресения из мертвых он имел уже другое, прославленное тело. Но несмотря на это, он также любил учеников и заботился о них. Тогда

0: спросил у них: «Дети, есть ли у вас какая пища?» Они отвечали ему: «Нет». Он сказал им: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете». Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы.
1: «Смотри, так же, как и тогда, когда они впервые пошли за Христом».
0: Да, и только тогда они узнали, что это их любимый учитель. Когда же ученики вышли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб.
1: Это Иисус для них приготовил.
0: Иисус заботится о своих детях, и не только о наших душах, но и о том, что нам есть и пить. Он никогда не оставляет вас, лишь бы вы не забывали об Иисусе и всегда обращались к Нему за помощью. Сейчас Иисус на небесах, но Он духом присутствует с вами, и Он хочет, чтобы вы всегда в любом деле просили Его благословения.
1: Да, интересно, когда ученики сами ловили рыбу, они ничего не могли поймать, когда им говорил Иисус столько много.
0: Да, в тот день, по слову Иисуса, ученики поймали 153 огромные рыбы, и при таком множестве не прорвала сеть.
2: Хорошо, когда Иисус рядом.
0: Иисус хочет вам помогать в любом деле. Он сказал, что без Него вы не можете делать ничего, что бы вы ни начинали. Начинайте это с молитвой. Просите, чтобы Бог благословил ваш труд и был с вами. И тогда Он сам будет вашим помощником.
1: Думаю, это касается только хороших дел.
0: О да, Бог никогда не станет помогать в злых делах или в том, что может повредить вам или окружающим.
2: Возможно, если бы я сегодня помолилась там, в лесу, с мамой и Маришей, меня не укусила бы оса, и я набрала бы много-много брусники.
0: Возможно. Что ж, тебе придется учиться на своей ошибке.
2: Я теперь всякое дело буду начинать с молитвой.
0: Вот и хорошо. А за брусничку спасибо. Порадовали вы меня.
1: А тебе за рассказ спасибо.
2: Ну, нам пора домой.
0: Бегите, девочки, приходите еще.
1: Пока, Гошенька.
0: Пока.
3: Дорогие ребята, Бог хочет, чтобы вы всегда обращались к Нему со своими просьбами и нуждами. Не бойтесь, что вы будете надоедать Ему этим. Он всегда рад слышать голоса ваших сердец. Ведь вы Его любимые дети. Когда вы начинаете любое дело, мысленно призовите имя Иисуса и попросите помочь вам и поддержать вас. Бог услышит и обязательно благословит. Всякое доброе дело начинайте с молитвой, и Бог поможет вам, как когда-то помог Петру и его друзьям.
2: Наша программа подошла к концу.
1: Рисуйте нам Петра, который ловит рыбу.
2: За лучшие рисунки вы получите подарки.
1: Писать и рисовать вы можете на по адресу:
2: город Санкт-Петербург, 194-214. Абонентский ящик 39.
1: Повторяю, город Санкт-Петербург, 194-214. Абонентский ящик 39. Программа
4: «В гостях у книжного червячка».

0: Карандаш.
1: Возгордился карандаш, очень возгордился. Острый нос поднял от всех, сразу отделился. Не чита теперь вы мне, разные такие. Я простой, а нужен всем, ну а вы цветные. Я чертеж любой черчу, делаю заметки. Захочу, волной взлечу, птицею из клетки. Но настал тот звездный час, для цветных братишек вдруг сломался карандаш, голос стал потише. А ватага мастеров принялась за дело. Синий небосвод простой, вмиг лазурным сделав. Желтый, красный, голубой радугу создали, бирюзовую волной растворили дали. И поля, моря, сады оживили краской. Ну, простой, что ж скажешь ты? Как же ты без нас-то?

приветствую всех моих маленьких радиослушателей. Мы продолжаем чтение книги «Больше не сирота». Из магазина вышла молодая, приятная женщина. В ее руках было много бумажных пакетов с продуктами. Она кинула взглядом полупустую улицу в поисках помощи и, заметив у соседней витрины бедного, одетого мальчика, окликнула его –

«Эй, мальчик, не можешь ли мне донести эти пакеты до дома? Я дам тебе две монеты». «Илюша!» А это был он, от неожиданности потерял дар речи. «Господи!» — думал он. «Я только попросил тебя о помощи, и ты ответил так быстро. Ты действительно рядом со мной». «Ну, так что?» — услышал он мой голос женщины. «О, да, конечно! Я с огромной радостью помогу вам!» — торопливо ответил Илья. «Ведь это сам Иисус послал вас ко мне!» — сказал он, беря в руки пакеты с вкусно пахнущими продуктами. «Вот так! А я думала, что сама вышла из булочной!» Ее голос был необычно нежен и приятен. Показав направление, в котором необходимо было идти, женщина продолжила беседу со спешившим за ней мальчиком. «Так кто же ты, имеющий столь могущественного друга на небесах?» «О, я всего лишь простой мальчик, сирота. Зовут меня Ильей». «И вот я так не думаю. У нашего Господа нет простых мальчиков. Для него ты особенный, очень дорогой и нежно любимый». Илюша опустил пакеты на мостовую. У него не было сил идти дальше. Тонкие ручейки слез текли по его худеньким щекам. Он плакал, плакал от счастья. Это была огромная милость Божья, что в чужом, неприветливом городе нашелся человек, который был так добр к нему. Слова этой незнакомой женщины, как целительный бальзам, действовали на его израненную душу. О да! Она знала Господа и любила Его так же, как и он. Илья готов был часами слушать ее ласковый голос, говорящий о Божьей любви. Пакеты уже не казались ему такими тяжелыми, а город серым и неприветливым. Иисус был рядом с ним, и его заботу так сильно ощущал Илюша через встречу с этой женщиной. И она, в свою очередь, заметила, что мальчик был так не похож на обычных уличных попрошаек. Хитрые глаза, которые всегда искали возможность получить что-то нечестным путем. Да, он был беден и, судя по всему, очень голоден. Но видя, с какой жадностью он впитывает Божьи истины, она ощутила, что в жизни необычного мальчика есть что-то более важное и драгоценное, чем кусок хлеба и крыша над головой. И она прекрасно понимала его, ведь смысл и ее жизни был Спаситель Христос. Поэтому, когда они подошли к двухэтажному желтоватому дому, она сказала: «Мы пришли. Ты очень помог мне, спасибо. И позволь мне угостить тебя чаем». Предложение было произнесено таким искренним ласковым голосом, что Илюша не нашел в себе сил отказаться. Итак, пройдя за женщиной через длинный коридор и поднявшись по лестнице на второй этаж, он очутился в огромной гостиной со светлыми стенами и высоким потолком. «Подожди здесь», — сказала женщина и захлопотала на кухне. Пока она гремела чайником и посудой, у мальчика было время осмотреть вокруг. Он еще никогда не видел такой красоты, и у него захватило дух от восхищения. Вокруг него было столько интересных вещей. Посреди комнаты стоял большой, накрытый кружевной скатертью стол. На старинном дубовом комоде в углу стояли подсвечники, в дневном свете переливающиеся всеми цветами радуги, и мирно тикали часы. На стене висел портрет двух пожилых людей, мужчины и женщины, улыбающиеся такой же приветливой улыбкой, как и хозяйка дома, наверное, ее родители, — подумал Илюша. Но больше всего ему понравился текст из Библии, аккуратно написанный и помещенный в рамку на стене. «Не вы меня избрали, а я вас избрал». Иоанна 15:16. Как счастлив был мальчик, читая эти слова! В комнату вошла женщина и поставила на стол поднос. «Ну, садись!» О, как давно он не пил!

пил горячего чая, а булочки, посыпанные кунжутом, были еще теплыми. Илюша откусывал кусочек и долго держал его во рту, стараясь надолго запомнить восхитительный вкус. А женщина, улыбаясь, наблюдала за ним. Увидев, что его чашка опустела, она подлила ему еще чаю и сказала: «Ты можешь положить чай несколько кусочков сахара из того блюда». Да, Илюша и раньше заметил на подносе тарелочку с кубиками сахара, но не решался протянуть руку к заветному лакомству. А сейчас, краснея и опустив глаза, он еле слышно произнес: «Можно? Я не буду есть сахар, а вместо этого возьму с собой два кусочка». «С собой?» — удивилась женщина. «Да, это для одного знакомого дедушки и бездомного мальчика, которого он подобрал на улице». «Хорошо, я разрешаю тебе взять сахар с собой. И еще возьмешь две булочки и передашь им от моего имени». «О, спасибо, вы такая добрая! А чай у вас очень вкусный», — сказал Илюша, с сожалением глядя на пустую чашку. «Я рада, что тебе нравится». Улыбаясь, она снова налила ему чаю. Он пил и пил, и ароматный напиток разливался приятным теплом по всему телу. «А еще вы очень похожи на вашу маму». «На маму?» От удивления ее темные брови сильно изогнулись, словно две радуги. «Да, на вашу маму на портрете». Илюша указал на портрет, висевший на стене. «А ты это имеешь в виду?» Она смотрела на него задумчиво и очень загадочно. «Расскажи мне о себе, Илюша. Моя история очень проста. Мой отец оставил нас незадолго до моего рождения. Мама и старший брат жили очень бедно, так как мама уже не могла работать. Потом родился я, и им стало еще труднее. Когда мне было около годика, мамочка тяжело заболела. Денег на лекарства и врачей не было совсем, и вскоре она умерла. Моего брата Виталика забрала тетя, старшая мамина сестра, а меня оставила, ведь я был слишком мал, чтобы работать по хозяйству, а лишний род ей был не нужен. Слава Богу, что надо мной жалилась бабушка. Она взяла меня к себе, выходила, вырастила и рассказала мне об Иисусе. Но месяц назад Господь взял и мою бабушку на небеса. Вот я и скитаюсь. Я уже взрослый и могу выполнять разную работу. Но я не знаю, где живет мамина сестра, у которой мой брат. Хотите, я покажу вам его». С этими словами он достал из своей сумки истертую фотографию. «Вот, это он, старше меня на несколько лет. А это я, еще совсем маленький», — сказал Илюша, указывая на малыша на фотографии. «Да, очень хорошо, что бабушка сохранила эту фотографию для меня. Ведь я совсем не помню ни дорогую мамочку, ни брата. Все, что я помню с того времени, это игрушка, которой я игрался в детстве. Маленькая деревянная лошадка-качалка. Она была очень старая. Может, ею играл еще Виталик, когда был маленьким. Хвост у нее был давно отломан. Но это была моя единственная и самая любимая игрушка. Может, поэтому я запомнил ее так хорошо. Иногда по ночам эта лошадка снится мне, и еще бабушка». Илюша замолчал, глядя куда-то вдаль, и он не видел, как женщина, сидящая напротив, торопливо смахнула слезу, непрошенно скользнувшую по щеке. «Я пойду, а то и так слишком засиделся. Спасибо за чай, за вкусную булочку и за вашу доброту ко мне. Илюша, я бы хотела, чтобы ты каждый день в 9 часов утра приходил к моему дому.
У меня найдется работа для тебя, а ты будешь каждый день получать монеты на пропитание.

Кстати, вот эти две ты честным трудом заработал сегодня, когда нес мои пакеты. Возьми их. О нет, что вы? Отшатнулся Илюша от ее протянутой руки. Я не возьму их. Вы и так накормили меня. Нет, твердым голосом ответила женщина. Я обещала тебе, и это плата за твой труд. И она вложила деньги в ладошку мальчика. А здесь булочки для твоих друзей. Улыбаясь, она протягивала ему пакет с душистыми булочками. И не забудь про сахар. Илюша не знал, как ему благодарить добрую женщину. Она, словно угадав его мысли, сказала: «И не вздумай благодарить меня, ведь ты знаешь, кто устроил нашу встречу?» «Да», – прошептал малыш, – «спасибо тебе, Иисус!» Проведя Илюшу к выходу, женщина ласково попрощалась и напомнила: «Не забудь, завтра в 9 у дверей дома. Ты запомнил дорогу?» Запомнил ли он дорогу? Да. Он уже никогда в жизни не сможет забыть дорогу, ведущую к этому чудесному дому. «Да, я обязательно приду!» Уже на бегу крикнул он. «И запомни, меня зовут Елизавета Михайловна!» Донеслось в ответ издалека. Сегодня мы заканчиваем чтение книги «Больше не сирота». Слушайте нас завтра в это же самое время. Да благословит вас Господь!

0: Загадки, ответы. Кто был распят как злодей для спасения людей?
1: Наш Господь, Он за людей был наказан как злодей.
0: Кто невинную кровь пролил и Отца за нас просил?
1: Он невинный кровь пролил и Отца за нас молил.
0: Кто разрушил силы тьмы, чтобы радовались мы?
1: Он разрушил силы тьмы, чтобы радовались мы.
0: Кто вернется в мир опять, чтоб с собой спасенных взять?
1: Он вернется в мир опять, чтобы нас с собой взять.
0: Вот еще один вопрос. Что тебе дает Христос?
1: Вот ответ наш на вопрос. Все во всем для нас Христос.

0: Проверь себя.
1: Мы послушаем рассказ «Божья помощь».
2: В одном маленьком городе, в доме со старым садом, жила девочка Валя. Ее родители много работали и часто были в отъезде. Девочка оставалась дома с бабушкой, ходила в школу, воспитывала рыжего пушистого котенка и делала многое другое, что ей нравилось. А вот работать в саду и помогать бабушке в доме она не очень любила. Валя знала, что у бабушки больные ноги, что ей трудно, но ей так не хотелось окапывать деревья, полоть грядки или мыть полы или посуду. А бабушка повздыхает, поохает, поворчит на внучку, да и сделает все сама. При этом приговаривает всегда: «Бог помог» или «С Божьей помощью управилась». Однажды Валя пришла из школы, а бабушки нет. Час прошел, ее нет. Два. Девочка стала волноваться.
3: «Куда идти? Где искать? У бабушки такие больные ноги. Она могла упасть где угодно».
2: И вот уже в который раз Валя вышла за калитку, чтобы идти искать ее. Но в калитке она встретила бабушку.
4: «Ох, Валюша, возьми сумки, отнеси их в дом. Только потихоньку, они очень тяжелые».
2: Валя расплакалась от радости, что бабушка жива и невредима. Всхлипывая, поволокла она в дом тяжелые сумки с продуктами. А бабушка все причитала:
4: «Ох, устала, но Господь помог».
2: И тут девочка не выдержала.
3: «Я так волновалась. У тебя больные ноги. Что-то могло случиться. А ты все свое. Бог помог, да Бог помог. Ты же сама все делаешь. При чем тут Бог?»
4: «Нет, не сама. Очередь была длинная. Мне люди добрые яшечек дали. Я сидела. А женщина мне в другой очереди муки взяла. Парнишка донес сумки до автобуса и помог мне сесть. А какая-то девочка помогла мне выйти из автобуса и донесла сумки до калитки. Не сама. Я бы сама не смогла столько унести».
3: «Ну, бабушка, это же не Бог. Это добрые люди помогли тебе».
4: «А Бог очень часто помогает руками добрых людей. Бог – это любовь. Любовь к ближнему. Любовь к животным, любовь к природе».
2: Валя не могла ничего ответить. Она вышла в сад, чтобы успокоиться от переживаний за бабушку. Надвигалась гроза. Старые развесистые яблони замерли в ожидании бури. В этом году во всех садах было очень

0: много яблок. Многие ветви не выдерживали тяжести сочных плодов и ломались с хрустом, разрывая свое белое древесное тело. Валин взгляд остановился на длинных палках-подпорках для веток деревьев, стоявших возле сарая.
1: Но кто будет этим заниматься? Родители далеко. Бабушка, если поднимет такую подпорку, то сама упадет.
0: Валя бросилась к подпоркам.
1: Скорее надо подпереть тяжелые ветки, пока не поднялся ветер и не начался ливень или град. Тогда они могут переломиться. Я ведь сильнее бабушки и могу это сделать.
0: Было очень тяжело. Подпорки длинные, цеплялись не там, где надо. Ветви, полные плодов, никак не хотели приподниматься. Но вот первый порыв ветра, первые крупные капли дождя и застучали о землю сорванные ветром яблоки.
1: Ничего, успела. Крепкие ветки и так в безопасности. А теперь и слабые выдержат ненасти.
0: Прошла шумная летняя гроза. С ветром, ливнем, громом. Выглянуло солнце. Валя с бабушкой вышли на крыльцо. В саду все капало и шуршало. Казалось, сад – многорукий великан, который пьет долгожданную воду со вздохами и довольным ворчанием.
2: «Смотри-ка, внученька, целы мои красавицы, мои матушки-яблоньки, не пообломились. Кто же им так вовремя помог-то?»
1: «Бог помог, бабушка».
0: И она с гордостью посмотрела на свои маленькие, исцарапанные и до сих пор горящие от тяжелой работы ладошки. Они были красные и излучали какое-то необыкновенное, еще незнакомое Вале тепло. И она повторила:
1: «Бог помог, как я одна смогла бы подпереть такие тяжелые ветки?»

Усердие – стремление сделать дело. Он дает нам силы для свершения. В усердии будь и мудрым, и умелым, и твердым будь, чтобы исполнять решения.

0: «Мамочка, мамочка, как жаль, что ты с нами не пошла в парк. Там было просто здорово».
1: «Ой, ну ты вся прям сияешь от счастья. Наверное, повеселились от души».
0: «Мы ели мороженое, пили сок, катались на лошадке на трех аттракционах».
1: «Я рада, что вы хорошо провели время. Только я не пойму, вы что, с Ришей вместе были?»
0: «Почему не вместе? Вместе».
1: «Вы поссорились?»
2: «Нет, мы не поссорились».
1: «Тогда почему ты, Риш, так невеселая?»
2: «Я не знаю, что-то мне не весело».
1: «Тебе не понравилось в парке?»
2: «Понравилось».
1: «Тогда, может, у тебя что-то болит?»
2: «Нет, ничего у меня не болит, но почему-то у меня резко пропало настроение».
0: «Не понимаю, как может быть грустно после такой прогулки?»
2: «И я не понимаю, но получается, может».
0: «Ты помнишь, что мы с тобой читали на одной рекламке? Хочешь быть счастливым, будь им. Значит, ты сама не хочешь быть счастливой».
1: «Знаешь, а я понимаю, о чем говорит Ириша. Бывает часто так, что бурное веселье резко сменяется грустью, и это ничем нельзя объяснить».
2: «Ну вот теперь я совсем несчастная».
1: «Ириш, ну разве счастье зависит от настроения?»
2: «А как же, если тебе весело, значит, ты счастливый, а если грустно, значит, несчастный».
0: «А вот интересно, кто самый счастливый человек на свете?»
1: «Я думаю, каждый человек может быть счастливым. Важно видеть в жизни то, чему можно радоваться».
2: «Ну, а если радоваться нечему, значит, и счастья нет».
1: «А вот это неверно. Разве с вами не бывает так, что вроде все хорошо и в школе, и дома, и с друзьями не поссорились, и погода хорошая, а настроение совсем плохое?»
0: «У меня бывает».
2: «А у меня сейчас есть».
1: «Но раз у тебя в жизни все хорошо, разве можно сказать, что ты несчастна? У тебя просто нет настроения, вот и все».
0: «Ириша, я знаю, что может поднять твое настроение».
2: «Откуда ты знаешь, если я сама этого не знаю?»
0: «Ириша, это хорошая книга. У тебя всегда поднимается настроение, когда ты читаешь».
2: «Но у меня нет новых книг. Те, которые у нас дома, я все прочла».
1: «Ну, значит, сходите в библиотеку и возьмите что-нибудь, если ты думаешь, что это поможет».
2: «Наверное, вы правы. Мариш, пойдешь со мной?»
0: «Я готова идти на край света, лишь бы ты была счастливой».
2: «Хватит шутить, пойдем».
0: «А я и не шучу, пойдем». «Гошенька, Гошенька, это мы к тебе, покажись».
3: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Девочки, привет! Рад вас видеть. Может, хоть вы меня развеселите?
2: А что ты такой грустный? Что-то случилось?
4: Да нет, все в порядке. Просто что-то скучно мне стало, вот и все.
2: Значит, и ты, Гоша, несчастный.
4: Это почему я несчастный? Я счастливый. Но у меня просто плохое настроение.
2: А разве это не одно и то же?
4: Думаю, что нет.
0: Вот и я так думаю. Мы только что с Иришей были в парке. Нам было так весело. А потом вдруг она стала несчастной.
2: Мое счастье улетучилось.
0: И куда же оно улетучилось?
2: А вот этого я не знаю. Не зря же говорят «призрачное счастье». Значит, оно то есть, то его нет.
4: А давайте не будем угадывать, а посмотрим, что говорит о счастье Библия.
0: Библия и о счастье говорит.
4: Девочки, самое большое желание Бога, чтобы люди были счастливы. И именно в Библии Он открыл вам секрет этого счастья. Давайте посмотрим, что говорил об этом Иисус. Однажды возле Иисуса собралось много людей, и Он стал их учить. Он говорил им о том, кто может быть блаженным.
2: А кто такие блаженные, Гоша?
4: Блаженные значит счастливые. Людей очень заинтересовала эта тема.
0: Конечно, кто же не хочет быть счастливым?
4: Да, желание быть счастливыми – естественное желание человека. Но люди часто думают, что имея много денег, крепкое здоровье, большой дом – это все, что нужно для счастья.
2: А разве нет?
4: Знаете, есть много богатых людей, которые чувствуют себя глубоко несчастными. Человек может не болеть, но все равно чувствует себя несчастным. Люди всегда задавались этим вопросом. Что же делать, чтобы быть счастливым?
0: Гоша, что же сказал об этом Иисус?
4: Иисус сказал так: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное».
2: Что это означает? Разве нищие могут быть счастливы?
4: Смотрите, Иисус сказал, что блаженны нищие духом.

0: Хам. Вот скажите, кто такой нищий?
1: Нищий – это тот, у которого ничего нет.
0: Это верно. Как вы думаете, такой человек хочет поправить свое положение?
2: Думаю, что да.
0: Нищие духом – это те люди, которые понимают, что во всем зависит от Бога. Они не могут надеяться на себя, поэтому всегда нуждаются в Духе Святом, который дает им Господь. И такие люди блаженны.
1: И это все, что нужно для счастья?
0: Иисус еще кое-что говорил. Он сказал: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся».
2: Нет, но этого не может быть. Когда я плачу, мне плохо, и я не могу быть счастливой.
0: Бывают разные дни, и иногда люди плачут от обид, горя и боли. Но блаженны те, кто приносит свои беды к тому, кто может помочь.
1: Значит, к Богу?
0: Да, Он утешит и подаст свою помощь. А еще Иисус сказал: «Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю».
2: А это что означает? Кто такие кроткие?
0: Кроткие – это те, кто может смириться. Это люди мягкие, душевно чуткие, кто не будет оскорблять тех, кто их обидел, а просто простит и скажет об этом Богу в молитве. Такие люди счастливы.
2: Это не просто быть счастливым, когда тебя обидели.
0: Если вас обидели, вы будете себя чувствовать несчастным, если будете злиться на этого человека. Но попробуйте быть кроткими и простить. Вот увидите, вы почувствуете себя блаженными.
1: Ну еще, что еще?
0: А еще Иисус сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся».
2: Опять не понимаю.
0: Как вы себя чувствуете, когда на улице стоит жара, а попить негде?
1: Очень плохо, пить очень хочется.
0: Иисус говорил о том, что счастливы те люди, которые вот так же хотят насыщаться духовными вещами.
2: Какими такими духовными вещами?
0: Иисус сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих.
1: А я знаю, это значит читать Библию.
0: Да, читать Божье Слово, чтобы получше узнать Бога. А если вы поймете, как любит вас Бог, вы будете блаженными.
2: В смысле счастливыми. Что еще, Гоша?
0: Еще Иисус сказал: «Блаженны милостивы, ибо они помилованы будут».
1: Объясни, пожалуйста.
0: Милостивы – это те, кто оказывает милость другим. Ведь Бог милостив, Он творит добро, Он любит и прощает. Если вы тоже пытаетесь так жить, значит, вы будете блаженны.
2: Иисус прямо-таки открыл секрет счастья.
0: Да, но это еще не все. Еще Он учит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят».
1: Это значит, увидят Бога?
0: Вы знаете, что чистыми должны быть не только руки, одежда, но и сердцем.
2: Да, мы уже говорили, что грех делает наше сердечко грязным. Но как его очистить, если оно случайно заморалось?
0: Есть только одно средство, чтобы очистить сердце. Это молитва покаяния. Нет людей, которые не согрешают. Но если человек искренне раскаивается и просит, чтобы Бог их простил, он с радостью делает это. Но важно, чтобы покаяние было от всего сердца.
1: А как это от всего сердца?
0: Однажды Иисус сказал одной женщине: «Ступай и больше не греши». Если вы действительно осознаете, что грех огорчает Бога, то постарайтесь не совершать больше таких поступков. Бог видит не только то, что вы делаете, но и ваши стремления, ваши желания к чистоте.
2: Но если я даже покаюсь, как мне знать, что Бог меня простил?
0: Бог никогда не лжет. В Библии написано: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды». Богу нужно просто верить, и вы будете счастливым.
1: Он еще о чем-то говорил?
0: Еще Иисус сказал, что блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими.
2: Кто такие миротворцы? Подожди, это те, кто творит мир?
0: Да, это те люди, которые пытаются не только иметь мир с Богом, но и стараются быть в мире со всеми, кто живет рядом. Сами живут в мире, ни с кем не ссорясь, и побуждают к этому других. Бог говорит, что такие люди счастливы.
1: Да, все это не так просто.
0: Да, это не просто, но если человек так живет, так поступает, то он имеет в своем сердце то счастье, которое может дать только Бог. Такое счастье не зависит от погоды и от обстоятельств.
2: Значит, я могу быть счастлива, даже если в жизни проблема?
0: Если рядом с вами Бог, то все проблемы будут решаться с Его помощью. И это не значит, что проблем станет меньше. Ведь есть много людей, которые не знают о Божьей любви. Они не любят Бога и не любят Его детей. А поэтому Иисус сказал: «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Догнали пророков, бывших прежде вас.
2: Значит, Иисус говорит, что можно быть счастливыми, даже когда тебя не любят и даже гонят?

0: Иисус говорит, что настоящее счастье дает только Он в любых условиях. Но самое большое счастье вас ожидает на небесах. Это надежда, которая делает счастливыми любого верующего.
1: Значит, неважно, какое у меня настроение, главное, чтобы рядом был Бог, я могу быть счастлива?
0: Да, Ириша, Иисус сказал об этом в Нагорной проповеди, которую мы только что с вами прочли.
1: Знаешь, Гоша, я хотела взять у себя книгу, чтобы повысить настроение, но теперь я думаю, это лишнее. Я приду домой и почитаю Библию.
0: И это правильно. Это самый верный способ. Если в сердечко закралась печаль или грусть, читайте Слово Божие, и Бог изменит ваше настроение.
2: Спасибо, Гошенька. Было очень интересно.
1: Но нам пора домой.
0: Дети, девочки, рад был с вами пообщаться.
1: И мы рады. Пока.
2: Пока.
0: Приходите еще.

Давайте, ребята, еще раз прочтем эти заповеди блаженства из Нагорной проповеди Иисуса Христа. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Люди часто желают друг другу счастья, но пусть вашим счастьем станет сам Бог.

Какое счастье быть спасенным, в любви Христовой пребывать, Христом Иисусом обновленным, Христа любить и прославлять. Какое счастье твердо верить, что все зависит от Него, как хорошо Ему доверить все мысли сердца своего. Какое счастье быть омытым и сердце чистое иметь, и сердцем добрым и открытым людей Господа любить. Какое счастье сознавать, что ждет нас вечность впереди, где будем вечно созерцать Творца и неба, и земли. Придите все, кто несчастливый, откройте сердце пред Христом. Он даст вам счастье в этой жизни и вечно с любящим Отцом.

сейчас, дорогие детки, в продолжении нашей программы мы будем слушать продолжение книги «Больше не сирота». Так для Илюши началась новая, полная радости жизнь. Хотя он по-прежнему ночевал в сыром, полутёмном складе позади заброшенного магазина, а его одежда до сих пор висела на нем старенькими лохмотьями, он был счастлив. Каждый вечер, засыпая, он радовался, что скоро вновь наступит утро, и у него будет возможность снова встретиться с Елизаветой Михайловной, слышать ее по-матерински ласковый голос и выполнять ее поручения. Мальчик каждый день зарабатывал несколько монет. Этого было достаточно, чтобы покупать хлеб. Кроме того, по воскресеньям добрая женщина не давала ему никакой работы, а приглашала к себе в дом и угощала чаем с булочками, как в день их знакомства. Но теперь Илья уже не чувствовал себя неловко. В такие дни Елизавета Михайловна брала с полки большую Библию и читала из нее мальчику несколько стихов. Слушая ее, Илья часто вспоминал свою бабушку и ее Библию, почти такую же, как у Елизаветы Михайловны, только более старую. Илюше нравилась его жизнь, ведь он сам зарабатывал на свое пропитание. Ему не было неловко, что частенько Елизавета Михайловна специально придумывала для него какое-либо задание, ведь она прекрасно понимала, что он ни за что не согласится брать деньги просто так, и что единственный способ помочь ему – дать возможность самому честно заработать. Ей с первого дня их знакомства очень понравился этот искренний и честный ребенок, всем сердцем любящий Господа. Илюша тем временем не забывал о своих бедных друзьях. Каждый день после работы в доме своей покровительницы он забегал в булочную и покупал на заработанные деньги хлеб. Потом, с радостным сердцем, в припрыжку мальчик бежал на окраину города, туда, где заканчивалась булыжная мостовая, на обочине которой сидел старый нищий. Увидев Илюшу еще издалека, он улыбался, и улыбка делала его хмурое лицо светлее и добрее. «Добрый день, дедушка!» — говорил Илюша, присаживаясь рядом. «Здравствуй, здравствуй, милый! Вот это вам и вашему мальчику!» С этими словами Илья протягивал ему большую часть купленного хлеба. «Спасибо, родной мой! Спасибо! Спасибо, Господи, что ты заботишься о нас через это дитя!» Теперь, в отличие от дня, когда он познакомился с Илюшей, старик говорил эти слова с глубоким чувством, поднимая глаза к серому осеннему небу. «Дедушка, а как поживает тот мальчик, которого вы приютили? Ему стало лучше?» «Ах, милый мой, в жизни не так все просто, как хотелось бы. Да, он жив еще, но за то время, что он живет у меня на чердаке, он не проронил ни слова. Целыми днями он лежит на лавке, отвернувшись лицом к стене. Когда я прихожу домой, он молча съедает хлеб, что я приношу ему, и снова отворачивается к стене. Порой я думаю, не немой ли он. Но часто мне кажется...» И старик, понизив голос, прошептал, что он больше не хочет жить. И его уже ничто не интересует на этом свете. Мне жаль мальца. Но что я могу сделать? Я до сих пор не знаю даже его имени.

Дедушка, позвольте мне увидеть его. Может, я смогу чем помочь? Увидеть-то не мудрено. Да будет ли толк с этого? Ну, разрешите мне попробовать. Хотя бы один разок. Может, он заговорит со мной. А вдруг ему нужен доктор? Ладно, ладно, приходи завтра пораньше, и я сведу тебя к нему. Спасибо, дедушка, я обязательно приду. На следующее утро сердце Илюши учащенно билось. Ведь сегодня он увидит мальчика, с которым не был знаком, но о котором много раз слышал. Наспех умывшись, он побежал к месту своей работы. Елизавета Михайловна задумчиво наблюдала за мальчиком, обычно тщательно и неторопливо выполнявшим ее поручение. Сегодня он явно был чем-то озабочен и куда-то спешил. Но он ничего не говорил, и женщина решила не отвлекать его своими вопросами. Получив заработанные монеты, он быстро попрощался и тут же куда-то убежал. А она стояла и провожала его взглядом до тех пор, пока его маленькая фигурка совсем не скрылась из виду. Как бы ей хотелось знать, чем было так сильно озабочено его всегда такое открытое сердечко. А с высоты перламутровых небес Господь, в свою очередь, наблюдал за женщиной, принявшей бедное дитя во имя его. Пока только он и она знали о важном решении, давно созревшем в ее душе. В это время Илюша уже заходил в булочную, но сегодня он попросил продать ему хлеба лишь на одну монету. Затем он, крепко сжимая в кулаке оставшуюся монету, поспешил в соседнюю кулинарную лавку. Там, восхищенно осматривая витрину с различными сладостями, он выбрал большой розовый леденец. Он был уверен, что незнакомый мальчик обрадуется такому подарку. Сам Илья никогда не пробовал подобного лакомства, но он и не подумал купить сладости для себя. Отдав за леденец вторую монету, он направился к условленному месту, где его уже поджидал старик. «Пришел-таки», — сказал нищий вместо приветствия. «Ну, пойдем, если ты не передумал». «Пойдем же, дедушка, поскорей!» Спустя некоторое время Илюша уже поднимался по узкой темной лестнице, ведущей вверх под самую крышу. Он старался не отставать от старика. Его правая рука сжимала заветный леденец, а левая тщетно пыталась найти опору на сырой липкой стене. Перила отсутствовали полностью, да и сами ступеньки были не везде. Наконец, под их ногами прогнулась последняя полусогнувшая доска, и провожатый со скрипом отворил низкую дверь. Шагнув в комнату, мальчик в замешательстве остановился. Благодаря царящему здесь полумраку он не увидел всей запущенности и беспорядка, но нищета выглядывала изо всех углов. «Ну что, стал? Проходи, вот он лежит на лавке». Эти слова старика напомнили Илюше о цели его прихода. Несмело и почти на ощупь он начал пробираться по чердаку. В углу дальней стены стояла старая деревянная лавка. Ей, наверное, было столько же лет, сколько и нищему, живущему в этой комнате. На лавке лицом к серой каменной стене лежал мальчик. Его худенькое тело было совсем неподвижно и лишь изредка содрогалось от приступов кашля, мучавшего его. Не зная, что делать, Илья беспомощно посмотрел на старика. Правильно расценив его взгляд, тот подошел к лавке. Достав из кармана хлеб, который раньше отдал ему Илюша, он протянул его мальчику. «На, вот, поешь», — сказал он. Тот молча повернулся и привстал на лавке. Он с жадностью проглотил весь хлеб, не обращая ни на кого внимания. И когда он уже хотел было вернуться к своему обычному

положению, Илюша наконец решился. «Здравствуй, мальчик! Посмотри, какой у меня замечательный леденец! Если бы здесь было немного светлее, ты увидел бы, какого он прекрасного розового цвета, как солнце, когда на закате опускается за горы. Возьми, это тебе! Я думаю, что он должно быть очень вкусный!» С этими словами Илюша вложил леденец в руки мальчика, лежащего на лавке. Прошло несколько минут, в комнате царила тишина. Сюда не долетали звуки улицы, и в какой-то момент Илье показалось, что вся жизнь вокруг них остановилась. В это время бедный незнакомый мальчик оторвал взгляд от конфеты и благодарными глазами посмотрел на Илюшу, но по-прежнему ничего не сказал. Ни один из мальчиков не заметил, как старик, стоящий позади них, украдкой смахнул слезу, медленно спускающуюся по морщинистым щекам. «Не понимаю», — сказал он, шмыгая носом, — «зачем тебе все это надо? Я полагаю, ты сам был бы не прочь съесть хотя бы кусочек этого леденца. Пойди, не каждый день тебе доводится кушать конфеты». «Ах, дедушка, Христос сказал, так как вы сделали это одному из сих, братьев моих меньших, то сделали мне. А для Иисуса мне не жалко даже самой сладкой конфеты». «Ну что с тобой поделаешь? Ладно, хватит стоять. В ногах правды нет. На вот, садись», — сказал нищий, подвигая Илюше единственную в комнате табуретку. Но что-то, лежащее на полу рядом с лавкой, помешало ему, и он с силой толкнул ногой этот предмет в темный угол. «Что это было, дедушка?» «А, хлам какой-то!» Илюша уже было снова повернулся к мальчику, лежащему на кушетке, но какой-то внутренний голос заставил его встать, подойти в угол и, наклонившись, взять в руки странный предмет, минуту назад отброшенный стариком. То, что произошло дальше, было слишком неожиданным и невозможным, чтобы быть правдой. Прищурив глаза и напрягая все свое зрение, мальчик силился разглядеть странную вещь. И вот его руки дрогнули, а голова закружилась. Подкосившиеся ноги были больше не в силах удержать его тело. Он сполз по стене прямо на сырой грязный пол. Открыв глаза, он испугался, что в его руках может ничего не быть, что все лишь померщилось ему. Но нет, сомнений не было. В его дрожащих руках была старая деревянная лошадка-качалка с отломанным хвостом, с потрескавшейся от старости и почти облезшей краской. На этом, дорогие детки, мы заканчиваем чтение книги «Больше не сирота». Слушайте нас завтра в это же самое время. До встречи!

Здравствуй, солнце золотое, ты пришло к нам вновь. Это людям искупитель проявил любовь. Солнце он повелевает раздавать тепло добрым, злым. Без исключения, Бог не платит злом. Здравствуй, солнце золотое, здравствуй, новый день. Просыпается, играя рожками, олень. Славу Богу воздавая, соловей поет. На березовом листочке пчелка воду пьет. Солнце есть преобраз Божий, Иисус Христос. Он за грешников страдая, крест тяжелый нес. Аллилуйя! Аллилуйя, слава и хвала, Он наполнил до избытка радостью сердцам.

0: Сегодня вы услышите об одном золотом правиле, которое, если исполнять, очень помогает нам в жизни.
1: В комнате Артем, ученик 5 класса, поспешно собирается в школу. Заходит бабушка.
2: Тёмочка, не опоздаешь в школу?
3: Нет, бабушка, уже бегу.
2: Погоди, сегодня же день рождения у Димы. Ребята поздравлять его будут. Ты бы тоже придумал что-нибудь приятное.
3: Бабушка, у нас в классе каждый день у кого-нибудь день рождения. На всех хорошего не накупишься.
2: Но ведь друга поздравить надо.
3: Надо, конечно. Ладно, я ему подарю. А вот фломастеры.
1: Артем быстро схватил коробку фломастеров с полки и забросил их в сумку.
2: Фломастеры? Да ты же жаловался, что они уже не пишут. Неудобно же.
3: Ой, бабушка, удобно. Если поплевать на них, намочить хорошо, будут писать как новые.
2: Артем, придумай что-то другое. Ты и Тане преподнес поломанную ручку. Нельзя же так.
3: Некогда, бабушка, я побежал.
2: Артем, в школе не задерживайся, пожалуйста. Вечером обещали заглянуть тетя Аня с Танечкой.
3: Ладно, бабушка, приду вовремя. Пока.
1: Артем ушел в школу, а бабушка не могла успокоиться.
2: Плохие фломастеры.

0: Мастеры в подарок. Вот ведь обидится Дима. Ладно, надо идти готовиться к приходу гостей.
1: Вечером в гости пришли тетя Аня с Танечкой. Общение было теплым и хорошим. Бабушка приготовила очень вкусный торт. Уже в прихожей при прощании Таня вручила сверток Артему.
2: Тёма, это тебе. Презент. Пока.
3: Тань, звони. Спасибо за презент. Пока.
0: До свидания, Анечка.
1: Вернувшись в комнату, Артём с нетерпением развернул сверток и вынул красивую футболочку очень маленького размера.
4: Он смотрел на нее удивленно и ничего не мог понять. И тогда приложил ее к груди.
3: Это мне?
0: Ой, какая красивенькая!
3: Она-то ничего, но ведь мне мала.
0: Нормальная футболочка. Да ты ее намочи хорошенько и надень. Пусть на тебе высохнет и станет как раз.
3: Бабушка, ты издеваешься надо мной? Эта Танечка из нее выросла, а выбросить пожалела. На, Артемочка, носи. Ну и жадина.
0: Не жадина она вовсе, Темочка. А так же, как и ты, золотого правила не придерживается.
3: Что это за правило? И почему золотое?
0: Правило очень простое, да чудодейственное для всех, кто им пользуется.
3: Очень интересно.
0: Вот послушай, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.

0: так ты говоришь? Как хочешь, чтобы с тобой поступали, так поступай с другими?
1: Да-да, Тёмушка, именно так.
0: Выходит, это мне негодный фломастер, да поломанная ручка откликается?
1: Выходит, так.
0: Бабушка, значит, если я хочу, чтобы меня любили, я сам должен всех любить?
1: Конечно. Хочешь верных друзей, будь верным сам. Любишь приятные сюрпризы, делай их другим. Хочешь уважения к себе?
0: Понял, я понял. Умею уважать других. И так во всем? Во всем?
1: Конечно. Но разве это трудно?
0: Любить легко только себя, а других, других трудновато бывает.
1: За хорошее любить не трудно.
0: За хорошее можно, конечно, но...
1: Артём, я думаю, в любом человеке, если он, конечно, не отпетый негодяй, обязательно найдутся хорошие черты характера. Вот за них-то уже и стоит любить.
0: Может быть, бабушка, но что-то никто не спешит первым делать добро другим.
1: А ты начни, уверяю. Ничего не потеряешь. Глядишь, понравится.
0: Поверю тебе, бабушка. Испытаю-ка я это золотое чудодейственное правило на Сережке. Знаешь его? Он из параллельного класса Б.
1: Знаю. Что-то он перестал к нам заходить. Вы вроде приятели.
0: Были. Да стали недовольны друг другом.
1: Что же так?
0: Понимаешь, ему подарили потрясающую книгу об инках. Ужасно хочется ее почитать, а он не дает.
1: Наверное, она очень ценная.
0: Говорит, бесценная, и боится, вдруг я ее потеряю.
1: Его опасения понять можно.
0: А сам мечтает о моем морском бинокле. Хочет звезды в него рассматривать. А я ему, естественно, разобьешь, мол, с балкона уронишь.
1: Так что будем делать?
0: А я ему сейчас кое-что предложу.
2: Артем подошел к телефону и набрал номер Сергея.

0: Через некоторое время он услышал Сережкин голос.
1: Сережа, ты удивлен? А у меня хорошее настроение сегодня. Слушай-ка, заходи. Торт поедим, бинокль возьмешь. Да нет, правда. Да не за что так благодарить. Что? А книги про инков? Конечно, еще как мечтаю. Так ты ее захватишь? Вот здорово, жду.
0: Положив трубку телефона, Артем запрыгал на месте от радости. Бабушка удивленно смотрела на внука. Он обнял ее.
1: Бабушка, невероятно! Сережка бежит и свою бесценную книгу несет. Я думал, никогда ее не дождусь, а он сам предложил.
2: Вот видишь, дружочек, убедился?
1: Еще как убедился. Во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними.
2: Запомнил, молодец.
0: В это время раздался звонок в дверь. Артем бросился к двери.
1: Я открою, бабушка.
2: Пойду-ка я чай приготовлю.

Христос любит. Хоть мы и маленькие дети, но узнали, что Христос, всех людей любя на свете, им спасение принес. К Христу идите, люди, Он зовет сегодня всех. Вас Он очень нежно любит и готов простить ваш грех.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Девочки, уже совсем поздно. Убирайте в комнате свои вещи, идите в ванную, и пора ложиться спать.
3: А моих вещей тут нет, это все Иришины. Поэтому я иду в ванную первая.
4: Мамочка, мне и недолго осталось, я уже скоро дошью.
2: Может, ты смогла бы завтра дошить игрушку?
4: Понимаешь, завтра к нам в воскресную школу придут дети из интерната. Я хотела бы эту мягкую игрушку подарить кому-то из них.
2: Что ж, это ты хорошо придумала. Эти дети видят так мало добра в своей жизни.
4: А вот интересно, у них там игрушки есть?
2: Я думаю, есть. Но все же подарки они получают не так часто.
4: Наверное, им там очень плохо.
2: Знаешь, в таких заведениях обычно работают люди, которые любят детей, но понимают, что им живется не сладко. Ведь так или иначе, дети чувствуют себя оставленными, а это нелегко.
4: Да, вот поэтому я и хочу сделать хоть кому-то из них что-нибудь приятное.
2: Умница, Ириш. Но уже время позднее. Может, давай я тебе чем-то помогу?
4: Нет, смотри, я уже почти закончила. Смешной медвежонок получился, правда?
2: Да, очень симпатичный мишка. Но ты не засиживайся допоздна, ладно?
4: Хорошо, мамочка.
3: Вот, я уже готова спать. Ты что, еще даже не убрала?
4: Не осталось совсем чуть-чуть дошить.
3: Так, Ириш, ты ведь знаешь, я не могу засыпать при свете. Давай уже заканчивай и гаси лампу.
4: Маришечка, а давай, чтобы было быстрее, пока я дошью, ты уберешь нитки лоскутки.
3: Уж нет, я сегодня так старалась ничего не разбрасывать, чтобы потом не убирать.
4: Мариш, ну помоги мне, пожалуйста.
3: Слушай, ты сама это все затеяла. Сама и убирай, я тут при чем?
4: Неужели тебе так тяжело?
3: Да, я устала и хочу спать. Ты ведь знаешь, мама говорит, что каждый должен убирать за собой. Вот и убирай за собой.
4: Ах так? Ну и пожалуйста. Так вот ты какая подруга, так вот ты какая сестра.
3: Ладно, не возмущайся, мне нужно помолиться перед сном. Дорогой Иисус, спасибо тебе за этот день, за то, что ты меня очень любишь, за то, что я такая послушная и не мусорю в комнате. Благослови мой сон, пусть ангелы охраняют меня. Аминь. Спокойной ночи, Ириш. Ты давай недолго, а то мне будет не уснуть.
4: Спи уже, спи, тоже мне ангелочек.
2: Иришечка, Мариша уже спит, а ты еще не в кровати?
4: Я уже дошила, только закончу с уборкой и ложусь спать.
2: Хорошо, доченька, спокойной вам ночи.
4: Спокойной ночи. Ой, как спать хочется. Но мама говорит, что в конце дня нужно обязательно помолиться. Господи, благодарю за этот день. Прости меня, если я что-то сделала неправильно. И Маришу прости, она меня очень обидела. Прошу, охраняй мой сон. Аминь.
3: А ты, между прочим, неправильно

0: молишься?
1: Ты еще не спишь? А откуда ты знаешь, правильно я молюсь или нет?
0: Ты должна за себя молиться, а не за меня. А то еще Бог подумает, что я и вправду тебя обидела.
1: А разве нет?
0: Если ты обиделась, это твои проблемы. И нечего о них молитвы вспоминать. Это неправильная молитва.
1: Тогда какая молитва правильная?
0: А я и сама не знаю. Просто я думаю, что если молишься не так, как нужно, то Бог тебя не услышит.
1: Знаешь, Мариш, а я думаю, что нам пора спать.
0: А давай завтра перед воскресной школой зайдем к Гоше в библиотеку и спросим, что об этом написано в Библии.
1: Почему мы не можем об этом спросить в воскресной школе?
0: А ты начнешь опять рассказывать, что я тебя обидела.
1: Как хочешь, я не против. Заодно и Гошу повидаем.

0: Гоша, мы к тебе, но ненадолго, а то нам в воскресную школу бежать нужно.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
2: Девочки, доброе утро. Что вы в такую рань? Неужто почитать захотелось?
3: Да нет, у нас к тебе вопрос есть.
2: И что за вопрос?
3: Да я тут говорю, что Ириша неправильно молится, а она мне не верит.
0: И ничего неправильного, я говорю Богу все, о чем думаю.
2: Мариш, и что же тут неправильно? Все верно, это хорошо, когда в молитве открывает свое сердце.
3: Нет, Ириша, Ириша жалуется на меня Богу. Ты только подумай, а я ничего такого не сделала.
2: Стоп, стоп, стоп, давайте все по порядку.
0: Я вчера так просила ее помочь и так хотела спать.
3: Я тоже хотела спать, в чем же моя вина?
0: Ты не настоящий друг.
2: Не нужно ссориться. Ну, так понимаю, Мариш, твоя сестра на тебя обижена и не зря.
3: Ну и что, это ее проблема.
2: А я думаю, это проблемы твои.
3: А это еще почему?
2: Вот скажи, ты по вечерам молишься?
3: Гоша, обязательно.
2: И вчера молилась?
3: Конечно, я ведь хорошая девочка.
2: Но я думаю, что Богу не очень понравилась твоя вчерашняя молитва.
3: А ты откуда знаешь? Ты ведь даже не слышал, о чем я молилась.
0: Она говорила, какая она послушная.
3: А ты бы могла и не слушать.
2: Хватит спорить. А то, что Бог был недоволен твоей молитвой, я знаю из Библии.
3: Ну и что там написано?
2: Хотите, давайте прочтем. Однажды Иисус так сказал народу, окружавшему его. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и ты вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником. Пойди, прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.
0: Но тут ничего не сказано о молитве.
2: Я хочу объяснить. Библия говорит о молитве, как о жертве. О жертве ваших уст. Раньше люди приносили в храмы жертвы Богу за свои грехи. Теперь этого делать не нужно. Но вы приносите Богу как дар свою молитву. Если же вы стали молиться и вспомнили, что брат или сестра, что ты... имеет против вас, нужно все оставить и прежде пойти и помириться с ним.
3: А если ты не знаешь, что кто-то на тебя обижен?
2: Нужно быть внимательным к тем, с кем ты дружишь или просто говоришь. Разве можно сделать кому-то больно и не заметить этого? Вчера ведь ты заметила, что обидела Иришу.
0: А если этот кто-то не захочет с собой мириться?
2: Главное, что вы должны сделать, попросить прощения, и тогда доступ к Богу вновь будет открыт. Иисус сказал, пойди примирись, а потом принеси дар твой.
3: Ириш, ну ты не сердись на меня, ладно? Прости, что я не хотела тебе вчера помочь.
0: Хорошо, я прощаю тебя, ты меня тоже прости.
3: А тебя за что?
0: Вчера, когда ты молилась, я подумала, что ты за давака и хвастунишка.
3: Это почему ты так подумала?
0: Потому что ты говорила, какая ты хорошая.
3: Ну ты могла бы и не простить. Прощения. Я ведь не знала, что ты так думала.
2: Знаешь, Мариш, это хорошо, что Иришка попросила у тебя тоже прощения. Ты не знала ее мысли, но Бог знал. Но есть еще кое-что, о чем я хотел бы вам прочесть.
0: Читай, Гоша.
2: Так вот, однажды два человека вошли в храм помолиться. Один фарисей, а другой мытарь.
3: Кто такой мытарь?
2: Мытарями называли сборщиков налогов. Эти люди часто были не очень честными.

0: Они брали больше денег, нежели этого требовалось.
1: Наверное, этих людей не очень любили.
0: Да, народ их ненавидел. Но иногда эти люди обращались к Богу, и Господь их изменял. Например, один из учеников Иисуса был мытарем. Его звали Матфей.
1: В Библии есть Евангелие от Матфея.
0: Да, это написал тот, кто раньше был мытарем. Так вот, такой мытарь и фарисей пришли в храм.
1: А фарисей – это тот, кто учил людей?
0: О, фарисеи всегда считали себя самыми праведными, самыми благочестивыми. Он и в храме молился так. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю 10-ю часть из всего, что приобретаю».
2: Ух, он какой, любит себя похвалить.
0: Мариш, а тебе это никого не напоминает?
2: Ой, ну разве что самую малость. А что говорил этот мытарь?
0: А мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику».
1: Наверное, он знал, что делал что-то плохое.
0: Да, он знал. Мог честно в этом признаться. Он не считал себя лучше других, но просил у Бога милости для него. И потому Иисус сказал: «Сказываю вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий себя возвысится».
2: А что фарисей сделал плохого?
0: Видишь, он так тоже считал, что ничего не делал плохого, и очень этим гордился. Но он забыл, что гордость – это грех, ведь Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Бог не любит гордецов.
1: А мытарь, значит, Бог простил?
0: Мытарь осознал свои грехи и каялся пред Богом, а значит, Господь его простил. Мытарь сказал всего несколько слов, но его сердце было наполнено покаянием и смирением. И это Богу угодно.
2: Значит, такая молитва правильная.
1: А фарисей молился неправильно.
0: Знаете, не бывает правильных или неправильных молитв. Но есть молитвы, которые Бог очень любит слушать. Это молитва из чистых и любящих сердец. Если есть тот, кто обижен на вас, примиритесь вначале. Ведь Бог слышит молитвы обиженных и защищает их.
2: А еще нельзя молиться, как фарисей. Теперь я это знаю.
0: Да, Иисус знал, что молитва – это очень важно. Человек черпает в ней силу, радость и утешение. Иисус очень много молился, часто по ночам. Ученики даже просили, чтобы Иисус научил их молиться.
1: И что, Иисус их научил?
0: Да, но я думаю, что об этом мы поговорим, когда вы придете ко мне в следующий раз. Посмотрите на часы, вы уже опаздываете на урок.
2: Ой, воскресная школа, нам пора бежать.
1: Но мы еще придем, и ты нам обязательно расскажешь.
0: Большим удовольствием.
1: Пока, Гошенька.
2: Пока.
0: До свидания, девочки. Приходите еще.

Дорогие ребята, Бог хочет слышать ваши молитвы. Он рад общаться со своими детьми. Но прежде, чем обращаться к Богу, подумайте. Может быть, как раз сейчас кто-то тоже молится и рассказывает Богу о том, как вы его обидели. Примиритесь с таким человеком. Пусть ваша молитва всегда будет угодна Богу и услышана им.

Бог цветы на поле очень бережно хранит, любит маленькую пташку и в руке своей хранит. Небо чистое сияет над моею головой, речка шепчет мне на ушко, Бог всегда везде с тобой. Любит каждую травинку, любит каждый ручеек, славит Господа со мною малый резвый мотылек. Мне так весело и любо в поле бегать и играть, слушать пение жаворонка, слава Богу, воспевать. Аминь.

Сегодня, дорогие детки, мы начинаем нашу последнюю, заключительную часть нашей книги «Больше не сирота». Без сомнений, это была та игрушка, которой в детстве играл Илюша, живя еще в родительском доме. «Дедушка», замирая от волнения, спросил Илья, «откуда у вас эта лошадка?» «Ах, это она тебя так напугала? Что ты в один момент стал белым, как полотно?» «Где вы ее нашли? Скажите мне скорее!» С трудом сдерживая, прошептал мальчик. «Разве я тебе не рассказывал об этом раньше? В тот день, когда я подобрал на улице мальчугана, он двумя руками очень крепко прижимал ее к себе. Я попытался выбросить эту рухлядь, но он так вцепился в нее, что у меня не оставалось выбора. Либо взять их двоих к себе на чердак, либо оставить обоих умирать на мостовой. Не понимаю, чем она для него так дорога, ведь игрушка такая старая, как и я. К тому же давно поломана, вот с того дня и валяется здесь у меня под ногами». «Так это его игрушка?» — задумчиво пробормотал Илюша, вновь поворачиваясь к лежащему.

лавке телу. И тут внезапная мысль молнией пронзила все его существо. «Дедушка, помогите мне повернуть его сюда, лицом к свету!» Ничего не понимающий старик молча выполнил просьбу Ильи, который в это время лихорадочно рылся в своей котомке. «Ну где же, где она?» «Вот!» Слава Богу, она не потерялась! Восторженно закричал мальчик, поднося поближе к глазам старую пожелтевшую фотокарточку. Внимательно переводя взгляд с нее на поддерживаемого стариком мальчика, Илья старался найти сходство в этом худом, болезненном ребенке. Почти невозможно было узнать жизнерадостного, пухленького мальчика с фотографией. Но глаза, глаза были те же, большие, карие, такие же, как у Илюши. «Виталик!» — срывающимся голосом прохрипел Илюша. «Виталик!» В следующее мгновение он уже обнимал и целовал мальчика, безжизненно висевшего на руках, ничего не понимающего старика. Слезы счастья и безграничной радости текли по лицу Илюши. Он уже не стеснялся их и даже не пытался вытирать слишком много их было. «Кто-нибудь мне объяснит, что здесь происходит?» Спустя некоторое время проговорил нищий. «Ах, дедушка!» Словно вспомнил о нем, закричал мальчик. «Вы спасли от голодной смерти и обогрели не просто маленького бродяжку, а моего родного брата. О, слава Богу, что в тот день он руководил вами, и вы сделали это доброе дело! Дедушка, как я благодарен вам!» С этими словами мальчик бросился на шею старику и, безудержно рыдая, целовал его усеянные морщинками щеки. И в тот момент таяло грубое сердце этого угрюмого, пожилого мужчины, прожившего трудную, полную лишений жизнь. Невидимые слезы очищающим ручьем текли по его израненной душе. И даже маленькая убогая комнатушка словно засияла каким-то необыкновенным, мягким светом. И в этом свете она уже не казалась такой грязной и сырой, как будто сам владыка неба и земли в эту минуту посетил холодный чердак и вместе с ними радовался и ликовал о нашедшемся брате. «Дедушка!» Илюша встрепенулся и испуганно наклонился над братом. «Может, ему нужен доктор?» «Нужен-то нужен. Да где взять деньги на этого доктора?» «Я, кажется, знаю, где найти деньги. Побудьте с Виталиком, я скоро вернусь». Илюша не бежал. Нет, он летел, почти не касаясь ногами булыжной мостовой. Ему показалось, что прошло всего несколько секунд, как он оказался у двери большого желтого дома, куда он привык приходить каждое утро. На его настойчивый стук долго никто не выходил, но вот, наконец, дверь распахнулась, и разочарованному взору Илюши предстала Лида, горничная хозяйки. «Мне... я пришел к Елизавете Михайловне», — запинаясь, проговорил он. «Ее сейчас нет». И, видя намерение мальчика дождаться хозяйку, Лидия добавила: «Она уехала в соседний город по каким-то делам, вернется очень поздно. Так что приходи завтра утром, как обычно». Эти слова глубоко расстроили Илью. Он так рассчитывал на помощь доброй женщины, а ее нет в такой нужный момент. Он рассеянно брел назад по улице к дому, где жил старик. «Господи!» — молился он. «Ты видишь, как счастлив я, что ты вновь подарил мне брата!

Но как мне больно, что я ничем не могу помочь ему, когда он так нуждается в моей помощи. Помоги ему сам, ведь ты лучший доктор, да и денег не берешь за лечение. После разговора со всемогущим другом Илюше стало легче дышать, и он со спокойным сердцем в припрыжку побежал вперед. Поднявшись на знакомый чердак, он встретил взволнованный взгляд старика, сидевшего у кушетки, на которой неподвижно лежал Виталик. «Он звал тебя! Звал! Он заговорил!» Илюша с порога бросился к брату. Он опустился на колени у лавки и, бережно взяв худенькую ручку мальчика, очень нежно произнес: «Виталик, милый мой братик, я здесь! Мы больше не будем расставаться! Господь нашел нас друг для друга, и теперь нам нечего бояться!» «Ты привел доктора?» — услышал Илья за спиной тихий шепот старика. «О да, он уже побывал здесь», — благоговейно ответил Илюша. «Илюша!» — еле слышно произнес Виталик. Он плакал, и соленые слезинки оставляли две чистые дорожки на его давно немытых щеках. Еще долго сидели они, обнявшись, два брата, так долго шедшие друг к другу. Была ли их встреча случайностью? О, нет! Илья твердо знал, что у небесного отца не бывает случайностей. Видя нежелание мальчиков расставаться вновь после столь долгой разлуки, старик снисходительно произнес: «Ладно, можешь остаться на ночь здесь, если тебя устраивает ночлег на голом полу. Я лягу в том углу, а утром будет видно, что дальше делать». Илюша был очень благодарен за возможность целую ночь быть рядом с любимым братом. Так они и заснули, крепко держа друг друга за руки. На следующее утро Илюше впервые не хотелось идти на работу к Елизавете Михайловне, но он понимал, что должен хотя бы предупредить ее о своем отсутствии. «Не волнуйся, Виталик, я вернусь очень быстро и принесу хлеба», — уговаривал он брата, не желающего отпускать его руку. «Я не могу не пойти, понимаешь? Она была так добра ко мне, и я совсем не хочу, чтобы она волновалась. Да и в любом случае нам нужны деньги на еду». С этими словами Илья мягко, но уверенно высвободил свою руку и выбежал на улицу. Он торопился, так как явно опаздывал. В это время привыкшая к пунктуальности мальчика Елизавета Михайловна, волнуясь, вышла на дорогу, но, завидев вдалеке фигуру бегущего Илюши, вздохнула с облегчением и вернулась в дом. Вбежав в дом и торопливо поздоровавшись, Илюша уже открыл было рот, чтобы поделиться с женщиной своей радостью, но она опередила его. «Подожди, Илюша, я хочу, чтобы ты присел и внимательно выслушал меня. Вчера, после обеда, я ездила в соседний город. Мне необходимо было встретиться с юристом, чтобы утрясти кое-какие вопросы. И вот теперь, когда все готово, я хочу отдать тебе это». И она протянула ему лист бумаги, весь исписанный и установленный печатями. «Что это?» — в голосе мальчика выражалось полное недоумение. «Это документ, свидетельствующий о том, что со вчерашнего вечера Илья Трофимов стал приемным сыном Челтовой Елизаветы Михайловны». Следующие несколько минут в комнате царила полнейшая тишина. Придя в себя, изумленный мальчик заискивая воскликнул: «Я? Ваш сын? Ах, Елизавета!

0: Елизавета Михайловна, этого не может быть. Что так и написано в этой бумаге?
1: Да, Илюша, именно так и написано. Светясь и счастливо улыбаясь, ответила женщина. Теперь тебе не надо каждое утро приходить сюда и выполнять разную работу, чтобы иметь пропитание. Тебе вообще уже не нужно отсюда уходить. Теперь это твой дом. А Лида уже застелила постель в твоей комнате.
0: Но зачем? Зачем я вам нужен, Елизавета Михайловна?
1: Илюша, в Библии, в 18 главе Евангелия от Матфея, в 5 стихе сказано, «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает. Я делаю это во имя Господа Иисуса, который точно так же некогда принял меня и назвал своей дочерью. И кроме того, я очень полюбила тебя с того самого дня, как познакомилась с тобой. Я рада назвать тебя своим сыном, Илюша. Позволь мне стать для тебя заботливой мамой. Согласен ты?
0: Нет. Тихо, но твердо ответил мальчик. Я был бы очень счастлив стать вашим сыном, слушаться вас и любить, но я не могу.
1: И он дрожащими руками протянул ей драгоценную бумагу.
0: Не можешь? Почему?
1: Я не один, Елизавета Михайловна. У меня есть брат. И я не смогу жить в этом доме, наслаждаться вашей заботой и нежностью, зная, как ему тяжело.
0: Но ведь ты говорил, что он живет где-то далеко у твоей тетки.
1: Да-да, думал так, но вчера... Илюша, плача и запинаясь от радости, рассказал ей приключения вчерашнего дня. Она радовалась и переживала вместе с ним, узнав, кем является мальчик, живущий со стариком на чердаке. «Помните лошадку-качалку, о которой я говорил вам в день нашего знакомства? Так вот, она тоже нашлась. Именно по ней я узнал Виталика». Внимательно выслушав сбивчивый рассказ Илюши, Елизавета Михайловна зашагала из угла в угол по комнате, размышляя вслух. «Итак, у моего сына появился родной брат. Значит, у меня появился второй сын». Радостно закончила она свои вычисления. Илюша онемел от счастья. В один миг Господь подарил ему и его брату Виталику теплый и уютный дом, заботливую, любящую маму и счастливое будущее. И в мире не нашлось подходящих слов, способных выразить в тот момент чувства, переполнявшие его сердечко. Они молча обнялись, он и его мама Лиза, и из их сердец неслась горячая благодарность тому, по чьей милости наступил этот счастливый день. В этот же день Елизавета Михайловна наняла экипаж, чтобы перевезти Виталика с чердака в свой дом. Она-то также горячо благодарила смущенного нищего за помощь, оказанную бедному мальчику. Уходя, они оставили старику большую корзину с разными продуктами, теплое одеяло и немного денег, чтобы он мог купить дрова и не мерзнуть. Со слезами на глазах он прощался с двумя такими родными мальчиками, с которыми свела его судьба. «Дедушка, когда Виталик поправится, мы будем приходить к вам в гости», — сказал Илюша, целуя его на прощание. Все нравилось Илюше в его новом доме. Все было наполнено любовью и заботой. Комнаты мальчиков находились рядом с комнатой Елизаветы Михайловны. На следующее утро

утро после переезда Елизавета Михайловна привезла из города доброго внимательного доктора. Он тщательно посмотрел Виталика и сказал, что в его состоянии нет ничего опасного. Просто мальчик сильно истощен, и у него почти нет сил. Прописав витамины и диетическое питание, доктор удалился, пожелав мальчикам всего хорошего. Жизнь постепенно возвращалась в слабое тело Виталика. Каждый вечер мама Лиза и Илюша собирались в его комнате и читали интересные истории из Библии. Вместе пели, молились и просто весело болтали. Виталик рассказал, как тетка, взяв его к себе после смерти мамы, заставляла работать, почти не давая отдыха. Он работал, пока у него были силы. А когда он заболел, она просто выкинула его на улицу, сказав, что не собирается кормить больного бездельника. Сколько времени он скитался и как оказался в этом городе, мальчик не помнил. Горячие молитвы благодарности возносились к небесному престолу, откуда великий Бог с радостью созерцал эту прекрасную семью. Каждый вечер они ложились спать, спокойные и удовлетворенные, с радостью ожидая следующего дня. Новая мама относилась к мальчикам с трепетной любовью, и они были счастливы. О прежней жизни напоминала лишь лошадка-качалка с отломанным хвостом. А в гостиной, рядом со словами «Не вы меня избрали, а я вас избрал», мальчики старательно вывели: «Кто примет одно такое дитя во имя мое, тот меня принимает». Когда Виталик совсем окреп, мальчики частенько навещали их старого знакомого на чердаке, всегда принося с собой какую-нибудь еду. Они читали ему стихи из Библии и рассказывали о своей жизни. Многие в городе полюбили двух мальчиков, которые были почти неразлучны. Часто они гуляли по улицам, держась за руки и приветливо здороваясь с прохожими. Они были счастливы, и счастье было чудным подарком от Господа, который он с любовью вложил в ладошки маленьких скитальцев. Но был еще один человек на свете, о котором им хотелось что-либо узнать. Их отец, оставивший семью незадолго до рождения Илюши, часто мальчики вспоминали о нем и вместе молились о спасении его души. Доведется ли им встретиться на этой земле? Но об этом другая история. На этом, дорогие детки, мы закончили чтение нашей книги. Пусть Господь обильно благословит ваши маленькие сердечки. С Богом!

6, начальнику хора, на струнных орудиях, псалом, песнь. Боже, будь милостив нам, благослови нас, освети нас лицом Твоим, дабы познали на земле путь Твой, во всех народах спасение Твое, да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, да веселятся и радуются племена, ибо Ты судишь народы праведно и управляешь на земле племенами, да восхвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все, земля дала плод свой, да благословит нас Бог, Бог наш, да благословит нас Бог, и да убоятся Его все пределы земли.

0: Папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. В сегодняшней истории...
2: Ты думаешь, это опять лейкемия?
3: Я же доктор, по крайней мере, так говорит Дженни. Она называет меня доктором с тех пор, как была в больнице в тот раз.
2: Ой, Джош, что же делать?
3: По-моему, надо сказать тете Эллен. Она могла ничего не заметить. Ведь она забирает Дженни довольно поздно. Она, может быть, думает, что Дженни просто устает от того, что играет целый день.
2: Ой, Джош...
4: Здравствуйте все и добро пожаловать на нашу передачу

0: час твоего рассказа.
1: Мы так рады, что вы нас сегодня слушаете, потому что мы приготовили увлекательную историю и хотим с вами поделиться.
0: В этой истории речь пойдет о бескорыстном поступке двух необычных подростков-близнецов.
1: Мы уверены, что Джоди и Джош завоюют место в ваших сердцах, когда вы услышите историю, которую вам расскажет тетушка Кэрол.
0: История эта называется «Золотая медаль для близнецов». Близнецы-брюстеры, Джоди и Джош, похожи, как две капли воды. Оба светловолосые, зеленоглазые, у обоих носы веснушках. Оба любят спорт, а в последние 3 года они выходили победителями на местных конькобежных соревнованиях. Они живут с родителями на ферме в центральной части Иллинойса, среди бескрайних полей, на которых растет кукуруза и соя. Семья Брюстеров живет, как все фермерские семьи. Много тяжелой работы, много заботы.

0: Ну и ну. Вот это новости. Погодите-ка минуточку. Все это выглядит очень заманчиво, но...
1: Вы же знаете, дети, как было в прошлом году.
0: Если в этом году урожай не будет лучше, чем в прошлом, у нас будут неприятности с банком. Нам ведь надо еще платить за новый трактор и за все семена на этот год.
2: Да, пап, я знаю, но я подумал, что мы с Джоди...
3: Говорят, мы очень способны.
1: Ой, Брюс, только представь себе, как было бы замечательно, если бы они и вправду когда-нибудь попали в олимпийскую команду.
0: Да, признаться, мне тоже нравится такая перспектива.
3: А что, если мы с Джошем сами заработаем денег на спортшколу?
2: Да, точно.
0: Но как? Ведь вам только по 15, и на летнюю работу вас еще не возьмут.
2: Ну, а если бы мы смогли заработать, вы бы нас отпустили?
1: Ну, не знаю. Как ты думаешь, Брюс?
0: Ну, мне-то вы все равно будете нужны здесь, на ферме. Летом мне понадобится ваша помощь, Джош. Особенно, когда настанет пора обрабатывать землю и во время уборки урожая.
2: Да, я знаю. Ну, можно мы хотя бы попробуем?
3: Ну, пожалуйста.
0: Ну что ж, даю вам обоим свое благословение. Не знаю только, как вам это удастся.
1: А я помогу вам, чем смогу.
3: Правда?
2: Спасибо, папочка, спасибо, мамуля.
3: Вот здорово.
2: Да, здорово-то здорово. Да только и страшно до смерти. Ты мне скажи, Джоди, как мы заработаем эти деньги?
4: С этой минуты Джоди и Джаш все свободное время говорили только об одном. Как заработать денег, чтобы осуществить свою мечту?
3: Ну, давай посмотрим, что у нас есть.
2: Читай список, а потом обсудим, что из этого нам подходит.
3: Ага, хорошо. Во-первых, можно открыть лимонадный киоск.
2: Ну, это для маленьких. И потом у нас тут не очень-то подходящее место. Вот если бы мы жили в городе, тогда другое дело. Ну, вообще на этом много не заработаешь.
3: Ладно, я читаю дальше. Еще можно сидеть с детьми.
2: Это подходит. Тут много детей, у которых родители работают. И летом родителям будет нужно, чтобы кто-нибудь присмотрел за детьми.
3: Но опять-таки, мы же не в городе живем. Это минус. Лучше всего идет дело с детскими группами в городе, там, где много народу.
2: Да, но не забывай, что от нас всего полмили до главной развилки, от которой дорога идет на Спрингфилд. Могу поспорить, что наверняка найдутся родители, и немало, которые ездят на работу мимо нас. Ну, например, как тетя Эллен. Она, я думаю, была бы очень рада, если бы мы присмотрели за Дженни.
3: Не горячись. Я согласна сидеть с детьми. Это можно. Дальше. Можно еще убираться у кого-нибудь в доме?
2: Нет. Для этого надо ездить в большой город.
3: Пожалуй, ты прав. Ставим на уборке большой крест.
2: Ну, а если, например, взяться за заказы по почте?
3: Это вариант. Мы могли бы собирать у знакомых заказы и получать прибыль с продажи.
2: Да, но тогда нужно внести членский взнос. А это $250.
3: Да, это подошло бы. Если бы не $250.
2: Ну, может быть, на будущий год.
3: Так что остается только одно. Сидеть с детьми. Мой брат нянька. Вот здорово.
2: Ну вот, дорогие родители, что вы скажете?
0: По-моему, неплохой план. В этом явно что-то есть.
1: Просто потрясающе. Вы ведь сможете купить игрушки на распродажах просто за гроши. И мы могли бы отдать вам под детскую группу гостиную.
2: Вот за это спасибо, мамуля.
3: И у нас еще есть двое друзей, которые войдут с нами в долю. У нас будет целый клуб нянек. Когда нам понадобится помощь, мы будем их нанимать.
1: Вы хотите сказать, что ваши друзья согласны на вас работать?
2: Точно! Это называется правилом рычага.
0: Рычага?
3: Да. Если работать только на себя, столько не заработаешь. А когда на тебя работают еще другие, то можно и самим заработать, и от их заработков часть получить.
0: Ну, мать, нам осталось только выпустить на волю эту парочку дельцов, и мы с тобой можем удалиться на покой.

0: И вот летом, как только закончились занятия в школе, Джоди и Джаш открыли свой детский сад. Они работали с 7 утра, когда им привозили первого ребенка, до половины седьмого вечера, когда забирали последнего. День у них получался напряженным, но у них была цель, и они ни разу ни о чем не пожалели. Они были твердо уверены, что заработают на спортивную школу. К тому же Джоди и Джошу совершенно неожиданно понравилось возиться с детьми. Да и детишек они полюбили. А их двоюродная сестричка Дженни стала их любимицей.
1: Иду, тетя Эллен. Привет, тетя Эллен. Привет, Дженни.
2: Доброе утро, Джоди.
3: Привет, Джоди. Смотри, я снова Розмэри привела.
2: Твоя куколка все еще больна?
3: Да, еще больна.
2: А ты попроси Джоди смерить ей температуру.
3: Не-а, у нас Джош, доктор.
2: Ну, тебе лучше знать. Поцелуй маму. До вечера, малышка.
3: Пока, мамочка.
2: До свидания, тетя Эллен. До вечера.
3: Пока, мамуля.
2: Пойдем играть в детскую, Дженни?
3: Пойдем.
4: Ну все, дети, послушайте, что я вам скажу. Лошадка слишком старая, и больше катать никого не будет.
5: Еще один разочек, пожалуйста.
6: Эрик, неужели тебе ни капельки не жалко лошадку? Посмотри, у Джоша уже все ладошки и коленки в мозолях.
4: Нет, ну правда, ты только посмотри. Ну и потом старая лошадка устала.
3: Розмэри тоже устала.
6: Вот. Ну тогда давай уложим Розмэри в постельку. А потом все вместе выйдем на крыльцо, и я вам дам лимонаду.
7: Ура! Ура!
6: А теперь, дети, встаньте-ка все в ряд. Вот так. Мы будем играть в Саймон велит. И помните, что вы ничего не должны делать, пока Саймон не велит.
4: Ну, ладно, ладно, хватит. Слушайте меня. Я знаю, что я похож на Джоша Брюстера. Но на самом деле я Саймон. И вы должны ждать, пока я вам скажу, Саймон велит. И только после этого будете делать то, что я скажу. Поняли? Не хихикать. Саймон велит не хихикать. Молодцы, ну просто молодцы. А теперь Саймон велит сделать два гигантских шага.
7: Раз, два.
4: Молодцы. А теперь все повернулись кругом. Вот вы какие хитренькие, никто не пошевелился. Никого я не обманул.
8: Мы очень хитренькие.
6: Мы хитрее всех.
3: Саймон, ничего, если Розмэри будет только смотреть. Она плохо себя чувствует.
4: Саймон велит, Розмэри может просто смотреть.
3: А я посижу с ней под деревом.
6: Пошли, Дженни, вместе посидим. Втроем.
4: Саймон велит.
3: Хорошо.
6: Дженни, что-то в последнее время Розмэри все чаще плохо себя чувствует.
3: Да.
0: Шло время. Джаш и Джоди работали, строили планы на будущее и играли с детьми. К середине лета в их детском саду было уже столько детей, что им пришлось нанять в помощь двух своих друзей на полный рабочий день. С каждым днем их мечта о спортивной школе и

0: подготовки к Олимпийским играм становилось все ближе.
1: Знаешь, Джош, по-моему, у нас получится.
2: Не могу с тобой не согласиться. Между прочим, как раз вчера вечером папа мне сказал, что он просто потрясен.
1: Честно говоря, я и не думала, что получится. Даже не верится, что мы заработали больше 3000.
2: Да, мне тоже. Я просто жду не дождусь, когда мы начнем тренироваться.
1: И я. Мне кажется, из-за того, что мы так много работали, чтобы заработать на спортшколу, тренировки кажутся еще более заманчивыми.
3: Джоди, как ты думаешь, с Дженни все в порядке?
1: С Дженни? Конечно. По-моему, да. Что?
3: Ну, не знаю. Меня беспокоит Розмэри.
1: Да что ты, Джош? Тебя беспокоит какая-то кукла?
3: Да нет. Я хотел сказать, не кукла, конечно. Просто дело в том, что Розмэри всегда усталая. Ты не заметила?
1: Нет. Да, теперь, когда ты сказал, я думаю, что ты прав.
3: Вчера Дженни сказала мне, что Розмэри очень плохо себя чувствует. И сама Дженни весь день была какая-то вялая.
1: Ты хочешь сказать, что Дженни дает нам понять, что это она плохо себя чувствует? Что на самом деле она говорит о себе, а не о Розмэри?
3: Угу. По-моему, Дженни боится. Мне кажется, она боится кому-нибудь прямо сказать, как плохо себя она чувствует. По-моему, она скрывает то, что происходит на самом деле.
1: Ты думаешь, это опять лейкемия?
3: Я же доктор. По крайней мере, так говорит Дженни. Она называет меня доктором с тех пор, как была в больнице в тот раз.
1: Ой, Джош, что же делать?
3: По-моему, надо сказать тете Эллен. Она могла ничего не заметить. Ведь она забирает Дженни довольно поздно. Она, может быть, думает, что Дженни просто устает от того, что играет целый день.
1: Ой, Джош.
4: А ты знаешь, дядюшка Дэн, сколько писем мы получили?
5: Сейчас точно сказать тебе не смогу. Но знаю, что их было много тысяч.
4: И это очень важно. Почти все просили прислать наши бесплатные уроки Библии. Это нас очень радует, потому что и радиопередачи, и библейские уроки дополняют друг друга и служат одной цели.
5: Совершенно верно. Благодаря рассказам в наших передачах оживает библейская история, а наши уроки помогают слушателям подробно изучать Библию.
4: Поэтому мы надеемся, что все, кто хотят изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами. Дай им, пожалуйста, наш адрес, дядюшка Дэн.
6: С удовольствием. Записывайте. Радиорассказ @yahoo.com. Еще раз. Радиорассказ @yahoo.com.
4: А теперь вернемся к нашему рассказу под названием «Золотая медаль для близнецов».
0: Джош и Джоди волновались за здоровье Дженни. Неужели это рецидив рака? Через несколько дней доктор подтвердил худшие опасения Джоша и Джоди. Тетя Эллен была вне себя от горя. Ремиссия у Дженни сменилась ухудшением. И без того тощий кошелек тети Эллен затрещал по швам, когда пришлось платить за лечение Дженни. В конце концов, родители Джоша и Джоди навели порядок в спальне для гостей, и Эллен, которой нечем было платить за квартиру, переехала к ним вместе с Дженни. Отчаянная борьба Дженни с болезнью происходила на глазах у Джоша и Джоди.
1: Джош, можно я с тобой?
3: Конечно. Места хватит. Знаешь, вечером, когда посидишь тут во дворе, становится немного легче. Так жалко малышку. Она такая прелесть.
1: Как я тебя понимаю. Я тоже чувствую себя такой беспомощной. Ничем мы не можем помочь.
3: Бедняжка Дженни.

0: Она половину времени проводит в больнице.
1: Она так мужественно борется.
0: Да. Как будто она проходит отборочные соревнования к Олимпиаде. Если пройдет, ее возьмут. А если нет, она умрет. Нам с тобой еще, наверное, никогда не придется вести такую борьбу. Со спортивными соревнованиями и сравнивать нельзя.
1: Джош, я подумала...
0: Это хороший признак, очень хороший.
1: Ну, перестань, я серьезно. Нет, правда. Я подумала, может быть, все-таки мы можем помочь.
0: Да? Как?
1: Ну, я слышала, как мама с папой говорили, что тетя Эллен задолжала за машину, и что теперь банк может ее машину забрать.
0: Но это ужасно. Как же она будет ездить на работу или возить Дженни в больницу на процедуры? Без машины тетя Эллен не справится.
1: В том-то и дело. Вот я и подумала.
0: Ты подумала о наших деньгах? О деньгах, которые мы заработали за лето?
1: Ты что, с ума сошел? Надеюсь, что нет.
0: Нет, нет, я не сошел с ума. Мне грустно, конечно, потому что я ведь с тобой согласен. Мы не можем оставить тебе эти деньги, когда они так нужны тете Эллен.
1: Джош, но ведь мы можем тренироваться на пруду, когда он замерзнет. И потом следующим летом мы можем снова поработать, как этим. Мы просто отложим свои планы на год.
0: Правильно! А мы неплохо научились зарабатывать, а?
1: Давай завтра поедем на велосипедах в банк и заплатим за машину тети Эллен. А маме с папой скажем через несколько дней, когда отойдем.
2: Могу я вам помочь?
0: Да. Надеюсь, что да. Мы близнецы-брюстеры.
2: О, я вас слышал. Я видел вас на соревнованиях. Мне очень понравилось. Как вы катаетесь? Если я правильно понял, вы как будто собираетесь в спортивную школу зимой. Вы тут стали знаменитостями.
1: Видите ли, наши планы немного изменились.
0: Да. В этом году мы не поедем. Но мы хотели поговорить с вами совсем о другом.
2: Пожалуйста, я вас слушаю. Выкладывайте, что вы задумали.
0: Мы бы хотели... оставить себе только $100, а все остальные деньги с нашего счета перевести на счет тети Эллен, с которого она выплачивает суду за машину. Эллен Зиммерли.
2: А, да-да-да. Эллен Зиммерли. Так жаль ее дочку, Дженни. Ну, хорошо. Давайте вашу сберкнижку. Простите, но ведь здесь несколько тысяч долларов.
1: Да, мы знаем. Пожалуйста, переведите их с нашего счета на ее.
0: Мы так хотим.
2: Конечно, конечно. Подождите здесь. Я сейчас все сделаю.
3: В тот вечер за ужином... Еще пюре, Джош?
0: Нет, спасибо, мама.
3: А тебе, Джоди?
1: Нет. Может быть, тебе, тетя Эллен?
4: Нет, спасибо. Пюре я больше не хочу. Но зато я хочу сказать вам кое-что.
5: В чем дело, Эллен? Надеюсь, Дженни не стала хуже?
4: Нет, нет. Я совсем о другом.
3: Так в чем же дело? Мы все сгораем от любопытства.
4: Да, ты совершенно правильно выразилась. Это очень и очень любопытно.
5: А?
4: Да, очень любопытно. Я просто ничего не могла понять, когда пошла сегодня в банк, чтобы переговорить с мистером Килсби. Представьте себе, что со мной было, когда я узнала, что суда за машину полностью выплачено.
3: Что?
5: Но мне казалось, что у тебя задолженность.
4: И мне так казалось до сегодняшнего дня. Вам это не кажется любопытным, Джоди? Джош?
0: Ну, я...
4: Ой, ну, признавайтесь, мне все известно.
0: Все?
4: Все. И даже больше, чем вам.
1: Как это?
3: Да что происходит, в конце концов?
5: Ничего не понимаю.
4: Я сейчас все объясню. Но вначале, Джош и Джоди, я хочу вам что-то...

0: Что-то передать. У меня тут есть кое-что для вас. Вот. Джоди, открой-ка этот конверт.
1: А что там?
2: Да, это сберкнижка.
1: И на счете $500.
2: На наше имя.
3: Что? Что здесь происходит?
0: Для начала я хочу сказать, что Бог послал мне самых лучших племянников в мире.
3: Но какое это имеет отношение к нам?
0: Эти чудесные ребятки пошли сегодня в банк, сняли деньги со своего счета, деньги, за которые они работали все лето, и оплатили мою ссуду за машину.
3: Что?
0: Джоди и Джош, я просто не знаю, как вас благодарить за такую жертву. Я знаю, как вы любите Дженни, но это...
3: Невероятно!
0: Да, вот тоже самое сказал мистер Килсби. Он догадался, что вы отказываетесь от своей мечты, чтобы помочь мне. И он рассказал о том, что вы сделали всем в городе. И вот уже через 4 часа, всего через 4 часа, люди из города принесли ему $500, и он открыл этот специальный счет на вас двоих. Он надеется, что соберет еще денег, что люди будут еще приносить, и тогда, может быть, вы сможете поехать в спортивную школу на второй семестр.
2: Ух ты!
1: Мне даже не верится.
4: Знаете, дети, что мы очень гордимся тем, что вы сделали.
0: Да. После всего плохого, что говорят о подростках, мне так и хочется рассказать всем о том, что вы сделали для нас.
1: Да ладно, тетя.
0: Ой, я чуть не забыла. Мистер Килсби просил вам передать, что он надеется увидеть ваше выступление на Олимпийских играх. Он сказал, передайте им, пусть добиваются. Я хочу, чтобы наши близнецы завоевали золотую медаль. Они обязательно ее получат. Это будет золотая медаль для близнецов.
5: Как сказано в Библии, отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его.
6: Что ты можешь сказать о сегодняшнем рассказе, дядюшка Дэн?
7: Я бы сказал, что пути Господни неисповедимы. Эти ребята, Джоди и Джош, были готовы пожертвовать тем, что для них было очень важно, чтобы помочь другим.
6: Очень часто бывает, что одно доброе дело воодушевляет на другое.
7: Да, ты права. О, не забудь бы о сегодняшней песне. Мы выбрали песню о чудесах.

Сегодняшняя встреча с вами доставила нам настоящее удовольствие. Так уж, пожалуйста, не забывайте нас и пишите. Наша

0: Адрес?
1: Радио рассказ @yahoo.com. Еще раз. Радио рассказ @yahoo.com.
0: И мы надеемся встретиться с вами снова в следующий раз.
2: Это был час твоего рассказа.
0: Тетушка Кэрол
3: и дядюшка Дэн
0: прощаются с вами.
3: До новых встреч!

любит деток Иисус, Он хранит нас нежно. Я Ему всегда молюсь в радости безбрежно. Я всегда в Его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Какую прекрасную погоду дал нам Господь этим летом! Так и хочется каждый денек проводить на природе, наслаждаясь Его творением. А где это, интересно, Андрюша? Давно он уже не опаздывал.
2: Здравствуйте! Ой, я чуть-чуть опоздал, извините.
1: Здравствуй! Заходи быстрее. Я тут радуюсь хорошей погоде и красоте природы. Вот сегодня была на озере. Вода теплая, вокруг зелень, цветы, птицы. И солнце ласкает с небес своими лучиками. Просто наслаждение. А ты чего-то опоздал? Тоже, наверное, только вернулся откуда-то с пикника.
0: Да нет, я сегодня нигде не был. Я в игру заигрался и не заметил, что уже пора к вам идти.
1: В игру? Какую игру? К тебе друзья в гости приходили?
0: Да нет же. Зачем им приходить, если можно и по сетке играть?
1: А, так это компьютерная игра?
0: Ну, конечно. Очень интересная, между прочим. И время быстро летит.
1: Ясно. Я-то думала, что ты хоть на улицу вышел поиграть с друзьями. А теперь, оказывается, можно, не выходя из дома, все устроить себе. И друзей, и дома, и улицы, и целые города. Только имей фантазию.
0: Естественно. Вы верно подметили.
1: Так ты вообще теперь во дворе не гуляешь?
0: Ну почему? Гуляю, конечно. И в магазин хожу за мороженым. Но игры свои тоже очень люблю. Мне кажется, что они даже более интересные, чем обычный футбол или прятки.
1: Понятно. И напрягаться особо не нужно. Бегать, прыгать. Просто сиди себе на диване, да и все, да?
0: Точно. Вы так все верно подмечаете? Тоже любите играть в игры?
1: Люблю, но не в такие. Я все-таки люблю природу, свежий воздух. Поэтому играю в игры с друзьями на улице. А в компьютерные не играю.
0: Да, правда? И даже на телефоне пока едете в метро?
1: Правда. И на телефоне не играю. Знаешь, в метро интереснее понаблюдать за людьми, послушать их и взять для себя что-то полезное, как нужно и как не нужно себя вести.
0: А почему вы не играете в игры? Вообще нет времени?
1: Знаешь, время ты найдешь всегда для того, для чего хочешь. Видишь, ты даже готов пожертвовать временем для общения с друзьями, ради того, чтобы поиграть.
0: Неправда, они тоже в это время не играют.
1: Да, может быть. А может, все-таки не все. Но это не важно. Важно, что если ты ставишь для себя какую-то цель, ты найдешь время для ее исполнения. Но я не играю в компьютерные игры потому, что оцениваю важность и полезность своих целей. А еще смотрю, не принесут ли они вред мне. А так как игра не только не приносит пользы для меня, а еще и вредна, поэтому я и не играю. Это все просто бесцельно потраченное время и никакого отдыха.
0: А разве от игры может быть вред?
1: Знаешь, у всего, что создает человек, есть и плюсы, и минусы. Это у Божьего творения все закономерно и полезно. Человек же не может создать идеальную вещь, что бы это ни было. Просто у одного больше положительных сторон, у другого больше отрицательных. И у компьютерных игр тоже есть и положительные моменты, и отрицательные. Попробуем с этим немного разобраться.

0: И для начала ответь мне на такой вопрос. Ты можешь оторваться от игры через полчаса на 10-15 минут, даже если еще не прошел уровень?
1: Нет, как же оторваться, если тогда придется все проходить заново?
0: Вот именно так я и думала. Ты сидишь перед экраном компьютера или с планшетом в руках в течение часа, двух, а то и больше, пока мама насильно уже не начнет отбирать его у тебя. И во время игры ты ни разу не делаешь перерыва, не отводишь взгляд на другое. Бывает, даже не шевелишься. Только руки или даже только пальцы быстро двигаются по экрану или клавиатуре. Твои глаза в это время сосредоточены на одном предмете. Мышцы спины и рук напряжены до предела. Но ты не замечаешь этого. Ведь на кону все. На кону жизни, преуспевание и разрастание твоих городов, увеличение денег в казне. Да вот только проблема в том, что все то, что я сейчас перечислила, не настоящее. И есть оно у тебя сегодня или нет, не сыграет никакой роли для твоего будущего.
1: А что сыграет?
0: А настоящее и страдающее в момент непрерывной игры – это твое физическое тело. Да, именно то, которое сейчас передо мной. Вот эти ясные, лучащиеся сейчас весельем глаза. Твой позвоночник, который должен быть ровным и крепким, для того, чтобы ты вырос высоким и стройным. Твои мышцы, которые сделают тебя сильным помощником для твоей семьи. Все это подвергается огромной нагрузке и может не выдержать, если не давать ему отдыха. А ведь мы же должны следить за своим телом и мудро управлять им. Это же Бог создал нас по своему образу и подобию, говорится в книге «Бытие». Значит, мы должны благодарить Его за данное нам тело и стараться сделать все от нас возможное, чтобы сохранить его здоровым.
1: А что нужно, чтобы все оставалось здоровым?
0: Во-первых, всегда нужно сочетать отдых пассивный с отдыхом активным. Поэтому всегда, когда у тебя есть время, его лучше провести на свежем воздухе и поиграть с друзьями в активные игры.
1: Ну как их позвать с собой, если они все время еще больше, чем я, проводят у компьютера?
0: А ты скажи, что сегодня вы конструируете свою игру по вам одним только известным правилам. Ведь это интересно – создать свою уникальную игру. И вы сможете построить свой город, где вы будете жителями, которые бегают по улицам, играют в прятки, догонялки и во все, что только захотите. Любую компьютерную игру можно переделать под себя, если постараться. Заодно и разовьете фантазию.
1: Ух ты, действительно интересная игра!
0: Во-вторых, всегда, когда сидишь долго за компьютером, нужно уметь делать паузы и отвлекаться, чтобы перевести взгляд, дать отдохнуть глазам и затекшим мышцам, размяться немного.
1: Но как же это сделать, когда самый интересный момент в игре и от нее не оторваться?
0: В том-то все и дело, что игры могут сильно завлечь тебя. Но в этой игре может не быть даже особого смысла и пользы для тебя. А чтобы уметь отвлекаться, игра должна быть ненавязчивой и всегда развивающей какие-то твои способности, чтобы учиться, играя. А все равно, когда ты играешь, но для учебы, много часов подряд играть ты не сможешь. Зато от такой игры ты получишь что-то полезное. Еще и не сильно устанешь.
1: А что это за игры такие?
0: Да их целое множество. Это и игры для того, чтобы учить языки. Ты же хотел выучить изысканный английский язык, чтобы полюбить его. Так вот, вперед. Есть игры и математические, и логические, и на сопоставление понятий, и на что только сможешь придумать. Есть игры, изучающие историю, и даже библейские игры. И во всех них ты сможешь найти что-то нужное для себя и получить какой-то урок.
1: Ого, я даже и не знал! Я всегда играл только в те, что играют мои одноклассники или соседи. А ведь действительно, можно и что-то новое попробовать.
0: Конечно! А потом сможешь о понравившихся полезных играх рассказать друзьям и показать их преимущества. Будете потом соревноваться в них.
1: Точно!
0: Только помни, что во всем нужно знать меру. Апостол Павел в первом послании

0: Послание к Коринфянам в 6 главе 12 стихе говорит: «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». То есть всегда нужно выбирать то, что полезно для тебя, но и никогда ничем не увлекаться сверх меры. В компьютерных играх это значит, что нужно не забывать о перерывах через каждые 30-40 минут, и не увлекаться ими больше, чем на час-полтора в день.
1: Знаете, я понял. Это значит, что я просто-напросто должен делиться компьютером или планшетом со своим братиком или сестричкой. И тогда у меня не будет много времени уходить на игры.
0: Молодец, верно подметил. Думаю, теперь ты никогда не забудешь о времени, когда будешь сидеть за компьютером.
1: Конечно.
0: Вот и прекрасно. И вам, ребята, всем, кто нас сейчас слушает, если вы маленькие игроманы, советую выбирать для себя такую игру, чтобы совмещать приятное с полезным. А также не забывайте о своем здоровье. Берегите то, что подарил вам Творец, и почаще выходите на природу, полюбоваться красотой Божьего создания.

Нежность. Нежность мягкости любовью обнимает. Нежность дышит ароматами небес. Нежность чуткости всех ближних понимает. И в тиши рождает силу для чудес.

0: Учитесь, а это грех.
1: Что-что?
0: А спать до 12 это не грех?
1: Нет, об этом я не слышала. А вот что заботиться, это грех. Я точно знаю. Нам в воскресной школе об этом говорили.
0: Значит, ты считаешь, что все должны валяться в постели сколько захочется, и это нормально.
1: Ты, мама, не читала, наверное, что в Библии написано.
0: И что же там написано?
1: Там написано: не заботьтесь ни о чем. Вот я теперь решила ни о чем не заботиться. Буду лежать, читать Библию, слушать песни.
0: А ты не подумала, что если бы все вот так лежали и ничего не делали, то жизнь просто бы остановилась?
1: Ой, мама, ничего ты не понимаешь. Мы должны заботиться только о духовном, а все остальное не имеет значения. Так в Библии написано.
2: Ну где вы там? Мы будем сегодня в квартире убирать или как?
0: Видишь ли, Мариша, наша Иришка решила совсем ни о чем не заботиться. Говорит, что это грех. Ты как думаешь?
2: Ага, а готовить еду кто тебе будет? В магазин ходить, убирать?
1: Не волнуйся, Маришечка, Бог обо всем позаботиться. Или ты не помнишь, что нам в воскресной школе рассказывали?
2: Все я помню, но ты не думала, кто будет маме помогать.
1: Для тебя важнее уборка, ты убирай, а я буду Библию читать, вы мне не мешаете.
2: Мама, это что же получается, я буду работать, а она в постели валяться?
0: Знаешь, Риша, я даю тебе ровно полчаса на то, чтобы ты почитала Библию, а потом приходи на кухню, поешь и пойдете с Маришей за продуктами, ясно?
1: Ну что ж, придется, никуда не денешься.
0: Пойдем, Мариш, пусть читает.
2: Мама, а вот и правда, ведь Библию нужно читать?
0: Нужно, обязательно.
2: И работать нужно, так?
0: Да, это точно.
2: А мы еще и учиться должны, и музыкой заниматься. Как же можно все успевать?
0: Есть один небольшой секрет, как можно все успеть.
2: Ты мне расскажешь?
0: Конечно. Для этого лично я обращаюсь к моему старому приятелю.
2: И он тебе во всем помогает?
0: Не во всем, но во многом.
2: И кто это такой? Я его у нас никогда не видела.
0: Видела, Маришечка. Он у нас на журнальном столике стоит.
2: Друг на столике? Мама, я ничего не понимаю.
0: А зовут моего приятеля Будильник.
2: Будильник? Как же он тебе помогает?
0: Для того, чтобы я могла побольше успеть, он будет меня пораньше, и тогда время хватает на все. И помолиться, и почитать Библию, и переделать все дела. Но если спать до полудня, невозможно все успеть. Только бока будут болеть.
2: Да, это точно.
0: И, кстати, лучше всего действительно Библию читать рано и молиться, чтобы Бог благословил предстоящий день. Ну, а потом весь день ты можешь заниматься повседневными делами, размышляя о том, что сказал тебе Бог утром со страниц Библии.
2: Думаю, это правильно. А то, что ты, Иришечка, неправильно поняла, разве можно лежать и ничего не делать весь день?
0: Лениться нельзя ни в коем случае. Ну вот и наша Иришечка.
3: Да, это я. Что-то мне кушать уже хочется. Мам, что можно поесть?
0: Садись, вот твоя каша, сок. Ешь и сходите-ка вы в магазин.
1: Ну вот, опять вы о своем.
2: Ириш, я что, одна должна все делать?
1: Ну да ладно, пойду.
2: И заодно зайдем в библиотеку, ладно, Ириш?
1: Хорошо, я готова.
2: Вот и библиотека. Пришли.
1: Давай Гошу звать.
2: Гоша, Гоша.
1: Гошенька.
4: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
5: Девочки, привет. Рад вас видеть. Вы по делу или в гости?
2: Мы шли в магазин и решили тебя проведать.
5: Молодцы, что зашли. И что маме помогаете, тоже молодцы.
1: Ой, Гоша, одни заботы, разве так можно?
5: Что тебя так тревожит?
1: Понимаешь, Гоша, нам в воскресной школе рассказывали, что заботиться о чем-то – это грех. А нас мама то в магазин посылает, то убирает, заставляет. Безобразие.
2: Гоша, скажи ей, что она неправильно говорит.
5: Почему же? Она говорит правильно. В Библии действительно написано, чтобы вы не заботились.
1: Вот видишь, видишь, а вы убирай, иди.

0: магазин, оторвали меня от такого важного дела.
1: И чем же ты занималась?
0: Я читала Библию.
1: Да, это важно.
2: Гоша, она до 12 часов валялась в постели. Разве это хорошо?
0: Я читала Библию. Не духовная ты, Мариша, ничего ты не понимаешь. Один Гоша меня понимает.
1: Понимаю, конечно. Иисус действительно говорил так. «Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи?» И тело одежды.
2: Но если не заботиться, как же жить?
1: Подожди, Мариша, сейчас мы выясним это. Иисус так сказал: «Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницы. И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?»
0: Вот, и я так говорю. Бог обо всем позаботится.
1: Да, и Он обещал, что даст все необходимое. «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть?» — говорил Иисус. «И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, коль мы паче вас, маловеры».
2: Ничего не понимаю. Значит, нужно сесть и ничего не делать?
0: Конечно, разве это плохо?
1: Ну а теперь давайте разберемся, что на самом деле имел в виду Иисус, говоря это.
0: Что сказал, то и сказал. Работать теперь совсем не нужно. Все и так будет.
1: Подожди, подожди. Но как раз этого он-то и не говорил. Иисус сказал, что нужно развалиться на диване, а еда и одежда будут падать с неба.
0: Вообще-то не говорил.
1: Вот именно. Иисус говорил, что не нужно заботиться. Это значит, не нужно все время думать об этом, волноваться, тревожиться. В Библии много написано о том, чтобы вы трудились своими руками, чтобы иметь достаток самим, а также, чтобы могли дать тем, кто нуждается.
2: Вот видишь, Ириша, а я тебе что говорила?
1: Да, трудиться нужно, но Иисус сказал: «Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники».
0: Кто такие язычники?
1: Я думаю, тут Иисус говорил о неверующих людях, которые живут только для того, чтобы накопить побольше денег, иметь много золота, большие дома.
2: Да, я видела по телевизору, некоторые даже воруют, потому что им все мало и мало.
1: В Библии написано, что сребролюбие – один из самых страшных грехов.
0: Это как сребролюбие?
2: Неужели ты не понимаешь? Это значит любить серебро.
0: Но у нас нет серебра.
1: Тут имеется в виду любовь к деньгам.
2: Значит, иметь деньги тоже грех?
1: Не иметь деньги, а любить деньги. Без денег вы не можете купить себе еду, одежду. Бог дает возможность работать вашим родителям и зарабатывать. Но когда люди думают только о том, чтобы заработать, и даже воруют при этом, вот это уже грех.
0: Значит, работать все же нужно, а я уже обрадовалась.
1: Работать просто необходимо. А Иисус, в свою очередь, говорил, что Отец наш Небесный знает, что вы имеете нужду и в еде, и в одежде. Но ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам.
2: Искать Царство Божие? Как его искать?
1: Вам нужно искать общение с Богом и среди повседневных дел не забывать молиться и читать Библию.
0: Гоша, ты даже не представляешь, как мы заняты. Мы учимся в школе, ходим на разные кружки, да еще и погулять нужно. Каждый день читать Библию, ну никак не получается.
2: А вот мама мне говорила, что мы должны раньше вставать, и тогда будешь все успевать.
1: Ваша мама абсолютно права. Невозможно валяться в постели до 12 и все успеть.
0: Но я ложусь спать поздно, и утром мне не проснуться.
1: И чем же ты занимаешься по вечерам?
0: Ну всяким разным.
2: А по вечерам она телевизор смотрит, да в компьютер играет.
1: Вот-вот. Знаете, девочки, есть вещи главные, а есть второстепенные.
2: Прямо как члены предложения.
1: Да, точно. Так вот, самое главное – стремиться познавать Бога через Слово Божие и молитву. И только ища Царство Божьего, прежде всего, Бог обещал помочь вам во всех делах. Вы только должны доверять Богу. Еще в Библии написано: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом».
0: Это значит, я даже желаю...

0: могу говорить Богу. Например, я хочу самокат.
1: Можешь, а почему нет? И тебе не нужно думать только об этом, переживать, ночами не спать, думая, купят тебе его или нет. Главное помолиться и сказать: «Боже, у меня есть желание иметь самокат».
0: И Бог даст мне его обязательно?
1: Бог обязательно тебе его даст, если он тебе действительно необходим.
2: Конечно, необходим.
1: Это ты так считаешь. А если Бог знает, например, что, получив самокат, ты завтра упадешь и сломаешь себе ногу?
0: Нет, я не хочу ломать ноги.
1: Я думаю, что это не случится, но я хочу сказать, что Бог даст тебе ту или иную вещь, когда тебе это будет действительно нужно. Этому нужно верить, и тогда в ваших сердечках будет мир Божий, а это главное.
3: Теперь все понятно, главное не забывать Бога.
0: А еще нужно работать, чтобы помогать другим.
1: Но при этом пусть в ваших сердцах не будет никакой заботы и переживаний. Ведь если Бог заботится о птицах небесных и о цветах на лугу, неужели он не позаботится о своих любимых детях?
3: Конечно, позаботятся.
0: Мариш, нам еще и маме помогать. Пойдем уже.
3: Пойдем, Ириша.
1: Приходите. В Библии еще так много интересных и важных историй.
0: Придем, Гошенька.
3: Пока.
1: Пока.

Дорогие ребята, Иисус говорил о том, что нам не нужно заботиться ни о чем. Это не значит, что мы должны быть ленивыми и ничего не делать. Но это значит, что, трудясь своими руками, мы должны надеяться на Бога и знать, что Он нас никогда не оставит. А также, прежде всего, мы должны искать Царство Божьего. И тогда все, в чем мы нуждаемся, Бог обязательно нам пошлет.

0: Бедняки Лондона. Был душный июльский день. Жаркое солнце палило своими лучами пыльные улицы Лондона, так что мостовая стала раскаленной, и босоногие уличные мальчишки избегали бегать по ней, боясь обжечься. Всякий, кто мог уклониться от посещения глухих узких переулков, находился в городских парках, где деревья давали хотя бы немного тени. В квартале бедноты было почти невыносимо жарко, а воздух был совершенно отравлен гниющими остатками рыбы и овощей, которые валялись в переулках. В одном из многочисленных переулочков жил продавец газет Оливер, как было написано маленьким, едва разборчивыми буквами на его непривлекательной витрине. Лавка была так мала, что в ней одновременно могли находиться лишь два покупателя. Рядом с лавкой было другое помещение, которое на первый взгляд казалось более просторным. По-видимому, оно было единственным жильным помещением владельца лавки. Убогая его обстановка указывала на то, что старик жил один. В лавке, как и в жилой комнате, горела газовая лампа, хотя до захода солнца было еще далеко. Оливер сидел у раскрытой двери, чтобы видеть лавку. Мера предосторожности, от которой он мог бы избавить себя, потому что в это время покупатель никогда не забредали сюда. Это был дряхлый человечек с выпалыми щеками и лбом, которые рассекали глубокие морщины. Скорее всего, он ходил с трудом, так как передвигался медленно и с видимым усилием. Его спина была сгорблена. Но его лицо выражало дружелюбие и покой, а усталая улыбка, которая иногда появлялась на его губах, делала его старое сморщенное лицо более привлекательным. Сегодня старика навестила его сестра Шарлотта. Она приходила к нему время от времени, чтобы сделать в его комнате генеральную уборку и починить износившиеся вещи. Она только что уложила в свою старомодную сумочку для шитья иголку, нитки и наперсток, и теперь собиралась надеть свою шляпку из черного шелка и накинуть пеструю шаль. Оливер посмотрел на нее и сказал: «Все бы отдал, чтобы оказаться сегодня на горе Рекин и увидеть заход солнца. Помнишь, как далеко видно с горы и как восхитительно свеж воздух там наверху? Всякий раз, когда я читаю, как Моисей обозревал окрестности на север, на юг, на запад и на восток с вершины Фазги горы Нева, я думаю о нашей любимой Рекин. Боже мой, как все изменилось в нашей жизни!» — добавил он, вздыхая. «Да-да», — согласилась старая женщина. «Жили мы как будто в другом мире. Все люди, для которых я жила тогда, или умерли, или переселились. А мы оба, ты и я, остались почти одни. Когда стареешь, то чувствуешь себя одиноким и покинутым».
1: «Покинутым и все же не оставленным», — сказал Оливер в раздумье. «Хотя зрение и слух слабеют, я не могу работать, как прежде, но я приобрел кое-что, чего не было у меня раньше. Когда начинает темнеть, я сижу в кресле. До того, как зажгу свет, мне часто кажется, будто я вижу Господа Иисуса, и Он говорит со мной. Не знаю, может быть, мне это снится, но мне кажется, что в темноте я вижу дорогое лицо с любовью, смотрящее на меня. Может быть, Господь говорит себе. Старый Оливер

0: очень одинок и плохо видит. Пусть он почувствует хоть немного из того, что он увидит на небесах. И вот он приходит и остается на минутку у меня. «Эти вещи приходят тебе в голову, потому что ты весь день погружен в раздумье», — сказала сестра. «Быть может», — ответил тихо Оливер. «Но как бы то ни было, благодаря этому одиночество легче переносится». Помолчав немного, Шарлотта спросила. «От Санны по-прежнему никаких известий?» «Нет, ничего», — ответил старик печально. «Это единственное, что меня огорчает. Я тогда поддался гневу».
1: «Раньше ты часто был несдержанным», — сказала сестра.
0: «Да, но таким резким, как тогда, я никогда прежде не был. Я сказал ей, что она никогда больше не переступит порог моего дома, если выйдет замуж за этого Рейли. И она поймала меня на слове, хотя и знала, что я только что сказал так, поддавшись порыву гнева. Она должна была лучше знать своего отца».
1: «Наконец, она должна была смириться», — сказала Шарлотта. «За 6 лет у нее было достаточно времени, чтобы признаться себе в своей глупости. Ты не знаешь, где она живет сейчас?»
0: «Я совершенно ничего не знаю о ней», — ответил Оливер, грустно покачивая головой. «Я считал этого Рейли слишком распущенным человеком, чтобы я мог доверить ему мою дочь, но мне не следовало так горячиться. А сколько я вложила в нее труда, чтобы обучить ее шитью, вязанию, спицами и крючком?» Взволнованно воскликнула старая дева. «Если бы она не была такой неразумной, ее ожидал бы прекрасное будущее. Она могла бы без труда стать одной из лучших портних города. Ну, будь здорова, Оливер!»
1: «Будь здорова, сестра, да благословит тебя Бог!» — сказал Оливер. «Заходи, когда будет возможность». Он проводил ее до двери, смотря ей след, пока она не завернула за угол. Потом он медленно возвратился в дом. Хотя было еще жарко, старик озяб и надел плащ. Затем он сел в кресло и принялся смотреть на улицу. Через некоторое время он задремал. Уже совсем стемнело, когда он вдруг испуганно вскочил. На ближней колокольне пробило 9 часов. Пришло время закрывать лавку. Шагая с трудом, старый Оливер добрался до ставней, которые были прислонены к двери, и хотел вынести их на улицу, как вдруг его остановил дрожащий детский голосок, раздавшийся совсем рядом.
0: «Извините, сэр!» — произнес кто-то. Оливер наклонился и, несмотря на темноту, различил очертания девочки, которая сидела на земле и крепко держала в руках маленькую собачку. Личико девочки показалось ему очень маленьким и худым, а ее голосок звучал так, будто малышка с трудом сдерживала слезы.
1: «Как тебя звать, крошка?»
0: — помедлив спросил Оливер.
1: «Долли», — ответила девочка. «А фамилия у тебя есть?»
0: «Меня все называют Долли, а мою собачку — Пеппа». При этом она положила морду своего любимца на руку старика, и животное завиляло хвостом и облизало дряблую кожу на пальцах старика.
1: «Что ты здесь делаешь?» — продолжал расспрашивать Оливер.
0: «Мама принесла меня сюда и сказала, что я должна оставаться здесь, пока она не вернется, и что я должна быть храброй», — всхлипывая, объясняла малышка. «Правда ведь я храбрая?» — спросила она испуганно.
1: «Да-да, ты храбрая девочка», — сказал старик, чтобы успокоить ее. «И твоя мама скоро придет за тобой. Пойдем посмотрим, может быть, она уже идет?»
0: Он взял свою маленькую подопечную, которую уже успел полюбить, за руку, подошел к дверям и выглянул на улицу.

Он и напрягал зрение, но не обнаружил никакой женщины. На улице не было видно никого, кроме оборванного уличного мальчишки, который сидел на низком подоконнике противоположного дома и, казалось, внимательно наблюдал за старым Оливером и маленькой девочкой. «Ее нет поблизости!» — крикнул мальчишка старому человеку. «И могу поспорить, что она вернется не скоро. Вы ищете мать маленькой девочки, верно?» «Да!» — ответил Оливер. «Мальчик, ты не мог бы что-нибудь рассказать о ней?» «Я совсем ничего о ней не знаю», — дружелюбно ответил незнакомый мальчишка. «Я обратил на нее внимание, потому что она немного похожа на мою мать, и так как мне было нечего делать, я пошел за ней. Ну и посмеялся же я, когда увидел, как она послала малышку в вашу лавку, а потом убежала, словно за ней гналась полиция». «А когда это было?» — продолжал расспрашивать старик. «На колокольне как раз пробило ровно 8, а потом я ждал вас». «Уже час тому назад?» — воскликнул старик. «Пора бы ей вернуться». Но никто так и не приходил, а малышка все ближе прижималась к своему новому покровителю. Вдруг незнакомый мальчишка оставил свое место на подоконнике и, перейдя улицу, испытующе посмотрел на старика. «Только не отводите ее в полицию», — попросил он. «Не то ее отправят в приют для бедных, а там хуже, чем в тюрьме. Я знаю, такие маленькие девочки не попадают в тюрьму. А если вы не хотите оставить ее у себя, то отдайте ее мне. Я позабочусь о ней. Таким хорошеньким маленьким девочкам люди охотно дают много еды. Отдайте ее мне». «Как же тебя звать и откуда ты?» — спросил Оливер незнакомого мальчишку, крепче сжимая руку маленькой девочки. «Я ниоткуда», — ответил тот невозмутимо. «А зовут меня Тони. А моя мать сказала мне перед самой смертью, что у меня еще есть фамилия. Но я ее забыл. Но это мне не имеет значения. Зовите меня просто Тони». «А сколько тебе лет, Тони?» «Этого я тоже не знаю», — ответил он. «Когда моя мать умерла, я был не намного старше этой маленькой девочки, и с тех пор я живу сам по себе. Своего отца не знаю». «Сам по себе?» — повторил старик. «Летом совсем хорошо, и я мог бы без труда заботиться о маленькой девочке», — решительно заявил мальчишка. «Ночью я в общественных парках и скверах, когда полиция не пристает ко мне». «Пообещайте только, что вы не отведете девочку в полицию», — попросил он еще раз, и при этом на его глазах выступили слезы. «Эти люди так грубы, что мне даже думать об этом не хочется». «Успокойся, мальчик», — дружелюбно сказал Оливер. «Я сам позабочусь о малышке, пока мать не заберет ее. А кроме того, она хочет есть, не так ли?» Он с любовью склонился над девочкой. «Беппа тоже хочет есть», — сказала Долли, так ясно и четко, что даже тугой на ухо старик сразу ее понял. «Да, Беппа тоже что-нибудь получит, как и его маленькая хозяйка», — ответил он. «Только сначала я сокрою витрину и зажгу свет. Мы оставили дверь открытой, чтобы мама нашла дорогу домой к нам. А если она не придет сегодня, моя маленькая храбрая девочка будет спать в моей кровати, не правда ли?» «Долли должна быть храброй, пока не вернется мама», — жалобным голосом повторила малышка, при этом крепко держа свою собачку за ухо. «Сэр, позвольте мне закрыть ставни», — услужливо сказал Тони. «Я ничего не потребую за это. Я только хочу посмотреть завтра утром, как она себя будет чувствовать. Она же совсем маленькая». В ту же минуту ставни были закрыты. Затем Тони бросил на старика и маленькую девочку нежный взгляд. «С какой радостью!»

он подал бы им на прощание руку, но подумал, что она была слишком грязной. «Завтра я умоюсь, прежде чем приду сюда», — сказал он коротко, повернулся и убежал. Оливер возвратился в дом и дал своей маленькой гостье хлеба, масло и кружку молока, которое он каждый вечер покупал для себя. Собачке тоже кое-что досталось. Затем он усадил малышку с Беппо к себе на колени и стал ждать, пока не пробило 11. Долли давно уже заснула, и старик перестал надеяться, что мать девочки придет в этот вечер. Он раздел малышку и уложил ее в кровать, на которой он из единственной подушки, которая у него была, устроил ей уютное гнездышко. Хотя старик и осторожно взялся за дело, но Долли все же проснулась, осмотрела, сбитая с толку, комнату и начала тихо плакать. Оливер присел к ней на кровать и принялся утешать, как мог. Вдруг одна поднялась, встала на колени и, обхватив старика за шею, сонно сказала: «Долли очень устала, но она должна еще прочитать свою вечернюю молитву». «Как называется твоя вечерняя молитва, дитя мое?» — спросил Оливер. «Боже, благослови дедушку, отца и мать, и сделай меня храброй!» — прошептала Долли, и, не успев сказать аминь, вновь заснула крепким сном. Старику пришлось потрудиться, чтобы устроить малышку, и ему потребовалось небольшой отдых, чтобы набраться сил и начать собирать и складывать в одно место разные маленькие предметы и одежды, которые валялись на полу. Когда, наконец, силы вернулись к нему, и он захотел повесить одежду на пол, упало письмо. Он поднял его, и так как оно было адресовано господину Оливеру, торговцу газетами, торопливо раскрыл конверт. По почерку он тотчас узнал, что письмо было от его дочери. Она писала: «Дорогой отец, я очень сожалею, что совершила поступок, который тебя так рассердил, и я посылаю к тебе мою маленькую дочку в знак примирения. У тебя, конечно, не хватит духу выгнать ее на улицу. Сегодня я уезжаю на 3 дня в Портсмут, потому что мой муж, который 5 месяцев тому назад стал солдатом, отправляется в следующую пятницу вместе со своим полком в Индию. Мне подумалось, что хорошо было бы послать к тебе на это время мою крошку. Может быть, она по-детски нежно завоюет твое сердце, и ты не будешь так строго судить ее бедную мать. Когда я возвращусь через 3 дня, мне хотелось бы, чтобы мы стали мирно жить друг с другом до возвращения моего мужа, и у нас не будет недостатка ни в чем. Когда он бывает трезв, он всегда добр ко мне, чего нельзя сказать о других мужьях. Пожалуйста, прости меня ради Иисуса Христа, если мне вообще позволительно произносить его имя. И возьми к себе моего ребенка до моего возвращения в пятницу. Твоя отныне послушная дочь Санна». Дорогие ребята, на этом мы заканчиваем сегодняшнюю часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Псалом 32. Радуйтесь, праведная Господи, прам прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте на десятиструнной псалтире, пойте новую песнь, пойте устроено с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела его верны. Он любит правду и суд, милости Господне полна земля, словом Господа сотворены небеса, духом уства все воинство их. Он собрал будто груду морские воды, положил бездн хранилищах. Да боится Господа вся земля, да трепещут пред ним все живущие во вселенной, ибо Он сказал и сделалось, Он повелел и явилось. Господь разрушает советы язычников, уничтожает замыслы народов. Совет же Господень стоит вовек, помышления сердца в рот и урод. Блажен народ, у которого Господь есть Бог, племя, которое избрал наследие себе. С небес презирает Господь ведь всех сынов человеческих, с престола, на котором восседает, Он презирает на всех живущих на земле. Он создал сердца всех их и вникает во все дела их. Не спасется царь множеством воинства, исполина не защитит великая сила, не надежен кон для спасения, не избавит великую силу свою. Вот, око Господне над боящимся Его, бывающим на милость Его, что Он душу их спасет от смерти, время голода пропитает их. Душа шуповает на Господа, Он – помощь наша и защита наша, о нем веселится сердце наше, ведь на святое имя Его мы уповали. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Аминь.

Мальчик Вова. Мальчик Вова словно сыч, он все время лишь молчит. Он общения избегает и другим не помогает. Вове мы сказали так: без общения ты никак. Не найдешь друзей, конечно, будь открытым и сердечным. Нам общения важны, мы друг другу все нужны. Чтоб с тобой дружить хотели, дружелюбным будь со всеми.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Я считаю до пяти, не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать, кто не спрятался, я не виноват.
3: Ириш, побежали. Вот, в этот двор. У нас там ни за что не найдет.
4: Бежим.
3: Прячемся вот за этой горкой.
4: Тихо, тихо, Мариш, пусть поищет.
3: Альюша вообще в другую сторону побежал. Долго же нам придется ждать, пока он нас найдет.
4: Мариш, смотри.
3: Куда должна смотреть?
4: На крышу нашего дома смотри, дерево растет.
3: На крыше дерево? Не вижу. Где же? Где?
4: Да ты не туда смотришь, правее смотри.
3: А, вижу, точно, деревце. Маленькое такое. Ну кто его туда вздумал посадить?
4: Не знаю. Слушай, а если это дуб или клен какой-нибудь?
3: И что если дуб?
4: Ты представляешь, что будет, когда он вырастет? Дубы ведь огромные, он же кому-то потолок проломит.
3: Да, все может быть. Постой, а кто у нас на верхнем этаже живет?
4: Ой, это же квартира Маши Сидоровой.
3: Слушай, их надо спасать. Они там живут и не знают, что скоро у них потолок проломится.
5: Ириша, Мариша, девочки, домой.
4: Ну вот, так нас Илья не успел найти.
3: Да, доиграть не удалось, мама зовет.
2: Мама, мы уже идем.
3: Илюшка, нам пора домой. Поиграем завтра, пока.
2: Очень жаль, ну ладно, пока.
5: Как погуляли?
3: Замечательно, но мама, наших соседей нужно спасать.
5: Кого спасать? От чего вы их собираетесь спасать?
4: Мама, на крыше прямо над их квартирой дерево растет.
3: А если оно вырастет и потолок им проломит?
4: Интересно, кому это было нечего делать? Кто это на крыше деревья сажает?
5: Я думаю, девочки, никто это дерево не сажал.
3: Мама, ну как так? Оно там растет и может вырасти огромным? Наши соседи в опасности.
5: Вы только не волнуйтесь, ладно? С соседями все будет в порядке. Потому что это дерево не вырастет таким уж большим.
4: Почему? И вообще, как оно туда попало?
5: Дело в том, что на крышах поселяются далеко не все растения. Чаще всего там можно видеть березки.
3: Почему именно березки?
5: А у березок очень легкие семена. И к тому же у них есть такие крылышки, которые помогают этой семечке переноситься далеко-далеко.
4: Значит, эта семечка летит

0: птичка, можно так сказать. Но птичка летит сама, а наше семечко переносится с помощью ветра. Она отрывается от мамы березки, и ветер может унести ее куда угодно, даже на крышу дома.
1: Я все поняла, и там оно прорастает и становится деревцем.
0: Да, но думаю, что слишком большой наша березка все равно не вырастет.
2: Почему ты так думаешь?
0: Потому что на крыше нет нормальных условий для роста растений. Деревья со временем начинают пускать корни. А на крыше разве может быть достаточно земли, чтобы они проникли глубоко?
1: Нет, земли там, наверное, немного.
0: А поэтому такое деревце либо засыхает, либо вырастает маленьким и такими остается. Поэтому, я думаю, вашей подружке ничего не угрожает. Корни в ее квартиру эта березка вряд ли пустит.
2: Это уже радует. А вообще, это очень интересно. Нам учительница на лето задала такое задание – написать сочинение на тему «Что интересного ты узнал за лето?»
1: И ты хочешь написать про деревце на крыше?
2: Да, а почему бы и нет?
0: Но я думаю, чтобы сочинение было более полным и интересным, ты можешь пойти в библиотеку и взять книгу о растениях. Может, и найдешь что-нибудь полезное.
2: Точно, я так и сделаю.
1: И я с тобой в библиотеку пойду, можно?
2: Пойдем вместе.
1: И я с тобой в библиотеку пойду, можно?
2: Пойдем вместе, веселее будет.

0: Так мы хотели у тебя эту книгу попросить.
1: А вам она зачем?
2: Мы сегодня увидели на крыше дома деревце.
0: Мама нам рассказала, как оно туда попало.
2: Но мы хотели бы побольше узнать о таких деревьях-высотниках.
1: Это действительно интересное явление. Бог создал растения и наделил их удивительной способностью приноравливаться в самых сложных условиях. Вот видите, некоторые из них могут жить на крышах домов, а росточки некоторых растений пробивают даже асфальт. И все для того, чтобы увидеть солнышко.
0: Да ну! Нежный хрупкий росточек может пробить асфальт?
1: Представьте себе, и такую силу дал этим растениям Господь. Но вот для того, чтобы не только выжить, а еще и приносить плод, растения должны находиться в определенных условиях.
2: Что за условия такие?
1: Растениям нужно солнышко.
0: Ну, чего-чего, а солнышка на крыше достаточно.
1: Растениям нужна вода.
2: И вода у них есть, конечно, когда идет дождь.
1: А еще деревцу нужна хорошая почва.
0: Да, а почвы как раз на крыше и нету.
1: Но знаете, что я вам скажу? Об этом пишут не только в книге о растениях. Такой рассказ есть и в моей любимой книге.
2: В Библии? Мы его прочтем?
1: С удовольствием, слушайте. Однажды вокруг Иисуса собралось множество народа, и из всех городов жители сходились к нему. Тогда он начал говорить притчу. Вышел сеятель сеять семя свое. И когда он сеял, иное упало при дороге, и было потоптано, и птицы небесные поклевали его.
0: Нет, наше семя никто не может потоптать.
2: А вот птицы его склевать смогут.
1: Знаете, не все ведь семена съедобны. Но слушайте дальше. А иное упало на камень, и взойдя засохло, потому что не имело влаги.
0: Вот-вот, на крыше асфальт. А это значит, оно может засохнуть.
1: Вполне вероятно. Но было и третье семя, которое упало между тернием, и выросла терня и заглушила его.
2: Ну вот, все какие-то неприятности. А что такое терния?
1: Терния – это сорная трава. Если она разрастается, то не дает полезному растению вырасти большим и сильным. Но было и такое семя, которое упало на добрую землю и, взойдя, принесло плод. Одно во 100 крат, другое в 60, иное же в 30.
0: Все это хорошо, но почему Иисус заговорил о растениях?
1: Вы ведь знаете, что Иисус часто использовал притчи для того, чтобы объяснить людям какие-то духовные вещи.
2: Значит, эта история не только о семенах?
1: Да, ученики тоже спросили у него, что бы значила эта притча. И тогда он стал объяснять. Семя есть Слово Божие, а упавшее при пути – это суть слушающие, которым потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, чтобы они не уверовали и не спаслись.
0: Так семя – это не семя, это слово Божие, так?
2: А сеятель – это не просто сеятель. Слово Божие ведь сеет Бог.
0: Семя сеет в землю. Куда же сеет слово Божие?
1: А как вы думаете?
2: Кажется, я знаю. Слово Божие сеется в наши сердечки.
0: Значит, дьявол приходит и его похищает?
2: А я-то думаю, почему я иногда читаю Библию, пытаюсь что-то запомнить и ничего не понимаю. А это у меня кто-то похищает это семя.
1: Вот поэтому, прежде чем читать Слово Божие, нужно обязательно помолиться и сосредоточиться на том, что вы читаете. Еще Иисус говорил о другом семени, которое упало на камень.
0: А это о ком говорил Иисус?
1: А это те, которые, когда услышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, иногда веруют, а во время искушения отпадают.
2: Я знаю. К нам в воскресную школу приходила девочка, и ей вначале так понравились рассказы о Боге. Потом одноклассники стали смеяться над тем, что она начала ходить в церковь, и мы ее больше не видели.
1: Именно об этом и говорил Иисус. Это как с вашим деревцем. Оно начинает расти, но ему некуда пустить корни, а потому оно засыхает. Так бывает и с людьми. Они слышат слово, но приходят тяжелые времена, и их вера куда-то исчезает, словно засыхает.
0: Там еще было что-то про терния.
1: Да, говорил Иисус о семени, которое упало в терния. Он сравнил это с теми людьми, которые слушают слово, но их одолевают заботы. Они увлекаются богатством и наслаждением житейским и не приносят плода.
2: То есть все же это семя всходит, и даже что-то из него вырастает.
1: Да.

0: От этого растения нет никакой пользы. На нем нет плодов. А ведь Бог ждет от каждого верующего плода.
1: На дереве может вырасти яблоко или груша. А что может вырасти на человеке?
0: Иисус говорил о плодах духа, которые приносит христианин. Это любовь, мир, радость, кротость, благость, милосердие, вера, воздержание, долготерпение.
2: Значит, мы станем такими, если Слово Божие принесет плод в наших сердечках?
0: Именно. Но для этого Слово Божие должно упасть на добрую землю.
1: Это значит на доброе сердце?
0: Ну, можно сказать и так. Иисус так сказал. Это те, которые, услышав Слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпение.
2: Значит, сердце должно быть доброе и чистое?
0: Да. Тогда Бог сделал в нашей жизни невероятное. Ведь Библия – это живая книга, а потому она может изменять вас, делать вас лучше, чище, добрее. В сердце не должна накапливаться грязь грехов. Там не должно появляться сорняков, вроде плохих мыслей, обид и зависти. А сделать ваше сердечко лучше может молитва.
2: Знаешь, а я сейчас подумала о том, что если бы на нашем доме стала расти вишенка, на ней вряд ли бы выросли ягодки.
1: Почему ты так думаешь?
2: Просто там почва неподходящая, одна пыль да мусор.
0: Да, ты права. И в тех сердцах, в которых тьма, зло и неверие, ничего не может произойти, пока кровь Христа не очистит его.
2: Но для этого в него нужно поверить.
0: Да, для этого необходима вера.
2: Слушай, Мариш, я думаю, что именно об этом я и напишу в своем сочинении, когда приду в школу.
0: Только пиши без ошибок, чтобы была пятерка.
2: Я постараюсь, Гоша.
1: Ладно, засиделись мы тут у тебя. Пора и домой.
0: До свидания, девочки. Приходите еще.
2: Придем, обязательно.
1: Пока.

Если хочешь, чтобы Бог был тобой доволен, то не будь как тот бурьян, перекати поле. Если хочешь принести плод ты в этой жизни, сердце сохрани, дружок, добрым, нежным, чистым.

центр вселенной. Не приснится такое, не пишешь пером. Люди Деву Марию не впустили в свой дом. Заморозили души и отвергли Творца. Стало мрачно и душно в грешных темных сердцах. И представила место, где склонила главу, спеленала младенца, спела песню ему. Стала центром вселенной, та пещера земли. В мир явился нетленный для спасения души.

сейчас вы услышите продолжение истории «Бедняки Лондона». Крупные слезы текли по щекам у старого человека, когда он два раза подряд читал письмо. Значит, Долли была его внучкой, его единственной внучкой. Долли, так ласково звали его покойную жену. Полное ее имя было Дороти, но иногда он называл ее Долли. Старик едва поверил в свое счастье. Он зажег свечу и стал рассматривать порозовевшие от сна личико малышки и белокурые кудри, которые беспорядки окружали ее головку. Он несколько раз протирал очки, чтобы видеть свою внучку как можно лучше. Гладя ее щечки, он шептал: «Благослови ее, Господи! Благослови ее!» Это продолжалось долго, пока он более-менее не взял себя в руки и не успокоился. Затем ему захотелось поговорить о событиях прошедшего дня со своим Господом. «Щедрый Господь, Ты несказанно добр ко мне!» — полголоса сказал он. «Ты сказал, что Ты не оставишь меня без утешения, и Ты сдержал свое слово. Твой добрый дух часто утешал меня и услаждал мое сердце. Ты никогда не оставлял меня. Лишь те, кто знает Тебя, должны чувствовать себя покинутыми. А теперь Ты послал ко мне ребенка. Да, Господи, Ты несказанно добр!» Наконец он тоже лег на кровать, но спать он не мог. К тому же ему нужно было о многом поразмыслить. В комнате было душно и жарко, а на улице время от времени грохотал гром. Сердце старого человека заполнили умиротворение и радость. Его внучка лежала рядом с ним, а через 3 дня к нему возвратится его Санна. О, как он будет приветлив с ней! Она не услышит ни одного упрека от него. Конечно, она была упрямой и непослушной, и в течение многих лет пренебрегала своим старым отцом. Но главная вина, сказал он себе, лежала на нем, потому что он прогневался на нее. На следующее утро, задолго до того, как дневной свет проник в темную комнату, старик был уже на ногах и занимался домашними делами. С тех пор, как дочь покинула его, он привык вести свое маленькое хозяйство сам и не жалел сил, чтобы содержать его в чистоте. Теперь он должен был, кроме повседневной домашней работы, еще умывать и одевать Долли и готовить ей завтрак. Хлопотливо ковылял старик то туда, то сюда, бросая время от времени ласковый взгляд на спящую внучку. Когда ему показалось, что она просыпается, он посадил Беппа на кровать, чтобы при пробуждении ее взгляд сразу встретился с чем-то знакомым. И действительно, прежде чем Долли осмелилась открыть глаза, ее ручонки схватили лохматую голову собаки. Она украдкой посмотрела на старика и спросила Беппа: «Как я должна вас называть?» «Я твой дедушка, душенька», как можно поласковее сказал он. «Ты из молитвы, Боже, благослови дедушку?» — живо воскликнула малышка, приподнимаясь из постели и пытливо рассматривала его лицо в морщинах. «Да, это я», — помедлив сказал он. «Долли хорошо знает папу, маму, Беппа», — сказала девочка, загибая пальчики. «А теперь и дедушку. Сейчас Долли должна

0: вставать. Не успел Оливер опомниться, как ее ручонки обвились вокруг его шеи, и она поцеловала его. Лицо старика засияло от радости. Он сильно удивился, что малышка знала, как нужно одеваться. Она часто звонко смеялась над чудными ошибками, которые совершал дедушка. Как, например, одевал туфельку на левую ногу. Наконец, изнурительная работа была закончена. Но вот горе! Из-за новых забот у старого Оливера совершенно вылетели из головы его старые обязанности. Он и не подумал ни о том, чтобы открыть лавку, ни о том, чтобы сходить за свежими газетами. И его лучшие покупатели, должно быть, уже давно прошли мимо. Тони, который бурно требовал, чтобы его впустили, посмотрел на старика с укоризной. «Так нельзя», — сказал он наставительным тоном. «Дело есть дело, и пренебрегать им нельзя. Я остолбенел от ужаса, когда увидел, что ваша лавка еще не открыта. Как дела у девочки?»
1: «Хорошо, хорошо», — смущенно ответил Оливер. «Мать не явилась?»
0: «Нет, она будет только в пятницу». Тони присвистнул, не сделая при этом никакого замечания. Прежде всего он снял ставни с маленькой витрины, потом оглядел себя с ног до головы. «Сегодня утром я помылся в колодце, задолго до того, как полицейские были на ногах», — гордо сказал он. «Жаль только, что не хватило времени как следует выстирать рубашку. Я смог лишь прополоскать ее и выжать несколько раз под мостом. Но не правда ли я выгляжу намного почище, чем вчера, или нет?»
1: «Конечно, конечно», — ответил Оливер. «Входи, парень, ты тоже должен позавтракать как следует».
0: «У вас уже есть ежедневная газета?» — спросил Тони покровительным тоном. «Вы, вероятно, проспали ее, или нет?»
1: «Мне все равно, потому что я не умею читать. Но, может быть, мимо пройдут люди, которые охотно купили бы новую газету. Вы не против, если я принесу для вас несколько экземпляров?»
0: Поколебавшись, Оливер дал мальчишке денег. Разве не было безумием оказывать незнакомому мальчишке такое доверие? Но как только он сел завтракать, он забыл о своих тревогах, а Тони не злоупотребил оказанным ему доверием. Через несколько минут он доставил соответствующее число газет. Лишь после этого уличный мальчишка внял приглашению хозяина дома, уселся с довольным видом на старый ящик и съел большой кусок хлеба, запивая ее теплым кофе, в то время как Беппа подозрительно обнюхивал его. Присутствие незнакомого мальчишки стесняла также и Долли. Ее обычно неумолкающий язычок молчал, и ела она с таким серьезным видом, что Оливер и Тони снова и снова с удивлением смотрели на нее. Когда дети насытились, Оливер вынул письмо своей дочери из кармана пиджака и прочитал его Тони, который выслушал его очень внимательно.
1: «Тогда, значит, малышка ваша!» — сказал он с явным разочарованием в голосе. «Вы не отдадите ее мне, даже если не сможете оставить ее у себя. Но я надеюсь, вы не сдадите ее в полицию?» — попросительно добавил он.
0: «О нет, разумеется, нет!» — энергично заверил Оливер. «К тому же в пятницу возвращается мать. Я, конечно, не откажусь от ребенка. Нет-нет, я не сделаю этого».
1: «А муж пошел в солдаты», — мрачно продолжил Тони. «Я уже давно хотел сделать это, но меня не взяли. Кстати, о ком еще говорит ваша дочь в письме? Что она имеет в виду, когда пишет «ради Иисуса Христа», если мне вообще позволительно произносить его имя? О ком это она?»
0: «Разве ты не знаешь его?» — удивленно спросил Оливер.
1: «Нет, я никогда ничего не слышал о нем. Это ваш друг?»
0: «Я бы хотел думать», — радостно ответил старик. «Он мой лучший и единственный друг, и, кроме того, также мой хозяин и учитель.
1: А ваша дочь думает, что он рассердился, если вы не возьмете к себе малышку?
0: Да-да, и она права. Это бы глубоко огорчило его. Он как раз особенно любит маленьких детей и никогда не позволяет, чтобы их не пускали к нему, даже если он сильно занят. Даже если бы Долли не была моей внучкой, я не осмелился бы отослать ее. Господи, ты знаешь, что я позаботился бы о ней ради тебя?
1: Старик позабыл обо всем, что было вокруг него, и говорил в полголоса, как будто разговаривал с кем-то, кого Тони не видел. Мальчик имел все основания задуматься и долго молчал.
0: «Сколько времени вы уже работаете на вашего хозяина?» — наконец спросил он.
1: «К сожалению, не очень долго», — ответил Оливер.
0: «Я, правда, многие годы думал, что я работаю для него, но это была жалкая работа, и даже теперь я делаю для него немного. Но он знает, что я уже стар. Ему по душе главным образом то, что я люблю его, и он знает, что это так».
1: Тони, кажется, все это заинтересовало. Он задумчиво смотрел перед собой, затем вскочил с ящика, провел руками по своим захломаченным волосам и спросил.
0: «Значит, вы думаете, что ваш хозяин особенно любит маленьких детей?»
1: «Да-да», — ответил старик.
0: «Ну, у меня он едва ли причислил бы к взрослым людям», — продолжил мальчик. «Даже если бы я и пожелал поступить к нему на службу. Сейчас я сам себе хозяин, и это мне больше всего по душе. А может быть, мне удастся найти постоянную работу в качестве подметальщика улиц? Но вы считаете, что он примет меня, если я когда-либо действительно окажусь в нужде и замолвит за меня словечко?»
1: «Ты и в самом деле никогда ничего о нем не слышал?» — удивленно спросил Оливер.
0: «Как я мог слышать о нем? Я же не знаю всех людей, которые живут в Лондоне, хотя я видел, как многие из них разъезжают вокруг меня в своих каретах. Как я уже сказал вам, я был не намного больше, чем ваша малышка, когда умерла моя мама. С тех пор улица стала моим домом, и мне жилось неплохо. Сначала мне немножко помогали другие мальчишки, а теперь я сам в состоянии помогать малышам. Жизнь на улице не обременительна. Не нужно ничего платить за квартиру и уголь, за кровати и мебель. А чтобы утолить голод и время от времени покупать себе что-то необходимое из одежды, можно ведь заработать. Мне бы только метлу и уличный переход, который я бы содержал в чистоте. Тогда бы выкрутился. Но вопрос в том, как заиметь их.
1: Может быть, Господь Иисус поможет тебе в этом, если ты попросишь Его?» — серьезно сказал старик.
0: «Вы думаете? Ну а если я сам не смогу осуществить свое желание, тогда, может быть, и попрошу Его о помощи? Но тогда Он захочет, чтобы я работал на Него. Где Он живет?»
1: «Я расскажу тебе о нем в другой раз, когда ты снова придешь ко мне», — ответил Оливер.
0: «Я загляну в субботу, чтобы узнать, возвратилась ли мать», — пообещал Тони. «Ну а теперь прощайте. Прощай, маленькая леди».
1: В этот день он уже отважился подать руку малышке и выглядел счастливым, когда держал маленькую ручонку в своей руке.
0: «Спасибо и за завтрак», — крикнул он, уходя. «Когда я приду снова, то это лишь потому, что мне захочется увидеть малышку, а не потому, что вы опять меня накормите».
1: Последующие 3 дня были для старого Оливера безмятежными и радостными. Малышка оказалась славным, милым, маленьким созданием, и дедушка не мог на нее насмотреться. Она не отходила от него. Утром, когда он ходил за своими газетами, она семенила рядом с ним. Когда он убирал комнату, она помогала ему, вытирая пыль с ножек стола и обоих стульев. Когда он варил, она стояла рядом с ним и любопытством глядела на него.
0: Другие минуты она играла со своим любимым Бепо и так мило болтала с ним, что Оливер забывал обо всем на свете и слушал ее полный восторга. Иногда он сам играл с ней в прятки и был при этом почти таким же азартным, как и ребенок. Иногда она незаметно брала у него очки, носовой платок или что-нибудь еще, прятала их, а потом делала чрезвычайно серьезное личико, когда он обшаривал все в поисках пропавших вещей. Не успел старик и оглянуться, как наступила пятница, и чем дальше проходил день, тем тоскливее становилось у него на душе. С одной стороны, он едва мог дождаться мгновения, когда вновь заключит свою дочь в объятия, а с другой его немного пугала мысль, как сложатся их будущие взаимоотношения. Он опасался, что должен будет отказаться от своей квартиры, которая полюбилась ему, несмотря на ее убогость. Комната, конечно, была мала для троих, а он знал, что Санна не позволит, чтобы он отдал свою собственную кровать в распоряжение ей и ее дочки, а сам спал в углу, на соломе. Хотя такие и подобные мысли тревожили его, но радость скорой встречи с дочерью снова и снова одерживала верх. С особой заботой он приготовил прямо-таки королевский для его положения ужин и пытался, как только мог, сократить для себя и для ребенка долгое время ожидания. Наконец, Долли заснула, так и не дождавшись приезда матери. Вдруг он услышал шаги у двери. Но это была не дочь, а просто почтальон. Дорогие ребята, на этом мы кончаем вторую часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Начинайте утро с чистоты, Господу молитву вознесите, в ней Творца за все благодарите, открывайте перед Ним мечты. Начинайте утро с доброты, улыбнуться ближнему несложно, поддержать и взглядом теплым можно, избавляйте жизнь от пустоты. Начинайте утро с красоты, подмечайте, как прекрасно небо, и неповторимый вкус у хлеба, как изящно созданы цветы. Начинайте утро с простоты, жизнь чудесна в каждом проявлении, ощути ее прикосновение, очищайте день от суеты. Начинайте утро с полноты, с Господом душой соединитесь и над грешным миром вознеситесь, ощутите радость высоты. Аминь.

Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Числа 6, 24, 25.

0: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок.
1: Так зовут меня не зря, люблю очень книги я,
0: и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Как хорошо, мамочка, что мы вышли сегодня прогуляться.
4: И погода замечательная.
5: Только жаль, что папа с нами не смог пойти.
3: Что ж, мамочка, работа – дело важное.
5: Это точно. И куда вы хотите пойти?
4: А давай в цирк.
3: Ириш, на улице такая красота, а ты в цирк. Будем гулять, правда, мама?
5: Гулять так гулять. Давайте совершим пешеходную экскурсию по Петербургу.
4: Давай. Мам, а давай пойдем к Неве.
3: А я бы хотела посмотреть шпиль с ангелочком.
5: Значит, нам нужно идти в сторону Петропавловской крепости. Там и Нева, и ангелочек на Петропавловском соборе.
4: Ну вот мы и крепость посмотрели.
3: И камешки в реку побросали. Было весело.
4: Мама, смотри, а что это люди на стене разглядывают?
5: Давайте подойдем поближе. Смотрите, видите? Это Невские ворота, а под аркой есть такая доска с отметками о наводнениях, которые были в Петербурге.
4: А в Петербурге были наводнения?
5: А вы что думали, что наша Нева всегда такая милая и спокойная?
3: Мам, а что это за черточки? И возле них цифры.
5: А это тот уровень, до которого доходила вода в годы, которые тут указаны. Видите? 1752-й. 1777 и так далее.
4: Я видела в новостях наводнение. Так там только крыши домов были видны. Хорошо, что в Питере воды было не так много.
5: Ну, это как сказать. Нашему городу 300 лет. И затоплен он был не менее 300 раз. Но было три наводнения, которые можно назвать настоящей катастрофой.
3: Наверное, это было давно.
5: Первое страшное наводнение было в 1777 году. Вода всего за несколько часов поднялась настолько, что залила огромную часть города. Погибли все фонтаны, зловещая буря вырывала из земли многовековые деревья, а деревянные дома срывала с фундамента и уносила в море.
4: Бедные люди, наверное, многие утонули.
5: Конечно. Такие стихии всегда уносили с собой человеческие жизни.
3: Хорошо, что больше такого не повторилось.
5: К сожалению, уже в 1824 году в Питер пришло самое грозное, самое страшное наводнение за всю историю города. Вода поднялась на 4 метра. Большая часть Петербурга была затоплена. Все реки вышли из берегов. Невский проспект превратился в бурлящий поток. По улицам проплывали крыши деревянных домов, деревья и даже кресты, принесенные водой с кладбищ.
4: А как же люди?
5: В этом наводнении погибло около 500 человек. Все были напуганы, люди спасались как могли. Кто хватался за бревна, кто плыл на сорванных с домов крышах.
3: Это ужасно, а я плавать не умею. Мама, пойдем домой, а то вдруг опять наводнение начнется.
5: Не волнуйся, Маришечка, все будет хорошо. Но домой нам действительно уже пора.
4: Вы только представьте, там, где мы сейчас идем, все плавало. Мама, а ведь деревянных домов нигде не видно. Значит, они все были разрушены при наводнении?
5: Много деревянных домов пострадало, это так. Ведь такие постройки непрочные, а потому не могут выдержать серьезных стихийных бедствий. Зато смотрите, старинные каменные здания стоят, как будто ничего и не было.
3: Если бы эти здания могли говорить, они бы рассказали нам, как тогда там все это происходило.
5: Да, этим зданиям просто повезло, и они смогли вынести такой натиск стихии. Но вы смотрите, девочки, какой у этих зданий фундамент.
4: А что такое фундамент?
5: Фундамент – это основание дома. На нем держится все здание.
3: Наверное, у тех домов, которые унесла вода, такого фундамента не было.
5: Да, девчонки, все, что строится, должно строиться на надежном основании. Ну вот, мы уже и до метро дошли. Скоро будем дома.
4: Мама, а можно мы с Маришей в библиотеку зайдем?
5: Конечно, но недолго, я пока ужин приготовлю.
4: Гоша, Гошенька, ты где?
3: Привет, выходи скорее.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Девочки, ну привет-привет, как поживаете?
4: Замечательно, мы с мамой только что ходили гулять, было здорово.
6: И где вы были?
3: Мы ходили в Петропавловскую крепость.
4: Мы там камешки в него бросали, а еще видели доску с отметками о наводнениях.
3: Ой, Гоша, хоть бы больше такого не повторилось.
6: Да, наводнение – это серьезное стихийное бедствие. Но вы не волнуйтесь, сейчас люди пытаются сделать все, чтобы избежать такого горя.
4: И что же могут сделать люди?
6: Люди строят дамбу, которая должна сдержать натиск воды, если даже она устремится на наш город.
3: Это хорошо. Не хочется, чтобы наш дом уплыл.
6: Деревянных домов сейчас почти не строят. А еще очень важно, чтобы здание стояло на надежном основании. Тогда ему не страшны ни штормы, ни наводнения.
4: Мама говорила, что дома должны строиться на прочном фундаменте.
6: Мама вам правильно говорила. И для того, чтобы построить прочный, крепкий дом, нужно хорошо потрудиться. Вначале архитектор составляет проект, то есть рисует, каким он будет, как его лучше построить.
3: Это хорошая профессия. Я тоже хочу работать архитектором.
4: И я хотела бы дома рисовать. Я бы столько красивых домов нарисовала.
6: Мало, чтобы дом был красивым. Он должен быть прочным, чтобы мог устоять при любом шторме, выдержать любую бурю. Для этого собирается комиссия. Такие важные дяденьки, которые проект архитектора утверждают. И только тогда много-много рабочих начинают строить здания. Детские сады, школы, театры и церкви.
3: Откуда ты это все знаешь?
6: Я много знаю, потому что много читаю. А вы знаете, что Христос тоже говорил о строительстве?
4: А что, Иисус был архитектором, а может рабочим?
6: Иисус не был архитектором, но однажды он рассказал притчу о строителях, которые... Хотя нет, послушайте-ка эту песенку.

0: Ничего не понимаю. Дом на песке, на скале. Что все это значит?
1: Скала и песок – это еще ничего. Но как можно построить дом на Иисусе Христе?
2: А давайте откроем Библию и прочтем эту притчу. Иисус однажды сказал своим ученикам, что всякого, кто слушает его слова и исполняет их, он сравнивает с человеком благоразумным, который построил дом свой на камне.
0: Как это? На камне?
2: А это то, о чем мы с вами говорили. Дом, который строится на прочном, надежном основании. Если человек слушает Слово Божие и делает то, что советует ему Бог, его жизнь строится на камне. И вот, сказал Иисус, пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне.

0: И налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое.
1: А это когти деревянные дома, которые снесло наводнение. У них было плохое основание, вот они и рухнули.
0: Вот вы никогда не думали о том, что вы, как строители, тоже строите свою жизнь? Представьте, что вы строите из конструктора домик. Каждый кубик – это день. Из таких дней состоит жизнь. Но у каждой жизни должно быть основание или фундамент.
2: В песенке пелось, чтобы мы строили жизнь на Иисусе Христе.
0: Совершенно верно. Бог – архитектор. Он придумал эту жизнь, создал вас и запланировал для вас все самое прекрасное, самое замечательное. Но ваша жизнь будет удивительна только тогда, когда вы будете строить на прочном основании. А самое надежное основание – это Слово Божие. Если жизнь строится на таком основании, ей не страшны ни бури, ни наводнения.
1: Но что может случиться? О каком наводнении ты говоришь?
0: Знаете, девочки, ведь не только Нева может выйти из берегов. Это может случиться и с жизнью. Иногда люди страдают от горя, приходят проблемы. Порой кажется, что все вокруг рушится, нет никакой надежды. И вот тогда ваш дом начинает качать. А вот устоит ли он?
1: И что же делать, чтобы спасти наш дом? То есть жизнь.
0: Иисус говорил, что мудро поступает тот, кто слушает его слова и исполняет их. Бог обещает свою защиту. Вы можете надеяться на него, что бы ни случилось в вашей жизни, какие бы беды ни пришли.
1: А если человек не слушает Бога и не выполняет то, что он говорит?
0: Такому человеку не на что надеяться. Он не знает о том, что Бог его друг. Он пытается сам исправить свое положение. Но это не всегда удается. Очень часто жизнь такого человека просто рушится.
2: Нет, я не хочу, чтобы мой домик упал. Я буду его строить на Иисусе.
0: Это правильно. Все вы живете, а значит, каждый строит. И порой у людей получаются довольно красивые дома. Но стоит ли такой дом, если придет беда?
1: Ой, Гошенька, мы будем очень стараться, чтобы наши дома были прочными и красивыми.
2: Ириша, нам уже пора домой, пойдем?
1: Пойдем, Маришечка. А тебе, Гошенька, спасибо за интересный рассказ.
0: Пожалуйста, девочки, буду рад, если придете еще.
2: Пока, Гоша.
0: Пока.
3: Дом построить нелегко, нужно много сил вложить. Но еще сложнее, дружок, строить верно нашу жизнь. Пусть бушует ураган, разливается вода, исполняй и в дождь, и в зной слово Господа Христа.

Не убивай. Мы созданы для Божьей славы, и важно выучить урок. Распоряжаться жизнью право имеет только вечный Бог. Забыть об этом невозможно. Из века в век, из края в край, звучит, как колокол тревожный. Не убивай, не убивай. Ты скажешь, мы не виноваты, все это взрослые творят. Но если ненавидишь брата, Христос сказал, ты виноват. Запомни, как это ни странно, словами часто мы с тобой глубокие наносим раны и ближним причиняем боль. И потому по воле Божьей из года в год, из края в край звучит, как колокол тревожный. Не убивай, не убивай.

ребята! Сейчас вы услышите продолжение истории «Бедняки Лондона». Почтальон бросил письмо на прилавок, и Оливер, дрожа от волнения, подошел к двери, чтобы увидеть лучше, и прочитал. «Мой любимый отец, у меня разрывается сердце, потому что я должна принять решение, которое дается мне с трудом. Полк моего мужа уже сегодня должен покинуть порт, и в тот час тому назад жена господина полковника на очень хороших условиях предложила поехать с ней в качестве прислуги, потому что прежняя бросила ее в самый последний момент. Я прекрасно справляюсь с этой работой, так как умею шить, а мой муж умоляет меня поехать с ним. Если ты, Санна, поедешь со мной, то я с Божьей помощью брошу пить», — сказал он. «Не дай мне пропасть, Санна, ты же знаешь, что я люблю тебя». «Но моя Долли, мой бедный ребенок!» — воскликнула я. «Дедушка отлично справится с ребенком», — сказала жена полковника. «А ведь она обещала сразу же дать мне 500 шиллингов, чтобы послать тебе на пропитание. И в конце концов они уговорили меня. Я очень сожалею, что даже не могу проститься ни с тобой, ни с Долли, потому что корабль отплывает через несколько часов. Дорогой отец, я знаю, что ты позаботишься о Долли, а тетя Шарлотта будет содержать в порядке ее одежду. Ах, если бы мне можно было увидеть тебя перед отправлением и услышать из твоих уст, что ты простил твоей бедной Санне, тогда отъезд не был бы таким тягостным. Надеюсь, моя маленькая Долли станет тебе истинным утешением. Передай ей привет от меня и скажи ей, что я люблю ее. Шлю тебе и ей 1000 поцелуев. Мы возвратимся на родину, как только сможем. Только я совсем не знаю, далеко ли отсюда Индия. Я думаю о своем муже и потому считаю своим долгом поехать вместе с ним. Да защитит вас всех Бог. Любящая тебя, глубоко скорбящая дочь. Санна Рейли». Потребовалось немало времени, пока Оливер постиг весь смысл письма, и тогда он почти почувствовал облегчение. Хотя он так радовался возвращению своей дочери, и ему причиняло боль, что она вместо того, чтобы вернуться к нему, отправилась в дальнюю страну, но с другой стороны, он радовался, что его маленькая любимица останется с ним еще дальше. Как они провели эти 3 дня, так они будут жить друг с другом и дальше. Если бы он мог выбирать, то он бы в всяком случае настоял бы на том, чтобы Санна возвратилась к нему. Но теперь, когда ему не пришлось ничего решать, он обнаружил, что он, собственно, очень доволен. После того, как он отнес Долли в кровать, он хотел закрыть лавку. Тони помог ему со ставнями и тихо спросил, указывая при этом большим пальцем в направлении жилой комнаты. «Так она пришла?» «Нет», — ответил Оливер. «Я получил от нее письмо, в котором написано, что она вместе со своим мужем уезжает в Индию и что она оставляет малышку на мое попечение». «Но что ж скажет по этому поводу господин?» — спросил Тони. «Какой господин?» «Ну, Иисус, что он скажет по поводу того, что она снова оставляет вас и малышку одних?» «Наш Господь говорит, что жена оставит отца своего и прилепится к мужу своему», — печально ответил старик. «Тут она вообще-то права». «Я думаю, что он поможет вам заботиться о малышке», — заметил мальчик. «Я надеюсь», — весело ответил Оливер. «Мне не страшно. Ты, мальчик, наверное, никогда не читал Нового Завета?» «Я же не умею читать. И о чем в нем пишут?» «В этой книге речь идет о Господе Иисусе, о том, что Он сделал для людей, и о том, что Он еще сделает для них. Если ты когда-нибудь придешь вечером, я почитаю тебе и Долли что-нибудь из этой книги. Ты увидишь, что Долли будет тише воды и ниже травы, и будет слушать очень внимательно».
«Я приду завтра!» — с воодушевлением воскликнул Тони. Только после того, как старик запер дверь и погасил газ, Тони вышел, чтобы уйти и поискать себе прибежище на ночь в одном из общественных садов. Когда Оливер вернулся в жилую комнату и увидел празднично накрытый для Саны стол, на душе его стало совсем тоскливо. С какой любовью он приготовил все, чтобы показать ей, что он простил ее. Он не мог заставить себя убрать со стола и сел в кресло. В его сознании прошли события минувших лет, прошедшие с того времени, когда он мальчиком жил в доме отца у подножия горы Рекин. Тотчас до его сознания дошло, как он стар. Он заметил, что его зрение, так же, как и его слух, постоянно ухудшалось. Его руки и ноги болели чаще, чем обычно, и если он был к вечеру смертельно усталым, то лишался сна. Но хуже всего было то, что память оставляла его. Уже не раз за последнее время с ним случалось, что он читал газету двухнедельной давности и обнаруживал свое заблуждение лишь тогда, когда его взгляд случайно падал на дату. Его память часто изменяла ему в отношении имен. Люди, которые приходили к нему за ежемесячными журналами, должны были по нескольку раз называть свою фамилию и название журнала, который был ему нужен, прежде чем он мог вспомнить их. И вот, при всей своей дряхлости, он должен взять на себя заботу о маленьком ребенке. Он положил усталую голову на руки, и слезы побежали у него по щекам. Вместо безмятежной радости, которую он ощущал в себе в последние дни, теперь им овладела глубокая печаль. Его волновал вопрос, что станет с ним, старым человеком и с маленькой девочкой. Вдруг хорошо знакомый голос как будто прошептал ему на ухо следующие слова. «До вашей старости я тот же, и до ваших седых волос я буду приносить вам. Я это делал, я буду получать, и я буду приносить и избавлять». Как опасался старый Оливер, так это и случилось. Он забыл очень многое и часто с прискорбием сознавал себе в том, что он дряхал. Когда он играл с Долли или читал ей вслух, у него совершенно вылетало из головы, что он должен был исполнять свои обязанности в лавке, и покупатели возвращали его к действительности лишь громкими криками. Когда он углублялся в газету и находил сообщения из Индии, которые вполне естественно интересовали его больше всего, тогда он совсем забывал, что время шло и наступал полдень, прежде чем старик вспоминал о приготовлении пищи. Истинным счастьем было то, что Тони счел своим долгом следить за порядком в старом доме. Он стремился оказаться утром поблизости, и когда он видел, что маленькая лавка не была открыта в обычное время, тогда он барабанил дверь, пока старик не выходил на улицу. Также по вечерам он всегда был под рукой, чтобы закрыть лавку. Так продолжалось недолго. Потом мальчик садился в комнате Оливера на ящик и с напряженным вниманием слушался в то, что дедушка читал вслух. В то время Долли совсем тихо сидела на коленях у старика и прижималась к нему. Тони, который никогда не знал любви, чувствовал себя перенесенным в новый мир, и его непреодолимо вновь и вновь тянуло к новым друзьям. Прежде всего, мальчику было важно узнать как можно больше о могущественном Господе Оливера, и старик, сердечной потребностью которого был разговор о Иисусе Христе, охотнее всего читал ему, внимательному ученику, отрывки из четырех Евангелий. За последние 6 лет он привык смотреть на Господа Иисуса, как на своего друга, который постоянно присутствовал рядом с ним и был готов внимать каждому его слову. Он прекрасно знал, что при таких взглядах он противопоставлял себя большинству окружающих, которые смотрели на Господа Иисуса,
как на какого-то человека, который жил много лет тому назад и теперь отстоял от них бесконечно далеко. Поэтому Оливер не отвечал на упреки своей сестры Шарлотты, которая называла его убеждение помешательством. Несмотря на то, он, как и прежде, разговаривал со своим Господом, как со всегда присутствующим другом, и, естественно, Тони заметил это. Ваш Господь, наверное, обращает внимание и на мальчишку, когда он приходит к вам по вечерам, сказал Тони однажды вечером. Конечно, серьезно ответил Оливер. Он любит каждого ребенка, как если бы он был его собственным, и в некотором смысле все принадлежат ему. Ты помнишь, как мы раз вчера вечером прочитали то место, где он сказал: «Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им». Добрый учитель благословил бы всех детей мира, если бы их пустили к нему. «Я хотел бы увидеть его хоть однажды», — задумчиво заметил Тони. «Его и остальных, Петра, Иоанна, Иакова и других, не помню, как их зовут. Теперь они, должно быть, уже все очень старые. Или они уже...» «Они умерли», — сказал Оливер. «Все?» — удивленно воскликнул мальчик. «Да, все». «О!» — воскликнул Тони. «Что же делал учитель, когда они все умерли? Мне так жалко его. Он пережил столько горя». «Конечно», — печально ответил Оливер. «Его называют страждущим. Ни один человек не перенес так много страданий, как он». «А как давно они все умерли?» — спросил затем Тони. «Этого я не могу сказать точно. Когда-то я знал, но уже давно забыл». «Но я всегда считал, что ваш Господь еще жив». «И он еще жив!» — горячо воскликнул Оливер. «Когда-нибудь я почитаю тебе об этом». Люди распяли его и положили в гроб, но так как он властелин жизни, то через 3 дня он воскрес и снова стал живым. Теперь он больше никогда не умрет. Он сам сказал Иоанну: «И был мертв, и все жив во веки веков». Это означает, что он жив еще и сегодня и не умирает больше никогда. Тони ничего не ответил, а лишь задумчиво смотрел на огонь в печи. Постепенно перед ним начала вырисовываться мысль, что друг Оливера не был обыкновенным человеком. Он охотно слушал, когда Оливер читал о жизни, которую вел Господь, и он все больше и больше занимал его мысли. Но теперь он был сильно разочарован, когда узнал, что никогда не увидит и не услышит его, как он видел и слышал старого Оливера. Неудивительно, что он загрустил. «Так значит, я никогда не увижу его?» — тихо сказал он наконец. «Ну, увидишь. Не совсем так, как видят других», — ответил Оливер. «Но то, что он видит и слышит нас, это совершенно точно, потому что он сам говорит: «Иисея с вами во все дни». Я не знаю, как бы я сумел прожить, если бы Господь Иисус не помогал мне каждый день». «Я скажу вам, что мне хочется сделать», — помолчав некоторое время, сказал Тони. «Я хочу попросить его кое о чем. И если он выполнит мою просьбу, тогда я буду знать, что он слышит меня». Он повернул свое лицо в самый темный угол комнаты и сказал: «Мне бы очень хотелось иметь метлу и уличный переход, который я буду содержать в чистоте и тем самым смогу легче зарабатывать себе на пропитание». Старый человек не был совсем уверен, правильно ли поступил Тони, но он не высказал своего мнения, а взял Библию в руки и принялся громко читать, пока внутренне не успокоился. «Скажи-ка, парень», — сказал Оливер, когда Тони собрался уходить, — «где ты теперь ночуешь?» «Там, где нахожу укрытие от ветра. Теперь, конечно, очень часто бывает холодно,
и я должен зарабатывать побольше, потому что ночлег стоит много денег. «Ты мог бы проводить ночь у меня под прилавком», — сказал старик. «Мне однажды сказали, что газетная бумага содержит тепло, а там лежит целая куча. Может быть, ты попробуешь?» Разумеется, место было не очень привлекательным. Когда Оливер посветил туда, они увидели в углах толстых пауков. Но Тони этот уголок показался раем. Он недоверчиво посмотрел на Оливера, всерьез ли он предложил ему это. Затем, не говоря ни слова, он заполз в угол и спрятал лицо, чтобы не показать своих слез. Он почувствовал, как его друг накрыл его одеялом, но он был не в состоянии даже произнести слово благодарности. Когда через несколько дней Тони все еще не получил метлы, ни уличного перехода, на него напало подозрение, что Оливер в чем-то обманул его. С тех пор, как он стал ночевать в лавке, он часто слышал, как старый человек разговаривал со своим невидимым другом. Несколько раз Тони подкрадывался к двери и видел, что Оливер все стоял на коленях и в течение нескольких минут закрывал свое лицо руками. Кроме этого, он не увидел ничего, а его желание оставалось неисполненным, хотя он, следуя примеру Оливера, сам каждый вечер становился на колени и шептал свою просьбу. Но в всяком случае, ему было теперь полегче и больше не приходилось мерзнуть по ночам. Но, по его мнению, за это он должен был благодарить не учителя Оливера, а самого Оливера. Насколько он знал, Господь Иисус пока еще не позаботился о нем, и это вначале рассердило его. Затем явное пренебрежение причинило ему боль, а в конце концов ему стало безразлично. На этом мы кончаем третью часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

0: мы хотим поговорить о молитве «Отче наш». Большинство людей знакомы с этой молитвой. Может быть, кто-нибудь даже знает ее наизусть.
1: Но, наверное, мало кто задумывался над смыслом этой молитвы, которой сам Иисус, наш Спаситель, учил молиться своих учеников.
0: А значит, и всех тех, которые хотят следовать за Ним. Давайте послушаем один разговор, который произошел между девочкой и Богом во время молитвы. Такой разговор всегда происходит, если мы стараемся слушать голос Божий к нам.
2: Отче наш!
3: Да.
2: Не прерывай меня, я молюсь.
3: Но ты позвала меня.
2: Отче наш, сущий на небесах.
3: Ты позвала меня опять.
2: Разве я позвала тебя?
3: Да, ты произнесла «Отче наш, сущий на небесах». Что лежит у тебя на сердце?
2: Я ничего не имею. У меня на сердце я просто молюсь. Стараюсь исполнить мою ежедневную обязанность.
3: Ну хорошо, тогда продолжай.
2: Да святится имя Твое.
3: Святится? Что ты подразумеваешь под этим?
2: Я говорю так, как написано. Дай святиться имя Твое.
3: Знаешь ли ты, что это означает?
2: Это значит... Я не понимаю, что это значит. Это просто часть моей молитвы. Да, но что же это означает?
3: Это значит проявить почтение ко мне.
2: Я никогда не думала об этом раньше. Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе.
3: Ты действительно это имеешь в виду?
2: Конечно, почему бы и нет?
3: Тогда что ты делаешь для этого?
2: Ничего, но ты же действительно управляешь на земле, как на небе.
3: А руковожу ли я твоей жизнью?
2: Да, я же хожу в церковь.
3: Это не то, что я спросил. Как насчет твоего характера? У тебя большие проблемы с твоим характером.
2: Почему ты придираешься ко мне сегодня? Я не хуже других, приходящих в церковь.
3: Ты просишь, да придет царствие твое, да будет воля твоя и на земле, как на небе. И если ты молишься так, то ты должна ожидать, что это исполнится и в твоей жизни.
2: Моя молитва затягивается намного дольше, чем это обычно. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день.
3: Продолжай, я слушаю.
2: Почему ты обращаешь внимание на каждое слово? Я же просто совершаю мою ежедневную молитву.
3: Молитва – это особый разговор и общение с Богом. Молитвой ты можешь изменять события, поэтому я обращаю внимание на каждое слово. Продолжай, я слушаю.
2: Я боюсь.
3: Боишься? Чего?
2: Я знаю, что ты скажешь мне после этого.
3: Испытай меня и узнаешь.
2: И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
3: А простила ли ты своей подруге?
2: Я так и знала, что ты напомнишь мне об этом. Она получила по заслугам.
3: Но ты молишься. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.
2: Я не думала, что это касается меня. Я просто хотела отомстить ей.
3: Но тебе же не стало от этого лучше. Ты потеряла мир. Я думаю, что она хорошая подруга для тебя. Тебе следовало простить ей. А остальное оставь завершить мне.
2: Что завершить?
3: Вначале ты должна простить ее. Потом я прощу тебя.
2: Это нелегко. Но я должна простить. Я благодарю тебя за беседу со мной. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.

0: Из этого примера молитвы «Отче наш» давайте возьмем полезные уроки для себя. И сейчас попросим помощи у Бога для этого.
1: Отец наш Небесный, помоги нам слышать голос Твой и быть послушными Тебе. Аминь.

помню, я мне говорила мама: осторожно, лужа, а здесь яма. На руки не раз меня брала, где я не могла пройти сама. Вредные привычки — это лужи, это те же ямы, только глубже. Если в детстве нас не уберечь, то оттуда тяжело извлечь. Силой Божией, братья и сестрички, прогоняйте вредные привычки.

плоти усмиряй желания, в жизни избежи страдания, похоти не разжигай, Слово Божие читай.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Не пойду я к маме, не пойду.
4: Ириша, это нечестно, ты сама должна все сказать.
3: Мне страшно.
4: Книгу портить не боялась, осознаться слабо.
3: Мариш, ну скажи ты, скажи, что Ириша, мол, виновата. Она раскаивается, больше так не будет.
4: Я? Но почему я? Я картинки из книг не вырезала. Почему мне теперь все объяснять?
3: Маришечка, ты ведь друг настоящий? Ну выручи меня, я боюсь.
4: Ты провинилась, значит, ты должна все и объяснить.
3: Слушай, а может, мама не заметит?
4: Ириша, она уже давно заметила.
3: Почему ты так думаешь?
4: Потому что эта книжка у мамы на столике лежала. И кто тебя просил именно из нее вырезать картинки?
3: Там были такие красивые рисунки. Должна же я была что-то в свою анкету наклеить.
4: Да, а теперь что делать?
3: Я не знаю. Маришечка, придумай же что-нибудь.
4: Ладно, не трусь. Единственное, что я могу для тебя сделать, так пойти с тобой к маме.
3: Ты меня за руку будешь держать?
4: Буду, пойдем.
3: Мамочка, мам!
4: Говори, ты что, совсем язык проглотила?
5: Что случилось? Что вы такие перепуганные?
4: Мама, в общем, Ириша хочет тебе кое в чем сознаться и попросить прощения.
3: Да.
4: Так вот.
5: Я слушаю тебя, Ириш.
4: Короче говоря, она взяла твою книгу и вырезала оттуда картинки.
5: Из моей книги? Но зачем?
3: Чтобы просто...
4: Чтобы вклеить их в анкету.
5: Ириша, но ты ведь знаешь, что из книг нельзя ничего вырезать.
3: Да, я знаю, но понимаешь...
4: В общем, она сознает свою ошибку и просит у тебя прощения.
3: Да, прошу.
5: Так, но что же Ириша сегодня такая молчаливая? Это на тебя, доченька, не похоже.
4: А ей страшно было во всем сознаваться.
5: Сознаваться страшно, а книгу резать ты не боялась?
4: Мама, ну ты ее прости, пожалуйста.
3: Да, мам, ты меня прости, я больше так не буду.
5: Я тебя прощаю. Но все дело в том, что книга эта не моя, а библиотечная. И тебе, Ириша, придется объясниться с библиотекарем.
3: Ой, ужас, что же я ей скажу?
5: Ты ведь слышала, что говорила Мариша? Но сделать это придется теперь уже тебе.
3: Мамочка, пощади, я умру со страху.
5: Я понимаю, что все это довольно-таки неприятно. Но это еще не все. Эту книгу в библиотеку вряд ли возьмут в таком виде. Так что за нее ты должна будешь заплатить.
3: Ну, мам, где же я возьму деньги?
5: Если я не ошибаюсь, ты копишь на роликовые коньки. Пожалуй, придется с этим немного повременить.
3: Ладно, ладно, я готова все отдать, только бы никому ничего не объяснять.
4: Не трусь, Ириша, я пойду с тобой.
3: Ой, Маришечка, ты настоящий друг.
5: Да, Мариша просто молодец. И что бы ты без нее делала, а, Иришка?
4: Куда деваться, сестра ведь?
5: Берите книгу и идите в библиотеку.
3: Ужас какой, ну я и натворила. Ладно, пойдем, Мариш. Вот и библиотека, пришли. Слушай, Мариш, а может, давай Гоше все расскажем? А он эту книжечку тихонечко на полочку поставит.
4: Давай Гошу звать. Но такую книгу сдавать в библиотеку все равно нельзя.
3: Да, пожалуй.
4: Гоша, Гошенька.
6: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Девочки, привет! Рад вас видеть.
4: Привет!
7: А что это с Иришкой? Она не заболела случайно?
4: Нет, но у нее проблема. Сейчас она все тебе расскажет. Ириш, ну говори же.
7: Что-то она не может и слова вымолвить. Что случилось?
4: Она опять язык проглотила. Объясняю, Ириша испортила библиотечную книгу, а теперь попросить прощения боится.
7: Все ясно. А я и не знала, что Ириша у нас такая трусишка.
3: Слушай, Гоша, я и сама не знала, что это так страшно сознаваться. Спасибо Марише, что она меня не бросила.
7: Да, это важно иметь такого друга, который может поддержать в трудную минуту.
3: Но почему же мне так тяжело об этом говорить?
7: Знаете, девочки, попросить прощения – это действительно подвиг.
4: Тоже мне подвиг.
7: Ты не смейся, это правда. Не всякому под силу признать свой грех и покаяться в нем. И поэтому хорошо, если есть такой человек, который будет рядом в трудную минуту.
3: Я даже не думала, что могу так испугаться.
7: Это неудивительно. Дело в том, что грех лишает вас смелости. Если вы делаете что-то плохое, вас начинает говорить совесть.
3: Да, это точно. Она не просто говорит, она кричит.
4: Она, может быть, и кричит, но ты почему-то молчишь.
7: А ты, Мариша, правильно сделала, что не оставила Иришу в этой ситуации. Хорошо иметь друга, который не бросит тебя в беде или в болезни, когда тебе страшно или когда ты в чем-то сомневаешься.
4: Да, я, в общем, ничего такого не сделала. Просто была рядом, но еще и молилась.
3: Ты обо мне молилась?
4: Да, я просила у Бога, чтобы тебя не сильно ругали.
3: Маришечка, да ты еще лучше, чем я думала.
4: Да ладно, чего уж там.
7: А вот молиться, если твоему другу трудно, это лучшая помощь. Если человек в беде, мы не всегда можем ему помочь. Но Бог может все. Есть в Библии история, которую я хотел бы вам прочесть.
3: Прочти, Гошенька, мы так любим твои истории.
7: Только истории эти не мои, это Слово Божие. Давайте откроем Библию. Однажды пришел Иисус в город Капернаум. Люди обрадовались приходу учителя. Иисус вошел в один из домов.
3: И он пошел к кому-то в гости?
7: Да, он остановился в этом доме, чтобы говорить с людьми о Царстве Небесном. Люди любили слушать этого необычного, не похожего на всех учителя. Поэтому тотчас собралось много народу. И так, что уже и у дверей не было места. И он стал говорить.
4: Хотелось бы и мне послушать, о чем говорил тогда Иисус.
7: Обычно Иисус говорил людям о любви. О том, что Бог Отец хочет, чтобы люди жили вечно. Ведь Он очень любит их. Люди еще никогда не слышали таких слов. Поэтому желающих послушать становилось все больше и больше. Но вот к дому подошли 4 человека. На носилках они принесли бедного, больного человека.
3: Этот человек не мог ходить?
7: Этот мужчина был парализованным. Или, как говорит Библия, он был расслабленным. Он не мог сам двигаться уже многие годы. Наверное, эти друзья не первый раз приносили своего товарища в надежде, что он исцелится. Уже многие врачи пытались его вылечить, но все зря.
4: Да, эти друзья молодцы, не бросили больного в беде, а пытались ему помочь.
7: Это и есть настоящая дружба. Так и в этот раз они принесли своего друга к тому, кто не только учил народ, но и исцелял болезни. Все в Капернауме слышали о чудесах, сотворенных Иисусом.
3: Гоша, ну ты говорил, что в этом доме было много людей. Наши друзья смогли пробраться к Иисусу?
7: Людей было действительно очень много. Носилки с больными было невозможно пронести сквозь толпу. И тогда друзья решили разобрать кровлю дома, в котором находился Иисус.
3: То есть они проломили крышу?
7: Да, эти друзья верили, что Иисус может помочь их больному товарищу. Итак, прокопав крышу, они спустили носилки, на которых лежал расслабленный.
4: А что Иисус? Надеюсь, он не очень рассердился?
7: Иисус увидел в этих людях веру, ведь мужчины не просто принесли к нему своего больного друга. Они верили, надеялись, что Иисус обязательно ему поможет.
3: И что, Иисус вылечил его?
7: В Библии написано, Иисус, видя веру их, говорит расслабленному: «Чадо, прощаются тебе грехи твои».
4: Так что, он только простил грехи, он его так и не исцелил?
7: Знаете, девочки, очень часто именно грехи лишают человека способности двигаться физически, как было с этим человеком. Но нередко грех не дает вам жить полной счастливой жизнью. Вот смотри, Ириша, как ты себя чувствовала, когда испортила мамину книгу, но не могла сознаться?
3: Ужасно, мне было так стыдно, я даже в глаза маме не могла смотреть.
7: Если бы ты не попросила у мамы прощения, ты так и мучилась бы со своим грехом. Тебе было страшно, и тогда на помощь тебе пришла Мариша. Так было и с этим больным из библейского рассказа. У него не было физических сил пойти к Иисусу, но были друзья, которые помогли ему сделать этот шаг.
4: Да, ради него они даже крышу разобрали.
7: Иисус простил этого грешного больного человека, но это еще не конец. В этом доме сидели некоторые из книжников и думали: «Так, что это Иисус говорит? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
3: Но разве они не знали, что Иисус и есть Бог?
7: Дело в том, что они не верили в это, а прощать грехи действительно может только Бог. Иисус, тотчас узнав духом своим, что они так думают, сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?»
4: Значит, он даже знал о том, что они думают?
7: Вы ведь сами сказали, что Иисус – это Бог. Значит, он знал все, а также он мог все. И Иисус доказал им это. Что легче, сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи», или сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи», – сказал Иисус. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
3: Здорово, значит, этот человек выздоровел.
7: Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не видели». Так говорит Библия.
4: Бог и правда может все.
3: А друзья молодцы. Если бы они не принесли к Иисусу этого человека, он так и остался бы навсегда калекой.
7: Да, девочки, вы тоже можете приносить друг друга к Иисусу на руках ваших молитв. А еще поддерживать один другого, когда вам трудно, грустно или одиноко. Это так хорошо иметь друзей, которые ради тебя готовы на все.
3: Таких друзей, как моя Мариша.
4: Гоша, это очень интересный рассказ, но у нас к тебе еще вопрос. Что нам делать с книжкой, которую Ириша испортила?
7: Во-первых, вы должны запомнить: к книгам нужно относиться очень бережно. А с этой книгой уже ничего не поделаешь. Вам нужно подойти к библиотекарю и обо всем рассказать. Возможно, вам придется уплатить за испорченную книгу.
4: Пойдем, Мариш, будем сознаваться.
3: Пойдем, Мариш. И тебе, Гоша, спасибо за рассказ.
4: И пока.
7: До свидания, девочки. Желаю удачи.
3: Пока.

0: Хорошо, коль есть на свете верный и надежный друг. Солнышко с ним ярче светит, веселей глядеть вокруг. Друг поддержит, если трудно, руку даст тебе в пути. Будет рядом, если страшно, вместе так легко идти. Он тебя в своих молитвах к Иисусу принесет. Бог, увидев вашу веру, дружбу вечную пошлет.
1: Дорогие ребята, а у вас есть друзья? Напишите нам о них.
2: Может, и ребятам будет интересно узнать, с кем вы дружите.
1: Ваши письма мы прочтем в одной из наших программ.
2: Написать вы можете нам по адресу: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214,
2: абонентский ящик 39, программа
3: «В гостях у книжного червячка».

О, какое счастье! Я Христа познал! Он спасение даром мне с небес послал. Я теперь небесный гражданин страны, где венцом созвездий светятся огни, где нет зла и горя, нет греха и слез, где сияет солнце Иисус Христос. О, какое счастье быть Его детем! Нам Спаситель в небе приготовил дом.

0: дорогие ребята! А теперь мы услышим продолжение истории «Бедняки Лондона». Оливер, оказав дружескую услугу бедному брошенному мальчику, не причинил себе ущерба. Тони просыпался утром очень рано, и если шел дождь, он ходил за газетами вместо своего старого друга, прежде чем начать поиски работы для самого себя. В обеденное время он всегда исчезал, так как знал, что Оливер с трудом зарабатывал на пищу для себя и для внучки. Часто он видел, как старик стоял у кассы и с озабоченным видом пересчитывал монеты. Однажды Тони улыбнулось неожиданное счастье. Ему подарили монету 50 пенсов. Он украдкой бросил ее через прилавок в кассу старика. Он даже надеялся, что это не обнаружится, но когда Оливер, удивленный находке, спросил у него о ней, тот вынужден был признаться, что это сделал он. Однако он добавил, что был вынужден тратить намного больше, когда в холодные ночи ночевал в постоялом дворе. «Нет-нет», — сказал Оливер, — «ты заслуживаешь лучшего пристанища, чем я могу тебе дать, когда ты ходишь за газетами или в хорошую погоду гуляешь с Долли. По сути дела, я должен бы тебе еще доплачивать».
1: «Оставьте это для Долли», — попросил мальчик и сунул монету в руку Долли.
0: «Спасибо», — обрадованно сказала она. «Долли поцелует тебя за это 20 раз».
1: Тони нашел, что его маленькая жертва была вознаграждена с избытком и с радостью принял поцелуй. С тех пор, как умерла его мать, больше никто не относился к нему с такой симпатией. Оливер сделал не совсем довольный вид, хотя и оставил монету Долли.
0: «Тони, ты мог бы на эти деньги купить метлу», — сказал он.
1: «Да, это не важно. Я уже давно не молю об уличном переходе», — ответил мальчик. «Ваш учитель не услышал меня. А если даже он и услышал меня, то не позаботился обо мне. К чему же все это? Зачем опять докучать ему или просить, чтобы тебя не считали плохим?»
0: «Но у тебя же есть деньги, чтобы купить метлу», — сказал Оливер. «И если ты будешь держать глаза открытыми, ты непременно найдешь уличный переход. Не правда ли? Раньше ты никогда не получал таких денег».
1: «Нет, никогда», — ответил Тони. Высокий знатный господин со смуглым лицом дал ее мне за то, что я подержал его лошадь, и сказал при этом: «Смотри, употреби ее на хорошее дело, мальчик. Я узнал бы его сразу, если бы встретил где-нибудь».
0: «Ты должен был купить метлу», — еще раз повторил старик и задумчиво посмотрел на маленькую ручку Долли, которая все еще крепко сжимала монету.
1: «Пожалуйста, не забирайте ее у нее», — взволнованно крикнул Тони. «Я где-нибудь достану метлу. Я не думаю, что ваш учитель исполнит мое желание таким образом. Я думал, что он пошлет мне саму метлу».
0: Перед тем, как заснуть, Тони совсем близко подкрался к двери жилой комнаты, чтобы посмотреть, что делает старик. Оливер, как обычно, сидел в своем кресле и беседовал со своим невидимым другом. Он как раз говорил:
1: «Господи, Боже мой, я хотел бы сделать 10 раз больше для тебя. Ты сказал, так как вы сделали одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Тони, один из твоих малых детей, дай ему, пожалуйста, уличный переход, если на это воля твоя. Пожалуйста, Господи, Боже мой, сделай это поскорее».
0: Тони не все понимал, но все же он с новыми надеждами шмыгнул в свой угол. И потом ему приснилась монета. Господин, который подарил ему ее, и Долли, подарившая ему метлу, которая сама по себе могла мести уличный переход. Между тем старый Оливер еще долго сидел в кресле, потому что привычная сонливость никак не хотела уходить. Из-за этого его посещали разные мысли, которые он высказал своему Господу. Маленькая Долли была у него уже 5 месяцев, и он почувствовал, что его слепота, глухота значительно усилились.
1: Одежда Долли нуждалась в серьезной чистке и починке. Уже ни одна пуговица не держалась прочно. Но и он, ни Тони не умели зашивать пуговицы и ленты. Сестра его Шарлотта уже давно больше не заглядывала к нему. И так как с возрастом с трудом решаются на какое-то либо действие, то он откладывал с недели на неделю, чтобы написать ей или сообщить об отъезде Санны и о присутствии Долли. Тот долгий вечер он, наконец, принялся твердое решение послать на следующий день письмо Шарлотте. На следующее утро показалось солнце, хотя был декабрь. День был теплый и ясный, так что Тони пообещал выйти с Долли ненадолго на свежий воздух. Оливер охотно согласился, тем более, что это даст ему время, чтобы написать Шарлотте. Долли не была оживленной, как обычно. Скорее, она казалась задумчивой и молчаливой. Тони решил, что она устала, и присел вместе с ней на ступеньке крыльца одного из домов. Он рассказал ей о чудесной метле, которую он видел во сне и которая мила сама по себе. Если Тони думал, что он развеселит рассказом свою маленькую подружку, то он заблуждался. Долли стала лишь еще молчаливее, чем прежде. Она задумчиво подпирала голову рукой, рассматривая улицу. «Я хотела бы купить тебе метлу», — наконец сказала она. «Красивую, новую метлу». Мальчик пытался отвлечь малышку от этой мысли. Он даже показал ей в одной из витрин куклу, которую можно было купить за монету. Но Долли настаивала на своем, и в конце концов Тони согласился исполнить ее желание. С тех пор, как дедушка сказал, что деньги были, несомненно, предназначены для метлы, он чуть не раскаялся в том, что подарил свое сокровище. И он опасался, что у него, может быть, никогда не появится возможности исполнить его заветное желание. Долли тотчас повеселела и с радостью семенила рядом с Тони по многочисленным улицам, пока они не пришли в лавку, в которой можно было купить метлу. Прошло довольно много времени, пока мальчик сделал выбор. Затем он гордо вышел со своим приобретением. Громко разговаривая, они пошли дальше. Вдруг Тони увидел маленькую девочку, которая была приблизительно того же возраста, что и Долли. Она стояла возле дамы, которая, по всей видимости, хотела перейти на другую сторону улицы, но не представляла себе, как она может перевести малышку по грязи. Накануне прошел порядочный дождь, поэтому улицы были очень грязны. На даме и ребенке была очень хорошая одежда, и у малышки на ногах были новые с иголочки туфельки, которые ей совсем не хотелось испачкать. Как только Тони понял, в чем было дело, он непринужденно подошел к даме и сказал: «Если вы присмотрите за моей маленькой девочкой, я перенесу вашу дочь через улицу. Я не такой грязный, как некоторые уличные мальчишки, и я знаю, что маленьких девочек нужно брать осторожно». Какое-то мгновение дама испытующе смотрела на мальчика. Но когда она удостоверилась, с какой любовью он смотрит на маленьких девочек, она охотно дала свое согласие и держала Долли за руку, пока Тони переносил ее дочку через улицу. Когда он возвратился, она дала ему монету в 20 пенсов. «Спасибо», — сказал Тони, — «но я сделал это не за денег. Я ищу участок для работы. Мы как раз купили метлу, и я хотел бы найти мое место, где нужно мести переход». «А почему бы тебе не выбрать именно это место?» — заметила дама. «Я думаю, что многие люди были бы довольны, если бы они могли перебраться на другую сторону с сухими ногами». Тони был озадачен. Он нашел это предложение весьма неплохим. Как раз в этом месте пересекались две улицы. Неподалеку была стоянка извозчиков. Он взял взаймы у одного из извозчиков соломенный коврик, посадил на него Долли в солнечном месте и затем с усердием принялся за дело. Его радовало, что метла не мила сама по себе, как это ему снилось.
0: а он сам должен был потрудиться как следует, чтобы переход стал красивым и чистым. В течение нескольких часов он поддерживал это место в чистоте, и хотя большинство людей не обращало внимания на его усилия, он все же получил от нескольких дам по 5 пенсов, и когда пробило 12 часов, он уже заработал 40 пенсов. Ему было жаль прекращать работу, но он знал, что старый Оливер ждет свою внучку к обеду и будет беспокоиться, если они долго не будут возвращаться. Долли с большим интересом смотрела, как Тони работал, и она была довольна своим другом. Сердце Тони прыгало от радости из-за заработанных денег, и втайне он решил, что будет по возможности откладывать из своего заработка, чтобы как можно скорее возместить Долли деньги за метлу. Может быть, он сможет купить ей куколку, одетую как знатная дама. Когда старый Оливер, с трудом склонившись над своей стойкой, писал письмо сестре, та совершенно неожиданно вошла в лавку. Она была, как обычно, одета, опрятно вплоть до мелочей, а в руке держала старомодную сумочку, в которой принесла несколько яиц и прекрасные яблоки. Оливер встретил ее с большой радостью, чем обычно, и тотчас же повел ее в жилую комнату. С первого же взгляда Шарлотта заметила различные детские вещи, и прежде чем Оливер раскрыл рот, она взяла в руки юбочку, подняла ее в крайнем изумлении и спросила: «Как это понимать?» «Юбочка принадлежит моей маленькой Долли», — поспешно ответил он. «Она дочка моей Санны, которая уехала вместе с своим мужем в Индию, потому что он завербовался в солдаты. Санна привела свою дочку как раз в тот день, когда ты была здесь в последний раз». «Что ты говоришь?» — воскликнула Шарлотта и от удивления рухнула на стул, но все же не выпустила юбочку из рук. «Я получил 2 письма от Санны», — дрожащим голосом продолжил старик. «И ты должна выслушать оба. Ты не можешь представить себе, как я полюбил ребенка. Теперь все в порядке, и раз ты здесь, ты должна подчинить ее вещи. Я как раз писал тебе, чтобы ты приехала». «Я уже испугалась, что ты подобрал сироту на улице», — с видимым облегчением сказала Шарлотта. «Нет-нет, это моя внучка», — гордо объявил старик. «Послушай-ка, что пишет моя Санна. Тогда ты поймешь, что я ни за что не смогу расстаться с ребенком». Он знал письма почти наизусть, поэтому не нужно было ни надевать очки, не идти к свету, чтобы прочитать их. Шарлотта слушала его с удивлением. «Меня радует, что Санна написала, что тетя Шарлотта позаботится об одежде и о воспитании малышки», — сказала она. «И я с радостью соглашусь на это. Кто может лучше научить ее правилам поведения? Разве я не работала в лучших домах и не сидела всегда за одним столом с экономками и лучшей прислугой? Я приложу все силы, чтобы она не привыкла к чему-нибудь непристойному. Но где же ребенок?» «Стоит прекрасная погода, и она ушла гулять», — ответил Оливер. «Но не одна же?» — в ужасе воскликнула старая дева. «Кто с ней? В таком городе, как Лондон, ребенка до 5 лет никогда нельзя выпускать за дверь». «Но с ней человек, которому я полностью доверяю», — спокойно сказал Оливер. «Кто этот человек? Женщина или мужчина?» — спросила Шарлотта. «Мальчик», — несколько смущенно ответил старик. «Мальчик? Что за мальчик?» «Его зовут Тони», — прозвучал уклончивый ответ. «Но это порядочный мальчик? Откуда он?» — строго спросила Шарлотта. «Этого я не могу сказать», — объявил старик. «Ты не можешь этого сказать?» — осуждающе воскликнула Шарлотта. «И ты не знаешь, где он живет?» «Он живет здесь», — сказал, запинаясь, старик. «По меньшей мере он спит под прилавком, а денег добывает себе на пропитание на улице». Ужас Шарлотты не знал границ. Неужели это было возможно, чтобы ее брат принял в свой дом незнакомого уличного мальчишку, не думая при этом, что он, может быть, приютил жулика?
2: И в то же самое время в таком доме жила маленькая дочка Санны, которую она, Шарлотта, должна была воспитывать прилично. И кто знает, в каких крепких выражениях она высказала бы свое возмущение, если бы как раз тогда, когда она в некотором роде сделала передышку, в ее поле зрения и появился Тони со своей маленькой подопечной. К несчастью, он предстал в совсем неблагоприятном для себя виде. Он нес в руках Долли и свою новую, довольно испачканную метлу. Его волосы были еще лохматее, чем когда-либо, а ноги были покрыты грязью.
1: «Дедушка, мы купили большую-большую метлу!» — полное восхищение крикнула малышка, не обращая внимания на незнакомую женщину. «А Тони работал на чудесном уличном переходе и заработал кучу денег!»
2: Тут она вдруг остановилась, потому что ее взгляд упал на незнакомую женщину. Тетушка Шарлотта услышала уже достаточно. Она гордо встала и собиралась вылить свое возмущение на мальчика, но Оливер опередил ее.
1: «Шарлотта, это хороший мальчик, — сказал он, — и он для меня большая опора. Я не мог прогнать его, тем более, что он один из меньших чад Спасителя. Я не в состоянии помочь ему многим, но то, что в моих силах я делаю, это ведь пустяк, что ночью я пускаю его спать к себе под прилавок и время от времени даю ему кусок хлеба. Он заслуживает большего, поэтому, сестра, не становись между ним и мной».
2: Оливер говорил так решительно, что Шарлотта не посмела не посчитаться с этим. Она взяла малышку у мальчика и при этом посмотрела на него так строго, что Тони стало совсем не по себе. Вдруг суровое выражение сошло с ее лица, и она спросила ласковее, чем можно было ожидать от нее:
1: «А ты умеешь читать или писать?»
2: «Нет», — робко ответил Тони.
1: «У тебя нет ни хороших манер, ни обуви, ни головного убора», — продолжала она тоном, полным упрека. «Такой оборванный и невежественный мальчишка, как ты, не может быть товарищем для этой маленькой девочки. И если ты хочешь остаться с моим братом, господином Оливером, и с моей внучатой, племянницей Дороти Рейли, ты должен приобрести все, что я только что назвала. Прежде всего, ты должен научиться читать, писать и говорить культурно. Я приеду через месяц. Теперь я буду приезжать каждый месяц. И если у тебя до этого времени не будет ни обуви на ногах, ни головного убора на голове, я просто заберу маленькую девочку с собой в город. И ты больше никогда не увидишь ее. Ты меня понял?»
2: Тони сказал «да» и кивнув головой.
1: «Ну, а теперь можешь идти», — продолжала грозная старая женщина. «Я не хочу быть жестокой по отношению к тебе, но мать оставила маленькую девочку на мое попечение. И я отвечаю за то, чтобы она не научилась ничему плохому. Забирай теперь свою метлу, иди, и пусть тебе никогда больше не приходит в голову привлекать мою внучатую племянницу к подметанию улиц».
0: Дорогие ребята, на этом мы кончаем четвертую часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Неземная отчизна. Иисус Спаситель нас на небе ждет. По дороге узкой мы идем вперед. К неземной отчизне вечный Ханаан, по стопам пришедшим первых христиан. Где греха не будет, где не будет слез, где не будет тюрем, смерти и угроз. Где любовь святая, чистые сердца, где народы славят вечного Творца.

Однажды мальчик в доме, любопытный с детских лет, в доме все, заметил, кроме одного папаши нет. Не задумываясь много, он вокруг себя взглянул и на скорость свои ноги лапти папины обул. На дворе зима, он вышел в пиджачке, в том нет беды. Вдруг на свежем снегу видит он отцовские следы и подумал, чем заняться в эту зимнюю пору. И как не на чем кататься, он придумал сам игру. След папаши он примерил, совпадает хорошо. След во след еще примерил, след во след и так пошел. Может быть, и кто заметил, как он мерил и шагал, но, как все другие дети, он был худенький и мал. Вот вдруг остановился, шаги мерить прекратил. Дом большой перед ним открылся, где написано «трактир». Мальчик был ведь понимал, что случится он не знал. Как войти он мало думал и уже внутри стоял. Видит, на столах бутылки, люди пьют, затем едят, на него с досадой пылкой, с удивлением глядят. Тут отец в себе не радый думал, как же он нашел, и вскричал, «Тебе что надо? Ты зачем сюда пришел?» Перепуган чрезмерно, мальчик дать ответ почел, «То шаги я, папа, мерил, вас нечаянно нашел». «Маш, отсюда отусыплю!» И отец кулак пожал. Мальчик только дверью скрипнул и скорей домой сбежал. Вот отцы дела какие! Самоважность, самосуть! Наделали на такие, укажите детям путь. Они, следуя за вами, начинают жить не в лад и широкими путями попадают прямо в ад. Я хочу вас всех сердечно ныне к Господу призвать, чтобы вы и ваши дети могли детям рассказать, чтоб, живя на этом свете, не трактир они нашли, но чтоб вы и ваши дети в Царство Божие вошли. Аминь. Слава Богу.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Здравствуйте, тетя Наташа.
4: Здравствуйте, девочки, заходите.
5: Ну как, Илья? Надеюсь, уже выздоравливает?
4: Ему уже лучше, думаю, дня через три пойдет в школу.
3: А может, через недельку? У меня еще голова болит, слабость такая.
4: Что ж, придется еще пить микстуру.
3: О нет, только не микстуру. Тогда уж лучше завтра в школу.
6: Кстати, мы тебе домашнее задание принесли.
3: Думаете, это кстати?
5: Домашнее задание всегда не кстати, но его нужно выполнять.
6: Сегодня у тебя интересное задание.
3: Не думаю, что задание может быть интересным.
5: А вот и может. Нам сегодня рассказывали о разных исследователях. Они плавали по морям, океанам и ищут всякие неизведанные земли.
3: Вот это класс! Я обязательно буду путешественником. Ведь это так здорово!
6: Думаю, сейчас это невозможно. Тебе нужно выздороветь для начала. А вот подготовить рассказ о какой-либо малой известной стране тебе придется.
3: Ну вот, опять учиться. Не попуститься в дальнее плавание.
4: Для того, чтобы пуститься в дальнее плавание, Илюша, тебе нужно много знать. Например, географию, чтобы уметь ориентироваться на местности. Математику, чтобы производить точные расчеты. Думаю, и русский получить придется, чтобы потом описать все то, что ты увидишь и исследуешь. Иностранные языки тоже не повредят. И ведь придется общаться с людьми из разных стран.
3: Да, что-то мне уже перехотелось путешествовать.
4: Но это на самом деле интересно. Вы слышали, например, об одном шотландском исследователе Дэвиде Ливингстоне?
6: Да, нам сегодня рассказывали о нем. Он исследовал Африку.
5: До него Африку называли темным континентом, потому что мало о ней знали.
6: А еще он первый увидел водопад Виктории.
4: Да, во время экспедиции по одной большой реке Ливингстон открыл этот восхитительный водопад, который местные жители называли «грохочущий дым».
3: Мам, а какой бы мне стране рассказать? Все страны давно уже известны.
6: Я думаю, нужно что-нибудь найти об исчезнувшем государстве Атлантиде.
3: Это что за государство такое?
6: Я и сама толком не знаю, просто слышала, что было такое, а теперь все его ищут.
4: Думаю, рассказы об Атлантиде – это легенда, хотя и красивая легенда.
3: Мам, расскажи, что за легенда такая?
4: Об этом таинственном государстве люди узнали из сочинений греческого философа Платона. Говорят, что много тысяч лет назад на огромном острове существовало прекраснейшее государство – Атлантида.
5: И что там было хорошего?
4: Платон писал, что это был очень красивый остров. В его центре находился холм, где располагался царский дворец. Через прорытые каналы были переброшены каменные мосты. Атлантида была богата драгоценными камнями, золотом, дорогими породами деревьев. Там водились диковинные звери. Деревья приносили чудесные плоды, а также сочились ароматными смолами, из которых жители готовили благовония. Посреди острова били два источника, один с теплой, другой с холодной водой. Вода была целебной и очень вкусной. Жители этого острова ни в чем не нуждались, и, казалось, жизнь атлантов всегда будет мирной и счастливой. Но люди возгордились и стали делать злые дела. За это, как пишет Платон, боги наказали людей. Страшное землетрясение разрушило остров, и Атлантида опустилась под воду. С тех пор многие пытаются найти затонувшее государство, но это еще никому не удавалось.
3: А почему эта страна так называлась?
4: Назвали эту страну Атлантидой в честь языческого бога Атланта.
5: Разве есть такой бог?
4: В те далекие времена только один народ верил в единого бога, творца всей земли. Это были иудеи. До того, как Господь Иисус Христос пришел в мир, многие народы верили, что землей правят множество богов. Эти люди назывались язычниками.
6: Значит, атланты были язычниками?
4: Если это государство все же существовало, то да. Но я думаю, что это всего лишь легенда. Ладно, ребятки, я пошла в магазин, а вы тут пообщайтесь.
3: Хорошо, мамочка, что-нибудь вкусненького принеси.
4: Ладно, ладно.
3: Вот бы найти этот остров.
6: Как же ты его найдешь? Он на дне океана.
5: Вы же слышали? Его еще никто не смог найти.
2: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
7: Привет, друзья! Я слышала, вам мама рассказывала о чудесном острове.
6: Да, Гоша, красивая сказка. Жаль, что таких городов не существует.
7: Кто сказал, что они существуют? Есть одно государство, которое во много раз прекраснее Атлантиды. Люди там намного счастливее. А главное, всех жителей этого государства никогда не постигнет никакое несчастье.
5: Да ну, такого не может быть.
7: А вот и может. О таком чудесном городе говорит Библия. Это небесный Иерусалим. Хотите песню об этом городе послушать?
3: Хотим, очень хотим.
7: Тогда слушайте.

0: не берем.
1: А кто-нибудь уже видел этот город?
2: Господь показал этот чудесный город своему ученику Иоанну. Иоанн – один из учеников Иисуса Христа. Он был самым младшим апостолом. По преданию первых христиан, все апостолы, кроме Иоанна, умерли мученической смертью. Иоанн тоже страдал за Иисуса Христа. Когда он находился в ссылке на греческом острове Патмос, ему явился Господь и сказал, чтобы он записал все то, что увидит и услышит. Все слова Бога мы можем прочесть в последней книге Библии «Откровение Иоанна». Тут же Иоанн записал пророчество и о Божьем городе.
3: Иоанн был в этом городе?
2: Бог показал Иоанну Новый Иерусалим в видении. Вот что Иоанн записал о нем.
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный

0: ибо слова сии истинны и верны. И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию, светило его подобно драгоценнейшему камню, как бы камню яспису кристалловидному. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. А 12 ворот — 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Улица города — чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов, и не войдет в него ничто нечистое, и никто, преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и под ту, и по другую сторону реки дерево жизни, 12 раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему.
1: Этот город намного лучше Атлантиды. Этот город прекраснее любых городов Земли.
2: Я очень надеюсь, что буду с Господом в этом городе, а еще со своими родными и друзьями.
3: Знаете, друзья, это самая главная цель в жизни каждого человека – стремиться попасть в этот город. Он приготовлен для всех любящих Бога Иисуса Христа, Спасителя всех людей.
1: А вы, ребята, хотите однажды оказаться в этом чудесном городе?
2: Туда открыт путь, и этот путь – Иисус Христос. Он проложил дорогу на небеса своей святой кровью.
4: Но в этот город не войдет ничего нечистого.
1: Каждый из нас делает много плохого. Ругается, сердится, завидует. Иисус пострадал за наши грехи. Он умер ради того, чтобы мы были с Ним на небесах.
2: Если мы верим в это и хотим, чтобы Иисус стал нашим другом, мы можем помолиться и попросить, чтобы Иисус простил нам все наши грехи и жил в нашем сердечке.
4: Он любит всех нас и хочет, чтобы мы пришли в этот город.
1: Если вы тоже этого хотите, вы можете молиться примерно такой молитвой. Господь Иисус, спасибо, что ты пострадал за меня. Прости за мои грехи и помоги больше не огорчать тебя. Войди в мое сердце и живи в нем. Аминь.
0: Дорогие друзья, если вы молились от всего сердца, знайте, что Иисус услышал вас и вошел в ваше сердце Духом Святым. Бог никогда не обманывает, а Он через Библию сказал так: «Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». И еще: «Слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную». Это слова Иисуса Христа. Никогда не сомневайтесь в них, и Господь да пребудет с вами.
4: А наша программа подошла к концу.
1: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
2: Писать и рисовать вы можете нам по адресу:
1: город Санкт-Петербург, 194-214.
2: Абонентский ящик 39.
4: Программа «В гостях у книжного червячка».

«Пастырь мой, — сказал Давид, — пастырь мой навеки, он меня всегда хранит, не смыкая веки, кормит, поет, бережет, он со мною рядом, по пути меня ведет, ободряет взглядом. И когда в пути земном силы ослабеют, на руках меня несет, греет и лелеет. Я люблю тебя, Иисус, пастырь мой чудесный, в детской вере я склонюсь пред тобой небесный. Пастырь мой, скажу я радостно с Давидом, я овца, Господь, твоя, хоть и мал я видом».

Окей, ребята, а сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Тони грустно ушел. После большой радости, которую он пережил в этот день, эта головомойка была обидна вдвойне. С озабоченным видом он возвратился на уличный переход. Но радости в работе уже не было. Ночь наступила раньше, чем обычно, потому что в течение второй половины дня на город опустился густой туман. Тони сидел, съежившись, в укромном уголке, в котором Долли загорала на солнце в первой половине дня и наблюдала за ним. Сразу все стало иначе. Для него Долли была потеряна навсегда, потому что он никогда, никогда больше не осмелился войти в дом Оливера и не наберется мужества встретиться с этой страшной женщиной. Ему не оставалось ничего другого, как вернуться к прежнему образу жизни. Одна лишь мысль об этом приводила его в содрогание. Его глаза наполнились слезами, когда он подумал о своем защищенном от ветра пристанище под прилавком. В эту ночь он, разумеется, не будет спать на улице, потому что он заработал достаточно, чтобы оплатить себе место в ночлежке. Около 9 часов он медленно пошел по направлению к одной из ночлежек, расположенных в подвальных помещениях Вестминстере, где каждый, заплатив 20 пенсов, мог провести ночь. Долго он склонялся перед помещением, которое вызывало у него

ужас. Уже прошло много времени с тех пор, как он заходил в подобное место, и он чувствовал себя совсем чужим среди своих прежних товарищей. Вдобавок, он вспомнил, как его толкали, били и гнали от огня. А от такого обращения он теперь отвык. С грустью он вспомнил о мирном жилище, в котором Долли сидела по вечерам вместе со своим дедушкой. Он представил себе, что он больше никогда не увидит и не услышит ее. Беседует ли Оливер со своим странным другом? Ох, больше никто не расскажет ему о невидимом Иисусе, который мог бы стать даже его другом и учителем. Тони не мог себе представить, что Господь Иисус может прийти в такое скверное место, как эта ночлежка, которая отныне вновь остановилась его единственным жилищем. И неужели как раз сейчас, когда Господь даровал ему метлу и уличный переход, Тони должен опять возвратиться в эту ночлежку? Он решил держать ухо востро, чтобы по меньшей мере не попасть в тюрьму. А если это ему не удастся, то тогда он начнет воровать. А в этом искусстве он в конце концов дойдет до такой же сноровки, как и смышленный Том, который однажды даже украл часы у полицейского. Том оказался первым, кто поздоровался с Тони, когда тот, наконец, пробрался на подвал. Но Тони не был настроен входить в более тесные отношения со своими прежними товарищами. Он шмыгнул в самый темный угол и лег на тонкий слой соломы, покрывавший сырой грязный пол. Но спать он не мог. Мальчишки спорили, а мужчины, которые хотели спать, скверно насловили и ругались из-за шума, мешавшего заснуть. В конечном счете у мальчишек дошло до настоящей потасовки, в которой обнаружили интерес даже мужчины, поощряя ее своими криками. Только далеко за полночь наступила тишина, и Тони заснул некрепким сном. Ему снились Долли и старый Оливер. Рано утром, прежде чем все проснулись, он покинул негостеприимный подвал. Так проходил день за днем. Тони постепенно вновь привыкал к брани и дракам своих товарищей. Он даже стал находить удовольствие в рассказах ловкача и пройдохи Тома и внимательно слушал, когда тот говорил, что Тони отлично годится к нему в сообщники и что его невинное детское лицо настроит судей и присяженных на снисхождение, а в тюрьме обеспечит ему благосклонность надзирателей. Сначала Тони оставался уличным подметальщиком и при этом зарабатывал себе достаточно, чтобы утолить голод и заплатить за ночлежку. Но он не был больше доволен этим. Если он не мог оставаться порядочным человеком и идти тем же путем, что Долли и старый Оливер, тогда разве не лучше было жить так, как Том, который преуспевал, хорошо одевался и пользовался немалым авторитетом у других мальчишек? Приблизительно неделю спустя после того, как Тони оставил дом старого Оливера, у него как раз появилось желание бросить свою работу и закончить рабочий день, как его вдруг остановил какой-то господин и испытывающе посмотрел ему в глаза. «Эй!» — крикнул он. «Если я не ошибаюсь, это ты держал мою лошадь неделю тому назад, и я дал тебе за это монету в 50 пенсов. Я сказал тебе тогда, что ты должен хорошо ее использовать. Ну и что же ты сделал с ней?» «Мы, Долли и я, купили метлу», — ответил Тони. «И с тех пор я держу в чистоте этот уличный переход». «Неплохо, мальчик», — дружелюбно похвалил незнакомец. «А кто это, Долли?» «Это маленькая девочка, которую я очень любил», — глубоко вздыхая, ответил мальчик. «Я дам тебе еще монету в 50 пенсов и совсем новую», — сказал доброжелательный господин. «Смотри, как она блестит. На нее еще никто ничего не покупал. Я думаю, Долли будет рада, когда ты ей покажешь эту монету». Тони все еще держал свое сокровище в руке и рассматривал его при свете газового фонаря, хотя господин завернул за угол,
на следующие перекрестки. Он знал, как засияют глаза Долли, когда она увидит новую блистающую монету. «А вообще-то, — сказал он сам себе, — она по праву принадлежит ей. За предыдущую монету она поцеловала меня 20 раз, а потом дала мне займы, чтобы я купил метлу». Как он хотел, чтобы ее ручонки когда-нибудь вновь обвили его вокруг шеи! Как он хотел вновь услышать ее забавную болтовню! Ему показалось рискованным идти к таким сокровищам в свою ночлежку. Хитрый Том, конечно, догадается, что неплохо было бы пошарить карманы Тони, и тогда плакала его блестящая монета. Но что же ему делать? Куда идти? Не понимая толком, куда его несут ноги, Тони плелся по улицам, пока не оказался вблизи дома Оливера. Он намерился хотя бы постоять возле дома, и в случае, если дверь лавки будет открыта, он бросит монету в лавку, завернув ее в старую тряпку. «Тогда Оливер догадается, откуда она взялась», — подумал он. На пустынной улице было совсем темно. Горел всего один газовый фонарь. Тони был озабочен лишь тем, чтобы по возможности оставаться в тени. Он знал, что это время Долли ложилась спать, а старый Оливер находился рядом с ней в жилой комнате. И вдруг как раз тогда, когда Тони хотел пройти мимо фонаря, он вздрогнул. Он услышал такой звонкий голос, и тотчас же Долли схватила его за руку и потянула в дом. «Тони вернулся домой! Дедушка! Вот Тони!» — кричала она, что было сил. «Наконец Долли нашла Тони!» Голосок Долли дрожал от волнения. Потом она разрыдалась, но не выпустила сопротивляющего Тони, чтобы он не смог опять убежать. Старый Оливер подошел к нему и ласково положил руку на его плечо. «Почему ты, Тони, долго не показывался у нас?» — спросил он. «Сэр, я такой неблагодарный!» — крикнул Тони сквозь слезы. «Пожалуйста, простите меня! Я не буду больше так поступать! И вы, наверное, больше никогда не впустите меня спать под вашим прилавком!» «Входи же!» — ответил Оливер и тихонько втолкнул его в дом. «Мы ждали и искали тебя каждый вечер, Долли и я. Ты не должен был так нас обижать. Но мы так рады, что ты опять с нами, и не будем сейчас сердиться на тебя. Моя сестра иногда резка в своих словах и ужасно не любит все, что она называет плохими манерами. Но в сущности она не злая женщина. Когда она услышала, что у тебя нет ни отца, ни матери, и что раньше о тебе никто не заботился, и что ты вынужден полагаться лишь на самого себя, она заплакала. Она распорядилась, чтобы мы оставили тебе на ужин самое большое яйцо и передала тебе привет. Мы оставили тебе это яйцо, и ты должен его съесть сегодня вечером. Долли, подай мне горошек. Я сейчас сварю его». «Но я такой грязный!» — смущенно проговорил Тони. Последнюю неделю он не обращал на себя никакого внимания, поэтому он выглядел почти таким же запущенным, как и в первый вечер. «Этому легко помочь!» — возразил старик. «Возьми таз с водой и помойся в лавке. Долли принесет тебе кусочек мыла и полотенце. Мало-помалу она становится опорой дедушки. Не правда ли, солнышко?» Когда Тони появился через несколько минут в кухне, он выглядел совсем по-другому. Вместе с грязью исчезло недовольное выражение лица, и ему показалось, что он только что очнулся от дурного сна. Теперь он снова был в кругу дорогих ему людей. Яйцо было доказательством тому, что все прощено и забыто, а Беппа вилял хвостом, чтобы засвидетельствовать свою радость. К удивлению, Тони обнаружилось, что ужасная старая женщина была уж не так враждебно настроена против него. Он вспомнил все, что она требовала у него, и решил постараться. Ему захотелось научиться читать и писать, и начать усердно экономить, пока он не приобретет себе приличную одежду, чтобы никто...

Магнитно нежно. Я ему всегда молюсь в радости чинчетной. Я всегда в его руке, зло меня не встретит. Он, как свет на маяке, мне всегда ответит.

Салам перший. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет, не так нечестивее, не так, но они, как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных, ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: О, свободное местечко. Илья, нам ехать всего две остановки.
4: Я устал, у меня ноги болят.
5: Из чего они у тебя болят?
4: Я шел целых 5 минут.
3: Смотри, бабулька входит в автобус. Может, уступишь ей место?
4: Не, лучше притворюсь, что сплю.
5: Илья, просыпайся, наша остановка.
4: Что, уже выходим? Садитесь, бабуля.

0: тут мы и дома. А то бабушка в автобусе поверила, что я сплю.
1: Зря ты ей место не уступил. Видно было, что ей тяжело стоять.
2: Но она тебе даже ничего не сказала. Хорошая, наверное.
1: И глаза у нее были такие добрые. Она на тебя смотрела и улыбалась.
0: А, все старухи вредные и ворчливые. Всем не так.
2: То, что ворчливые, это точно. Только и слышишь, что за молодежь пошла. Вот в наше время.
1: Они просто так долго живут, что уже совсем забыли, какими были, когда были молодыми.
2: А я думаю, они нам просто завидуют.
0: Чему же им завидовать?
2: Ну, как тебе сказать? Они уже не такие красивые, как мы. У них сил меньше. Да и болеют они часто.
1: Мы можем бегать, играть, а они только сидят и вяжут свои носочки.
3: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: О чем это вы говорите?
2: О, привет, Гоша. А это мы говорим о старушках.
1: Знаешь, когда я буду старенькой, я никогда не буду стонать, ворчать, а я буду так же, как и теперь, смотреть мультфильмы и кататься на велике.
0: А я буду со своими внуками в футбол играть.
2: А мне иногда кажется, что эти старички с палочками ходят для того, чтобы им место в транспорте уступали.
4: Ну и ну. Неужели вы действительно так думаете?
0: Разве нет?
4: Ребята, а ведь вы не правы. Пожилые люди прожили долгую жизнь. Многие из них пережили трудные времена, голод и разруху. Они теряли своих родных, много работали, и теперь их здоровье подорвано. Они уже не могут бегать и веселиться, как это делают дети.
2: Неужели поэтому они такие скучные? То не делай, туда не ходи, просто ужас.
1: Если жить так, как они говорят, со скуки умереть можно.
4: Знаете, друзья, вы еще маленькие и многого в жизни не знаете. А вот старые люди порой могут дать хороший совет, ведь у них за плечами большой жизненный опыт. Вы не смотрите, что они такие слабые и немощные. У многих бабушек и дедушек есть мудрость, которой нигде не научишься. Ведь они оканчивают школу, которая называется «Жизнь». Знаете, друзья, я хочу вам рассказать одну сказку. Сказку о подсолнухе.
5: Рассвет был чистым и свежим. Солнышко вышло из-за леса. Потянувшись, оно протянуло свои лучики над золотистым полем и нежно погладило по головке спящие подсолнушки. Как по команде, солнечные цветы стали подниматься, будто здоровые солнцем. И с этого момента они уже не сводили с него своих черных глаз. Целый день они наблюдали за солнышком, медленно поворачивая за ним свои тяжелые головки. Вы спросите, почему они так пристально наблюдали за ним? Может, потому что им нравился его яркий нежный свет? А может, они думали, что солнце – это такой же подсолнух, как они, только побольше? Подсолнухам никогда не было одиноко. Они шептались друг с другом, весело переговаривались с ветром, слушали музыкальный гул пчел, а порой и пение жаворонка в небе. Среди подсолнухов порхали и воробушки – весело щебеча, они перелетали с цветка на цветок. У воробьев подсолнухом был особый интерес. Они с нетерпением ждали, когда же красивые желтые головки склонятся к земле, роняя аппетитные зрелые семечки.
0: Ну когда же они созреют? Так хочется полакомиться семенами.
1: Потерпи, уже скоро. Смотри, их головки уже склоняются к земле. А яркие желтые лепесточки опадают.
0: Скоро найдемся вдоволь.
1: Жаль только, когда подсолнышки засреют, они уже не будут такими стройными, такими красивыми.
0: Ну что нам с этой красоты, когда есть хочется? Чик-чирик.
5: Так рассуждали два воробушка, усевшись на старом пугале, стоящем среди поля. Пугало уже давно никого не пугало, а было надежным пристанищем для воробьев и ворон. Разговор воробьев услышал молодой подсолнушек.
2: Я никогда не склоню свою голову. Потерять красоту ради каких-то семечек.
1: Но ведь ты затем и посажен, чтобы принести плод. Чик-чирик.
2: Посмотрите на моих братьев. Они словно рабы опустили свои головы. Никакого вида, никакого величия. Я один возвышаюсь над ними во всей красе и не собираюсь ни перед кем кланяться.
5: А между тем солнце все больше согревало землю. Дождик в свое время орошал поле. В один из дней вышел хозяин и внимательно осмотрел его. Поле уже не было таким ярким и веселым. Некогда прекрасные, большие, желтые цветы уже не тянули свои лепесточки к солнышку. Они смиренно склонили свои головки под тяжестью семян, созревших в них. Но, несмотря на то, что им было очень тяжело поднимать свои головы, они не упускали из вида солнышко, медленно поворачиваясь за ним на свои длинные ножки. Один только молодой подсолнух возвышался над своими братьями и тихонько посмеивался.
2: «Ну что же вы, друзья подсолнухи, тоже вы голову повесили? Вот хозяин идет. Я самый прекрасный на этом поле. Он первым заберет меня к себе».
5: Но подсолнушки молчали. Хозяин посмотрел на поле и решил, что пора настала. Он стал срезать тяжелые головки, полные ароматных семечек. Но когда человек подошел к молодому подсолнуху, он только покачал головой и прошел мимо. Да, он гордо возвышался над своими братьями, был строен и красив, но совершенно пуст. В этом году хозяин собрал щедрый урожай, досталось и болтливым воробьям. Один лишь гордый подсолнух оказался ни к чему не пригоден.
4: Вот такая сказка, друзья.
2: Сказка, конечно, хорошая, но на что ты, Гоша, намекаешь? Ты хочешь сказать, что молодые ни на что не пригодны?
4: Я хочу сказать, что в конце жизни подсолнушки были уже не так красивы, не так стройны, но они были зрелы. От их плодов можно было насытиться. Даже воробьи это понимали. А вот молодой подсолнух только и делал, что смеялся над своими старыми братьями. Он был горд, красив, но совершенно пуст.
2: У подсолнухов появилось так много семян, наверное, потому, что они все время смотрели на солнышко.
4: Да, они не сводили с него глаз. И вы, ребята, если хотите принести плод, не сводите своих глаз с Иисуса. Он возрастит вас, даст силу и крепость.
0: Старые подсолнушки – это как бабушки и дедушки. Их головы часто опущены, но они бывают очень умными.
4: Они много знают и имеют житейскую мудрость, которую вам нужно уважать, а не смеяться над ней. Многие старые люди в церкви пережили гонения, но это не сломило их веру в Иисуса Христа, и от этого они стали только сильнее.
0: А что такое гонение?
4: Не всегда можно было свободно ходить в церковь и говорить о том, что ты веришь в Бога. За то, что человек верил, его могли просто посадить в тюрьму или выгнать с работы. Многие бабушки и дедушки, которых вы сегодня видите в церкви, пережили эти нелегкие времена, но не отреклись от Господа. Поговорите с ними, они могут много рассказать вам о том, как помогал им Иисус в те дни.
0: Я больше никогда не буду смеяться над старенькими людьми.
4: Это правильно, они не заслужили этого. Давайте прочтем стихотворение поэта Кузьменкова, которое называется «Бабушка».
2: Старушка добрая всегда, у нее есть внучки, внуки, к ней ни одна пришла беда, болят спина и руки.
0: Ослабла бабушка совсем и ходит еле-еле, неужто не нужна я всем, как страшно в самом деле.
2: Вот у окна сидит она и горестно вздыхает, а на дворе царит весна, природа расцветает.
0: Не умереть пришла пора, как трудно в годы эти, вдруг прибегают со двора гурьбою шумные дети.
6: «Скажи, кто такой Христос?» — пролепетал Сережка. И стало радостно до слез. «Еще пожить немножко».
0: Очень хорошее стихотворение.
2: Мне даже как-то жаль стало этих старичков.
4: Уважайте старость, ребята. Ведь молодость, она пройдет. И когда-то вы тоже будете такими же бабушками и дедушками.
6: Даже не верится.
0: Представляешь? Я буду носки в кресле вязать,
6: а я с палочкой ходить.
4: Это будет не скоро, а пока любите своих дедушек и бабушек. Не забывайте звонить им, заходить в гости, помогать по хозяйству. Они очень нуждаются в вашем внимании. И еще не пренебрегайте их советами.
2: Мы запомним это, Гоша.

0: Дорогие друзья, еще в Ветхом Завете Бог дал такое повеление своему народу: «Перед лицом седого вставай, и почитай лицо старца, и бойся Господа Бога твоего, я Господь Бог ваш». Это касается, ребята, и нас с вами.
1: Наша программа подошла к концу.
2: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
3: Писать и рисовать вы можете нам по адресу:
2: город Санкт-Петербург, 194-214,
3: абонентский ящик 39.
1: Программа «Гостя у книжного червячка».

новая дорога. Воплотилась сова по велению Бога. В мир сошел Спаситель, стал как человек. Нас ведет на небо верная дорога, ведь любовь Иисуса глубже всяких рек.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Прошло много недель, прежде чем Тони сэкономил денег, чтобы купить себе ботинки. Хотя он с упорством, действительно достойным восхищения, позволял себе только самую необходимую пищу. Он не думал о новых ботинках, о нет. Для начала он охотно удовлетворился бы старыми подчиненными ботинками. И он знал одного старьевщика, у которого он мог за 2 или 3 шиллинга приобрести все, что угодно. Главным для него было достать ботинки, прежде чем тетя Шарлотта нанесет обещанный визит. Она дала знать, что будет последнюю субботу января, и Тони собрался сделать свою важную покупку в этот день. Уайтчапл, где жил старьевщик, была площадь с палатками, в которой выставлялись для продажи самые причудливые предметы. Тут торговали железным ломом. Там одетая в лохмотья женщина с гноящимися глазами продавала старую одежду. И если продавцы были мало привлекательны, то покупатели производили еще более жалкое впечатление. Изможденные матери тянули за собой, несмотря на ледяной восточный ветер, едва одетых детей и пытались еще больше сбить и без этого уже низкие цены. У торговца, к которому обратился Тони, был изрядный выбор обуви с красивой тонкой верхней кожей, но с весьма плохими подшовами, залатанными и заклеенными. Первый раз в своей жизни Тони на своем опыте убедился, что придется помучиться, чтобы сделать правильный выбор. Ни одна пара ботинок не была ему впору, но к этому Тони также не стремился. Прежде всего, ему было важно снискать расположение в глазах грозной тети, чтобы не исполнилась ее угроза забрать доли с собой в город. После настойчивых уговоров продавца он решился, наконец, взять ботинки, которые были ему слишком велики и в которых его ноги утопали, как в большом корабле. Торговец утверждал, что все, даже знатные люди, подыскивали себе обувь на вырост. Мучительно, медленно, но очень гордый своей новой покупкой Тони удалился. До квартиры Оливера было далеко, но он не спешил, потому что хотел прийти лишь после обеда. Он останавливался снова и снова, давая себе отдых и рассматривая вещи, выставленные в ярко освещенных витринах, или же смотрел, как зажигают фонари. Когда, наконец, пробило 6 часов, и он был уверен, что его друзья уже убрали со стола чай, он ускорил шаг. Насколько позволяла это еще непривычная для него обувь. Но вдруг он подскользнулся на апельсиновой окорке и упал так неудачно, что даже на какое-то мгновение потерял сознание. Когда он немного передохнул, то захотел встать и идти дальше, но едва он поставил на мостовую ногу, как у него вырвался крик от боли. Он упал и не мог даже решиться на новую попытку. Но что делать? Он не мог и не хотел оставаться здесь лежать. Он снял ботинки, поднялся снова, и снова это ему не удалось. Как бы то ни было, он должен был возвратиться в дом, потому что не хотел, чтобы его друзья заподозрили, будто он вновь убежал, испугавшись грозной тети. Раз не получилось идти на ногах, то следовало прибегнуть к помощи рук. Но и таким образом он не мог продвигаться вперед. На этой тихой, захолустной улице никого не было видно. После захода солнца стало ужасно холодно, и если бы ему пришлось провести ночь на улице, он наверняка бы замерз. Тони понимал ужас своего положения. Он вспомнил, что старый Оливер сказал, что Господь Иисус всегда с теми, кого Он любит, и Тони совершенно правильно сделал вывод, что если Господь Иисус любил его на самом деле, то Он был с ним на холодной пустынной улице. О, если бы он только мог ощутить руку Иисуса, услышать Его тихий голос и увидеть сияние Его лица! Тони не мог двигаться дальше.
конце концов он сел на корточки, съежившись под защитой двери магазина, всхлипывая, сложил руки и прошептал: «Милый Иисус Христос!» Несколько минут лежал он, тихо, постановая от боли. Затем услышал шаги человека, который вдруг остановился перед ним. Кто-то коснулся его руки, и голос, который показался ему знакомым, воскликнул: «Мне кажется, здесь сидит мой друг, уличный подметальщик. Что привело себя сюда, в такой холод?» «Я упал и ударился», — слабым голосом ответил Тони. «Что ударил?» — допытывая незнакомец. «Ногу». Господин наклонился над мальчиком и провел по больной ноге, пока не дошел до поврежденного места. «Нога сломана», — тихо сказал он. «Где твой дом, мой мальчик?» «У меня нет дома», — едва слышно ответил мальчик. Непонятное чувство слабости овладело им. Его язык отяжелел так, что он почти не мог говорить. Господин взял свое пальто и осторожно накрыл им Тони. Затем он поспешил на ближайшую стоянку извозчиков и вскоре возвратился с кэбом. У Тони были сильные боли, но теперь он был в полном сознании. Он заметил, что какое-то время он ехал в кэбе. Вдруг он остановился. Тони извлекли из кэба и отнесли в большой дом. Потом он услышал, как его новый друг сказал: «Я прекрасно знаю, что вы не принимаете пострадавших от несчастного случая. Но что я должен был делать с ребенком? Все, что я мог выведать у него, это то, что у него нет дома. У вас, разумеется, найдется для него свободная койка. Пожалуйста, примите его, я готов возместить расходы. Господин доктор, вы же не откажете мне в моей просьбе?» «Нет, у меня не хватит духу, чтобы выгнать бедного парня на улицу», — любезно ответил врач. «Мы должны как можно быстрее уложить его в постель». Вслед за Тони осторожно перенесли в большой, хорошо проветренный зал верхнего этажа и проложили на одну из чистых кроватей, предварительно сняв с него лохмотья. К сожалению, его ботинки остались где-то на улице. Медицинская сестра обходилась с ним мягко, и куда бы он ни посмотрел, он встречал любезные, участливые лица. Его благодетель, господин Росс, последовал за ним и ласково сказал: «Мой мальчик, ты сломал ногу, но господин доктор, мой хороший знакомый, вылечит ее. К сожалению, он вынужден будет в течение нескольких минут причинить тебе боль. Но ты же храбрый, не так ли?» «Да», — прошептал Тони. «И мне нужно будет сразу после этого уйти?» «Но ты этого не сможешь сделать», — улыбаясь, ответил господин Росс. «Вероятно, пройдет несколько недель, прежде чем ты полностью выздоровеешь. Но я убежден, что тебе здесь очень понравится». «Но я не могу здесь оставаться», — воскликнул Тони, пытаясь приподняться и тут же падая назад. «Что скажет Долли и господин Оливер? Они и без того уже думают, что я снова убежал, и я изо всех сил старался добраться до их дома. Нет, я не должен заставлять ожидать Долли». Мальчик был так опечален, что господин Росс, чтобы успокоить его, положил свою руку на него и сказал: «Если ты скажешь адрес, я сегодня же схожу к твоим друзьям и сообщу им, что произошло. А если ты завтра почувствуешь себя лучше, они навестят тебя». После этого Тони успокоился и без сопротивления перенес болезненное лечение врача. Во второй половине следующего дня старый Оливер вместе с Долли отправились в детскую больницу и спросили Тони: «Эти двое, такие непохожие друг на друга, производили такое впечатление, что все совершенно непроизвольно встречали их и очень сердечно. Когда они с трудом поднялись по лестнице, им встретилась одна из сиделок и предложила проводить их. Комната, в которой лежал Тони вместе с некоторыми детьми, была светлой, через многочисленные окна ее освещало неяркое, но приветливое солнце. На всех кроватках были белые покрывала, и большинство из маленьких пациентов производило впечатление, что они очень довольны судьбой.
Оливера и Долли не интересовало ничто другое, кроме их Тони. Они поспешили к кровати, на которой он лежал с закрытыми глазами и искаженным от боли чертами лица. Едва Долли коснулась его, как он открыл глаза, и выражение его лица изменилось в мгновение ока. Он засиял и растроганно воскликнул. «На этот раз вам не нужно заботиться обо мне. Но я смогу веселиться опять лишь тогда, когда ты совсем выздоровеешь», — сказала Долли в ответ, нежно гладя своего мальчика, друга. «О нет», — сказал старый Оливер, — «напротив, будь добра и помогай дедушке в лавке, пока Тони болеет». Перспектива этой новой обязанности удовлетворила Долли, и она спокойно сидела на коленях у дедушки. Тони же еще не разрешалось много говорить. Но был благодарен он уже за то, что его друзья вообще решили навестить его. Когда они в конце концов должны были уходить, сиделка повела Оливера и Долли в палату девочек, обстановка которой была еще более привлекательной, чем в палате мальчиков. Старик проходил мимо каждой кроватки и приветливо и участливо кивал маленьким больным. Некоторые отвечали улыбкой на приветствие или здоровались с Долли, показывая ей свои куклы или давали ей поиграть со своей музыкальной шкатулкой. Другие крепко спали. Над всеми кроватями висели красивые картинки или открытки с изречениями. Оливер очень разволновался, когда увидел все это. «Что бы сказал Спаситель?» — спросил он себя, — «если бы уже в его время было подобное место. Он, конечно, часто бы сюда приходил. Но я думаю, что и сейчас ночью он ходит с одной кровати к другой и благословляет каждого ребенка, пусть он даже крепко спит или не может заснуть из-за сильных болей. О, Господи, благослови этих маленьких детей, а также людей, которые заботятся об этом доме. Господи, благослови их всех!» Старик неохотно покинул больницу, но время посещения истекло, а у сиделки были дела в другом месте. Старик и ребенок медленно пошли домой, и весь вечер они не говорили ни о чем другом, как о прекрасной детской больнице, где Тони было так хорошо. Только что вы прослушали шестую часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра в это же самое время.

Скажи мне слово Божие, с которым ты знаком, приятное, пригожее, знакомым языком, чтоб Божье повеление и мне уразуметь, чтоб радость и смирение я мог в душе иметь, чтоб нежное дыхание душою ощущать, и чтоб благоухание святой любви прощать, и чтоб молитва пламенем рождалась в моей груди, чтоб под Господним знаменем цель видел впереди.

0: Давайте сегодня послушаем один разговор, который происходил между четырьмя подружками-одноклассницами после уроков. Они сидели в классе и заканчивали домашние задания по математике. Но прежде познакомимся с ними.
1: Меня зовут Инна.
2: Меня Вика.
3: А я Алена.
4: Ну а я Юля.
0: А нашу историю назовем «Не судите, да не судимы будете».
1: Фу, наконец-то одолела. Ну и задачки сегодня.
2: Ой, не говори. Если бы Инна не твоя помощь, мне бы не решить ни одной.
3: Я бы, пожалуй, тоже не все поняла. Таких трудных задач еще не было.
1: Ладно, девочки, я всегда рада помочь подругам. Но я побежала, а то аптека закроется. А мне еще надо купить лекарства бабушке.
3: Беги, беги, Инночка.
1: До завтра, девочки.
3: До завтра.
2: Пока.
3: Пока, до завтра.
0: Инна убегает. Девочки некоторое время пишут.
3: И как это у Инны все просто с математикой? Она как профессор. И все понятно умеет объяснить.
2: Никакой она не профессор, а просто зубрилка. Зубрит и зубрит. Когда не позовешь гулять, все занято. Ой, у меня уроки. Ой, у меня много дел. Ой, у меня бабушка. Скучно.
3: Да она просто гордячка, задавака. Только мы с ней дружим.
2: Правда, Алена. Заметили, как она ходит? Голову задерет и ступает, как балерина по сцене.
3: Вы напрасно так. Девочки, давайте...
4: Ничего не напрасно, Юлечка. Вы только посмотрите на часы. Это из-за нее мы так долго засиделись. Идемте домой.
3: Да я тут еще немного не дописала.
2: И я еще не все сделала. Алена, ты иди, не жди нас. Пока.
0: Алена складывает тетради и тихо про себя говорит.
3: Я сейчас иду, а Вика и Юля начнут мои косточки перемывать. Никуда я не пойду. Что вы придумать?
4: Ой, Юля, совершенно забыла. Я хотела спросить у тебя кое-что по секрету. Вика, ты уже уходишь?
2: Да-да, я уже закончила. Надо идти, а то уже поздно. До свидания. А впрочем, я без вас никуда не пойду.
3: Вика, что случилось?
2: Я за дверь. А вы начнете меня обсуждать. Вика такая сякая, так ведь? И ты, Алена, из-за этого вернулась.
4: Ничего подобного, с чего ты взяла?
2: Знаю, знаю, тебе бы только посплетничать.
3: Девочки, зачем вы так друг на друга? Мы так хорошо...
4: Это ты, Вика, сплетница. Кто начал? Инна зубрилка, Инна балерина.
2: Нет, ты первая, правда, Юля? Скажи, она ведь первая начала.
3: Господи, помоги мне их примирить. Девочки, девочки, это не вы, а я во всем виновата.
2: Ты?
3: Да, да, я виновата. Я сидела и молча слушала ваши пересуды об Инне. А надо было бы... Вика, вспомни вчерашний замечательный урок в воскресной школе.
2: О, как я могла забыть! Конечно же, ведь мы учили прекрасную заповедь Иисуса Христа. Не судите, да не судимы будете.
3: Ибо каким судом судите, таким будете судимы.

0: Боже, как я виновата пред тобой и своими подругами. Прости меня, как я могла осуждать Тину, ведь она такая чудесная подруга. Какое глупое слово, зубрилка.
1: Конечно, глупое, но какие обиды вызвала между вами. Чуть не разрушилась наша дружба.
0: Это было бы ужасно. Девочки, простите меня и забудем это. Уж теперь я запомню слова. Не судите, да не судимы будете.
1: Ибо каким судом судите, таким будете судимы. И какой мерой мерите, такой и вам будет отмерено.
2: Какие замечательные поучительные слова. Теперь я знаю, почему в народе говорят, как аукнется, так и откликнется. А можно я тоже буду ходить в воскресную школу? Сейчас еще не поздно? Вы ведь давно меня зовете с собой. Я тоже хочу учить такие полезные правила.
0: Конечно, можно! Даже нужно! Это будет просто замечательно!
1: Воскресная школа круглый год действует. И туда может приходить любой, кто только пожелает, независимо от нации и возраста. Если ты хочешь, тогда мы зайдем за тобой в следующее воскресенье.
0: Девочки, давайте позовем с собой Ину. Я уверена, она тоже пойдет.
1: Мы опять вместе, благодаря заповеди нашего Спасителя Иисуса Христа.
0: Она проста, но в ней столько заботы и любви Бога к нам.
2: Наш вам совет: не судите
1: никого,
0: никогда.
3: И наградой вам будет крепкая, верная дружба.

0: Мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда. Начинается наша любимая передача.
1: Представляем час твоего рассказа. Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра.
2: Здравствуйте все.
3: Привет, мальчики и девочки.
2: Добро пожаловать на новую передачу «Час твоего рассказа».
3: Мы всегда с нетерпением ждем следующей передачи.
2: Дядюшка Дэн, сегодня твоя очередь рассказывать историю из Библии. О чем она?
3: Сегодня, тетушка Кэрол, мы начинаем новую серию библейских историй об одном из самых интересных и всеми любимых библейских героев – Иосифе. Его историю можно найти в 37 главе книги «Бытия». Первую часть можно назвать «Разноцветная одежда». Рахиль умерла и была погребена по пути к Ефрату, к Вифелю. И Яков поставил памятник на ее могиле, который стоит там и по сей день. И Яков продолжал свой путь, и все его домашние вместе с ним, и пришел он к Исааку, своему отцу, в землю Мамре.
4: Яков, сын мой, я столько лет ждал тебя, ждал, когда ты вернешься из Месопотамии. Наконец-то ты снова здесь. Теперь ты глава большой семьи. 12 сыновей, дочь, красавица. Как бы я хотел увидеть Рахиль, мать твоего красавца, сына Иосифа, и крошки Вениамина. Но Господь не дал мне этой радости.
3: Яков оставался в Мамре все последние годы жизни своего отца. Доброта и внимание сына, которого он так долго не видел, было утешением старому и больному Исааку после долгих лет одиночества и горя. И Яков любил Иосифа больше всех своих детей. Иосиф, которому к тому времени было уже 17 лет, вместе с братьями пас отцовский скот.
5: Эй, братья, пора овец поить.
6: Иди и напои. Ты что, не видишь, что мы заняты?
5: Заняты чем?
6: Ну, а это уж не твое дело. Займись-ка лучше своим делом и напои овец.
5: Послушай, Иосиф, кончай строить из себя паиньку, а не то хуже будет.
6: Так что, мы должны оставить овец на слуг и немедленно возвращаться домой?
5: Так сказал гонец.
6: Интересно, что там отец задумал.
5: А, скорее всего, очередной семейный совет.
7: Дети мои, я должен вам кое-что сказать. Не сердитесь и не обижайтесь, но вот что я хочу вам сказать. Вы ведете себя плохо, безнравственно. Прошу вас, ради вашего же блага исправьтесь. Не позорьте имя нашей семьи. И прежде всего почитайте Бога и соблюдайте его заповеди.
8: Прости нас, папа.
9: Мы исправимся.
8: Ты прав, папа. Прости нас, мы обязательно исправимся.
7: Ну, хорошо. Спасибо вам.
6: Послушай, Иуда, я тут думал...
5: Ну и что, братец Левий?
6: Да я знаю, откуда отец все узнал о нашей безнравственности, как это он называет. Это все Иосиф.
5: Иосиф? Наябедничал.
6: Ну да, что? Ты же знаешь, какой он простодушный. Он мог все рассказать отцу не для того, чтобы нам насолить, а чтобы помочь нам исправиться.
5: Да-да-да, пожалуй, ты прав. Но знаешь, Левий, Иосифа нельзя особенно винить.
6: Нельзя? Почему же это?
5: Да потому что виноват во всем отец. Он всегда выделяет Иосифа. Иосиф его любимчик.
6: Да. Да-да, возьми хоть эту разноцветную одежду, что отец подарил Иосифу. Обыкновенно такую одежду носят знатные люди, князья, генералы и даже цари.
5: Царь Иосиф?
6: Смеешься? Но это еще может произойти. Иосиф вполне может стать царем.
5: Иосиф? Царем? Чьим же?
6: Нашим. Ясно, что отец любит Иосифа больше всех нас. И я бы не удивился, если бы он обделил старшего Рувима и отдал право первородства Иосифу. Вот тогда он стал бы главой семьи. Своего рода царьком.
5: Может быть. Но пока я жив, не бывать ему главой семьи.
6: Да. Да. И пока я жив, тоже.
7: Тебе это правда приснилось?
9: Да, Иуда, прошлой ночью.
6: Ну-ка, расскажи мне еще раз, Иосиф. Я, кажется, не расслышал.
9: Хорошо. Ну, и вот, мы все собирали пшеницу и вязали снопы на полях. И вдруг мой сноп встал и стоял прямо. А ваши снопы все вместе встали вокруг и поклонились моему снопу.
6: Послушай, что я скажу, братец Иуда.
5: Что, брат Левий?
6: Ты знаешь, к чему все это? По-моему, это значит, что наш брат Иосиф думает, что когда-нибудь он будет властвовать над нами.
5: Ты никогда не будешь властвовать над нами, Иосиф. Никогда.
6: Да уж, это точно. Никогда. Ну что, опять сон видел, Иосиф?
5: И что тебе приснилось на этот раз, Иосиф?
7: Ну, не стесняйся, Иосиф, рассказывай. Что тебе приснилось?
9: Видел я, будто солнце и луна и 11 звезд поклоняются мне.
6: Солнце и луна? И 11 звезд?
9: Ага.
6: Что означает солнце и луна?
5: Ну, неужели ты не понимаешь, Левий?
6: Нет, нет.
7: Солнце и луна – это отец и мать. 11 звезд – это мы, братья Иосифа.
10: Подождите-ка, дети. Тебе это правда приснилось, Иосиф?
9: Да, папа.
10: Так что же, я и твоя мать, и твои 11 братьев должны тебе поклоняться до земли?
6: Это всего лишь сон, папа. Мы никогда не будем поклоняться Иосифу. Никогда.
5: Никогда.
3: И вот братья Иосифа пошли пасти скот отца своего в Сихем.
10: Иосиф!
9: Что, папа?
10: Иосиф, твои братья, они давно ушли. И с тех пор от них нет ни слуху, ни духу.
9: У них все нормально, пап.
10: Наверное, ты прав. Но у меня нет такой уверенности. И я волнуюсь.
9: Ну, давай я схожу в Сихем и посмотрю, как они там.
10: Правда, сходишь, Иосиф?
9: С удовольствием, пап.
10: Но это очень далеко. Больше 80 километров.
9: Ничего, я дойду.
10: И потом, братья ведь тебя недолюбливают. Они как будто затаили злобу на тебя, что ли. Может быть, не стоит доверять им? Не стоит тебе идти к ним, ведь они...
9: Да что ты, папа! Ничего мне братья не сделают.
10: Да, да, ты прав. Наверное, не сделают. Ну, ладно, Иосиф, сын мой, готовься в дорогу и завтра рано утром отправляйся. До свидания, Иосиф. Я буду ждать твоего возвращения.
9: Я быстро, пап.
11: Пока, Иосиф.
9: Веди себя хорошо, Вениамин.
11: Я и так себя хорошо веду.
5: До свидания.
10: До свидания, сынок.
11: До свидания, Иосиф.
9: Ну и жара. Сколько же мне осталось идти? Наверное, еще 40 километров. Передохну-ка я здесь чуть-чуть. Я и не думал, что 80 километров – это так далеко. Простите, это Сихем?
12: Да, точно.
9: Я ищу своих братьев, сыновья Иакова.
12: Не знаю таких.
9: Ну, они пастухи, их 10.
12: Погоди-ка, ты говоришь 10?
9: Да.
12: А, кажется, что-то припоминаю. Это те 10 братьев, которые отомстили Сихему за сестру?
9: Да, это мои братья.
12: Слышал я, что они недавно вернулись.
9: И вы знаете, где они?
12: Нет.
9: А что, если эти сихемцы и правда что-нибудь сделали моим братьям или прогнали их отсюда?
13: Я уверен, что тебе понравится эта серия наших передач об Иосифе, одном из самых известных библейских героев.
2: Конечно, мне и уроки Библии тоже нравятся. Ведь и тетушки, и дядюшки тоже могут учить уроки.
13: Это правда.
14: Поэтому мы надеемся, что все, кто хочет начать изучать Библию по нашим урокам, свяжутся с нами.
13: Наш адрес. Радиорассказ. @yahoo.com. И еще раз. Радиорассказ. @yahoo.com. А теперь продолжим нашу историю, которая называется «Разноцветная одежда».
3: 10 старших братьев Иосифа долго отсутствовали. Отец их, Яков, забеспокоился и послал Иосифа узнать, все ли у них в порядке. Иосиф пришел в Сихем, но никак не мог найти братьев.
9: А что, если эти сихемцы правда что-нибудь сделали моим братьям? Или прогнали их отсюда? Ну ладно, буду искать дальше и всех спрашивать. Тогда хоть что-нибудь узнаю. Рано или поздно. Обязательно узнаю.
15: Так ты ищешь 10 братьев, сыновей Иакова?
9: Да.
15: Ушли они отсюда, сынок. Пошли в Дофан. Ходу туда 25 километров.
9: Большое спасибо.
16: Эй, братья! Братья, идите-ка сюда. Вы посмотрите вон туда, видите? Кто-то идет.
17: Ну, посмотри, посмотри.
16: В пестрой одежде. Нет, не может быть. Неужели это Иосиф?
17: Ну, посмотри, ну, посмотри, Иосиф?
16: Но это же Иосиф.
18: А, да-да-да-да, наш сновидец.
16: Ну, вот видишь.
18: Идет сюда. Интересно, зачем это он пожаловал в такую даль? До самого Дофана дошел?
16: А, он пришел шпионить за нами и докладывать отцу. Ух, как я ненавижу этого сновидца и его пеструю одежду,
18: да,
16: тоже.
18: Пора проучить его, чтобы он забыл о своей мечте сделать из нас слуг. Своих слуг.
16: Я с тобой согласен, братец Иуда. Но как нам от него отделаться?
18: А давайте убьем его.
16: Что?
19: Что?
16: Стоп. Убьем его, а труп выбросим в ров. Тут полно пустых рвов, а отцу скажем, что его хищный зверь растерзал.
18: Вот. И конец его с нам.
16: Говорите, кто за?
20: Ну, я за.
16: За. Ну, постойте, ребята. Ты что? Ты что? Ты что, Рувим, против? Не хочешь, чтобы мы убивали Иосифа?
20: М?
16: Я его ненавижу точно так же, как и вы.
20: Ну,
16: но ведь Иосиф наш брат. Я, например, не хочу, чтобы его кровь была на моих руках. И потом, как мы после этого посмотрим в глаза отцу? Мы слишком любим отца, чтобы причинить зло Иосифу. Хотя мы его и ненавидим.
20: А как же от него отделаться?
16: Ты сам только что сказал, Левий, что здесь полно пустых рвов. Давайте сбросим Иосифа в ров, только живого, так, чтобы он не смог выбраться. Там он и умрет. Тогда мы от него избавимся, избавимся навсегда, но не обогрим руки его кровью.
18: Молодец.
3: Рувим убедил всех братьев, и они согласились с его планом. А сам он ушел, опасаясь, что не сможет совладать с собой. Он твердо решил позже прийти к рву и тайно освободить Иосифа. А в это время Иосиф, ничего не подозревая о кознях братьев, подходил к лагерю. Он радовался, что долгие поиски братьев близятся к концу.
21: О, вон и их лагерь на холме. Интересно, что у них на ужин? Ух, как есть хочется. И устал я ужасно, но это не важно. Главное, что я сейчас увижу братьев, а потом вернусь домой и папу успокою.
22: Привет! Вы что, меня не узнаете? Это же я, ваш брат Иосиф!
21: Как я рад вас видеть! Еле нашел вас. Я сначала пошел в Сихем, но вы уже оттуда ушли. Папа волнуется. Да что это с вами, ребята? Это же я, Иосиф! Вы что, родного брат не узнает?
23: Хватай его, лей! Хватай! Держи его! Держи!
24: Так, ну, наконец-то я сорву с него эту разноцветную одежду!
16: Дай-ка я, Иуда! У меня уже давно руки...
22: Брат!
16: Чехутся!
24: Красивую одежду с нашего красавца срывать буду я!
22: Зачем вы сорвали мою одежду?
24: Так, да, никакие просьбы и слезы тебе не помогут, Иосиф!
22: Что вы хотите сделать?
24: Сейчас увидишь!
22: Пожалуйста, прошу вас, ради папы! Отпустите меня домой, пожалуйста!
16: Ну что ты, Иосиф, мой мальчик? Теперь ты в нашей власти. Полностью в нашей власти. И знаешь, что я тебе скажу? Повластвовал, и хватит. Не бывать тебе нашим господином. Так что забудь свои сны,
24: да а! Хватит с ним цацкаться! Тащите его ко рву!
21: Эй, ребята!
24: Вот глубокий ров. Как раз то, что нам надо.
16: Отсюда он уже не вылезет.
24: Ну, давайте, ребята, в ров его!
3: Братья бросили Иосифа в ров, вернулись в лагерь и сели есть. Наконец-то они избавились от того, кто из-за своей чистоты и невинности был им вечным укором. Но некоторым из них было не по себе. Жестокое обращение с Иосифом не принесло им желаемого удовлетворения. Кроме того, они думали об отце. Как объяснить отцу исчезновение сына? А что, если он умрет от горя?
16: Эй, ребята, глядите, там на дороге караван идет.
20: Ну и что? Ну что такого в этом караване? Тут их полно. Они все время снуют взад и вперед по этой дороге. Тут проходит путь на Египет.
18: Но это же караван измаилитян из Иордана. Наверняка они идут в Египет со специями и другими товарами.
20: А ты прав, братец Иуда. Этот караван и правда идет в Египет со специями, разными товарами и вообще со всем, что можно продать. Да. Да, точно, точно. Эй, ребята. А что, если нам вытащить Иосифа из рва и продать его этим измаильтянам?
0: А, конечно,
1: Да,
4: в рабство? Нет, нет, только нет. Не продавайте меня в рабство.
24: Из тебя выйдет хороший, послушный раб, Иосиф.
4: Ну, пожалуйста, Левий, пожалуйста, не продавай меня в рабство. Да, уговори братьев не продавать меня. Ну, пожалуйста. Зебулон, прошу тебя, ты помоги мне, гад! Ты ведь добрый! Асир, неужели ты мне не поможешь? Нет? А ты, Иссахар? Нет? Помоги мне, Симеон, пожалуйста. Ну, пожалуйста, братья, прошу вас, умоляю, не продавайте меня!
18: Послушайте меня, за эту цель...

0: чем дело, Рувим? Что случилось?
1: Иосифа нет во рве. Его убили.
0: И это все? Нет, ради этого ты нас будил. Лично я буду спать дальше.
1: Ну, погодите, ребята. Ты говоришь, Рувим, что Иосифа нет во рве, в который мы его бросили?
2: Ну да. Говорю вам, его там нет. Его, наверное, убили.
1: А откуда ты знаешь, что Иосифа там нет?
2: Я только что оттуда.
1: А что ты делал у этого рва? Ты что, хотел вытащить Иосифа?
2: Что? Да я хотел...
0: Не, что ты?
1: Ну, ладно, Рувим, признавайся. Ты ведь хотел его вытащить, да?
2: Ну да, хотел. Я не должен был помогать вам бросать его.
3: Ты самый жалостливый, а, Рувим?
2: Да ничего подобного. А? Просто до моей тупой башки постепенно дошло. Все мы вроде бы взрослые люди и вели себя как, ну, ревнивые болваны.
3: Ты что? Ты что, забыл, как Иосиф над нами командовал? Забыл его сны и то, что он хотел когда-нибудь над нами...
2: Да ничего я не забыл. Да хотел бы я забыть то, что мы сделали сегодня вечером. Это всегда будет нас преследовать, всегда будет на нашей совести.
1: Ну, хватит болтать. Давайте спать. Ничего с Иосифом не случилось.
2: Ты говоришь, с Иосифом ничего не случилось?
1: Да, именно это я и сказал.
2: Вы, ребята, от меня что-то скрываете. В чем дело? Дан, скажи мне, что случилось, пока меня не было. Лучше скажите мне, а не то я расскажу отцу все, что произошло здесь сегодня.
3: Ну, успокойся, Рувим. Ну, я скажу.
2: И говори мне правду, Леви, а не то я тебе покажу.
3: Ну, мы сами вытащили Иосифа.
2: Вы? Вы его вытащили?
3: Да. И мы продали его проходящему каравану купцов из Мыльтя.
2: Вы продали его? Продали Иосифа? В рабство!
3: Но это же лучше, чем убивать.
2: Нет, не лучше. Рабство хуже смерти.
3: Но, по крайней мере, он жив. И мы не обогрели руки его кровью.
2: Но как же отец? Что же будет с ним? Ведь мы должны рассказать ему правду.
3: Не беспокойся. Мы все уже учли. Мы с Иудой испачкали разноцветную одежду Иосифа в крови. Мы покажем ее отцу. И он будет думать, что Иосифа растерзал какой-нибудь хищный зверь.
4: Это одежда моего сына. Значит, его растерзал зверь. Иосиф, сын мой. А?
3: Слушай, скажем отцу, что Иосиф жив и что он в Египте.
5: Нет. Мы не должны говорить отцу правду никогда.
4: Горе сведет меня в могилу. Я этого не переживу. Иосиф! О, сын мой!
6: Я проверила по Библии, дядюшка Дэн, и вот в книге Бытия сказано, что братья продали Иосифа за 20 шекелей серебра. Как же они могли так низко пасть?
7: Видишь ли, Яков, который теперь стал зваться Израилем, поступал очень неразумно. Так явно выдал я Иосифа. Некоторые поступки Иосифа также злили братьев. Но даже тогда, в юности, он придерживался высоких принципов.
6: Знаешь, такие люди как будто притягивают к себе всевозможные беды. Смотри, что случилось с Иисусом.
7: Наш Господь облёк это в слова.

0: А в святом благовествовании от Иоанна, глава 7, стих 7. Вот что там сказано. «Мир меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Боюсь, что наше время истекло.
1: До скорой встречи!
2: Это был час твоего рассказа.
1: Тетушка Кэрол
0: и дядюшка Дэн
1: прощаются с вами.
0: До новых встреч!

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: У микрофона Анна Отчик
0: и Андрей Шевелев.
1: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы снова очень рады приветствовать вас в этот прекрасный летний вечер, который дал нам Господь. Если вы помните, в прошлый раз мы говорили о компьютерных играх. Мы решили, что в них можно играть, но только при условии, что они будут полезными. А также Андрюша сделал вывод, что нужно делиться планшетом и компьютером с братиком и сестричкой. То есть, другими словами, необходимо делать перерывы в игре. Однако за эту неделю, прошедшую с нашей встречи, меня посетил другой вопрос, ответ на который мы попытаемся найти вместе с Андрюшей.
0: И что это за вопрос?
1: А вот какой. Учит ли хоть какая-то компьютерная игра принимать правильные решения? Легко ли в жизни понять, как поступить после пройденных уровней?
0: Ну, я не знаю, это сложный вопрос.
1: Хорошо, давай разберем его по кусочкам. В игре легко и быстро принимаются решения?
0: Да, конечно. Ведь многие игры как раз на скорость. Поэтому там долго думать некогда.
1: Ясно. И что же, они всегда правильные, эти решения?
0: Нет, конечно. Я очень часто проигрываю.
1: Проигрываешь? И как же тогда быть?
0: Да не пугайтесь вы так, это не страшно. Ведь всегда можно пройти уровень заново. А есть и такие игры, в которых можно отменять ходы.
1: Вот это здорово! Просто прекрасно!
0: Ага, я тоже так думаю. Только жаль, что это бывает лишь в игре. Если бы и в жизни так.
1: Ага, вот мы подошли к следующим вопросам. Так в жизни так не получается, чтобы вернуть все обратно?
0: Нет, конечно, вы же знаете. Вот даже вчера, например, говорила мне мама, чтобы я не ездила на велосипеде без рук, а то упаду где-нибудь. Но все же мальчишки со двора ездят так. Мало того, еще и трюки всякие вытворяют. Например, проехаться на одном колесе. Или развернуть велосипед на 180 градусов в прыжке. Я тоже так хочу научиться, чтобы не отставать. Вот вчера и натренировался, не послушавшись маму. Так что теперь обе коленки содраны. И хотел бы вернуть тот момент назад и ехать как положено, но уже нельзя.
1: Да... Жаль, конечно, что в жизни все решения принимаются один раз. И как? Тебя это раздражает?
0: Ну, меня еще не так сильно. Тем более, что я теперь в игры очень мало играю. Поэтому привыкаю к реальной жизни. И знаю, что тут так и должно быть. Но вот есть у меня в классе мальчик Костя. Он играет уже несколько лет. И он так привык к играм, что теперь все вокруг себя воспринимает как игру. Даже когда идет, играя на телефоне, и спотыкается обо что-нибудь, то возвращается назад и проходит это место снова, чтобы не споткнуться.
1: То есть ты хочешь сказать, что игроманы привыкают, что все решения просты и при необходимости можно переиграть, а потом не могут смириться с неправильными решениями в реальной жизни?
0: Ага, даже больше. Некоторые ребята постарше, о которых говорят в школе, вообще почти полностью отключаются от жизни и живут в своем компьютерном мире.
1: Да, они не могут принять то, что каждую секунду нужно делать выбор, и этот выбор меняет наше настоящее в хорошую или плохую сторону. И если сторона плохая, то нужно постараться вдвойне, а то и больше, чтобы снова изменить ее к лучшему. А бывает часто и так, что уже никак не изменишь ничего, что и пугает этих ребят. В Библии тоже есть очень много историй, когда люди делали выбор, принимали решения. Одни из них поступали правильно, другие нет. Но, читая Библию, мы можем учиться на их ошибках, как не нужно поступать, и стараться поступать так же, если решение было верным. А вот можно ли компьютерные решения перенести в реальную жизнь и чему-то в них научиться?
0: Наверное, нет. Там ведь нет таких вопросов, которые встречаются у меня в школе или дома.
1: Да, ты верно заметил. Все ситуации, которые происходят у нас, их нет в игре. И я тебе даже больше скажу. Может, ты еще о таком не слышал, но есть всякие компьютерные симуляторы. Что-то наподобие видеоигр, которые используются для обучения людей разным специальностям. Есть такое и в медицине. Только вот незадача. Все равно каждый человек индивидуален. потому что Творец подходил со всем старанием к работе над нами. Поэтому, даже если ты выучишь 100 раз одну и ту же манипуляцию на симуляторе, то в 101 раз, когда это будет уже живой человек, это может не получиться. Так и со всем остальным.
0: Эх, вот разочарование! И что же теперь? Игры вообще становятся бесполезными? И в них нельзя играть?
1: Нет, почему? Я в прошлый раз уже говорила, что в них можно играть, если ты учишь иностранный язык, или развиваешь логическое мышление, или даже можно изучать какие-то манипуляции. Но всегда нужно помнить, что жизнь – это не компьютерная игра. Все наши решения нужно принимать после того, как подумаешь, потому что вернуть ход назад уже будет нельзя. Но и нельзя злиться и раздражаться, если что-то не получилось, потому что все люди ошибаются, мы несовершенны. Совершенен только Бог, потому что мы все согрешили и грешим, как говорит апостол Павел в послании к римлянам 3 главе 23 стихе, потому что все согрешили и лишены славы Божией.
0: Да, я знаю это, и только Иисус может нас спасти от грехов.
1: Да, правильно. Но ошибки мы все равно будем делать, пока живем на этой земле, из-за нашей грешной природы.
0: Жаль, конечно, но главное, чтобы не повторять одну и ту же ошибку несколько раз. А вы говорили, что мы можем учиться на историях из Библии. Приведите пример хорошего и плохого поступка.
1: Хорошо, начнем с плохого, потому что он был раньше. Можно сказать, что это был один из первых поступков людей. Адам и Ева, первые люди, созданные Богом, жили в прекрасном саду, где было для них все, что они хотели. Но был один запрет. Бог запретил им есть плод с дерева, которое стояло посреди сада. Сначала они слушались своего Творца, но вот однажды пришел сатана, дьявол, в образе змеи и стал говорить Еве, чтоб она попробовала плод. Ведь ничего страшного не случится. Наоборот, будет только лучше. Ева посмотрела на то дерево, на его плоды и уже не могла удержаться и съела. Еще и дала своему мужу, Адаму. И он вместо того, чтобы отказаться, тоже съел с большим удовольствием. Так был совершен первый грех, который навсегда изменил сущность людей. Мы стали грешниками, а Адама и Еву Бог вынужден был выгнать из прекрасного сада. Все последствия были ужасны. Хотя это было обычное непослушание, такое же, как у тебя к маме, когда ты ездишь без рук на велосипеде или, не удержавшись, покупаешь мороженое, когда болит горло. А последствия для тебя тоже потом не очень приятные. Поэтому эта история, записанная в книге «Бытие» 3 главе, учит нас послушанию. Ну а теперь хорошую историю. Она тоже записана в книге «Бытие» и тоже учит послушанию. Но произошла она уже с другим человеком и немного позже. Этого человека звали Ной. Он жил в те времена, когда на земле не было дождя и не было больших морей и тем более океана. Но тут вдруг он услышал повеление от Бога, что нужно начинать строить огромный корабль, ковчег. Когда он стал его строить, все соседи над ним смеялись. «Для чего этот ковчег? Ведь он нигде не поплывет». Но Ной не обращал внимания на насмешки, выполнял Божье поручение. И когда корабль был построен, то Творец поместил в нем животных и семью Ноя, закрыл дверь и начался дождь, вернее даже ливень. Это был потоп. И все люди, которые вместо того, чтобы помочь, смеялись, погибли. А Ной жил еще много-много лет после потопа, потому что послушался Бога. Вот так. Результаты истории разные, но учат одному. И так на многие вопросы и ситуации есть истории в Библии, по которым можно учиться.
0: Здорово! Библия – самая лучшая книга!
1: Конечно! Поэтому читайте больше Библию, чем играйте в компьютерные игры. Потому что только Бог может научить нас правильным поступкам и решениям. А также не расстраивайтесь, когда что-то не получилось, но старайтесь понять причину ошибки. Божьих вам благословений!

Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь, и от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответит, поспешит. Аминь.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся на утек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я. И поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Привет, Ириша.
4: Привет, Илья.
3: Мы Ириша дома?
4: Дома, мы телевизор смотрим.
3: Приходите лучше ко мне. У меня к вам дело есть.
4: Какое дело?
3: Важное и срочное.
4: Ладно, сейчас придем.
3: Привет, девчонки.
5: Привет.
3: Привет. И что это за дело, ради которого меня от такого фильма оторвали? Проходите, я вам сейчас все расскажу. Значит так, Вера Ивановна задала нам задание нарисовать стен газету.
5: Ну, это твое задание. Мы-то тут при чем?
3: А при том, что за лучшую газету будет приз.
6: А вот с этого места поподробнее.
3: Так вот, тема стен газеты «Сделаем мир лучше».
6: Нет, ты вначале скажи, какой приз будет за лучшую газету?
3: Приз – огромный торт со сливками.
4: Заманчиво. Ну что ж, поможем тебе.
6: И тема интересная.
3: Ну что, я несу ватман и краски.
4: Подожди, вначале давайте подумаем, как можно мир сделать лучшим.
6: Думаю, это будет непросто.
3: Для того, чтобы мир был лучше, нужно, чтобы у всех было хорошее настроение.
4: Это невозможно.
3: А вот и возможно. Для этого нужно, чтобы каждое утро всем людям приносили домой цветы. Ну и мороженое, кто пожелает.
6: И ты думаешь, что у всех всегда будет хорошее настроение?
3: Думаю, да. Вот когда папа дарит маме цветы, у нее сразу поднимается настроение. А у меня когда приносит мороженое.
4: А если кто-то не любит мороженое, на цветы у него аллергия,
6: так у него это настроение совсем испортится. Думаю, Илья, так не сделать мир лучше.
4: А я думаю, чтобы люди лучше жили, нужно, чтобы у всех было много денег.
6: И как это ты сделаешь?
4: А я уже все придумала. Нужно изобрести такие машины, которые делают деньги. Нужно тебе 1000 рублей. Нажимаешь кнопочки. Раз, два и пожалуйста.
3: Ага, конечно. И кто тогда будет работать?
4: А тогда и не нужно будет работать.
6: То-то и оно. Представь, нужно будет тебе куда-то на метро поехать. Пришел ты на станцию, а все машинисты на работу не вышли. Зачем им на работу ходить, если у них и так денег навалом?
3: Так уж точно не сделаешь мир лучше.
4: Это вы так думаете. А может, людям нравится работать?
3: Ириша, это плохая идея. Нужно что-то другое придумать.
6: А я думаю, чтобы мир был лучше, нужно придумать такое лекарство, которое пьешь и никогда не умираешь.
4: Если новые люди будут все время рождаться, а старые не умирать, то через 100 лет на Земле места не останется.
6: Может, тогда уже люди на Луне жить будут?
3: На Луне жить нельзя, там нечем дышать.
4: Что же мы тогда будем рисовать?
3: Я бы все же нарисовал цветы.
4: Думаю, если у тебя будет много денег, ты какие хочешь можешь себе цветы купить.
6: За деньги здоровье и жизнь не купить.
3: Так, это моя стенгазета. И рисовать мы будем то, что я сказал.
4: Ах так? Вот и рисуй один, а я пошла.
6: Да и я торты не очень-то люблю. Рисуй сам.
3: Ну и иди, без вас обойдусь. Без ваших советов.
4: Можешь нас больше не звать на помощь. Не придем, так и знай.
3: И не надо. Торт я тоже один съем.
6: Ну и пожалуйста.
3: Так, и что мне теперь делать? Как же сделать мир лучше?
7: Хрум-хрум-хрум. Чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
8: Что, Илья, сотрудничество не вышло?
9: А, ну их!
8: А ведь хорошую газету могли бы нарисовать, если бы пришли к общему мнению и не поссорились бы.
9: Разве с ними можно прийти к общему мнению?
8: Думаю, можно и даже нужно, но для этого надо кому-то уступить. А это порой бывает, ох, как сложно. А ведь иногда такая гордость приводит к беде. Хочешь сказку об этом послушать?
9: Хочу, расскажи.
10: Жили-были в одном лесу мама-медведица да три медвежонка – Проша, Федя и Рома. Однажды мама попросила своих сыновей пойти в чащу да набрать ягод и грибов, а в озере рыбки наловить. Строго-настрого приказывала она держаться медвежатам вместе, не отставать друг от друга, чтобы дело делалось ладно и быстро. Пошли медвежата, обещали скоро вернуться.
11: «Ну что, малышня, идем? Будем меня слушать, вернемся еще до заката с полными корзинами грибов да ягод».
9: «Кто это тут, малышня?
4: И почему это Проша? Мы должны тебя слушать».
11: «А потому что я старше, значит умнее».
9: «Ты всего на год на старше. Это еще не значит, что умнее».
11: «Я лучше всех дорогу из чащи домой знаю, а значит я главный».
9: «Что-то мне Федя не хочет с ними никуда идти».
4: «Мне тоже. Пойдем одни, посмотрим, сколько он без нас ягод да грибов наберет. От него ведь все грибы прячутся».
9: «Да, это точно».
11: «Да что я тут с вами разговариваю, малявки? Идите куда хотите, мне без вас только легче будет».
9: «Вот и пойдем, дома встретимся».
4: «Вот и чудненько, ушел. Никто теперь командовать не будет. А ты, Рома, дорогу до озера знаешь?»
9: «Знаю, только вначале давай грибов наберем на опушке, а потом к озеру пойдем».
4: «А я думаю, вначале нужно за рыбой идти».
9: «Это ты так думаешь, а я пойду за грибами».
4: «А мне искупаться вначале охота».
9: «Хочешь, сам иди».
4: «Ну и пойду, тоже мне друг называется».
10: Разбрелись Федя, Проша и Рома по всему лесу. Забыли, что и мама говорила, чтобы вместе держались, дружными были. Проша пошел ягоды собирать, Федя грибы, а Рома рыбу ловить. Идут, друг на друга сердятся.
11: «Да что эти мелкие без меня смогут? Только мешались бы под ногами. Хорошо, что они от меня отвязались», —
10: ворчал Проша, забираясь в малинник.
4: «Очень хорошо, что все оставили меня в покое. А то шумели бы возле озера, всю рыбу распугали бы».
10: Это Федя шел за рыбой, хотя с трудом представлял, где же это озеро.
9: «Как хорошо в лесу одному. Хочешь идешь, хочешь посидишь. И никто тебя никуда не тащит, тобой не командует», —
10: рассуждал Рома, все дальше и дальше отдаляясь от родного домика. Прошел день, наступил вечер. Солнышко скатилось за гору, в лесу стало темно. А медвежат все нет и нет. Мама стала волноваться. А когда на небе зажглась первая звездочка, и вовсе испугалась. Где же ее медвежата? Не случилось ли с ними чего? Куда же и правда запропастились мишки? Мама-медведица уже хотела в чащу идти сыночка выскать, как вдруг видит, кто-то к ее домику идет. Пригляделась, так это же Федя. Дрожит весь, шубка мокрая, такой несчастный. Где Проша и Рома? Почему один? Что случилось, Мишутка? Стал Федя рассказывать.
4: «Понимаешь, мамочка, мы поссорились, разошлись по лесу. Я пошел на озеро, хотел рыбу наловить. Нашел по мостику и упал в воду. Стал на помощь звать, а вокруг никого. Чуть не утонул. Вылез из воды чуть живой. Отдышался немного и домой побрел. Вот и вся рыбалка. Были бы со мной Рома и Проша, такого не случилось бы».
10: Мама напоила сыночка чаем с медом, уложила в кровать. Слышит стук. Открыла медведица, а на пороге Проша. С трудом он вошел в дом, хромает. «Что случилось, Проша?»
11: «Нашел я в лесу малинник. Малины там росло, видимо-невидимо. Набрал целое лукошко. Собирался уже выйти из малинника. Но что это? Моя лапа, капкан! Я упал, было больно. Малина вся рассыпалась. Попытался я освободить лапу, да не тут-то было. Вроде и сила у меня есть, но очень схватили меня железные зубы, не отпускают. Лежу и думаю, вот были бы тут Федя и Рома, они бы мне помогли. Зря я их обидел. Долго мне пришлось бороться с капканом, до самых сумерек. Выбрался я, лапка болит, еле домой добрел.
10: Перевязала мама Прошу лапку, легче ему стало. Но где же третий брат? Что с ним произошло? Медведица решила идти его в лес искать, но братья одну ее в чащу не пустили.
11: Виноваты, что Рома ушел один. Он ведь еще маленький, верно, в лесу заблудился.
4: Правильно, Проша, пойдем его искать.
10: Долго ходили медведи по лесу в поисках брата, звали, кричали. Ночь была лунная, светлая, каждый кустик был виден, каждое деревце. Под одной елью нашли они спящего Рому. Обрадовались звери, разбудили медвежонка.
6: Как хорошо, что вы меня нашли. Я уже думал, все, пропал. Собирал я грибы, собирал и заблудился. Дорогу домой я плохо знаю. Шел, шел, устал грибы нести и оставил корзинку. Звал я вас, кричал, да так уморился, что прилег отдохнуть и уснул. Вы уж простите, что я вредничал и не хотел вместе с вами идти. Были бы мы вместе, такого бы не случилось.
10: Вернулись медвежата домой. И с этих пор жили дружно и весело. Они поняли, что раздоры и гордость приводят к беде.
8: Вот такая сказка. Очень плохо, Илья, если вы со своими друзьями не можете прийти к общему мнению. Ведь очень часто именно гордость не дает вам согласиться со своим товарищем, а это приводит к ссорам. И в результате вы теряете друзей.
4: Ну что же делать, если я думаю так, а мой друг по-другому?
8: Знаешь, Илья, всегда можно договориться. А если вам трудно решить, как лучше сделать, помолитесь и попросите у Бога о мудрости. Он обязательно поможет вам разрешить ваш спор. Ведь Богу неприятны всякие распри.
4: Не нужно было ссориться с Орешей и Маришей. Без них мне не справиться с газетой. Да и вообще, без друзей плохо.
8: Об этом даже в Библии написано. Вот слушай.
10: Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скрученная, не скоро порвется.
4: Все правильно, но почему эта нитка скручена втрое? Ведь друзей-то двое.
8: Самая надежная, самая долгая дружба между теми людьми, которых соединяет Иисус Христос. Если Он их общий друг, то друзья любят друг друга Божьей любовью и молятся друг о друге. А это в дружбе самое главное.
4: Я все понял, Гоша. Я буду молиться, чтобы мы помирились с девочками и никогда больше не ссорились.
8: Вот и хорошо, Илья.

0: Дорогие ребята, друзья нужны каждому. Но помните, ваш самый лучший, самый верный друг – Иисус Христос. Он любит вас. Он никогда не бросит, никогда не предаст. Поможет в любой беде, даст самый правильный совет. Всегда обращайтесь к Нему в молитве и никогда не оставляйте Его.
1: А наша программа подошла к концу.
2: Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
3: Писать и рисовать вы можете нам по адресу.
2: Город Санкт-Петербург, 194-214.
3: Абонентский ящик 39.
1: Программа «В гостях у книжного червячка».

Ты маленький цветочек, и мое сердце лепесточек. Желаю я служить Христу, дарить любовь и красоту. Люблю ходить я в церковь Божью, хочу я веру здесь умножить, чтобы, когда я подрасту, плоды нести всегда Христу.

ребята, а сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Оливер и Долли посещали Тони каждое воскресенье во второй половине дня и вскоре стали чувствовать себя в детской больнице так же непринужденно, как и в своей темной комнате. Тони хорошо отдыхалась, и состояние его улучшилось, но прошло немало недель, прежде чем доктор сказал, что он достаточно здоров, чтобы, как он выразился, возобновить борьбу за жизнь. Когда он окреп, он научился массе вещей, которые могли оказаться ему полезными в течение его жизни. За день до того, как Тони должен был покинуть больницу, его в последний раз навестил господин Росс. Он нашел мальчика в зале, где почти совсем выздоровевшие маленькие пациенты весело играли друг с другом. Тони же сидел в углу и только издалека смотрел на них. Он никогда не умел играть, как другие дети. «Энтони», — сказал господин Росс. Он был единственным, кто называл Тони не иначе, как Энтони. «Что ты собираешься делать, когда ты покинешь завтра больницу?» «Скорее всего, я снова буду подметать мой уличный переход», — с озабоченным видом ответил Тони. «У меня есть для тебя кое-что получше», — сказал его друг. «Моя сестра живет за городом, недалеко отсюда, и ей нужен расторопный мальчик, который помогал бы садовнику и исполнял его поручения. Она обещала мне дать тебе кров и одежду и в течение 2 лет посылать тебя в школу. А позднее ты будешь получать постоянное жалование». Тони взволнованно слушал. Его глаза светились. Он не мог пожелать для себя ничего лучшего. Но вставал вопрос. «Что будет тогда со старым Оливером и маленькой Долли?» Он размышлял какое-то мгновение, потом сказал. «Для меня это было бы прекрасно, и я бы старался в саду. Но я не могу бросить старого Оливера и его маленькую внучку. Долли заболеет от горя. А старый Оливер такой забывчивый, он скоро окажется совсем беспомощным. Подумайте только, в один день ему навязывают только лондонские новости, а в другой раз стандартс, когда у них их больше, чем нужно. Естественно, газеты у старика не расходятся, потому что людям нужно лишь по одной штуке. Почему? Этого я и сам не знаю. Когда я хожу за газетами, ничего подобного не происходит. Я зорко слежу за ними, и они остерегаются давать мне газет больше, чем я просил. И как бывает с газетами, так бывает и со всем. По утрам дедушка Долли часто забывает открыть свою лавку, а иногда он открывает ее в 4 или в 5 часов, как раз тогда, когда она просыпается. Нет-нет, так дело не пойдет. Я останусь здесь, чтобы немножко помогать им, и им очень обязан господин Росс. Тони изложил свои размышления так серьезно, что это глубоко тронуло господина Росса. Но прежде чем он отказался от своего плана относительно мальчика, он спросил. «Энтони, почему ты так привязан к старику? Это твой родственник?» «Нет-нет», — пылко ответил Тони, — «у меня нет родных. Он принял меня в свой дом из любви ко мне и позволяет мне спать под своим прилавком, чтобы я не проводил ночи на улице. Я люблю его и маленькую Долли и хочу оставаться с ними, пока я жив, даже если я должен буду остаться.

оставаться уличным подметальщиком до глубокой старости, как, например, Оливер. Кроме того, я часто слышал, как он замолвил за меня словечко перед своим учителем, а так вряд ли поступил бы кто-либо другой. «Перед каким учителем?» — допытывая господин Росс. «Перед этим», — ответил Тони и показал на картинку на стене, которая изображала Спасителя, благословляющего детей. Господин Оливер разговаривает с ним, как если бы он видел его, и говорит ему все. «Нет, для меня будет лучше, если я останусь дедушкой и Долли, а не брошу их, чтобы даром получить одежду и ходить в школу». «Ты совершенно прав», — взволнованно сказал господин Росс. «Тебе не остается ничего другого, как возобновить твою прежнюю работу, пока я не найду для тебя что-нибудь получше. Меня радует, как хорошо ты теперь выглядишь, не так ли, мой мальчик? Разве такой хороший костюм не нравится тебе больше, чем лохмотья, в которые ты пришел?» «Мне его одолжили на время, пока я здесь», — ответил Тони, с грустью смотря на темно-синий матросский костюм, который был ему так к лицу. Кто-то пожертвовал его детской больнице, и он так хорошо сидел на Тони, словно был пошит именно для него. За последние недели мальчик вообще изменился к лучшему. Само собой, разумеется, его волосы больше не свистали с головы, как дикая грива, а были подстрижены и как следует причесаны. «Если бы только Оливер, Долли и тетя Шарлотта увидели бы меня в этой одежде!» — печально сказал Тони. «Ты можешь взять ее с собой», — заметил господин Росс, а сиделка, сосредоточенно шившая у окна, подтвердила эти слова. Как же Тони был счастлив! Бесчисленное количество раз он с удовольствием рассматривал себя и чуть не вывихнул себе шею, чтобы узнать, как же он выглядит сзади. Итак, теперь даже грозная тетя Шарлотта ничего не будет иметь против, когда Долли пойдет гулять с ним. Теперь он может даже не горевать о потере ботинок. Сиделка также сказала ему, что она починила как следует его старую одежду и собирается сшить ему шапочку, потому что новый костюм слишком хорош для подметания улицы. Неудивительно, что Тони ощутил себя более богатым, чем когда-либо. На следующий день состоялось радостное возвращение домой. Вначале Долли была так немного смущена. В своем новом костюме Тони выглядел совсем иначе, чем раньше. Но вскоре она, как обычно, доверчиво прижалась к нему и в особенности любовалась красивыми пуговицами с якорями на его блузке. Тетя Шарлотта подарила ему матрас, и под прилавком ему нравилось даже больше, чем его кровати в больнице. Ему нравилось все, но только не подметание улицы. Он понял, почему у него пропало желание к этой работе. Его старая одежда была ему ужасно противна, и он стыдился, когда замечал, что кто-то из прохожих пристально смотрел на него. Он уже не зарабатывал так много, как до своего несчастного случая. В сухую погоду улицы не были грязны, и люди находили излишним давать ему чаевые за его бесполезную работу. Самым худшим было то, что хитрый Том разыскал его и частенько намещал. Иногда мошенник стыдил мальчика за то, что он был доволен такой великолепной работой. Он высмеивал также его хорошую одежду. Тогда Тони впадал в уныние. Его немного избаловало прекрасное обращение с ним в детской больнице. Слава Богу, его горе забывалось, как только вечером он возвращался домой. Старый Оливер учил его читать и писать, причем Тони делал более быстрые успехи, чем Долли, которая начала одновременно с ним. Но она смотрела на учебу как на игру, которая быстро ей надоедала. К сожалению, не было никого, чтобы направил ее или растолковал ей, что нужно учиться прилежно. Но ни старый Оливер, ни Тони не находили ничего, что можно было бы побронить их любимицу. Время от времени приходили письма от далекой матери со многими нежными поклонами и ласковыми наставлениями дочки. Но она ни разу не упомянула, когда вернется в Англию.
Однажды она написала, что у Доли появилась сестренка, которая была очень похожа на нее. Но Оливер и Тони не очень в это поверили. Никто не мог быть таким, как их миленькая Доли. Снова наступило лето. Томительная жара была особенно невыносима в тесных улочках квартала лондонских бедняков, и больные и старики невыносимо страдали от дурного воздуха. Также и старый Оливер чувствовал себя намного хуже, чем обычно, хотя он и не говорил ничего об этом. Его память ослабла так, что он уже не знал, был ли это понедельник или среда, был ли это март или июль. Но если он забывал настоящее, то на прошлое у него была отличная память. Он мог подолгу рассказывать о своем детстве и такими живыми красками описывать свою родину, что Тони ничего не желал сильнее, чем оказаться однажды самому за городом и своими собственными глазами увидеть хлеба, луга и живые изгороди, о которых он до сих пор знал лишь из рассказов своего старого друга. Но в Библии старый Оливер ориентировался еще хорошо. Он знал Евангелие чуть ли не наизусть и никогда не уставал пересказывать их мальчику. Само собой разумеется, в прекрасную сухую погоду дела у Тони, как у подметальщика улиц, шли неважно. Но он напрасно искал другое занятие. Ему опять вовремя пришел на помощь его влиятельный друг, господин Росс, который подыскал ему место рассыльного в большом магазине. Навсегда прошли времена, когда Тони, босой, с непокрытой головой в лохмотьях, склонялся по улицам. Теперь он мог храбро дать отпор соблазнительным и хвастливым речам сообразительного Тома. Благодаря урокам Оливера он продвинулся так далеко в чтении и письме, что мог без труда разобрать адреса на пакетах, которые он должен был доставлять, если их ему прочитали хотя бы один раз. Он больше не сердился, когда светило солнце и улицы были чистыми. Наоборот, он радовался хорошей погоде, потому что мог беспрепятственно ходить среди прилично одетых пешеходов. Итак, Тони изменился. Доли также изменилась, но перемены, происшедшие в ней, не были радостными. Старый дедушка никогда не упускал того, чтобы не поставить свою любимицу у дверей первого числа каждого месяца, когда поступали ежемесячные журналы, и чтобы не отметить жирным карандашом, насколько малышка выросла за 4 недели. Он удивлялся ее быстрому росту, но от его подслепованных глаз было скрыто, как бледны и худы становились ее щечки, как тускнели ее голубые глаза. В доме было слишком темно, чтобы быстро заметить изменившийся внешний вид малышки. В квартиру Оливера никогда не попадал ни один светлый луч солнца. Доли была подобна маленькому растению, которое в тени тянется в высоту, но порождает лишь неразвитые листья и жалкие почки. Мало-помалу она утратила веселый нрав и обаяние, как ребенок, который по дороге домой, слуга, роняет один за другим все цветки. Дедушка, который так искренне любил свою внучку, был слишком стар, чтобы заметить, что малышка день ото дня становилась все тише. Он также не обратил внимания на то, что теперь она, вопреки своей прежней привычке, сидела часами на скамейке, почти без движения. Тони, напротив, был слишком молод и неопытен, чтобы встревожиться из-за ребенка. Он почти никогда не видел свою маленькую подругу в течение дня, а когда вечером возвращался из магазина домой и с пылом рассказывал о всех своих приключениях, то Доли сразу оживала, ее личико покрывалось лихорадочным румянцем, а ее глаза сияли. Присутствие Тони, казалось, сливало в нее новую свежую жизнь. Она также никогда не жаловалась на боли. И так в течение лета и осени ничто не подсказывало нашим друзьям, что на них надвигается горе. Когда незадолго до Рождества ударил сильный мороз, который проникал через все щели домов и от которого даже огонь камина спасал не полностью, силы Доли начали заметно таять.
так что даже старый дедушка обратил на это внимание. Сначала его встревожило, что малышка начала покашливать, и когда он привлек ее к себе, надел очки и тщательно осмотрел ему, ему бросился в глаза бледный и исхудавший вид ребенка. Он опечалился, но не знал, что делать. Он подумал, что нужно спросить совета у врача. Но и эта мысль выплывала из его памяти, как и все другое. К несчастью, как раз в это время тетушка Шарлотта из-за сильных приступов подагры не смогла, как обычно, навещать брата. Последний день года принес Тони много работы. В лютый мороз всю первую половину дня он разносил пакеты, но его лицо светилось от радости. Он едва мог дождаться обеденного перерыва, потому что сочельник-магазин закрывался в час дня, а потом он был свободен. Уже давно к нему пришла мысль, что он закроет лавочку Оливера после обеда и совершит с дедушкой Долли длительную прогулку по оживленным улицам города. И вот уже давно ожидаемый день наступил. Когда Тони наконец освободился, он побежал домой так быстро, что позволяли ему ноги. Разгоряченный, он перепрыгнул через прилавок и внезапно очутился в жилой комнате. Но какое зрелище предстало перед ним! Старый Оливер сидел вплотную к камину и держал на коленях Долли. Ее лицо было совершенно бледно, а глаза закрыты. Дедушка плакал. Когда Тони с криком ужаса упал на колени перед обоим, Долли открыла глаза, попыталась погладить его своими измученными ручками и прошептала: «У меня нет сил, Тони, совсем нет сил». «Не могу представить себе, что случилось с малышкой», — сказал Оливер печально. «Она вдруг упала. Что же это такое?» «Дедушка, дай ее мне», — попросил Тони. «У меня побольше сил, чем у вас, чтобы держать ее. Вы, наверное, очень устали и должны сначала что-нибудь поесть. Долли, можно мне взять тебя на колени?» Вместо ответа Долли протянула к нему свои ручонки, и Тони сел вместе с ней на ящик. Вскоре малышка вновь заснула. Оливер занимался своими делами в комнате и при этом в сильном смятении время от времени произносил вполголоса имя Господа Иисуса. Спустя некоторое время старик вновь склонился над своей внучкой и печально покачал головой. «Да-да, она увядает, как и все другие», — горестно промолвил он. «Неужели нельзя ничего сделать, чтобы спасти ее?» «Ей, может быть, помогут в детской больнице», — с жаром ответил Тони. «Дети, которые болели еще сильнее, чем Долли, через короткое время выписывались здоровыми домой. Мы отнесем Долли туда, как только она проснется. Я убежден, что в мгновение ока она снова станет здоровой. Доктор же хорошо меня знает, и господин Росс поможет нам». Оливер согласился с предложением Тони и быстро разогрел маленькие пирожки с мясом, которые Тони принес по случаю праздника. Дорогие ребята, вы прослушали 7-ю часть истории «Бедняки Лондона». Слушайте продолжение этой истории завтра, в это же самое время.

Это видно, это ясно, во грехе жить всем опасно. Тянет грех, как водопад, и опустит прямо в ад.

Художник. Все, что по силам руке твоей, делай. Мама с любовью всегда говорит. Будь аккуратным, внимательным, смелым. С Богом старайся на свете прожить. Эти слова своей маме любимой я понимал, но не слушал ее. Видел я жизнь свою яркой картиной и рисовал впечатления свои. Я рисовал то, что нравилось сердцу, поле в цветах и коня на скаку. Обрисовал всю чердачную дверку, стены в сарае, обои в дому. А один раз свою простынь раскрасил, изобразив там героя в бою. Много я красок на простынь потратил, чтобы исполнить затею мою. Мама лишь руки в слезах разводила и говорила: «Так делать нельзя», хоть она сына безмерно любила, видела то, что рисунки – мазня. Нужно учиться, сынок, рисовать, если ты хочешь везде рисовать, а на твое мастерство малевания жалко смотреть, очень долго стирать. В мире художником ты не родился, да и картины теперь ни к чему. Вот когда в школу поступишь учиться, станет все ясно тебе самому. Вскоре пошел мальчик в школу учиться. Много уроков ему задают. Стал он старательно в школе трудиться. Верил, что знания сразу придут. Так время шло. Пролетел час за часом. Вот рисование урок подошел. Задал учитель, чтоб дети всем классом нарисовали, что каждый прочел. Мальчик задание учителя понял, начал отрывок из книги читать. Этот отрывок страницу всю занял, как же рисунок теперь нарисовать? Вот он в смятении кисточку крутит, так ее, этак, вновь в руки берет. Что за картина нелепая будет? Кто ее сразу без смеха поймет? Долго решал, как же быть с ней, парнишка. Быстро вставал, потом снова за стол. Что за ужасная школьная книжка? Я не могу рисовать. И ушел. Вечер подходит, в домах свет зажегся. Мальчик на улице был целый день. Так он с друзьями, играя, увлекся, что не видал, как пришла ночь и тень. Вечер на улице осенью поздний, очень красив, когда падает лист. Кроны деревьев вздыхают свободней, кажется, воздух прозрачный и чист. Осенью ветер шуршит покрывалом, сотканным в перстых цветках лоскутков. Осенью солнечных дней очень мало, в теплые дни гулять каждый готов. Ночь миновала, наутро парнишка в школу учиться опять побежал. В сумке его есть и ручки, и книжка, только рисунок к уроку не взял. Дети за партами школьными сели, после звонка в класс учитель вошел. Вместе ребята читали и пели, вот рисование урок подошел. Дети достали бумагу и кисти, яркие краски и карандаши. Мальчика гложут ужасные мысли, очень рисунки у всех хороши. Строгий учитель задание проверил, только парнишка его не принес. Мальчика сверху и донизу смерив, где твой рисунок? Он задал вопрос. Дома забыл я рисунок на кухне, он на столе у окошка лежит. Эту оплошность исправить теперь мне, думаю, завтра уже предстоит. Разве тебе нужна первая двойка? Ты же поблизу вроде живешь. Сбегай сейчас же домой поскорей-ка. Лучше рисунок сегодня возьмешь. Мальчик поник. Что же делать, парнишке? Нужно домой побыстрее бежать. Как теперь быть озорному мальчишке? Кто же поможет ему рисовать? Мальчик домой прибежал, запыхавшись. Маму на помощь с порога зовет. Мама от крика его, испугавшись, быстро навстречу сынишке идет.
«Мама, родная, прошу, поскорее! Нужно рисунок тебе рисовать! Я же красиво писать не умею! Ты нарисуй, чтоб я мог его сдать!» «Как я могу рисовать на бумаге? В жизни своей в руки кисть не брала! Лучше ты сам наберись-ка отваги и рисуй так, как идея пришла!» «Если же есть в рисовании проблема, к Богу, сынок мой, скорей обратись. С ним на любые хорошие темы ты нарисуешь, но только молись. Мальчик расстроен, плохие делишки. Все догадаются, что он соврал. Снова засел он за чтение книжки, Богу молился, прилежно читал. Вечер опять под окошко подходит, манит парнишку в футбол поиграть. Он погулять в этот раз не выходит, нужно задание еще рисовать. Так целый вечер сынишка трудился, очень старательно сам рисовал. Вот, наконец, весь сюжет получился. Сильно в тот вечер мальчишка устал. После истории этой парнишка много рисунков еще рисовал. Изучена в школе им каждая книжка. Задания отлично он все выполнял. Так дни пролетели, года проходили. Стал совсем взрослым, простой ученик. В жизни его неприятности были, но он лишь с Богом решать их привык. Каждый свой день начинал он с молитвы, Библию взяв, с интересом читал. И потом сам, подобравший палитры, картины красивые долго писал. Вот так получилось у мальчика в жизни. Он с помощью Божьей художником стал.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст

0: так зовут меня не зря. Люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
1: В гостях у книжного червячка.
2: Мама, мама!
3: Привет, Илья! Что-то ты рано сегодня, а счастливый какой!
2: Еще бы, мама, я получил 5 по письму. Представляешь?
3: Ты просто молодец! Значит, твои труды не пропали зря.
2: И твои, мамочка. Мы ведь вместе занимались.
3: Ну, давай, показывай свои достижения.
2: Вот, смотри.
3: Умница! Эта 5 как солнышко на мрачном небосклоне.
2: Мне теперь очень хочется, чтобы все мои работы были такими же, чистенькими, аккуратненькими.
3: Я надеюсь, что так оно и будет. А покажи-ка мне тетрадку по математике.
2: Вот она, 4, видишь?
3: Тоже неплохо. А постараешься, будет и 5.
2: Мне так понравилось получать 5, что теперь я буду очень стараться.
3: Давай теперь альбом по рисованию посмотрим.
2: А может, альбом не нужно?
3: Почему? Ты ведь замечательно рисуешь. Что случилось?
2: Мам, это недоразумение.
3: Давай, показывай свое недоразумение. Так, 5, еще 5, 4, 5. А это что такое? Что за черный квадрат?
2: Вначале это была ракета, но она плохо получилась. Я решил сделать из нее дом.
3: Но на дом это тоже мало похоже.
2: Это потому, что меня Петя угостил шоколадкой.
3: А шоколадка тут при чем?
2: А знаешь, как трудно есть и рисовать.
3: Я так понимаю, что дом у тебя получился шоколадным.
2: Точно, и мне пришлось его перекрасить.
3: Но я смотрю, Вере Ивановне очень понравилась твоя картина. Она просит нарисовать еще одну.
2: Думаю, наоборот. Она ей совсем не понравилась.
3: Я тоже так думаю. Значит, Илюшенька, тебе придется нарисовать новый рисунок. Потому что на фоне твоих 5 эта 2 смотрится, как клякса среди белого листа.
2: Мам, ну я хотела погулять.
3: Погуляешь, но вначале тебе придется исправить оценку.
2: Ладно, это 2. Мне правда ни к чему. Весь вид портит.
3: Ты рисуй, а я пошла ужин готовить.
2: Хорошо, мамочка.
0: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
4: Привет, Илья, я слышала, у тебя неприятности.
2: Ну как тебе сказать, по письму я исправился, 5 получил, смотри, как красуется.
4: Теперь так держать, впредь, чтобы были одни 5.
2: Я постараюсь. Интересно, этой 5 не стыдно в одной тетрадке с 3 жить?
4: Думаю, стыдно. Поэтому нужно очень постараться, чтобы в следующей тетради были одни лишь хорошие оценки.
2: Я сделаю все, что от меня зависит.
4: Знаешь, Илья, твоя 5 – это как лучик солнца. Он попал в твою тетрадку и пролил свет на остальные оценки, которые тут же оказались в невыгодном свете. Я хочу тебе рассказать одну историю, которую услышала от бабушки, когда я еще жил в библиотеке. Садись и слушай.
5: Это было сразу после войны. Люди радовались, празднуя победу, и вместе с тем тужили о тех, кого унесла смерть в эти страшные годы. Горевали об отцах, мужьях и братьях. Лица городов и сел были изуродованы пожарищами и руинами. Не было семьи, которую не коснулась бы боль и разлука. Многие дети искали пропавших без вести родителей, матери и отцы своих детей. Лена и Надя с нетерпением ожидали встречи со своими родителями. Когда началась война, отец ушел на фронт, а мама работала медсестрой в госпитале. Девочек отправили в деревню к бабушке. Но через год бабушка заболела и умерла. А Лену с Надей забрала соседка. Так сестры и прожили у нее до конца войны. Мама и папа написали девочкам письмо о том, что они скоро приедут. Пришло время поблагодарить соседку за гостеприимство и вернуться в дом, где когда-то жила их бабушка.
6: Как давно мы не были здесь?
7: Прошло 2 с тех пор, как умерла бабушка.
6: Без нее этот дом стал совсем пустым, да и сыро тут как-то.
2: Может, давай печку затопим, как думаешь?
6: Давай попробуем. Неси спички.
2: Ну вот, сразу теплом повеяло.
6: Не успели порог переступить, а к нам уже гости.
2: О, Егорка, привет!
7: Бабуля велела вам передать молоко и хлеб. Сказать, если будет нужна помощь, зовите.
6: Спасибо, Егорка, но мы и сами справимся.
7: А вот вам цветы, я по дороге нарвал. Поставьте на стол, веселее будет.
2: Спасибо, забегай к нам в гости.
7: Обязательно.
6: Ах, какие цветы! Куда бы их поставить?
2: Вот ваза на полочке стоит.
6: Ох, какая она пыльная! Нужно ее вымыть.
2: Я сейчас бегаю за водой, а ты на стол накрывай.
6: Да, как же на такой стол можно хлеб класть? Нужно его протереть, а скатерть постирать.
2: А вот и я. Ты решила стол вымыть? Молодец. Может, тогда цветы на подоконник поставить?
6: Только на таком грязном подоконнике эти цветы совсем не смотрятся. Может, и окно вымыть?
2: Что ж, давай окошко помоем.
5: Девочки принялись за работу. Солнечные лучики играли на чисто вымытом стекле, а потом весело нырнули в комнату. В лучах солнца цветы казались еще прекраснее. Яркие лепестки просто светились, распространяя вокруг себя чудесный запах. Но вместе с тем солнечный свет озарил и всю комнату.
6: Как тут грязно! Пока мы не вымыли окно, вроде было лучше, а сейчас посмотри!
2: Да, на всех стенках и на потолке паутина. А полы? Бабушка натирала их до блеска, а теперь тут можно семена сеять.
6: Лучше было бы не мыть это окно, тогда и пыли не было бы видно.
2: Если ее не было видно, это не значит, что ее не было совсем.
6: Это точно. Солнышко просто показало нам то, что мы не видели без света.
2: Придется нам, Леночка, засучить рукава и навести порядок, ведь мама с папой могут вернуться со дня на день.
5: Первым делом девочки вымыли все окна, и солнышко с радостью залило всю комнату. За 2 года пылью покрылись все шкафы и комоды, картины и посуда. Когда же стены были освобождены от паутины, тут же захотелось протереть и картины, висевшие на них. На стене висели еще и портреты. Вот мама. Она тут еще совсем маленькая и такая смешная. А вот фотография родителей в день их свадьбы. Какие они красивые и счастливые. А вот и бабушка. Казалось, она смотрела на девочек ласково, нежно, как будто хотела сказать: «Внученьки, вы просто молодцы». Глядя на бабушку, Лене и Наде захотелось сделать ее дом таким, каким он был при ее заботливом участии. И вот все было вытерто и вымыто, а скатерти и занавески выстираны. Девочки повесили их сушиться, и они развивались во дворе, как парусники в открытом море. В доме не осталось ни одного уголочка, оставшегося без пристального внимания юных хозяев.
6: Как у нас хорошо и уютно!
2: Поскорее бы родители вернулись, я их очень жду.
6: И я тоже. Они обнимут нас и скажут, какие у нас взрослые дочери.
4: Такую историю Илья однажды рассказала бабушка Надя.
7: Это она вспоминала о себе?
4: Да, она рассказала о себе, маленькой девочке, Наденьке. Она говорила, что с тех пор всегда старается поддерживать в доме чистоту и порядок. Когда ранним утром в ее комнату пробирается лучик солнца, он пробегает по всем уголкам и показывает хозяйке, где нужно навести порядок. Ведь солнечный свет не терпит никакой грязи и пятен.
7: Пыль со шкафа легко стереть. Ну что делать с моим пятном в альбоме?
4: Придется перерисовать. Знаешь, Илья, иногда сердце человека испачкано грехами, грязными мыслями, нечестными поступками. И пока на это сердечко не прольется свет, кажется, ничего страшного в нем нет.
7: Гоша, ну как? В сердце может попасть свет. Оно ведь у нас внутри.
4: Я говорю о Божьем свете. Когда человек начинает читать Библию, Божий свет проникает в душу и показывает всю пыль и грязь, которая накопилась за многие годы.
7: Грязь – это грех? Я правильно понимаю?
4: Да, Илюшенька, Бог хочет, чтобы мы увидели в себе этот беспорядок. Он хочет жить в сердцах своих детей, но он не может обитать там, где царит грех.
7: Ну как там порядок навести?
4: Думаю, человеку это не под силу. Это может сделать сам Господь. В Библии написано: «Кровь Иисуса Христа омывает нас от всякого греха». Если человек приглашает Иисуса в свое сердце, он с радостью приходит в Него и поселяется Духом Своим Святым. Он прощает грешника, а потом начинает наводить порядок в его сердце, освобождает всяких вредных привычек, лени и злости, грубости и жадности.
7: Я очень хочу, чтобы Иисус навел порядок в моем сердце.
4: Он обязательно сделает это, только пригласи его к себе в молитве. И только тогда, когда в вашей душе и в вашей жизни Бог наведет свой порядок, вам будет не стыдно встретиться с ним лицом к лицу.

0: Дорогие ребята, а порядок ли в вашем сердечке?
1: Живет ли в нем Иисус? Если нет, пригласите его.
0: А если Христос уже стал вашим другом, хорошо ли ему в вашем сердечке? Какое место он занимает в нем?
1: А наша программа окончена.
0: Вы можете написать нам по адресу: город Санкт-Петербург,
1: индекс 194-214, абонентский ящик 39.
0: Программа
2: «В гостях у книжного червячка».

Не спорьте. Я лучше. Нет, я лучше. А кто ты такой? И спорят мальчишки под крышей одной. Та крыша — наш мир. Мы вместе живем, но в спорах обиды и зло мы несем. Не ссорьтесь, не спорьте, нет в этом нужды. От ссор только слезы и боль для души. Кто лучше, кто чище, святей и умней. И может быть только Иисус Назарей.

Дорогие ребята, а сейчас мы будем слушать продолжение истории «Бедняки Лондона». Долли проснулась лишь тогда, когда на улице начало смеркаться. «Ты не против, если мы отнесем тебя в красивый дом, где у маленьких девочек такие красивые куклы и шкатулки?» — дрожащим голосом спросил Тони. «То место, где вылечили меня и где я получил такую красивую одежду. Там все будут очень ласковы с тобой, и ты скоро вернешься домой, такой же здоровой и сильной, как я». «Да, да!» — воскликнула малышка. «Я охотно пойду в красивый дом, и как только разрешать, вернусь к дедушке». Тони помог Оливеру надеть старое суконное пальто с красивыми перламутровыми пуговицами. А затем оба укутали малышку во всю одежду, которая у них только была. И, наконец, Тони накинул на нее свою плотную куртку, чтобы хорошенько защитить девочку от холода. Он взял ее на руки, а Оливер шагал рядом, разговаривая тихо с самим собой. Беппа неотступно следовал за ним по оживленным улицам,

0: на которых по случаю праздника было больше людей, чем обычно. Наконец они добрались до более спокойной части города и вскоре оказались перед красивой больницей. Осторожно, чтобы не разбудить Долли, Оливер дернул за звонок. Дверь открыли совершенно незнакомый им привратник и спросил, чего они желают. «Мы принесли к вам нашу Долли, которая очень больна», — дрожащим голосом сказал Оливер. «Я убежден, что она здесь выздоровеет. Можно мне самому поговорить с доктором?» «Больница переполнена», — ответил привратник и загородил старику дорогу. «Переполнена?» — повторил старик, как если бы не понял смысла этих слов. «Все койки заняты», — продолжал привратник. «Мы отказали уже многим больным, которые пришли в назначенный час. И к тому же в это время дня мы больных вообще не принимаем». «Но моя любимица опасно больна», — сказал Оливье. «Это же детская больница, не так ли?» «Конечно, но когда нет мест, ничего не поделаешь. Подождите минутку в приемной, я спрошу одной из смотрительниц нашего учреждения». Прошло немного времени, и появилась дама, которая любезно поздоровалась со старым человеком и мальчиком. «Насколько я знаю, это детская больница», — начал старик, «и я принес сюда мою тяжело больную внучку. Но привратник сказал нам, что для нее нет места. Это, наверное, ошибка?» «Нет, к сожалению, это не ошибка», — ответила дама. «У нас действительно больше нет мест. И мы вынуждены были в последние дни неоднократно отказывать больным детям». «От кого у вас рекомендация?» «Я не знал, что необходима рекомендация», — печально ответил Оливер. «Долли очень больна, а здесь она выздоровеет, и здесь кормят лучше, чем я с Тони». «Господин Росс дал бы нам рекомендательное письмо», — горячо заверил Тони. «И даже в этом случае мы сможем принять мальчишку, только если будет свободная койка». «Разве вы не знаете меня?» — живо сказал Тони. «Господин Росс привез меня сюда приблизительно год тому назад, и я снова стал здоровым и сильным. Все были так любезны со мной, что я не могу представить себе лучшего места для нашей маленькой больной девочки. Ее, конечно, приняли бы, если бы только узнали об этом врач и сиделка. Пожалуйста, скажите лишь, что Тони и Долли здесь, и я держу пари, что они нам не откажут». «Мой мальчик, мне бы очень хотелось выполнить твое желание», — растроганно сказала дама. «Но это совершенно невозможно. Нам пришлось бы отослать кого-то из уже принятых детей. А сегодня это уже невозможно сделать. Может быть, мы все-таки сможем найти какой-то выход? Покажите мне ребенка». Она отвернула куртку Тони и посмотрела полное сострадание на искаженное от боли исхудавшее личико. Малышка протянула к ней ручки и попыталась улыбнуться. «Что же мне делать?» — взволнованно воскликнула дама. «А сколько детей находится здесь?» — спросил Оливер. «У нас только 75 кроваток, и в такую суровую зиму они все постоянно заняты». «Только 75?» — печально повторил старик. «75, и в то же самое время многие сотни больных детей в Лондоне лежат в таких же домах, как мой, в которые никогда не проникает ни один луч солнца. Неужели нет другого подобного места, где бы приняли мою внучку?» «Разумеется, есть еще несколько детских больниц, но они еще меньше, чем наша, и во всяком случае они тоже полностью заняты». «О, что бы сказал про это Господь!» — воскликнул Оливер. Затем они с тяжелым сердцем отправились в обратный путь. Старый дедушка не позволил, чтобы у него взяли его маленькую любимицу, и понес ее сам. Ноша была такой легкой, что с ней мог справиться даже старый человек. «Я могу кое-что сделать для вас», — крикнула вдогонку дама. «Если вы дадите мне ваш точный адрес, я попрошу доктора, чтобы он пришел к вам сегодня же вечером. Он любит детей и умеет их лечить». Это любезное предложение немного утешило старика. Временами его шатало от его легкой ноши, но его невозможно было уговорить уступить ее Тони. Из некоторых домов, мимо которых лежал их путь, доносилась веселая музыка, но Тони слушал, как старик разговаривал с самим собой. «Господи!» — звучали его слова. «Тут есть место лишь для 75 из твоих многочисленных овечек, которые увядают на тесных темных улицах, как моя доля. Как же так происходит, когда твои большие дети не думают о том и не заботятся о маленьких больных? Пожалуйста, Господи, сохрани жизнь моей любимице, но тебе известно, что лучше. Ты любишь ребенка больше, чем я, и ты видишь, как он болен». Когда Долли вновь очутилась на кровати дедушки, она проснулась и казалась более спокойной. Она даже один раз улыбнулась, но Тони обнаружил в ее глазах такое своеобразное выражение, что молча уполз на свое тоже и уткнул свое лицо в подушку, чтобы заглушить рыдание. Тони недолго предавался своему горю, так как вскоре старый Оливер позвал его к кровати Долли. Он снял с малышки платье и надел ей на нижнее белье белую ночную рубашку, чтобы она не замерзла. Огонь в камине за время из отсутствия потух, и в комнате все выглядело очень неуютным. Тони это не огорчало, он не видел ничего, кроме дорогого личика Долли. Ее глаза были широко раскрыты. Бепа устроился рядом со своей маленькой госпожой, и та время от времени пыталась погладить его. Старый дедушка сидел возле кровати и не сводил глаз со своей внучки. «Не плачь, дедушка!» — прошептала Долли. «Не плачь, и Тони тоже не должен плакать. Дедушка, я умру?»
1: «Да, моя любимица!» — прерывающим голосом ответил Оливер.
0: «А куда я попаду, дедушка?» — вновь спросила малышка.
1: «Ты увидишь моего Господа и Учителя. Он так любит маленьких детей, что держит их у себя на руках и не позволяет, чтобы им причиняли боль».
0: «Он живет в хорошем месте?»
1: «Да, конечно, там лучше, чем где-либо. Там все улицы из золота, и маленькие дети там всегда видят лицо своего небесного отца».
2: «Долли тоже хочет пойти туда», — торжеством сказала малышка.
0: Глаза Тони наполнились слезами. Как охотно он сделал бы что-нибудь, чтобы его маленькая подружка осталась жива. Неужели не было никого, кто бы мог помочь?
1: «Дедушка!» — вдруг воскликнул он. «Если учитель с нами, он может спасти ее. Попросите же его об этом!»
0: Но старый Оливер не обратил на него внимания. Он ничего не видел и не слышал, кроме своей внучки.
1: «А дедушка тоже придет туда?» — вновь спросила Долли.
0: «Да, солнышко, дедушка придет скоро вслед за тобой», — ответил он с улыбкой, осветившей его лицо. «Дедушка скоро придет, и ты встретишь там его».
1: «Долли будет ждать дедушку», — прошептала малышка. «Его и Тони».
0: «Долли не успокоится, пока Тони не будет там». Вслед за этим Тони заметил, как она вытянула свои тонкие руки и ноги, словно очень устала. Ее веки сомкнулись, и она легко вздохнула. Старый человек осторожно положил свою руку на головку Долли и громко сказал: «Господи, прими мою любимицу, я доверяю ее тебе».
1: Тони показалось, что на него опустился густой туман, и он упал в глубокую ужасную яму. Когда он вновь пришел в себя, он увидел, что его старый друг плачет.
0: Долли лежала неподвижно и с такой странной улыбкой, что Тони не мог вынести ее вида. Он обвил руку дедушки и усадил его на кресло.
2: Оливер повиновался ему. Он был как во сне, мальчик не знал, чем еще ему помочь. В конце концов, в своей беде он обратился к Господу Иисусу, сказав: «Господи, если ты действительно любишь старика, то помоги ему. Я не знаю, что мне делать, когда умер на маленькой Долли».
0: Он сел на ящик и растерянно смотрел на старика, то на безжизненную фигурку, лежавшую на кровати. Он еще не мог сознать, что произошло с тех пор, как он с такой радостью перепрыгнул через прилавок. Но он недолго предавался своим печальным мыслям. Вдруг дверь лавки постучали, и тогда Тони спросил, кто это. Ему ответил хорошо знакомый голос: «Энтони, я привел доктора. Он посмотрит, что можно сделать для твоей маленькой подружки». Едва господин Росс вошел в дом, как мальчик бросился к нему в объятия, громко рыдая, и закричал:
1: Вы пришли слишком поздно. Долли умерла, и я боюсь, что дедушка тоже оставит меня. Долли не смогли принять в больнице, и когда мы вернулись домой, она умерла.
0: Старый Оливер в испуге очнулся от незнакомых голосов. «Я не ропщу», — сказал он, — «потому что мой Господь не может делать ничего худого. Скоро Он поговорит со мной и утешит меня. Но я сейчас слеп и глух ко всему, даже к Его голосу. Я не забыл Его, и Он не забыл меня. Я знаю, что сейчас что-то надо сделать, но я не могу вспомнить, что».
1: «Предоставьте это нам», — сказал господин Росс. «Вы не могли бы провести ночь у соседей. Вы слишком стары, чтобы лишить себя ночного отдыха».
0: «Нет-нет», — возразил старик, — «я лучше останусь здесь. Когда все необходимое будет сделано, я лягу в постель и присмотрю за малышкой. Она такая нежная, мне будет одиноко».
1: Час спустя были отданы все необходимые распоряжения. В углу комнаты приготовили местечко для умершего ребенка. Оливер, как и обещал господину Россу и доктору, лег в постель и погрузился в неглубокий сон. Газ, хотя и был убавлен, но горел всю ночь. Тони, у которого пропал весь сон, сидел у камина и держал Пеппа на коленях. Глубокая боль и некое благоволение овладело им. Его пронзила мысль, что малышка, которая играла с ним, которая еще утром поцеловала его, перешла в иной, невидимый мир, который казался ему раньше таким недосягаемо далеким, а теперь вдруг так приблизился. Оливер и Тони проводили Долли на отдаленное кладбище. Потом они возвратились в свое опустевшее жилище. Последующие дни после смерти Долли старик, казалось, совсем забыл, что Долли больше нет и что она никогда не возвратится. Часто он звал ее по имени и искал Долли в ее обычном уголке, где она имела обыкновение прятаться. Перед едой он ставил на стол разноцветную чашку Долли и тарелку, которую он приобрел для нее. Вечером, когда он сидел в своем кресле и имел обыкновение разговаривать со своим Господом, он часто повторял вечернюю молитву Долли, которую она выучила сама. Тони чувствовал, что он не должен оставлять бедного старого человека одного на весь день. «Я отказался от места рассыльного», — сказал он господину Россу. «Дедушка становится все забывчивее, и я заменяю его в деле, как могу. Иногда его голова совсем ясная, но это бывает нечасто, так что на него нельзя положиться. Он разговаривает с Долли, как если бы она все еще была в доме. И это мне очень тяжело слышать. Но я люблю его так, как никого на свете, и я решил, что его Господь должен стать также и моим Господом. Но я знаю этого Господа еще слишком мало. Кто-нибудь обязательно расскажет мне о нем больше. Может быть, я скоро научусь лучше читать и смогу сам прочесть Библию. Этот Господь добр, и я уже заметил, что Он любит меня. Он присутствует среди нас, видит и слышит нас, меня и дедушку, даже если мы не видим его. И он поможет нам, мы не будем голодать». И Тони оказался прав. Им всегда хватало на жизнь. Господин Росс сделал своей привычкой раз в неделю посещать своего подопечного и заботиться о том, чтобы Тони зарабатывал достаточно. Но мальчик и его старый друг не могли забыть о потере своей маленькой Долли. Каждое воскресенье во второй половине дня можно было увидеть, как они оба медленно шли по улицам в сторону детской больницы. Там они останавливались, и каждый раз старик говорил одни и те же слова. «Господи, у них не нашлось места для моей любимицы, поэтому ты взял ее к себе». Для Тони было особенно тяжелым тот день, когда тетушка Шарлотта впервые после долгого перерыва вновь посетила своего брата и обнаружила отсутствие маленькой Долли. Тони рассказал ей все, что знал, и показал ей платьица, которое дедушка заботливо хранил в выдвижном ящике вместе с вещами своей покойной жены. Так как старик забыл сообщить своей дочери о смерти ребенка, обязанность написать Санне взяла на себя тетушка Шарлотта. Но когда ее письмо прибыло в
0: Кулькутту, Санна и ее муж уже давно находились в пути на родину.
2: Только что вы прослушали 8-ю часть истории бедняки Лондона. Продолжение слушайте завтра в это же самое время.

Лень. Ох, надула губки Оля, не хочу учиться в школе. Мне уроки надоели. Лучше уж заняться делом. На скакалке поскакать, с новой куклой поиграть и порисовать немножко, посмотреть чуть-чуть в окошко, вылепить из пластилина мишку, зайчика, пингвина. Мне неинтересно в школе, тяжело вздохнула Оля. Мама выслушала дочь и решила ей помочь. Я устала мамой быть. По утрам еду варить, гладить, убирать, стирать. Я хотела б только спать. Если жить так каждый день, сердцем будет править лень. И поселятся в квартире тараканы, пауки. Всем известно в целом мире, без труда умрешь с тоски. Быть ленивым – это грех. Ясно быть должно для всех. Стало стыдно нашей Оле, и она решила в школе на отлично уж учиться и нисколько не лениться.

мастер мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, то жезл и твой посох, они успокаивают меня. Ты приготовил передо мной трапезу, веду врагов моих, елеем умасил голову мою. Чаша моя преисполнена, так благость и милость твоя ты сопровождает меня во все дни жизни моей. Я пребуду в доме Господнем многие дни. Аминь, аллилуйя.

0: Предлагаем вам программу, подготовленную Трансмировым радио.
1: Если ты услышишь хруст, в тишине, когда дом пуст, не бросайся наутек, это книжный червячок. Так зовут меня не зря, люблю очень книги я, и поэтому живу полка три в большом шкафу.
2: В гостях у книжного червячка.
3: Ой, какое небо сегодня красивое!
4: Облака после дождя похожи на сладкую вату. Такие же белые и сахарные. Так и хочется откусить кусочек.
5: А я думаю, что облака похожи на пуховую перину. На улице сейчас сыро, грязно. Они такие чистые, такие пушистые. Вот бы попрыгать на них.
3: А мне кажется, что облака похожи на первый снег. Вот бы прокатиться по ним на санках.
4: А вот, смотрите, какое облако. Прямо над нашим домом проплывает. Оно похоже на огромный корабль.
5: На корабль? Да ты что? Это же медвежонок. Смотри, вот у него голова, а вот ушки видны.
4: Не знаю. По-моему, на медведя это облако совсем не похоже. Это огромный лайнер. Он плывет по небу, как по океану.
5: А я вижу медвежонка. Мне кажется, что он прилег отдохнуть на лесной опушке.
3: Какой же это корабль? И где ты, Мариша, видишь медведя? Это же машина. Это облако похоже на белый лимузин. Присмотритесь.
4: И неправда, это корабль.
5: А я говорю медведь.
3: Нет, лимузин.
1: Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок. Хрум-хрум-хрум, чок-чок-чок, я книжный червячок.
6: Эй, друзья, о чем вы спорите?
4: Гоша, посмотри на это облако, которое сейчас проплывает над нашим домом. Оно похоже на белый корабль, правда?
5: Нет, Гоша, оно похоже на спящего медвежонка. Ведь так?
3: Гоша, разве это не лимузин? Как они не видят? Ну скажи.
6: Знаете, вы сейчас похожи на жителей одного сказочного города.
4: Какого города?
6: А вот послушайте.

0: В одном волшебном городе жили обычные сказочные люди. Только одно было в них особенно. Они всегда ходили в очках. С детства жители этого города носили самые разные очки. Кто-то синие, кто-то красные, на ком-то были надеты оранжевые, а на ком-то салатные очки. И как вы уже догадались, каждый видел все вокруг по-разному. Кому-то весь мир казался розовым, кто-то видел его в синем цвете. А были те, кому деревья, кусты, дома, животные и люди казались оранжевыми. Когда наступала зима, кто-то из жителей этого города любовался красным снегом, а те, на ком были надеты желтые очки, всю жизнь наблюдал за желтыми облаками. Была еще одна особенность у этих людей. Они не разговаривали друг с другом. Вы спросите, почему? А потому что в одно прекрасное время жители этого города просто взяли и рассорились друг с другом. А случилось это примерно так.
1: Юля, посмотри, какое красивое я шила себе платье.
2: Очень красивое. Лена, ты просто молодец. На нем такие симпатичные бантики, а главное, чудесный цвет. Я тоже бы хотела такое же нарядное красное платье.
1: Что ты? Я в жизни бы не надела красное платье. Оно синее, разве ты не видишь?
2: В том-то и дело, вижу. На тебе красивое красное платье.
1: Оно и вправду красивое, но не красное, а синее. Сними очки, и ты увидишь, какого оно цвета.
2: Вот сама и снимай свои очки, а я точно знаю, что оно красное.
1: Ох, и упрямая ты, Юлька. С тобой невозможно разговаривать. И как я с тобой столько лет дружу?
2: Это ты упрямая, да еще и глупая, раз не можешь красный цвет от синего отличить.
0: Да, ребята, вот так все и происходило. Каждый пытался доказать друг другу, что он прав, а его сосед все видит не так. И никто не хотел снять очки, чтобы понять, как же все обстоит на самом деле. Так они и ссорились, иногда доходило даже до драк. Но никто никому ничего-то и не смог доказать. И тогда, рассердившись друг на друга, они вообще перестали общаться. И вот через этот странный город проходил один человек. Он не носил никаких очков, а потому видел мир просто и естественно, любуясь всеми красками жизни. Когда он увидел жителей этого городка, угрюмых, одиноких, в своих нелепых разноцветных очках, вначале он очень удивился, а потом ему стало жаль этих несчастных обитателей маленького сказочного городка. Для того, чтобы хоть как-то их развеселить, он решил для всех устроить праздник с ярким фейерверком. Салют был действительно прекрасным. Разноцветные огоньки вспыхивали и гасли над городом. Народ с интересом наблюдал за необыкновенным зрелищем.
1: Что это за огненные искры? Наш город может сгореть. Прекратите это безобразие,
0: сказала девочка, на которой были надеты красные очки.
2: Сгореть? Да это же кристаллы льда. Они покроют наш город, и все в нем замерзнет.
0: Со слезами на глазах проговорила девочка в синих очках.
3: А по-моему, это просто какая-то пыль, от которой мне хочется чихать. Это скучно и неинтересно.
0: Зевнув, сказал мальчишка в серых очках. Путник был очень разочарован. Как же помирить таких разных людей? Как помочь им увидеть все как есть? И тогда он сказал:
4: уважаемые жители сказочного города, каждый из вас видит все вокруг сквозь свои цветные очки. Этот мир полон самых ярких красок. Пожалуйста, всего на минуточку, снимите свои очки и посмотрите на этот фейерверк. Он играет самыми разными цветами. Вам понравится, вот увидите.
2: Разными цветами? Разве все вокруг не только красное?
1: На минуточку? Что ж, на минуту я согласна снять свои очки, хотя я не верю, что кроме синего в мире существует еще какой-нибудь цвет.
3: А я всегда все видел в сером цвете.
0: Жители города оживились. Каждый из них нерешительно снимал свои очки и просто застывал от неожиданности. Фейерверк рассыпался над их головами удивительными цветами и оттенками. Никто раньше не видел такой красоты. Наконец, они увидели мир впервые таким, каким он был. Люди были поражены его красотой, и уже никому не хотелось вновь надевать свои цветные очки. Казалось, они впервые увидели друг друга и поняли, какими глупыми были их споры и разногласия. К ним вернулась радость, мир и взаимопонимание. Странник был рад. Он возвратил этому городу счастье.
5: Вот такая сказка, друзья.
1: Сказка замечательная. Но что-то я не совсем понимаю, при чем тут наш спор об облаках?
5: Дело ведь даже не в облаках. Но вы спорите и обижаетесь друг на друга напрасно. Дело в том, что каждый из вас видит этот мир по-своему. Все вы разные, такими вас создал Бог. Кто-то любуется цветами на лугу, а кто-то не замечает этой красоты. Кому-то нравится классическая музыка, а кто-то засыпает от скуки при звуках скрипки.
3: Это точно, я не люблю скрипку. Мне больше нравится гитара.
2: А мне флейта. Я не понимаю, как кому-то может не нравиться этот инструмент.
5: Знаете, каждый из вас смотрит на мир своими глазами. И совсем не обязательно ваш товарищ должен видеть этот мир таким, каким видите его вы. И вам совсем не обязательно доказывать своему другу, что мороженое вкуснее торта, а весна лучше осени. У него может быть свое мнение на этот счет, и это мнение нужно уважать и считаться с ним. Нужно научиться принимать людей такими, какие они есть, и любить их. Бог любит каждого из вас, ведь это Он создал людей такими разными, такими неповторимыми.
2: А ведь и правда хочется, чтобы все думали так же, как я. А если человек думает иначе, с ним уже не так интересно.
5: Мы не можем судить людей и решать, правы они или нет. Это имеет право лишь Бог. В своем слове в Библии Господь сказал о том, каким Он хочет видеть человека.
1: А я думаю, Богу все равно, что я люблю на обед.
3: Не имеет значения и то, какими я игрушками люблю играть.
5: Это точно. Бог хочет, чтобы за все, что у вас есть, вы благодарили Его. Бог очень любит людей, но ненавидит грехи, которые вы совершаете. Вы не можете смотреть на человека сквозь свои очки и решать, каким он должен быть и как поступать. Но это может делать Бог через свое слово. Попытайтесь снять свои очки и посмотреть на людей так, как смотрит на них Бог.
3: И как же Бог смотрит на людей?
5: С любовью. И Он доказал свою любовь тем, что послал в мир Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Он любит всех, но, с сожалением, смотрит на тех, кто не верит в Иисуса Христа. Так же и вы должны смотреть на людей.
2: Я думаю, что если все люди будут смотреть друг на друга, как смотрит на нас Бог, мы не будем ссориться, будем лучше понимать друг друга.
1: А главное, мы научимся любить друг друга.
5: И это самое главное. Ну что ж, можете продолжать наблюдать за облаками, а я пошел почитаю.
3: Спасибо, Гоша, за сказку.
1: Пока, Гоша.
2: А давайте понаблюдаем за небом сквозь цветные очки.
1: Нет, думаю, не стоит. Ведь все вокруг такое красивое, такое яркое. Дождь уже закончился. Пойдем лучше гулять.
3: Пойдем.

0: Дорогие ребята, каждый из нас видит этот мир по-своему. И это здорово. Не пытайтесь надеть на вашего друга свой взгляд на то, что нас окружает. Но если вы видите, что ваши близкие грешат и не замечают этого, расскажите им о том, как видит их Бог, что говорит об этом Слово Божье. Может, это поможет им взглянуть по-новому на свою жизнь и на себя самих?
1: А наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. До новых встреч.
2: Нарисуйте нам сказочный город, а еще придумайте ему название.
1: Писать и рисовать вы можете нам по адресу.
2: Город Санкт-Петербург, 194-214.
1: Абонентский ящик 39. Программа в гостях у книжного червячка.

Если засловят вас за имя Христово, то вы блаженны, ибо Дух Славы, Дух Божий, почивает на вас. 1 Петра 4:14. Если кто не принимает меня из-за того, что я люблю Иисуса, я все равно счастлив. Я буду стоять за Господа. Люди, которые думают, что им Иисус не нужен, поймут, что жизнь по воле дьявола приведет их к вечной погибели. Когда же они пожелают получить спасение, я скажу им, что спасение в Иисусе.

у которого была лишь одна рука. Тони как раз был занят тем, что упаковывал журналы, которые хотел разнести на следующий день. Солдат вопросительно и удивленно посмотрел на него. «Привет, парень, ты кто такой?» «Я Энтони Оливер», — сказал Тони, который вот уже некоторое время называл себя именем своего старого друга. «Что за Энтони Оливер?» — повторил незнакомец. «Я никогда о тебе ничего не слышал». «Это вполне возможно. Собственно говоря, меня зовут Тони, но я сейчас живу со старым господином Оливером и называю его дедушкой, как и маленькая Дори, когда она была жива». «Как ты сказал? Что значит, когда она была жива? Значит, ее больше нет? Что с ней случилось?» «А вы кто?» — натянуто спросил Тони. «Может быть, вы отец Дори?» «Да, ее больше нет, она умерла последний день прошлого года, и с тех пор мы оба чувствуем себя очень одиноко». «Проводи меня, парень, к дедушке», — сказал молодой человек после того, как немного пришел в себя. Тони показал ему дорогу. «Теперь он немного спокойнее», — сказал Тони, «только у него плохо стало с памятью. Но я могу вам рассказать все о маленькой Доли, что вы захотите знать. Мы ее так любили». Когда Рейли вошел в комнату, старый Оливер мирно сидел в своем кресле. Он испытующе посмотрел на незнакомца, словно задавая себе вопрос: «Кто же это мог быть?» «Отец, вы не знаете меня?» — воскликнул Рейли, с трудом беря себя в руки. «Я муж Санны и отец Доли». «Отец Доли?» — повторил старик, поднялся и положил руку на плечо зятя и торжественно сказал: «Тебе уже известно, что Господь взял ее к себе в свое царство?» «Да, я знаю это», — печально ответил молодой человек и подвинул стул поближе к старику. После небольшой паузы Оливер показал на пустой рукав и спросил участливо: «Ты лишился руки?» «Да», — ответил Рейли. «Однажды на нашего полковника напал тигр, и я спас его, но при этом зверь так разделался с моей рукой, что ее пришлось отнять. Понятно, что в солдаты я больше не гожусь». «Да, да», — сказал Оливер. «И Господь знал обо всем этом». «Разумеется, и он указал мне кое-что из другого, что я не знал раньше. Слава Богу, что для службы я ему еще пригоден. Только в этом я еще очень неопытен и надеюсь на ваше наставление. Вы разрешите называть вас отцом?» «Конечно, конечно», — ответил старик. «Так как я не мог больше служить, и полковник некоторое время спустя тоже был ранен, мы все возвратились домой. Пока Сана с нашей дочкой сопровождает жену полковника в их поместье, я приехал сюда, чтобы увидеть вас и маленькую Доли». «Ты хочешь сказать, что Сана приехала с вашей дочкой?» — сбитый с толку спросил Оливер. «Да, вы же знаете, что у нас в Индии родилась маленькая девочка. Ее зовут Мэри, но мы всегда звали ее Полли, потому что это напоминало нам о нашей Доли на родине. Я не знаю, как я скажу о смерти ребенка моей бедной Санне». Но все затихло в маленьком жилище. Тони оставил их одних, чтобы обслужить клиента и затем закрыть лавку. Его сердце готово было разорваться на части, и он прилагал все усилия, чтобы содержать слезы. Когда он вновь возвратился в жилую комнату, Рейли заговорил снова. «Санна и я, мы все будем жить в домике привратника, в парке господина полковника. Мне поручат надзор над слугами вне дома, а из окна нашей общей комнаты открывается вид на гору Рекин. Ваши родные места так близко, что до них легко добраться в маленьком экипаже. Когда жена полковника рассказала Санне о городе Рекин, то сразу же воскликнула: «Это самое подходящее место для моего отца! Отец, вы ведь с радостью переедете к нам на вашу старую родину!» «Да!»

«А да, на некоторое время улыбался», — соответил старик. «У Тони сжалось», — соответил старик. У Тони сжалось сердце. «Если старик переедет к своей дочери за город,

Ему будет недоставать, если план Рейлы осуществится. Он спрашивал себя, неужели Господь Иисус допустит это? «Но я не могу расстаться с Тони!» — вдруг воскликнул старик и надел очки, чтобы посмотреть на мальчика. «Подойди, Тони! Он мне как внук. Он называет меня дедушкой, и я не знаю, что бы со мной стало, если бы у меня его не было. Господь дал мне его в тот самый вечер, в который он послал мне Долли». «Нет-нет! Долли так любила Тони, что я не смогу бросить его. Скажите Сане, пусть она приедет сюда навестить отца». При этих словах старый Оливер обнял Тони и прижал его к себе. Как хорошо стало от этого мальчику, не имеющему родителей! «Мой господин полковник должен узнать об этом», — сказал Рейли, когда услышал, как Тони заботится о старом человеке. И, прощаясь, он так сердечно пожал мальчику руку, что тот просиял от радости. Дом привратника в парке господина полковника стоял у подножия маленького холма, на котором был выстроен господский дом. Стены были покрыты плющом. Рядом с домом находилась красивая маленькая беседка, с которой открывался вид на благоухающие луга и на гору Рекин, которая возвышалась вдали. Санна старательно трудилась весь день, чтобы украсить свое жилище для отца, которого она была лишена так долго. Теперь она стояла со своей полуторагодовалой дочкой в дверях дома и всматривалась вдаль сельской дороги. Не покажется ли экипаж, на котором Рейли поехал за старым Оливером и Тони? Когда господа услышали, как преданно мальчик заботился о старике, то и не подумали разлучать их. Тони будет помогать в доме и в саду, а жить будет вместе с Оливером в доме привратника. Разумеется, Санна поплакала о своей маленькой Долли, но затем она решила не слишком омрачать встречу с отцом печалью о своем ребенке. Наконец показался экипаж, и едва он подъехал к домику, как с него спрыгнули Рейла и Тони, чтобы поддержать старика. А в это время Санна поспешила навстречу, чтобы заключить любимого отца в объятия. Оливер был очень молчалив. За весь путь от железнодорожной станции он не сказал ни слова, лишь со страхом озирался по сторонам. Когда он наконец увидел гору Рекин, ему показалось, что он встретился после долгого расставания с дорогим другом. И вот он стоял, прижавшись к Санне, у забора сада и смотрел с грустной улыбкой на пейзаж, который показался ему вдвойне дорогим после пыльных улиц Лондона. Он сжал руку Тони и обратил его внимание на окружающее их великолепие природы. Затем он с грустью добавил: «О, если бы моя маленькая Долли могла немного побыть под прекрасным солнцем!» Но едва он промолвил это, как позади них раздался радостный детский смех. Оба начали озадаченно озираться по сторонам. Разве это не был голос Долли? Ребенок, которого они увидели, был значительно меньше, чем Долли, но у него были такие же белокурые вьющиеся волосы и голубые глаза, как у ее старшей сестренки. Когда Полли заметила, что она привлекла их внимание, она подбежала к матери и спрятала свою головку в складках ее фартука. Санна взяла ее на руки и сказала: «Поди, Полли, скажи дедушка и поцелуй его». Какое-то мгновение малышка раздумывала. Затем она крепко ухватилась за него своими обеими пухленькими ручонками и радостно воскликнула: «Дедушка, дедушка!» В общей комнате для старика было приготовлено старое кресло, и Полли на минуточку устроилась на коленях у дедушки. При этом она также приветливо смотрела на Тони, который не сводил с нее глаз. Пусть Полли была так похожа на его маленькую подружку, но это была не Долли, которая наполняла безрадостный дом в Лондоне весельем и счастьем. Тони знал, что Долли находилась у Господа на небесах и ждала его там. Мальчику придется, может быть,

еще долго ждать, прежде чем он увидится вновь. Для старого же Оливера не потребуется много времени. Когда Санна пела своей дочке, чтобы та уснула, Тони услышал, как старик сказал: «Ибо еще немного, и грядущий придет, возьмет вас к себе, чтобы и вы были, где я». Да, приди, Господи Иисусе! Дорогие ребята, на этом мы кончили историю «Бедняки Лондона». Да благословит вас Господь!